0: лишил главу киевского режима высшей госнаграды, вновь обрушился с критикой на Зеленского. Он заявил, что Киев перешел все границы, присвоив одному из подразделений ВСУ имя героев Украинской повстанческой армии. Напомню, что УПА запрещена в России. Иранская сторона на переговорах в Швейцарии и США подняла тему возвращения замороженных активов Исламской Республики, сообщил член делегации Ирана Хосейн Гурбан-Заде. «Мы обсудили тему замороженных иранских активов и способы их возвращения», приводит его слова телеканал «Аль-Джазира». Также, по его словам, речь шла о временном снятии санкций с иранской нефти и нефтепродуктов. Финальная версия предложения по этой теме готова, добавил переговорщик. Жена премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Виктория, может сыграть роль в его окончательном решении о возможной отставке, пишет газета «Таймс» со ссылкой на соратника премьера. По информации издания, эти выходные Стармер провел в своей резиденции, где он почти ни с кем не разговаривал, за исключением своей супруги и ближайших соратников. Отмечается, что он раздумывал над тем, есть ли способ удержаться на должности, или же, напротив, игра подошла к концу. Сейчас его жена играет ключевую роль в том, что произойдет дальше. Когда в прошлом месяце казалось, что Стармер собирается уйти в отставку, после череды отставок в правительстве, именно его супруга сыграла решающую роль, убедив его продолжить борьбу, говорится в публикации издания. Один из соратников премьера в комментарии изданию заявил, что не стоит недооценивать влияние его жены на окончательное решение политика. Газета «Телеграф» 20 июня сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку и, возможно, заявит об этом уже сегодня, в понедельник. При этом британский министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг сообщение СМИ о намерении Стармера уйти в отставку в понедельник. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине в отдельных упражнениях. София Ильтерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Золото российской команде также принесла Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Ильтеряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Российский дзюдоист Энал Тасоев завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В схватке за третье место он победил двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалика. Ранее Идар Бифов стал серебряным призером в весе до 100 килограммов. В финале он уступил итальянцу Дженнаро Пирелли. Футболисты московского «Велеса» сыграют в следующем сезоне в первой лиге. Столичный клуб в ответном переходном матче в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счетом 1-2, но пошел на повышение благодаря победе в первой встрече 4-1. Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отметился голом в матче группового турнира чемпионата мира против Саудовской Аравии. Футболист открыл счет на 10-й минуте. Он занял 8-е место в списке самых молодых авторов голов в истории турнира, обойдя аргентинца Лионеля Месси и американца Юлиана Грина. Рекорд на протяжении 68 лет удерживает бразилец Пеле. Катарский баскетболист черногорского происхождения Ален Хаджибегович, который выступает на позиции тяжелого форварда и центрового, продлил контракт с командой единой лиги «Локомотив Кубань». Соглашение с 27-летним баскетболистом пролонгировано на 2 сезона. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
0: Сегодня, в понедельник, 22 июня, в Магадане плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, без осадков. В Петрозаводске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, также без осадков. В Пензе плюс 22, плюс 24, переменная облачность, кратковременный дождь. В Воронеже плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Севастополе плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 22, плюс 24. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

0: Консерватники.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Консерватники» в эфире Радио России, в студии Андрей Афанасьев и Роман Антоновский.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
1: Минувшая неделя у нас запомнится большим количеством террористических атак со стороны Украины на территорию России. Но втянуты в них уже не только граждане нашей страны. На территории Брянской области ВСУ атаковали автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомеля в Геленджик. Жертвой трагедии стал один человек. Это женщина, которая оказалась женой одного из тренеров. Также пострадали 8 других.
2: Что самое ужасное, по-моему, даже потом сказали, что она тоже дала ребенка. То есть это двойное убийство получилось.
1: Это двойное убийство, и это вообще показатель того, что из себя представляет наш противник, какие там директивы, какие ставятся задачи операторам беспилотников. Если у нас наши бойцы, выполняя боевую задачу, видит где-то в серой зоне гражданского, то наоборот, всеми силами его оберегают, всеми силами стараются не нанести ему ущерб никакой. Есть множество фотографий, есть множество видео, это подтверждающих. Все знают, что даже уже есть такой определенный способ оповещения дронов гражданскими в зоне боевых действий. Нужно перекреститься. И если человек перекрестился на дрон, то дрон улетает, если он наш, и идет дальше. Ну, а с украинскими дронами все понятно. Понятное дело, что дети из Гомеля ехали на абсолютно гражданском автобусе. Ничем не похожим ни на БТР, ни на какую-то военную технику, ни на внедорожник, на который могут передвигаться командиры или какие-то спецподразделения. Просто дети ехали на соревнования из Гомеля в Геленджик. У нас на прямой связи со студией Ксения Лебедева, специальный корреспондент Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси. Приветствуем, Ксения.
3: Да, здравствуйте, друзья.
1: Как восприняли сообщение об ударе по автобусу с гомельскими детьми, спортсменами на территории Брянской области в Беларуси?
3: Это было чудовищное сообщение, и понятное дело, что мы с этим сталкиваемся впервые, с подобной атакой. Конечно же, украинские дроны, они уже не единожды залетали на территорию Беларуси, в наше воздушное пространство. Мы знаем, что пролетали через наше воздушное пространство в сторону Российской Федерации, где были нейтрализованы силами ПВО. Но вот эта ситуация, конечно, она была чудовищная. И, честно говоря, я, наверное, человек, который... Ну, по сути своей, уже со многим столкнулся, работая по теме специальной военной операции, выезжая в зону боевых действий. Но я, честно говоря, долго не могла нормально разговаривать, потому что, ну, вот эта дрожь в голосе, и когда ты ее слышишь у других, они вроде бы собраны, вроде бы понимают, что произошло, что нельзя паниковать, другие вот эти моменты, о которых мы все знаем. Но есть какие-то вот вещи подсознательные, когда ты просто представляешь, что вот была атака, это были дети, и что вообще за этим стоит? Я хочу сказать, что, конечно, вся Беларусь восприняла эту агрессию в отношении автобуса с белорусскими детьми как провокацию. И учитывая, что накануне был ряд сообщений со стороны и Украины, и Зеленского о том, что они уже имеют там 500 целей на территории Беларуси, то якобы Лукашенко собирается вступить под давлением Российской Федерации в войну. Понятное дело, что вот эти сообщения — это такая прелюдия к дальнейшим действиям. И если Александр Григорьевич отвечает на все это достаточно дипломатично, называя в том числе Зеленского президентом Украины, мы понимаем, что это диалог дипломатический, то Зеленский ведет себя совершенно иначе. И понимая, что ни Беларусь, ни Лукашенко не реагируют никаким образом на его высказывания, на его действия, вот начинаются подобные вещи. Я хочу сказать, что вот изучая эту ситуацию, пытаясь разобраться самостоятельно в том, что произошло, кроме того, что мы понимаем, что пострадало 6 человек, одна женщина погибла, ее родители в шоке. Сама она родом с Луганска. Но она переехала еще в 2000-х годах к нам в Беларусь. Поэтому это вот не связано с последующими действиями, которые произошли в целом на Украине, и война Донбасса и остальной Украины. Но мы понимаем, что вот так развиваются события. Вот, значит, дети были доставлены на территорию Беларуси, пострадавшие. Накануне ночью всех, кто в нормальном здравии, их привезли уже в Речицу, мы их встречали. И понятно, что у многих еще, вот, наверное, не было осознания. Мы разговаривали с детьми, и мальчик такой лет, наверное, 10-12, он абсолютно нормально рассказывал о том, что вот мы ехали, мы спали, смотрели мультики, и вдруг бахнуло, и мы поняли, что что-то произошло. После мы узнали, что это был дрон. Вот, то есть, ну, видимо, дети еще в таком шоке тоже пребывают и до конца не осознают, вот, что могло впоследствии произойти. Родители аналогично, потому что вот спустя несколько часов после прибытия мы уже пытались в домашней обстановке с ними побеседовать, чтобы понять, насколько вообще психологическое состояние и детей, и родителей в нормальном состоянии. Но я хочу сказать, что родители, даже Следственный комитет, не подпускают ни к детям, ни к себе, и реагируют достаточно агрессивно. Поэтому, наверное, должно пройти время для того, чтобы понять вообще, как и что произошло, и чем это могло закончиться. Я хочу добавить еще, что вот пока информации как таковой ни от Следственного комитета Российской Федерации, ни с нашей стороны белорусской не поступает, но известно, что были собраны уже фрагменты с места теракта дрона самолетного типа, и в том числе его боевые части. То есть, ну, видимо, была найдена какая-то шрапнель, которая была начинена боевая часть. И вот, обращаясь к экспертам, чтобы вообще понять, что это был за дрон, и мотивы, в том числе, понять до конца тех, кто запускал. Они говорят о том, что, вероятнее всего, это был дрон Hornet американского производства. Он сейчас достаточно распространен в прифронтовой зоне, он распространен в зоне боевых действий, и в том числе они бьют вот этими БПЛА по логистическим путям, как в Донбассе, так и в Старой России, Курская область, Брянская область и так далее. Он достаточно недорогой дрон, но нужно понимать, что его делают американцы. Самое интересное, что директором компании по производству этих дронов является бывший директор Google, который сейчас работает на Пентагон. Тоже такой интересный момент. И все говорят о том, что вот эти дроны Hornet, они испытывают на территории боевых действий и на территории Российской Федерации, на территории Украины. Вот. Что интересно, что это бесшумный убийца, оснащенный искусственным интеллектом. Он самостоятельно, ну как, при помощи оператора, оператор выбирает цель, а далее, когда цель уже захвачена, он идет по определенному направлению, чтобы попасть в эту цель. Поэтому прямо говорят, что безусловно, оператор видел, куда летит этот дрон. Безусловно, он видел, что там дети. Говоря о том, что это была провокация и, скорее всего, желание бить всех, кто находился в автобусе, у оператора не было. Но был момент, что обязательно нужна была провокация, нужен был повод для того, чтобы, наверное, спровоцировать Беларусь и реакцию Лукашенко на то, чтобы вступить в дальнейшее военное действие и открыть новый фронт. Почему об этом говорят? Потому что заряд был маленький. Мы видели, какой автобус, как он выглядел. Мы понимаем, что его не разворотило, как это происходит обычно, когда летят птички с боевой частью там 100 кило. Есть же и такие. Вот. А здесь 5 килограмм, начиненных шрапнелью, мелкими деталями. И говорят о том, что был выбран специально угол, чтобы не в лобовое стекло, а именно где-то в области колеса был нанесен удар. Поэтому вот была такая спланированная провокация, спланированный удар. И, ну, вот, наверное, вот такая информация лично есть на данный момент. На самом деле, я до сих пор нахожусь в шоке, потому что несколько вот этих бессонных ночей работы по этой теме. Вот. И действительно шокирующая ситуация. Журналисты, которые работали на месте событий, и наши российские коллеги, было понятно, что учитывая профессиональный опыт, все ведут себя сдержанно, понимают ситуацию, очень тактично относятся и к тем, кто отказывает давать интервью, разговаривать, хотя были и агрессивные моменты, но это все можно понять, потому что, конечно, люди в шоке, все в шоке были. Вот, но при этом видно, что даже корреспонденты, которые вот не пережили, но при этом так эмпатично относятся к этому событию, очень переживают, и тяжело, конечно, понимать, что вот такие атаки происходят на гражданское население и происходят на детей, и делается это сознательно.
2: Ксения, скажите, а вот какое ваше мнение? То есть, допустим, провокации против Беларуси были раньше, то есть, как вы правильно сказали, то есть были определенные провокации на границе Украины и Белоруссии. В принципе, есть контакты между киевским режимом и белорусской оппозицией, которая находится в Европе, в том числе в Польше. И вот такое резкое повышение эскалации, как удар по автобусу с беззащитными детьми, особенно на фоне того, что Александр Григорьевич неоднократно предлагал выступить посредником на переговорах между Россией и Украиной, Россией и Западом. Вот как вы думаете, с чем могла вот быть связана такая провокация киевского режима, такая резкая эскалация по сравнению с их предыдущими действиями по отношению к Беларуси?
3: Ну, вы правильно сказали, что это эскалация отношений, потому что Лукашенко предпринимает все, он делает максимум, потому что вот сохранять этот баланс для того, чтобы вести диалог со всеми ради мира, ну, это нужно иметь такой характер, выдержку, потому что вот у обычных людей выдержка уже закончилась. Мы все понимаем, что все говорят и про красные линии, про то, что они уже закончились, и даже у нас в Беларуси уже такая очень, наверное, не всегда здоровая, может быть, даже правильная реакция в отношении того, что нет соответствующей реакции на поведение Киева в отношении их поведения. Но я хочу сказать, что мы все помним, что совершенно недавно место руководителя офиса Зеленского занял Буданов. И его предшественник, он как бы сдерживал развитие событий, скажем так, эскалацию. Но все говорят о том, что Буданов достаточно радикален, и поэтому все движется к тому, чтобы желание вот это Украины реализовать и открыть второй фронт. Ну, во-первых, мы видим, что начались взаимоотношения, связи были открыты с Тихановская, она была приглашена на Украину, или где они там встретились, я, честно говоря, уже не помню, где они встречались, но встреча, по-моему, в Польше они встречались, или где-то на территории Европы, был контакт, они встретились, побеседовали, и это была первая встреча в длительное время, потому что ее долгое время игнорировали, не воспринимали всерьез, но, видимо, они поняли, что это вот тот механизм, который может заставить клубок вот этот раскручиваться. И мы понимаем, что во время этой встречи, во-первых, Тихановская, она заявляла о том, чтобы была началась какая-то поддержка террористов, которые выступают на стороне ВСУ, потому что вот эти оппозиция, которая уехала из Беларуси, бежала на территорию Польши, других европейских стран и пошли служить на сторону ВСУ против Российской Федерации, они сейчас бесправные. Те, кто гибнут, те, кто их семьи впоследствии не получают никаких денег, никакой поддержки не имеют, им не выдают украинское гражданство, хотя у них есть желание такое. Поэтому вот эта вот встреча, она была не случайна. Конечно же, продвигали интересы вот этих наемников из Беларуси, которые сейчас служат на стороне ВСУ. Скорее всего, у Киева есть определенный сценарий, и этот сценарий самый негативный для нас, потому что, вероятнее всего, вот эти полки Калиновского, которые являются террористическими организациями, другие хоругви, которые являются тоже частью ВСУ, управляются ГУРМО Украины, они будут идти просто... их просто отправят впереди остальных для того, чтобы, как они говорят, освобождать Беларусь от российской оккупации. Это вот то, что они говорят. И освобождать от режима Лукашенко. То есть они планируют, не исключено, что они планируют, и вероятность достаточно высокая, вторгнуться на территорию Беларуси. но малыми группами, скорее всего, это какие-то диверсионно-разведывательные группы, впоследствии уже при поддержке наемников Запада поддержать это все. Потому что мы же понимаем, что сценарий разворачивается, может развернуться точно таким же образом, как в Курской области. Вот. И самое важное, наверное, для вот этих персон, которые выступят впереди остальных групп, которые попытаются вторгнуться в Беларусь, это просто занять какой-то населенный пункт, поставить там вот этот свой коллаборационистский флаг и после этого сказать, что нам нужна поддержка белой каски и так далее, поддержка Запада, и далее там и Польша может вступиться, помочь, и другие страны Запада, Прибалтика та же. Не исключены развитие событий, например, с нескольких сторон, со стороны юга, со стороны запада, для того, чтобы в том числе растянуть фронт и давление на территорию Беларуси. И в том числе мы же понимаем, что в случае подобных действий будет задействована и российская армия. Поэтому здесь действия Зеленского, ну, на самом деле, они считаются как на открытой местности, потому что всем понятно, что вот то, что он сейчас говорит и делает, это прямая конфронтация и желание довести отношения Беларуси и Украины до точки кипения. А поэтому вот не получилось с Тихановской, не получилось задеть Лукашенко, когда он там высказывался о нем негативно и даже очень резко, потому что язык дипломатии для украинских чиновников с Банковой, он неизвестен, они все вышли из квартала 95. Поэтому не получилось задеть, спровоцировать, начали действовать иначе. И, скорее всего, это вот просто новый этап в попытке зацепить наше военно-политическое руководство для того, чтобы раскрутить этот новый фронт, новый конфликт, новую точку кипения.
2: Спасибо большое, Ксения.
1: Ксения, мы вас благодарим. Еще раз присоединяемся к словам соболезнования искреннего в адрес погибших и пострадавших в этом терроризме. Мы внешне, мы вместе, мы рядом и обязательно победим, и все будет хорошо. Ксения Лебедева была на прямой связи со студией Радио России, программы «Консерватники». Мы переходим к следующей теме.
0: Консерватники.
1: И тема эта, прямо скажем, непростая, Роман.
2: Да, тема непростая. То есть в Англии было опубликовано огромное расследование преступлений против несовершеннолетних английских девочек. Вдумайтесь, то есть за несколько лет в Англии подверглись сексуальному насилию 250 тысяч маленьких английских девочек. То есть, в принципе, думаю, несмотря на то, что Англия является нашим извечным геополитическим противником, мы, в отличие от, собственно, самой британской элиты с гражданским не воюем, поэтому нас эта информация ужаснула. И ведь, по большому счету, это тот вот колокол, который бьет и по России. Почему? Потому что все эти случаи насилия были связаны с тем, что их совершили представители пакистанской диаспоры, то есть радикальные мигранты-исламисты, приехавшие из средневековых обществ, где там нормально до сих пор считается брать девушку замуж, когда ей там 9-10 лет. Они с этими же традициями приехали в мультикультурную Англию, где с этими традициями никто не боролся, и они реально, то есть банда этих вот педофилов из Пакистана занимались годами, насиловали британских школьниц, а британские леволиберальные власти это покрывали. В том числе, когда прокурором был сам Кир Стармер, там вынесли несколько тысяч оправдательных приговоров или мягких приговоров, пойманно с поличным насильником. Что вы думаете по этому поводу, Андрей?
1: Предвидя волну возмущения, я думаю, нам сразу с тобой стоит оговориться и сказать, что речь идет не о всем исламе, о радикальных течениях этого допускающих. Безумно. Мы прекрасно знаем, что традиционный ислам, татары, Кавказ, все Поволжье, там, да, наши братья, друзья, соратники не приветствуют и не разделяют такие антиценности.
2: Не, ну, конечно,
1: но вместе с этим, безусловно, есть течения, есть, скажем так, да, школы, которые это допускают, которые допускают сексуальное насилие над несовершеннолетними, причем не просто, скажем так, уж простите, да, программа у нас взрослая для удовлетворения собственных каких-то потребностей, но именно для психологического слома населения, для психологического слома людей. Во все времена, во многих культурах, жестоких культурах, культурах, кстати, массе своей языческих, сексуальное насилие применялось как способ подавления воли порабощенного, захваченного народа. И вот эта страшная цифра, 250 000 девочек только в Британии, и это, опять же, это те цифры, которые удалось найти, это те цифры, которые удалось зафиксировать как-то, проанализировать. Мы прекрасно знаем, что очень часто такого рода преступления оказываются безнаказанными, потому что о них молчат. Потому что боятся, потому что страшно, потому что стыдно, еще большое количество причин. И для нас, во-первых, нам нужно понимать, что эту заразу, такого рода радикализм, экстремизм и желание, стремление так обращаться и взаимодействовать с нами, с нашим народом, попытаются реализовать и у нас. Потому что радикалы, эти жестокие, абсолютно озверевшие люди, которые есть во всех национальностях, во всех народах, сейчас завозятся к нам в Россию. И они тоже могут почувствовать свою силу и безнаказанность, перейти к такого рода действиям. А некоторые, кстати, на самом деле, может быть, уже и перешли, и мы знаем такие эпизоды. Они пока вроде как у нас носят не системный, а единичный характер, но они происходят.
2: Конечно, да, этот отчет опубликовал Руперт Лоу, можете найти его легко в сети, если вдруг нам не верите или подвергаете сомнению эти кошмарные цифры. Вот, и как я уже говорил, то есть британские учреждения, включая полицию, социальные службы и школы, не обращали внимания на жертв, отрицали факты, игнорировали сообщения, криминализируя самих жертв и уничтожая доказательства. И все ради толерантности и политкорректности. И обратная, в принципе, изнаночка вот этой политкорректности и толерантности в России называется многонационалочка. Действительно, нам тоже это не нужно допускать. И, как правильно сказал Андрей, в принципе, у нас, конечно, мы прекрасно уживаемся с нашими коренными мусульманами, но к нам зачастую из стран Центральной Азии приезжают просто люди, воспитанные в каких-то средневековых традициях, которые могут себя вести точно так же, как вот эти вот приехавшие пакистанские иммигранты вели себя в Британии. И к вопросу, вот когда некоторые говорят, а давайте завозить трудовых мигрантов из Афганистана, мигранты из соседнего с Пакистаном Афганистана лидируют по количеству преступлений на сексуальной почве, в том числе против детей, которые совершаются в Европе. Поэтому, конечно, нужно ко всем миграционным потокам относиться соответственно, потому что мы видим, к какому кошмару это приводит в Западной Европе, в таких странах, как Британия, которые, наверное, в плане миграционного кризиса уже прошли точку невозврата, а у нас с вами еще есть все шансы это откатить, начать нормально регулировать и, собственно, избежать таких вот межнациональных, межконфессиональных конфликтов, которые обычно провоцируются, когда огромные массы инокультурных мигрантов, не желающих ассимилироваться, въезжают в ту или иную европейскую страну.
1: Мы будем рассказывать про эти темы, говорить про них тяжело, говорить про них страшно, но самым жутким преступлением будет такое игнорировать и не говорить об этом. Вот что точно мы не сможем себе объяснить, это почему вы, как журналисты, имея возможность говорить об этом, говорить об этих угрозах потенциальных и реальных, которые встают, вырастают перед нашим обществом, почему вы об этом в свое время не сказали? Вот несмотря на то, что говорить просто даже на эту тему жутко, мы с Романом в нашей программе, пока есть такая возможность, обязательно будем это делать. И мы подчеркиваем, обращаем ваше внимание, что такая возможность в современной России есть. И есть она на крупной государственной федеральной радиостанции. Будем ценить такую возможность и беречь. Переходим к следующей теме.
0: Консерватники.
1: форум, посвященный русофобии, корням русофобии, борьбе с русофобией и анализу этого сложнейшего процесса прошел на благословенной корневой русской псковской земле наши дорогие коллеги, соратники Дмитрий Кононихин и Наталья Таньшина приняли в нем участие и готовы в рамках и этого часа, и следующего подробно с нами поделиться и обсудить, в чем важность и в чем значимость этого, казалось бы, важного, но регионального события для всей нашей страны. Наталья, начнем с вас.
0: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Роман. На самом деле, это был очень важный форум, и я бы не сказала, что это форум регионального масштаба. Да? Псков, древний Псков, пограничный Псков, он стал скорее площадкой для проведения мероприятия международного уровня и очень такого серьезного состава участников. Потому что с одной стороны, это были гуманитарии, это ведущие ученые, историки, политологи, журналисты. А с другой стороны, это артистическая составляющая. То есть на площадках форума параллельно выступали и гуманитарии, и артисты, музыканты, при том, что это люди, знаете, не второго порядка. Вот если я просто перечислю состав ученых, гуманитариев, журналистов, то смотрите, например, это Яков Миронович Рапкин, который представлял Канаду. Это Александр Меркурис из Великобритании, человек, который очень широко известен своими аналитическими выступлениями, человек, который имеет канал там, в 500 тысяч подписчиков. Это Кристофер Рид, это известный исследователь, профессор из Великобритании. Это Ричард Саква. Опять-таки, это профессор, это университетский ученый, который активно выступает на разных площадках в нашей стране. Это Паскаль Латас из Швейцарии, который сейчас работает в университете в Токио. Это Небойша Стамболи из Сербии. Это Станислав Новотны из Чехии. Духан Пророкович из Сербии. Джеффри Робертс, это известный историк, специалист по Второй мировой войне из Великобритании. Это Роман Блажко из Чехии. Аластер Ренфрю из Великобритании. Также это не только иностранные, да, участники, это отечественные историки, например, Борис Николаевич Ковалев, крупнейший наш исследователь по истории Второй мировой войны, по коллаборационизму, или Владимир Владимирович Блохин, тоже доктор наук, профессор, который написал прекрасную книгу о Герцене, которого он назвал русским Вольтером, и который выступил с прекрасным докладом о русофобии русских людей. Ну и артисты то же самое. Это Шотландия, это Индия, это Китай.
4: Это Италия.
0: Это Италия, да, это Россия. И все это действо проводилось под руководством вот, организатора этого форума Виталия Ивановича Миронова, а форум называется «На том стоим». Вот «На том стоим». И более того, вот вы верно сказали, Андрей, что это форум против русофобии, но это форум, он официально называется «В защиту», «В поддержку русской истории, русской культуры». То есть в удивительные времена мы живем, да, когда в нашей стране мы должны проводить вот такие форумы в поддержку русской культуры и русской истории. И вот то, что этот форум собрал такое большое количество участников интернациональных, да, это на самом деле международные представительства. На мой взгляд, это очень важно, и очень важно, что эти люди, иностранцы, они приехали в Россию, потому что сейчас для иностранцев, для известных ученых, специалистов приехать в Россию – это очень смелый поступок с учетом тех санкций, которые против них могут быть применены, и против многих и применяются. То есть они уже там объявлены чуть ли не врагами народа, допустим, Станислав Новотный, да, из Чехии, вот он претерпел на себе очень такие серьезные испытаний, да, по отношению к нему было оказано всяческое давление, как и по отношению, в принципе, к многим участникам. Но самый такой, на мой взгляд, важный парадокс – это то, что вот только в России, только на русской площадке эти люди, они могут свободно выражать свои мысли. То есть Россию на Западе представляют как оплот деспотизма, тоталитаризма и отсутствия свободы слова, но вот эти люди, они могут говорить честно и откровенно только в России, потому что там, да, они представлены, интернет, но чтобы они вот так вот где-то в университете, в своем родном подобные вещи заявили, это просто невозможно.
4: Я бы еще добавил, что у нас многие комментаторы, которые видели освещение этого форума, не совсем понимали, почему с этими людьми, которые совершили гражданский поступок, мужественный гражданский поступок, приехали в Россию, почему с ними нужно вести диалог. Кто-то говорил, да чего им, прямо скажи в лицо, бахнем ядеркой по ним. Это очень примитивно, потому что эти люди с уважением относятся к России. Не надо их считать, что они одновременно сплошь такие российские симпатизанты, они патриоты своих стран. Швейцарец – патриот Швейцарии, англичанин – патриот Великобритании, и здесь не надо тешить себя иллюзиями. Но они имеют независимый взгляд на происходящие события. И когда в Псковской филармонии Псковский оркестр играет реквием, который знаменитый английский режиссер Крейг Робертс написал в честь
0: дирижер
4: написал в честь погибших детей в ульской деревушке Аберфан. Это в 1966 году случилась такая трагедия. В результате оползня погибло там много-много детей, там больше сотни детей. Это трагедия, которая для всей Британии, но он посвящает свое музыкальное произведение погибшим детям Старобельска и объявляет об этом официально. Зал, слезы на глазах, переполненный зал филармонии. И это сплошь и рядом.
5: Ну, конечно, мы с вами видим, что и русофобов можно найти внутри России, да, там, тех же самых там заукраинских каких-то ждунов-диверсантов. И то же самое в Западной Европе можно найти немало русофилов. Скажите, а вот кроме вымеперечисленных, вот как у нас большой исследователь, так сказать, российский феномен внешней русофобии, вот если брать международную мировую русистику, есть ли, соответственно, среди иностранцев такие русисты нам симпатизанты, которые тоже занимались академически феноменом западной русофобии?
0: Очень важный вопрос, Роман, вы поставили, потому что действительно на Западе давно получило развитие такое направление исследований, как россика, да, или русистика. То есть ученые, которые должны, казалось бы, объективно, честно, беспристрастно заниматься изучением России, Советского Союза. Есть даже целое направление, да, советология. Но уже давно наблюдается такое явление, и это замечено самими западными специалистами, что россика превратилась из сферы вот непредвзятого, объективного, беспристрастного научного анализа просто в пропаганду. И поэтому сейчас на Западе вот трудно найти действительно объективных специалистов. Ну, понятно, что история наука все равно субъективная, но получается, что историки, исследователи, они выполняют четко поставленный государственный заказ, на это заточена там система образования, начиная со школьного образования и заканчивая высшим. Над этим работают целые институты, например, такая есть ассоциация европейская, да, исторических исследований Евроклио. То есть изначально это Евроклио, организация, которая должна была способствовать распространению очень хороших вещей, да, за все хорошее против всего плохого, но превратилась в инструмент вот пропаганды в плохом смысле слова, да, то есть формирование определенных, в данном случае конкретных, антирусских нарративов. И это повсеместно внедряется вот на уровень, начиная со школы и заканчивая высшим образованием. И поэтому действительно серьезных специалистов не так много, которые честно хотят докопаться до истины. Но вот, например, на форуме такие присутствовали, и среди историков я могу назвать известного английского историка Ричарда Сакву. Ричард Сакву, он специалист как раз по больше вот советской России, советскому периоду, по современной истории. И вот для него, да, характерен как раз объективный подход, когда он хочет понять Россию. не совсем они, может быть, соглашаются, да, с нами, но вот общаясь с коллегами на протяжении целой недели, вот для меня было важно понять, что мы мыслим в одном направлении, а в том, что касается русофобии, вот здесь я могу даже так вот сказать, что мы идем даже впереди, потому что там заниматься этой темой сейчас просто невозможно объективно, да, как они это напишут? Они напишут, да, но это не будет издано, это не будет никем прочтено, и поэтому у нас сейчас гораздо больше возможностей, я вот это без какого-то хвастовства, но я видела, с каким интересом коллеги слушали меня, и как они захотели, вот, чтобы моя книга, посвященная русофобии, была и у них, потому что для них это тоже важно. И здесь вот как раз это было очень важно как раз заметить, что наши взгляды, наши мысли, они дополняют друг друга. Мы движемся в одном направлении, но это как раз касается тех, кто действительно хочет Россию понять и объяснить это все не с точки зрения официального курса и пропаганды, а действительно понять причинно-следственные связи и выяснить, вот, как оно было на самом деле.
4: Я хотел бы добавить к словам Натальи Петровны, что мне, как вот и вашему коллеге, радиоведущему, и как писателю, очень было интересно наблюдать, как вот эти ученые изучают современную Россию. Они заходили в магазины, они смотрели, как устроены наши платежные системы, но я просто... Кто-то им показывал, вот как, условно говоря, там Сбербанк онлайн, или как работают госуслуги, или как работают платежные приложения других банков, или мой налог. И вы знаете, для них это было шоком. Потому что буквально через пару дней, ежедневно видя репортажи из Псковской области, тот же Александр Меркель в своем личном блоге писал, что, например, Москва превзошла Лондон по качеству жизни, а россияне даже не подозревают, насколько более развиты у них системы связи с государством, государственная инфраструктура, уплаты налогов, получение каких-то онлайн-документов через госуслуги. Он прямо говорил в своем блоге, вот канал «The Duran», что русские живут совершенно в другой информационной вселенной. Но при этом не под запись. Кто-то из них, я не знаю кто, но говорили, что, ребята, у вас есть большие недостатки. Именно в вопросах взаимодействия с Западом. Вы испытываете неуверенность по отношению к Западу. Вы не знаете, как Запад обвинить в том, что Запад делает на самом деле. И дословная цитата звучала так. «Мы можем делать на Западе самые ужасные вещи с самым невинным выражением лица, и вы никогда нам на это ничего не скажете. Вам не хватает уверенности сказать, что на Западе есть расисты, что на Западе происходят военные преступления. Вы все время оправдываетесь». И нам ученые, подчеркиваю, кто-то из них, я не знаю кто, говорили: «Ребята, посмотрите, вас все время заставляют оправдываться. Вас все время заваливают потоком обвинений, которые строятся исключительно на эмоциях. Они бездоказательны. И вы все время реагируете и прочерчиваете красные линии. Но вы не занимаетесь четким отстаиванием своих национальных интересов. Вы все время оправдываетесь. Оправдываетесь и оправдываетесь. Это технология». Они об этом тоже сказали откровенно.
5: Ну, конечно, да. Я, кстати, вот как человек, который любит ходить на там дебаты ко всяким нашим оппонентам, понял просто такую тоже вещь, которая, наверное, и во внешней политике релевантна, что когда говорится уверенным тоном любая самая ужасная неправда, а ты после этого начинаешь говорить правду в позиции оправдывающейся, то когда то выигрышнее в человеке, который не разбирается в нюансах, не копает глубоко, широко основных масс публики, смотрится именно тот, который говорит неправду уверенно, нежели тот, который находится с правдой со своей в оборонительной позиции.
4: Но здесь я бы еще добавил, вот я думаю, Наталья Петровна об этом гораздо четче скажет, я дилетант, она ученый. Понимаете, очень сильно заметно, насколько, казалось бы, профессура, казалось бы, интеллектуалы Запада, они находятся вот в своем информационном пузыре и, по сути дела, отстают от достижений наших ученых, касающихся русофобии, фобии. История дипломатии, история разведки. Англичане, например, довольно нервно и со смехом восприняли слова Натальи Петровны, что на выход в 2023 году главной книги о русофобии, вот Наталья Петровна, у нас на Радио России эта книга шла в черновиках буквально. «Русофобия. История изобретения страха». Первыми среагировала французская разведка, которая в условиях ведущейся противостояния с Западом за сутки организовала визит своего агента в Петербург. Англичане нервно посмеялись. Могу подтвердить, в России на эту книгу среагировали только через 3 года. Но я думаю, Наталья Петровна лучше об этом скажет.
0: Ну, я бы, может быть, сказала действительно наших коллегах иностранных, которые присутствовали и выступали на этой конференции, они действительно говорили, что вы не дорабатываете. Вот знаете, бывает, у нас такое в стране традиционно было, да, на протяжении столетий, вот какое-то такое очень возвышенное отношение ко всему тому, что говорят иностранцы, да, потому что якобы это взгляд со стороны, он более объективный, он такой независимый, потом большое видится на расстоянии, что мы можем тут изнутри увидеть, а вот оттуда, издалека, из прекрасного, из радужного далёкого, да, с радужными людьми, как сейчас об этом говорят, там-то все видится про нас гораздо лучше. Но на самом деле, конечно, все это не так, потому что зачастую не так, потому что иностранцы приезжали в Россию, как правило, с уже сформированным мнением о нашей стране, и они просто транслировали уже сформировавшиеся стереотипы. Но, естественно, вот на этом форуме, еще раз подчеркну, у него очень интересное название «На том стоим», и он был организован Фондом развития международных общественных и культурных коммуникаций при поддержке как раз правительства Псковской области, за что им огромное спасибо. Вот эти иностранцы, которые прибыли в Россию, кто-то первый раз бывал из них, да, там были и такие люди. Например, Паскаль Латас прибыл из Токио. Это был первый его визит в Москву, и он даже не успел побывать на Красной площади, потому что он прибыл сразу в Псков и обратно на самолет. Но я думаю, что, надеюсь, это будет его только первый визит в Россию. Но вот это люди, которые действительно прибыли с целью понять Россию, изнутри ее узнать. И, может быть, даже очень хорошо, что этот форум был организован в Пскове, да, потому что одно дело увидеть Москву, увидеть Петербург, вот такую глянцевую картинку, либо там увидеть вот этот монструозный, как иностранцы говорят, собор Василия Блаженного, да, потому что он их пугал. То есть мы привыкли, что это наша гордость, это красиво, это ярко. Для иностранцев это эклектика, это такая гремучая смесь, сочетание несочетаемого. Или увидеть Петербург, который, опять-таки, по мнению всех иностранцев, самый такой европейский город из русских городов. Ну, понятно, так оно и есть, но Игорь Грабарь в свое время сказал, что Петербург строили итальянские, французские, немецкие зодчие, но при этом петербургская физиономия, лицо Петербурга, оно не итальянское, не французское, оно именно русское. То есть мы умеем вот заниматься тем, что Достоевский назвал всемирной отзывчивостью русской души. Да, мы можем, мы не нация подражателей, как нас обвиняли на Западе, имитаторов, и просто вот мы копируем все лучшее. Мы это перерабатываем, мы это переживаем, и это становится нашим. И, кстати, вот знаете, у нас спор идет в некоторых интеллектуальных кругах, я подчеркиваю это, о том, кто такие русские, это что за нация? Это какие-то евразийцы? Это азиаты? Вот, или кто это? И иностранцы часто как раз говорят о том, что вот вы русские, сами не можете определиться с тем, кто вы. Но мне кажется, что это мнение как раз элит, причем некоторые части элит, порой политически ангажированных, потому что большинство населения России — это русские люди. Если вы их спросите, они скажут, что я русский человек, вот я русский, и у него даже не будет каких-то сомнений. И вот как раз иностранцы, иностранные коллеги, они, мы с ними говорили, они говорили, да, конечно, вы Европа, но они, знаете, они такой термин использовали, пост-Европа, да, вот пост-Европа, то есть не та Европа, в которую она сейчас превратилась, когда европейцы разрушают свою социальную идентичность, культурную идентичность, религиозную идентичность, а Вот та подлинная Европа, которой она была, может быть, в воображении даже, вот в неком таком идеале, потому что Россия как раз для них-то и является тоже хранительницей европейских ценностей. Кто-то переехал в Россию из европейцев, например, коллега датский, он перебрался в Россию по той причине, что в Европе, в Дании нет места христианству. Вот там просто, там есть церкви, да, они открыты, туда люди ходят, но, по сути, христианство, оно изживается. И как в XIX веке, в наше время, вот те коллеги, которые действительно хотят понять что-то про Россию и про нас, они видят, что вот здесь-то еще и хранятся те самые подлинные, настоящие, традиционные ценности, о которых так много говорится. А вот важный вопрос насчет противодействия, который поднимали как раз и Дмитрий, и вы, Роман. Вот, к сожалению, у нас в нашей стране есть сейчас такое мнение, что нам не нужно отвечать на вот эти вызовы. Если мы начинаем отвечать, мы заведомо ставим себя в проигрышное
5: положение. Вот такой, да, извините, перед такую историческую ремарку. Мы наступаем на те же самые грабли, потому что вспоминается, что Александр Христофорович Бенкендорф, основатель русских спецслужб, у него была как раз идея, что нужно отвечать русофобам на Западе, и он подрядил на это дело Федора Тютчева, который должен был там статьи сдавать. И этот проект закончился со смертью Бенкендорфа, когда решили, что у нас и так самая крутая армия, поэтому зачем нам заниматься еще пропагандой на Западе. И в итоге, я так думаю, что во многом коалиция антироссийская в Крымской войне была сколочена, потому что мы не сумели вот этой британской пропаганде большой ужасной России противостоять.
0: А разрешите, я, Роман, продолжу вашу линию, потому что дело в том, что я сейчас как раз завершила работу над книгой, посвященной Анатолию Демидову. Казалось бы, это меценат, это промышленник, это предприниматель, это уральский богач, русский мужик, как его называют.

0: русские публикации. О, а это еще 34-й год.
1: Да, есть... да. А Тютчев в Германию командировали, тем же самым заниматься как раз.
0: Даже это Тютчев это будет позже. Пропаганда, вся вот эта борьба развернется вокруг книги Кюстина, а это 43-й год. А он за 10 лет предлагает этот проект. Плюс он говорит, что обязательно надо использовать перья иностранных авторов. Но Бенкендорф был согласен, а вот у Николая позиция была другая, не надо активно отвечать.
2: После короткой паузы продолжим. Очень интересно.
3: Консерватники. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
4: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
5: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
3: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
6: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, своих внучат и детей.
5: Это правда.
3: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Приятного аппетита!
10: Приятного аппетита!
11: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус мамалыга и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
12: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
3: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
12: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
3: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
13: Подвиг этот очень опасен?
12: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
3: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное –

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В Константинополе.

0: Валентиновке Донецкой Народной Республики подразделения Южной группировки российских войск продолжают активные наступательные действия. Поиски пропавшего в Тернейском округе Приморья вертолета возобновили. Погода в московском регионе сегодня немного ухудшится. Далее подробно. Президент России Владимир Путин сегодня, 22 июня, в честь 85-й годовщины с момента начала Великой Отечественной войны, возложит венок могиле неизвестного солдата в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что Путин также возложит цветы к мемориалам городов-героев. Кроме того, президент будет участвовать в церемонии у обелиска городов, удостоенных звания «Город воинской славы». Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. В Константиновке Донецкой Народной Республики подразделения Южной группировки войск продолжают активные наступательные действия и ликвидацию разрозненных групп противника в юго-западной части населенного пункта. Как сообщили в Минобороны, за сутки взято под полный контроль 104 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую бронемашину, 16 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 24 наземных робототехнических комплекса и 25 пунктов управления БПЛА. В Красном Лимане, в ДНР и штурмовые отряды 25-й армии группировки «Запад» продвигаются в северо-западной части города. Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии овладели 12 опорниками противника и очистили 53 здания. За сутки в городе уничтожены более 30 украинских военных, бронеавтомобиль «Хамви» производства США с личным составом, пикап и 4 наземных роботизированных комплекса. Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России. Западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
1: Они играют в свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение. Об этом все говорят. Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды. Но они ошибаются, потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно, постоянно продвигаются вперед.
0: Юрий Ушаков отметил, что Россия ждет не выполнения договоренности Анкориджа, а победы. Американская делегация ожидает, что четырехсторонние переговоры в Швейцарии с участием США и Ирана будут идти в течение сегодняшней ночи. Об этом заявило американское должностное лицо журналистам пресс-пула вице-президента США Джей Ди Венса. «Переговоры все еще идут, и мы ожидаем, что они продолжатся в течение ночи», сообщил американский чиновник журналистам, которые сопровождают Венса в поездке в швейцарский Бюргеншток. Журналисты пресс-пула также привели заявление американского дипломата. По его словам, вопреки получившим широкое распространение ложным сообщениям, иранцы по-прежнему находятся здесь, и переговоры продолжаются. «Мы планируем работать в течение всей ночи», добавил он. Дипломат отметил, что на переговорах разъяснили некоторые вводящие в заблуждение сигналы со стороны Ирана относительно Ормузского пролива. Кроме того, по его словам, в ходе консультаций говорили о механизмах предотвращения конфликтов, призванных обеспечить, что пролив останется в полной мере открытым для судоходства. По словам дипломата, обсуждалось также обеспечение соблюдения прекращения огня в южной части Ливана. Дипломат отметил, что состоявшиеся консультации станут отправной точкой для переговоров технических групп в дальнейшем. Как сообщило ранее агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник, делегация Ирана приняла решение не продолжать четырехсторонние переговоры в швейцарском Бюргенштоке после заявлений президента США Дональда Трампа. Он 21 июня пригрозил нанесением новых ударов по Исламской Республике из-за ситуации в Ливане. Поиски пропавшего в Тернейском округе Приморья вертолета возобновили ранним утром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. «Пока новостей нет», отметили в пресс-службе. Ранее ТАСС сообщал, что 21 июня вертолет «Робинсон Р-44» авиакомпании «Гранат» вылетел с посадочной площадки, расположенной в поселке Терней, в направлении населенного пункта Единка для выполнения лесоавиационных работ. На борту находились два человека – пилот и летчик-наблюдатель. В назначенное время экипаж на связь не вышел. Приморским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц». Погода в московском регионе сегодня немного ухудшится. Днем прошумят ливни с грозами. Однако температура воздуха будет укладываться в рамки нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Неделя начнется с постепенного ухудшения погодных условий. С северо-запада к нам нагрянет атмосферный фронт, поэтому если ночью еще без осадков температура воздуха будет колебаться около плюс 15 градусов, то в дневные часы прошумят скоротечные, но интенсивные ливневые дожди с грозами, и температура воздуха в результате чуть-чуть понизится, ну, может быть, до плюс 22-24 градусов, что в любом случае укладывается в рамки для этого времени года.
0: На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max, в сообществах Вести.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В стартовом раунде она была сильнее Катаржины Синяковой из Чехии со счетом 6-3, 7-5 и теперь встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Тем временем стала известна сетка квалификации мужского Уимблдона. 131-я ракетка мира Роман Сафиулин на старте сыграет с представителем Австрии Джеймсоном Маккейбом. Россиянин Тимофей Олейников завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате мира среди юниоров в Германии. Победу одержал Притам Кендри из Индии. В женской части соревнований Валерия Гонакова завоевала бронзу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров. Футбольный «Наполи» сделал запрос по бразильскому вингеру «Зенита» Луису Энрике, сообщает «Спортмедиасет», отмечая,

0: На следующей неделе прибудет в расположение крыльев Советов, сообщает «Спортэкспресс». Главный тренер самарцев Сергей Булатов оценит 21-летнего центрального защитника на сборах. Контракт с бело-голубыми у Исаева закончился, он является свободным агентом. Сербский центровой Данила Тасич подписал контракт с «Уралмашем». В прошедшем сезоне 33-летний баскетболист играл за красноярский «Енисей». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Сегодня, в понедельник, 22 июня, во Владивостоке плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Архангельске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Самаре плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, ливневый дождь, гроза. В Ростове-на-Дону плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 22, плюс 24. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

0: 22 июня. День памяти и скорби. С 1 сентября 1939 года уже активно шла Вторая мировая война. Однако именно 22 июня 1941 года, с вторжением в СССР, она приобрела совершенно новые масштабы. К лету 1941 года гитлеровская Германия смогла подчинить себе Польшу, Чехословакию, Францию, Бельгию, Люксембург и Данию, Голландию, Норвегию и Югославию. Германию окружали и поддерживали фашистские режимы Италии, Румынии, Венгрии, Хорватии. На стороне Рейха в войне против СССР выступила Финляндия, дивизию добровольцев прислала фашистская Испания. В этой войне Советский Союз столкнулся с агрессией, военно-экономической мощью, с неприкрытой ненавистью и лицемерием половины мира. И тем не менее, наше Отечество смогло объединиться, преодолеть глубочайшие социальные, политические и национальные распри, на которых всячески пытался играть Гитлер. Наши деды и прадеды смогли объединиться и победить. Победить благодаря усилиям тех, кому жизнь страны, жизнь народов СССР была дороже собственной жизни, дороже собственного комфорта, конформизма и страха. В войне с половиной мира, оказавшись один на один со всей мощью нацистской Германии и ее союзников в континентальной Европе, несмотря на ошеломляющие потери начала войны, Советский Союз смог сплотить вокруг себя антигитлеровскую коалицию и добиться великой победы. Победа для мира, достигнутая колоссальной ценой Родины. Второе июня. День памяти и скорби.
1: Консерватники.
2: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. И с нами сегодня наши замечательные, не назову гостями, соведущие, соавторы «Консерватников» на протяжении всех этих лет, Дмитрий Кононыхин и Наталья Таньшина. Говорим про форум «На том стоим», который прошел на Псковской земле и был посвящен во многом русофобии. Не только, но это настолько безграничная тема, потому что она касается народа, а человек – это космос. И получается, что ненависть к народу, ненависть к человеку – это, ну, во многом ненависть к мирозданию. Дмитрий.
3: Вы знаете, друзья, я бы сказал, что это даже был форум не о русофобии, а о взаимодействии людей, о взаимодействии людей Европы. Все-таки мы и есть Европа, мы хранители европейских ценностей, и не зря такие форумы нужно проводить, потому что вот этот обмен самыми свежими идеями, самыми такими новейшими разработками с учеными с Запада позволяет понять, а в каком состоянии находится интеллектуальная мысль Запада, самых

0: думающих людей, не тех, которые творят пропаганду, дичь и, собственно говоря, занимаются боевой психологической обработкой и своего, и нашего населения. И когда мы слышим такие новые термины, пост-Европа, или когда мы говорим...
1: Вторая холодная война.
0: Вторая холодная война. Это такие вещи, которые полезно узнавать и использовать у нас тоже. Или, например, мы видим, как эти, подчеркиваю, патриоты своих стран, Швейцарии, Чехии, Англии, Великобритании, да, Ирландии, когда они ведь не только ведут высоколобые беседы, находясь здесь, в России, они заходят в магазины. Они гордятся тем, что целые подкасты, часовые передачи рассказывали о том, как думают русские рабочие, о том, что они поддерживают Путина. Они понимают историю развития специальной военной операции, почему это нужно сделать, какая дичь творится на Западе, но в то же время приветствуют переговоры Путина с президентом Трампом и говорят, нормально, что он ему позвонил на день рождения. То есть у нас иногда наши несколько перегретые и увлеченные политикой элитарии не дают тот анализ, который может дать простой человек. И вот эти иностранцы, которые здесь оказываются, они вот эти тонкие нюансы считывают. Надо видеть, как иностранцы ходят, например, по Печерскому монастырю, как они внимательно присматриваются к тому, как простые люди подходят к монахам. Они присматриваются, как ведут себя студенты, как реагируют. Они это все очень, подчеркиваю, изучают, даже находясь в России на постоянной основе. И это очень важно, видеть, как они это делают. Это очень крутая история, но, я думаю, Наталья Петровна вот добавит.
1: Ну, я, может быть, хотела как раз продолжить вот линию, о которой мы говорили в нашем первом часе, да, и вот тот вопрос важный, который поднял Роман, о том, вот как нам на это все реагировать, нужно ли нам оправдываться, да, и мы обратились к историческому контексту, говорили о работе третьего отделения во главе с графом Александром Христофоровичем Бенкендорфом, и вот как раз действительно у Бенкендорфа была позиция очень такая четкая, жесткая. Надо активно противодействовать, надо привлекать иностранцев, потому что доверие к ним у европейской публики больше, да, как писал князь Вяземский, французы разделяют веру своего прихода и убеждения своей газеты. Но у Николая I, у графа Нессельроде была линия, в принципе, понятная. Вот как сейчас у нас говорят, да зачем нам отвечать, нам все равно не поверят, мы себя ставим в заведомо проигрышную позицию. Вот как раз у Николая I, у Нессельроде была именно такая позиция, они считали, что нужно обходиться собственными силами и вообще стараться как-то не реагировать на эту полемику. Нессельроде справедливо писал, что я не видел, чтобы какая-то пророссийская публикация в чем-то кого-то бы убедила. Но, знаете, вот Анатолий Демидов, это 21-летний дипломат, молодой совершенно человек, он писал, я вижу, как в Германии за 2 года ситуация кардинальным образом изменилась, потому что мы никак не реагировали. И вот это вот поле информационное, оно оказалось сплошняком засеяно антирусскими публикациями. И если ничего другого нет, то обыватель ведь в это верит. И вот вы, Роман, верно вспомнили о Крымской войне, да, которую называют еще первой идеологической войной против России. Как раз в развязывании холодной войны сыграл важнейшую роль фактор общественного мнения, когда общественное мнение было уже настолько элитами заражено антирусскими настроениями, градус русофобии был настолько высок, что уже общественное мнение начинает подталкивать свои правительства к идее войны с Россией. Вот как сейчас, да, общественное мнение Запада, оно накачивается вот этой темой русской угрозы, что русские идут, Украина для них только трамплин, и они стремятся завоевать всю Европу, и обыватель начинает верить, что да, нам надо вооружаться, нам надо строить лагеря, и русские историк Михаил Петрович Погодин вот как раз уже в годы Крымской войны в своей записке Николаю I писал, что если мы не реагируем на антирусские публикации, если газеты наполнены вот этой информацией, обыватель в итоге начинает верить и думать, что, наверное, русским нечем ответить, раз они не возражают. И вот иностранцы на форуме в Пскове, они как раз на этот момент обращали и говорили, что вы должны активнее реагировать, вы должны называть вещи своими именами и бить вот по больным местам. местам. Потому что русофобия — это что? Это расизм, это нацизм 21 века. А для иностранцев все равно это же еще так звучит болезненно, когда их обвиняют открыто в расизме и в нацизме. Но надо вот это заявлять и не стесняться об этом говорить.
2: А вот не связано еще во многом западная русофобия с таким интересным феноменом, что когда начинают изучать Россию, то к изучению привлекали различных иммигрантов. А уезжали в основном какие-то русофобы. Как я читал, что первая волна определенной русофобии в Америке была связана с тем, что когда из России высылали различных анархистов-коммунистов, причем не будет антисемитизма сказать, что они в основном были в массе своей евреи, они уезжали в США, преувеличивали там черту оседлости, там в 10 раз рассказывали, какие русские пещерные антисемиты, и вот поднималась, значит, волна, там, что Россия ужасная пещерная антисемитская страна. Или, допустим, 90% советских диссидентов откровенно были не только антисоветчиками, но еще и, соответственно, русофобами. И сейчас мы тоже видим, что когда в Европу, в НАТО приняли вот этих людей с этими имперскими травмами, этих всяких прибалтов, они тоже что принесли вот эту русофобию. И у нас сейчас получается, что международную политику ЕС вот это вот прибалтийское вобла Кая Каллас определяется своим вот этим тоже русофобскими установками. И, по сути, получается, что на Западе искаженная русистика, потому что во многом ей занимаются вот эти вот иммигранты из России, из СССР, зачастую не там русской национальности, при этом испытывающие к России определенную ненависть. Вот это они передают и западным европейцам, американцам.
0: Вы знаете, вот очень интересно, что Европа, она неоднородна. Вот эти ученые, они говорят, что Европа сейчас испытывает шоковое впечатление от доминирования США. То есть НАТО тоже неоднородное, европейцы очень нервно на это реагируют, ощущая, что их как бы выталкивают в какую-то провинцию, интеллектуальную провинцию. Если вот мы посмотрим последние новости, когда там Америка зачитывается новой книжкой там вице-президента Венса, да, который говорит, что я понял гораздо больше о России, там какое-то время пообщавшись с каким-то эмигрантом из России. То есть какой-то человек там переехал от нас, ну, условный навальнист, переехал в Америку, и такие открыл ему все глаза на Россию. И это, конечно, очень смешно для тех, если бы это не было так печально, потому что мы понимаем, что таким образом формируется вот то, о чем в своих книгах пишет Наталья Петровна, вот эти ложные стереотипы восприятия мира.
1: Я хотела бы вот продолжить вашу линию, Роман. Вы совершенно верно сказали о том, что иммигранты были главным источником сведений о России, как, например, все время иностранцы воспринимали Россию через польскую оптику. Да? Поляки были главными специалистами по нашей стране. Сейчас место Польши заняла Украина. Да? И понятно, какой взгляд поляки
2: транслируют. Опять же, Збигнев Бжезинский. Конечно. Который сформировал русофобскую линию с этой травмой. Или чешская еврейка Мадлен Олбрайт. Тоже у нее была вот эта травма, то, что Российская империя большая, там, хочешь быть лидером славянского мира. Да.
1: То есть этот взгляд изначально он был необъективный. Возьмите тех же американцев, которые после Второй мировой войны изучали русский национальный характер, ну или советский, хотя это для них одно и то же. Изучали по двум источникам информации. Какие? Это русская литература, Толстой, Достоевский, Чехов. И второй источник – это как раз эмигранты. То есть лица, которые оказались в Америке, которые бежали из страны, которые в сложном положении, у которых сложные отношения с властью. И поэтому, конечно, картинка получилась очень интересная. Если говорить однословно, как-то кратко, маниакально-депрессивный психоз. Да, вот такой диагноз нам был поставлен на основе чтения русской литературы. Понятно, это наши классики, но не все мы, да, там носим в портфеле своем в сумочке топорик, да, и ищем свою старушку-проценщицу. А это еще Кюстин, да, ни один русский не выходит из дома без топора. То есть тут прям, знаете, как одно на другое налагается.
2: То ли и медведя, да.
1: Ну, медведь, да, на поводке. То ли старушку порешить, да, то ли избушку построить. Или, например, возьмите мнение известного тоже западного политолога Анатолия Лимина. Ливина, да, есть Доминик Ливин, Анатолий Ливин с русскими корнями. Я, например, изучала жизнь княгини Дарьи Христофоровны Ливин. Это, ну, другая ветка. Но Анатолий Ливин уже давно написал, что у него есть такая статья, она называется примерно так: «Русские эмигранты сделали бизнес на русофобии». То есть русофобия эмигрантов становится пропуском просто для продвижения, прохода вот в этот мир. То есть если ты хочешь стать своим, если ты хочешь стать востребованным, от тебя требуется немного отречься от родины, отречься от страны и клеймить ее, клеветать, лгать всеми возможными и невозможными способами. Поэтому, конечно, когда такие люди занимаются исторической наукой, политической наукой, ждать от них объективности не приходится, но, знаете, она им и не нужна, эта объективность. Поэтому иностранцы, которые приезжали в Россию, как писал Достоевский, как он пишет, француз, пожалуй, напишет свое произведение о России в Париже, продаст его книгопродавцу и потом приедет к нам, чтобы блеснуть, пленить и улететь. И все, им не нужно какое-то знание. У них есть своя воображаемая Россия. Но это я, конечно, не говорю о тех иностранцах, которые были в нашей стране. И музыканты, знаете, они такой восторг вызывали у местной публики. Они выступали в Печорах, в Опочке, в Пскове, в Кремле, в монастыре. И Джимми Макрей, да, это виртуозный волынщик. Он стоит у входа в пещеры монастыря, а люди местные спрашивают у него, можем ли мы туда пройти. То есть они даже не обращают внимания, что он в шотландской одежде, да, он с длинными волосами. Для них это тоже какой-то как будто монах. А он им так по-русски, давай, давай, проходи. И знаете, когда вот Джимми исполнял на волынке русские песни, вот это звучало, ну, просто потрясающе. И потом вот этот коллектив, китайцы, гости из Индии, итальянцы, Шотландия, Уэльс, и они все вместе исполняют «Катюшу». И когда «Катюша» звучит на волынке или на индийских национальных инструментах, вот это, мне кажется, и есть вот тот русский мир, который объединяет людей вообще не русских по крови, по национальности, но которые здесь, с нами сейчас, потому что они понимают, вот, какая борьба происходит в мире.
0: Я бы еще добавил, что иностранцы, я за ними внимательно приглядывал, просто смотрел, как они реагируют. Представьте, друзья, в Пскове идет фестиваль коров. И заходят иностранцы, лютая погода, холоднейший дождь, тогда 11 градусов, промокает до нитки. Но иностранцы оглядываются и смотрят, как рядом с собором недалеко идет фестиваль, где слышно какие-то католические распевы, какие-то европейские мотивы. То есть наше общество на уровне фестивалей не превращается в какую-то такую закрытую, окуклившуюся историю. То есть для них они видят, что нету какого-то такого барьера культурного, что русские впитывают любую, берут лучшее. Вот нравится и берет, поет. Нравится, танцует. Нравится, это ему заходит. Еще один очень интересный момент, о чем говорили иностранцы, это говорит о том, что есть у нас некоторые такие, скажем, очень воспаленные политически озабоченные граждане, которые делают ошибки, помогающие западной русофобии, западной пропаганде, когда они говорят, если какие-то люди, ну такие любители чертить красные линии, вместо того, чтобы об этом делал заявление там глава генштаба или президент, ну там жахнем ядеркой, говорит какой-нибудь никто. Это настолько помогает западникам кричать пропаганде, посмотрите, они там сошли с ума, это маньяки, давайте мы будем срочно вооружаться, с этим сложно. То есть не должно быть безответственных заявлений с нашей стороны.
1: Да, и Кристофер Рид, который как раз, у нас же были тоже призывы, бабахнуть, да, бомбануть по Бирмингему, а он говорит, уважаемые там друзья, я из Бирмингема, давайте по Бирмингему
0: всё-таки
1: бомбить
0: не будем. Еще, например, очень интересный момент.
1: Они это очень серьезно восприняли. То есть да. Вот эти вот заявления некоторых наших политиков, они воспринимают крайне серьезно, и они говорят, что это очень вредит имиджу России, потому что вы как раз льете воду на мельницу вот действительно этих русофобских идей, что Россия – это агрессор, что Россия стремится всех завоевать, что жестокость в крови у варваров. То есть не надо нам самим подстраиваться под эти стереотипы.
0: Это такая психологическая ловушка, которая для нас расставлена. Или еще один, например, момент, когда говорит, ну, а почему вы доказываете, что вы Европа? Вы лучшая часть Европы. То есть люди из Англии, Ирландии, Японии, Швейцарии говорят, вы лучшая часть Европы, вы сохранили лучшее, но когда от вас мы слышим, что вы какие-то ордынцы-евразийцы, это настолько помогает нашим русофобам говорить, прежде всего там полякам, литовцам, всем прочим, настолько вы льете воду на их мельницу, что это просто, ну, ребят, что вы творите, что за черти вы, что вы, почему вы сами себя из Европы, из культуры, из цивилизации выписываете в какую-то непонятную ситуацию. Это прямо говорят открытым текстом.
2: Конечно. Вот я, кстати, читал там канал «Интересные последние магикане». Они огромный текст, посвященный евразийству, написали нашему. Они сказали, что проблема в том, что Дугин пытается свести русского к тому, что русский тот, кто противостоит Западу, а правильная позиция русского человека Достоевского стоит в том, что русский православный человек может себе вместить весь мир и всю Европу, и мы, наоборот, должны с проповедью Христа идти к тем европейцам, которым леволиберальная пропаганда промывает мозги, а не запираться от них в крепость, что вот мы, у нас там Европа, море, континент, атлантисты, евразийцы, воюют не евразийцы и европейцы, а воюют люди, которые с Христом и за Христа, и люди против Христа могут быть и внутри нашей страны, а люди за Христа, симпатизирующие России, могут быть и в Европе.
1: Конечно, совершенно верно, и поэтому необходимо различать, наверное, евразийство как теоретический конструкт, который был сформирован в определенное время, да, и опять-таки мы должны понимать, почему возникла вот эта мода на евразийство на рубеже 19-20 веков, потому что идея вот этого кризиса Европы, заката Европы, как обычно в таких условиях люди пытаются найти какую-то другую точку, ведь тогда же вообще наблюдался в Европе интерес к Востоку, интерес к индийской культуре, интерес вот к восточному вот этому внутреннему миру. То есть это был некий такой альтернативный, мыслительный скорее проект. Это были мечтания каких-то философов. Причем, если мы посмотрим на идеологов евразийства, это же люди, которые были воспитаны абсолютно на западной культуре. Это западные по духу, по мысли, по интеллектуальному развитию люди. Но в дальнейшем, вот сейчас, это привело к тому, что евразийство превратилось в какой-то вот вульгарный политический проект, с помощью которого пытаются решить свои какие-то задачи, но в результате мы создаем вот тот самый антимир, антиобраз Европы, России как Востока, России как Азии, даже азиатчины. Поэтому, на мой взгляд, есть глобальный такой геополитический проект Евразии, да, когда мы действительно расширяем контакты, мы открыты и Востоку, и глобальному Югу. А есть вот такой псевдо, наверное, научный проект, мыслительный конструкции, которые в данном случае оказываются для нас, на мой взгляд, откровенно вредной, потому что мы сами себя изгоняем вот в те самые пустыни Сибири, куда нас хотели всю жизнь отправить представителей вот западных элит.
2: Конечно, причем с точки зрения практической это никак даже не влияет на наши отношения с Востоком. То есть это на Западе играет на руку пропаганде русофобской, что мы здесь там потомки орды и кочевники, а при этом никакие даже республики Средней Азии не хотят с нами в новой Евразийской Среде 2.0 объединяться. Это страны с своими национальными интересами, которые хотят иметь с нами взаимовыгодные проекты, а не строить Евразийскую империю. Помните, даже был скандал, когда наш любимый советский писатель Захар Прилепин сказал, что земли Узбекистана — это наши земли, и узбекские, значит, депутаты его там чуть ли не матом из этого костерили и вызывали посла российского на ковер, ну, потому что, как бы, почему вы там говорите, что Узбекистан должен быть там частью какой-то евразийской империи с Россией. И даже вот недавно, помните, была информация, что Казахстан себя, значит, сказал, что наследник Золотой Орды. Так вот, замечательно, есть такой политолог известный, казахский Марат Шибутов, он, например, тоже с иронией относится к нашим евразийцам. Вот он, то есть мнение казаха было такое. Я вот читаю с умилением споры там правых с Прилепиным, просто нужно понять, что нет никакого левого русского патриота Прилепина, есть советский поляк Евгений Лавлинский. Это мне очень понравилось.
0: Ну, это, знаешь, для меня немножко обидно, потому что, ну, все-таки назвать Евгения Николаевича поляком, тут все мои поляки в крови просто пропеллером вертятся, ты уже извини, пожалуйста. Я проще скажу, я человек человек неинтеллигентный, я скажу, что вся эта евразийщина у нас – это обычное шарлатанство, да. Которое просто это шарлатанство льет воду на мельницу западной русофобии, поскольку наши местные, отечественные евразийские шарлатаны являются продуктом западной русофобии.
2: Конечно.
0: И используют идеологию западной русофобии, которая лишает нас, нашего права на наши исконные земли, на нашу православную культуру, на нашу историю тысячелетнюю. Это все шарлатанство. Но вот возвращаясь к форуму, я когда как раз наблюдал за тем, как неделю люди вот превращались из случайно так, ну, относительно незнакомых друг другу людей, они превращались в коллектив, нет, не единомышленников. Все-таки, еще раз, эти люди, которые приехали к нам, они патриоты своих стран. Но когда люди стараются понять друг друга, насколько вырастает уровень интеллектуального общения, насколько вот идеи, скорость обмена идей возрастает. Когда за одним из дружеских посиделок Наталья Петровна рассказывала англичанам о шпионе Дэвиде Уркварте, вот тут я просто валялся со смеху, потому что это было круто. Англичане просто гоготали. У них была там своя логика, но это надо было видеть, как интеллектуалы между собой общаются.
1: Ну да, и когда иностранцы стали говорить о каких-то вот сепаратистских тенденциях на наших вот окраинах, в национальных объединениях еще в рамках Российской империи, вспомнили о Черкесии, я так мягко сказала, но вообще-то декларация о Черкесии — это же Дэвид Уркварт, то есть откуда корни-то проистекают. Но возвращаясь вот к тому, о чем говорил Дмитрий и вы, Роман, вот про Орду и про западный корни. На самом деле, вот ведь сейчас буквально, ну там сколько, пару недель назад, да, в одной из польских газет как раз появилась статья, что Россия – это Орда, да, вот Русь – Орда, и там говорится о том, что туранская теория, она очень правильная, она очень справедливая, но ведь туранская теория, она о чем? Ну, я бы сказала, псевдотеория, да, это не научная теория, это псевдотеория, это расовая, откровенная такая теория, хотя, понятно, в XIX веке расизм это и расовая теория – это несколько иное, нежели это в веке 20-м. Но в польской как раз мысли, прежде всего, была сформирована Франтишеком Духинским вот эта теория, что русские – это не славяне, это результат смешения кровей, это финно-угры, это тюркские народы, там славянские. В общем, это некие вот эти туранцы-кочевники, которых необходимо изгнать с территории, которую они занимают, и отправить вот туда, в Сибирь, да, понятно, где свои интересы. Но вот эта мысль была востребована очень активно во французской научной школе, в исторической школе. Там ее поддерживали на ура, потому что она как раз оправдывала, вот эта псевдотеория оправдывала политические претензии. И французские историки XIX века на полном серьезе говорили, что не надо нам называть Российскую империю так. Это Московия, это вот эти туранцы-кочевники, которые являются полным антиподом нашей культуре и цивилизации, которых надо изгнать с тех земель, которые они занимают. И тогда же появляется вот эта концепция, что Московская Русь не имеет никакого отношения к Древней Руси, и что эти земли исконно не принадлежат Московскому государству. То есть все вот эти теории, псевдотеории, они имеют своей целью вот тогда разобщить Россию, отторгнуть русские территории, показать нелегитимность прав России на эти земли. И современные евразийцы во многом, я думаю, не понимая вот тех корней, они действительно льют воду на мельницу наших врагов.
2: Я думаю, что они прекрасно понимают, потому что кроме вот работы на мельницу на внешней русофобии, по большому счету большинство наших евразийцев — это просто медийная обслуга мигрантофильского нашего лобби, которую просто оправдывают, значит, евразийщиной, замечающей миграцию в Россию, только потому что, согласно евразийству, если мы потомки Орды, значит, мы не должны там войти в визовый режим там со странами, с тюркским населением, вот, значит, нет особой роли православия русского народа в нашей стране. То есть, по сути, это медийная обслуга мигрантофильского лобби.
0: Мало того, что это медийная обслуга мигрантского лобби, это медийная обслуга крупного капитала, как и все марксисты. Я напомню, что вот этой туранской псевдотеории, от этого туранского шарлатанства пришел в восторг никто иной, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они просто были в восторге от того, что русские, оказывается, по польской версии, версии и по французской поддержке, это какие-то грязнокровки, то есть расизм в полный рост. И сейчас мы видим, что тоже наши представители левого фланга тоже с восторгом воспринимают эти все псевдотеории, они тоже давай нас затащить куда-то в непонятное ордынское прошлое. Подчеркиваю, это в то время, когда европейские ученые говорят: ребят, вы лучшая часть Европы, вы есть цивилизация, вы сохранили то, что мы потеряли. И вот этого дорогого стоит видеть, как сейчас, прямо сейчас, в эти дни, представители думающей интеллигенции Запада видят в нас хранителей того, что они теряют каждый день. Вот этого дорогого стоит. Поэтому такие форумы и проводить обязательно.
3: Насчет того, что мы неуверенно себя ведем со внешними акторами, и об этом говорят сами представители иностранных государств, других культур, традиций, что с этим делать? Мы действительно, я думаю, никто не будет спорить с тем, что мы действительно пока только ищем, возможно, сейчас находимся в процессе обретения этой внутренней опоры какого-то внутреннего самостоятельного мышления, которое было потеряно, ну, даже не в 20 веке, а гораздо раньше. Как нам его обрести, как ускорить, форсировать этот процесс, учитывая, что Россия находится в прямом конфликте с сильнейшим противником уже 5-й год?
1: Совершенно верно, Андрей, вы говорите, это на самом деле, наверное, самая мощная коалиция, которая сформирована против России, да, потому что вот то, что называют коллективный Запад, вот хотя недавно, не помню, наш кто-то сказал, что ведь большая часть мира, мне кажется, да, это Сергей Викторович Лавров сказал, что большая часть мира, она на стороне России, да, Запад – это меньшая часть мира. То есть мы-то как раз должны не забывать, что Запад – это, да, это очень мощная структура, богатая структура, влиятельная, но это не большинство мира. То есть, мне кажется, мы сами должны избавиться вот от этой такой неправильной совершенно мысли и опасной мысли о том, что весь мир против нас. Весь мир – это как раз большинство мира с нами, а против нас самая такая ожесточенная, неоколониальная, да, а Запад всегда, да, он всегда эксплуатировал богатство других, всегда грабил других, и сейчас, когда грабить некого, да, остается Россия, на которую он сделал ставку. Но, мне кажется, мы прежде всего должны вот терпеть, потому что мы не должны делать вот эти «давайте бомбанем, давайте бабахнем», потому что это путь, наверное, в никуда. Знаете, у нас тоже был разговор с коллегами, когда мы говорили вот об этих красных линиях. И когда я сказала, да, что мы часто заявляем о красных линиях, а потом как-то все это куда-то рассасывает.
2: Надо бабахнуть точно по военным объектам, работающим на Украину.
1: Да, и иностранцы, они же, с одной стороны, говорят, ну вот вы же всегда заявляете, да, красные линии, и как-то ничего, и всегда ничего. Но, с другой стороны, вот на данном форуме, на этом форуме один из коллег сказал, ну вот вы же сами говорите про красные линии, но мы говорим о том, что мы должны адекватно реагировать, да, о том, кстати, о чем президент наш всегда говорит. Он так и говорит, что наш ответ будет адекватным, он будет конкретным, но, наверное, так и надо делать. И отвечать, реагировать, противодействовать, мне кажется, абсолютно надо, потому что иначе это просто все зарастет не просто вот этим бурьяном русофобским, а, не знаю, вот просто каким-то дремучим лесом. Понятно, что это делать сложно. И вот вы как журналисты это прекрасно понимаете. Допустим, буквально недавно я была на заседании очередного французского клуба «Тургенев», который вот здесь, в Москве, заседает, состоит из русских и французских участников. И один из наших коллег, да, журналист французский Russia Today, он так и сказал, что услышать что-то пророссийское в современной Франции невозможно. То есть там нет абсолютно никакой свободы слова, свободы мысли. И, наверное, об этом тоже надо говорить. И поэтому вот эта площадка в Пскове на форуме «На том стоим», которая была предоставлена ведущим, я подчеркиваю, да, это не какие-то второстепенные исследователи, это ведущие специалисты. Вот это уже вот ответ на то, что надо делать. То есть формировать позитивный образ нашей страны, привлекать как можно больше иностранцев в нашу страну, устраивать вот подобные мероприятия для того, чтобы вот этот позитивный образ России, он, понятно, он не сможет переломить стереотипы, да, они создаются намеренно для того, чтобы такой образ формировать, но для того, чтобы размывать, по крайней мере, вот эту крайне однобокую информацию.
0: Я бы еще добавил, что на этом форуме еще прозвучал очень интересный даже не термин, а рекомендация. Вот когда мы говорили о терпении, о том, что сказала Наталья Петровна, они вовсю говорят о том, что русские обладают таким качеством или ресурсом, как стратегическое терпение. В данном случае это не значит молчать и ничего не делать, а именно бороться в долгую, сосредоточиваться в долгую, консолидироваться, собираться. То, что Россия сосредоточивается, да, то, что Горчаков говорил вслед за политическим завещанием Нестерлерода. То есть вот то, что у нас объединяется народ, объединяется гражданское общество, русское общество, выстраиваются горизонтальные структуры, вот это их очень интересует. Скорость, я бы сказал, консервативной модернизации. С опорой на православие, с опорой на нашу историю, на наши традиционные ценности. И они говорили, нам интересно приезжать в Россию, нам интересно видеть, с какой ошеломительной, для них, подчеркиваю, скоростью развивается Россия в технологиях. Говорит, вы, ребята, вы не представляете, как быстро развиваются ваши технологии. Мы видим ваши улицы, на которых массово в городах нет граффити, у вас чисто в городах. А там мы ездили не только по городам, мы проезжали Великие Луки, мы проезжали маленькие городки. Их просто в шок привел огромный памятник, установленный в Ржеве. Вот этот памятник, они были в шоке. Но когда они видят маленькие подстриженные лужайки возле домиков в деревнях Псковской области, не заросшие травой, да, там есть заброшки. Но когда они видят, как ходят хозяева и стригут свои лужайки, англичане, привыкшие 300 лет стричь свои лужайки там в Кембридже и в Оксфорде, они были в шоке. То есть вот это для нас уже, мы на это не обращаем внимания. На цветы возле подъезда, на постриженные лужайки, на то, что в магазины полны водки, и никто ее за ней не дерется. А они очень это замечают. Они же сравнивают с тем, какой ужас у них творится в их городах.
2: Конечно, потому что то, что вы сказали, как раз если сравнить любой крупный и даже малый русский город с тем же самым Бирмингемом, да, где аховая ситуация как раз с миграцией, то любой человек, то есть неподготовленный, скажет, что вот там, допустим, Псков – это европейский город, а Бирмингем уже не совсем. И, кстати, вот на этой неделе, меня, может, поздравить, включили меня в европейские санкции, но со мной это все понятно. И со мной в компании европейские санкции ввели против блогера Саши Митраша, американской девочки, живущей в России, у которой контент в основном построен просто на рассказе о том, как здорово жить в России. То есть у нее там контент из серии «Я сходила на каток, как прикольно, посмотрите, какая красивая улица», но при этом ее ролики отлично, видимо, работают на западную аудиторию, показывая хорошее лицо России. Вот Александру Йост тоже включили в европейские санкции просто за то, что иностранка, американка рассказывает о позитивных сторонах жизни в России.
1: Вот мне кажется, вы, Роман, сейчас прям очень верно нащупали важнейший вектор, да, вот продвижение информации, и что мы должны делать? Не оправдываться, да, не говорить, а вы сами такие, а посмотрите, что вы творили, а показывать именно другую Россию, показывать Россию настоящую, показывать вот эту красивую картинку. И это же мягкая сила. Это то, что называется, и то, что вот недавно, да, у Анатолия Васильевича Туркунова, ректора МГИМО, спросили, да, вот умерла современная демократия, да, дипломатии. Нет дипломатии. Он сказал, как это нет? Есть дипломатия, есть культурная, есть гуманитарная, есть научная. Самые разные пласты дипломатической такой деятельности, гуманитарной, человеческой, они открыты. Вот то, что вы сказали, как раз формирование позитивного образа России, вот это, наверное, больнее всего ударяет, потому что европейцы-то у себя-то уже такого не видят, да, и для них посещение России – это настоящий такой когнитивный и культурный диссонанс, потому что они не ожидают, что они увидят именно вот такую Россию. Привыкли-то они к совершенно иной картинке, поэтому трансляция вот такого позитивного образа нашей страны, мне кажется, является вот лучшим ответом на те вызовы, которые стоят перед нашей страной, ну, понятно, помимо прямых военных ответов.
0: Ну, я думаю, что добавить то и нечего. Нужно не уходить с информационных площадок, которые у нас есть. Посмотрите, как иностранцы сами смотрят блоги, которые там остались где-то в Ютубе, которые ведут адекватные русские и рассказывают им, как те же самые иностранцы, которые приезжают в Россию, когда они взахлёб рассказывают о наших городах или о наших маленьких деревнях, насколько иностранцам это интересно. Нам нельзя уходить с других информационных площадок, но самое главное, как мы об этом рассказываем. И нам говорили, не бойтесь приглашать к себе иностранцев, пусть они смотрят. Ведь вспомните, что произошло с Западом после чемпионата мира по футболу 2018 года.
1: И об этом как раз иностранцы говорили, вот, да. О реакции на чемпионат.
0: Да. Когда элиты Запада увидели, что простые работяги из какого-нибудь там Ньюкасла или там Лондона увидели, как живет Москва, их это просто испугало. И они начали ограничивать для своих граждан поездки в Россию. Поэтому надо тем больше приглашать молодежь, тем больше приглашать простых людей Запада, но и интеллектуалов тоже.
1: Да, то есть мне это напомнило ситуацию, знаете, берлинского кризиса вот после Второй мировой войны, когда вот действовал так
3: называемый... Западный и Восточный Берлин.
1: Да-да-да, эффект пылесоса, когда товары из Восточного Берлина уходили на Запад, потому что у нас вот эта вот советская военная администрация Германии, она эффективно уже начала восстанавливать нашу зону, да, оккупации, а на Западе там была взята пауза, ну, то есть так намеренно, да, вот приторможены эти были процессы. И да, даже есть такое мнение, что вот эта Берлинская стена, да, это как раз для того, чтобы на Западе они вот во многом не видели, да, вот то, что начинало уже восстанавливаться, происходить на территории Восточной Германии.
3: Ну и сегодня мы, на самом деле, наблюдаем гораздо более активное выстраивание занавеса с той стороны.
1: Конечно.
3: Не с нашей.
1: Конечно.
3: И если в прежние времена из Советского Союза попробуй в Капстрану отправься, да, это было понятно, насколько это было сложно, а для многих просто даже невозможно, то сейчас, строго говоря, наоборот, у нас спокойно выпускают, но нужно вам лететь в условную Францию там, или Италию, ну, летите, не мы отменили прямые рейсы, значит, нужно как-то с пересадкой это делать, а с той-то стороны идет постоянное давление на граждан, на людей, на жителей простых, рядовых, зачем вы едете, почему, то есть такое чувство, что поменяли немножко местами, и тоталитаризм теперь там, а не у нас.
0: Именно. И самое главное, вот я для себя сделал вывод, что надо этими возможностями пользоваться. Это самая наша мягкая суперсила. Приглашать сюда тех самых западников, которые хотят увидеть Россию, современную Россию, и не бояться им показывать все. Ну, не в смысле военные секреты, да, но именно то, что их неожиданно для нас может шокировать. Элементарное устройство наших банковских систем, которые в наших смартфонах, они в шоке. Они привыкли к чековым книжкам и карточкам, как высшее достижение.
3: Недельным очередям.
0: То есть, понимаете, они остались в прошлом. У нас очень много чего изменилось для нас незаметно, причем мы все время ворчим. И вот их надо звать, и чтобы между собой говорили ученые.
1: Или можно сказать, что иностранные участники, особенно те, кто впервые оказались в России, я думаю, что они, увидев нашу страну, наверное, возможно, у них могла возникнуть такая мысль, что они либо в Европе прошлого, вот тогда, когда Европа была еще, да, настоящей такой христианской Европой, то есть Европе прошлых веков, а по уровню развития, по уровню оснащенности, по уровню технологий, я думаю, что у них могло возникнуть впечатление, что они в Европе будущего, потому что у них действительно такого нет, и они теряют, не хранят то, что было, и поэтому им действительно... Вот, мне кажется, они искренне радовались тому, что им удалось пообщаться в неформальной обстановке, в том числе, не только там со своими коллегами, но и с простыми русскими людьми. И они же видели, как люди реагируют на европейскую культуру. Вот то, о чем мы уже говорили, вот эта всемирная отзывчивость русской души. Вот как им было приятно, что люди в России помнят итальянские песни, что они для нас такие же близкие, как и для них. Что мы вместе являемся являемся людьми вот одной культуры.
0: Вы знаете, я еще бы добавил, заметно, что иностранцы не очень хорошо знают историю. Вот русские на истории завернуты. Мы как все-таки погружены в историю нации. И вот это очень наша сильная черта, особенно в последнее время, когда создается сейчас единая линейка учебников, вот то, что делает Мединский и Таркунов, да, это блестящие учебники для выстраивания естественной для нас картины мира. И вот эти вещи нам надо использовать. Вот это очень крутая история, когда мы видим реакцию иностранцев, заинтересованных в том, чтобы сохранить свою культуру. И тут, посмотрите, русские это делают лучше, чем они.
1: И вот Дмитрий затронул очень важный вопрос о пространстве информационном, да, и об учебниках. И ведь для студентов, главный, для школьников, наверное, главный источник информации – это вот то, что они могут найти в своем смартфоне. И, соответственно, особенно в условиях искусственного интеллекта, да, о котором все говорят, важно то, какая информация будет вот в сети, вот что там будет выложено. И понятно, Запад, наверное, в этом плане гораздо более активен. И поэтому и получается, что искусственный интеллект дает ту информацию, которую ему скормили на Западе. Но опять-таки наша задача засевать вот это информационное поле достоверной, максимально правдивой информацией. И, кстати, насколько я знаю, вот как раз учебники, которые разрабатываются под эгидой, в том числе и Российского военно-исторического общества, они же как раз уже есть в сети, и искусственный интеллект, он на основе этих учебников уже в том числе формируется. То есть наш ответ вот всем тем источником информации, зачастую некорректной, зачастую политизированной, которая просто насыщена информационное, медийное пространство, и обычным людям просто сложно в этом разобраться и понять, где есть правда, а где есть откровенные фальсификации.
0: Но для этого нужно встречаться, для этого нужно видеть, и никакой искусственный интеллект не нарисует картинку, когда к итальянскому певцу выстраивается гигантская очередь наших восторженных почитательниц всех возрастов. Его чуть не разорвали на ленточке
1: филармонии.
0: В Псковской филармонии, когда он там исполнил молдавскую песню, там все встали на уши, или когда к шотландцу в юбке бегут все там обниматься, все. То есть иностранцы видят, что у русских нету никакого предубеждения к людям с Запада. Мы все обычные нормальные люди. Нам нужно отделить зерна от плевел и, грубо говоря, отделить нашу цивилизацию от тех психопатов, которые хотят устраивать войны.
2: Это формулирует так, что русские относятся ко всем, так как они относится к нам. И опять же, что мы готовы дружить с русофилами любой национальности,
0: абсолютно,
2: любой вероисповедания. Да.
1: Кто-то из них являются и христианами, и православными.
0: Да, и там какой-нибудь парень, который принял православие под влиянием, то он, женился, посмотрел, хоба.
1: И стал православным.
0: И стал православным. Учит русский язык.
3: А многие сейчас, даже не женившись, принимают православие, массово переходят в нашу веру. И это, наверное, то, чем хочется завершить. Последний вопрос. Любая цивилизация, любая культура в основе своей имеет религиозное убеждение. Насколько важна роль православия для формирования российского суверенитета?
1: Понятно, что вот тот вопрос, который вы задаете, Андрей, он имеет в своей основе только один ответ, да, что...
3: Знаете, к сожалению, нет, и люди отвечают по-разному.
1: К сожалению, да, я это наблюдаю в самых разных сферах, но мы же прекрасно понимаем, что Россия как государство, Русь как государство, да, возникла на христианской, на православной основе. И православная вера, ну, изначально это... византийский вариант, да, восточный вариант, потом уже произойдет разделение в 1054 году на западную и восточную религию, на католичество и
3: православие. Если будем научно точными, просто Ватикан удалится в ересь, не будет разделения на две разные церкви.
1: Вот вы сейчас сказали еще очень важную вещь, Андрей, как-то мы с коллегами обсуждали вот этот вопрос, поймем ли мы друг друга, и один из коллег очень точно сказал, что это вопрос, знаете, вот вопрос веры, символы веры, и это как если бы

0: России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
1: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
2: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ. Европейские лидеры пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренности Анкориджа. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о прогрессе в ходе переговоров Тегерана и Вашингтона в Швейцарии. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Минобороны, в районе Запорожья был поражен склад ВСУ с военно-техническим имуществом и дронами «Камикадзе». В результате удара расчета БПЛА «Герань» объект был уничтожен. За минувшие сутки российские бойцы заняли 104 здания в Константиновке. Подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия и продолжают ликвидацию разрозненных групп личного состава ВСУ в юго-западной части населенного пункта. По информации Минобороны, ВСУ за сутки потеряли 1450 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены 67 единиц военной автомобильной техники и 21 бронированная машина ВСУ. Власти стран Евросоюза пытаются сбить США с курса полноценного урегулирования конфликта на Украине на тактику немедленного прекращения огня, чтобы дать передышку ВСУ и восстановить собственную военную промышленность. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Дипломат также подчеркнул, что европейские лидеры пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренности Анкориджа.
2: Трампа перевербовали. Такой даже был у кого-то заголовок. Ну, я бы так резко не выражался. Все-таки президент Трамп, он человек самостоятельный. Хотя то, что европейцы, начиная с Анкориджа, откуда президент Трамп полетел в Вашингтон, где его ждала эта группа, хотел сказать группа поддержки, но группа задержки. И после этого они, не прекращая, добивались того, чтобы Соединенные Штаты отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования. Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась. И, естественно, для Зеленского, для его вооруженных сил. Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется, и признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, они уже были какое-то время назад заметны. В том числе вот мой коллега уважаемый Марко Рубио прямо сказал, что мы не можем, США не могут быть посредниками, потому что США на стороне Украины. Как всегда, в любом деле, особенно в дипломатии,

0: Главное не слова, слова-то мы умеем произносить, а главное дела. Посмотрим, как эти дела будут развиваться.
1: Россия ждет не выполнения договоренности Анкориджа, а победы, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Многие, когда говорят о Трампе и о американцах, вспоминают встречу в Анкоридже. Там действительно шла речь о определенных пониманиях. То есть одна сторона должна была выполнить одну часть работы, пройти одну часть пути, а вторая сторона должна была пройти вторую часть пути, выполнить свою часть работы. Американцы это предложили накануне самого саммита, и потом в таком духе, собственно, дискуссия на саммите и проходила. Так вот, на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить вот те договоренности, которых она обещала. Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей. Мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей. Просто то, что говорилось с нашей стороны, и то, что мы обещали, в конце концов, в Анкоридже, вот эти наши обещания, они как раз основывались и основываются на нашей настоящей принципиальной позиции в данном конфликте.
1: По меньшей мере один месяц уйдет на возможную передачу власти от британского премьера Кира Стармера к его ключевому оппоненту, экс-мэру Манчестера Энди Бернхаму, пишет газета «Телеграф» со ссылкой на соратников Бернхама. Бывший мэр Манчестера желает, чтобы переходный период продлился как минимум месяц или даже до сентября для подготовки программы и формирования команды, говорится в сообщении издания. Сподвижники Бернхама опасаются, что он может быть не готов возглавить британское правительство, поскольку большую часть последнего десятилетия политик посвятил решению проблем на муниципальном уровне. «Он хочет затянуть процесс. Идея сейчас определенно в этом», заявил изданию один из соратников Бернхама. В субботу газета со ссылкой на источники сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку и, возможно, заявит об этом уже сегодня, в понедельник. Британский министр по делам бизнеса Питер Кайл в воскресенье опроверг сообщение о подобных намерениях премьера. Напомню, около 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах в мае. Их число возросло после того, как в пятницу соперник Стармера, мэр Манчестера Энди Бернхэм, прошел в парламент в попытке сместить премьера с поста. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о прогрессе в ходе переговоров Тегерана и Вашингтона в Швейцарии. В ходе четырехсторонних переговоров с участием Пакистана и Катара в качестве посредников в Швейцарии достигнут хороший прогресс, сообщил Багаи. Его цитирует Пресс-ТВ. Катар и Пакистан в совместном заявлении сообщили, что комитет высокого уровня, созданный на переговоры в Швейцарии, согласовал дорожную карту по достижению соглашения между США и Ираном в течение 60 дней. Технические команды продолжат работать в понедельник. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
3: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине в отдельных упражнениях. София Ильтерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Золото российской команде также принесла Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Ильтеряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В схватке за третье место он победил двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалика. Ранее Идар Бифов стал серебряным призером в весе до 100 килограммов. В финале он уступил итальянцу Джинаро Пирелли. Футболисты московского «Велеса» сыграют в следующем сезоне в первой лиге. Столичный клуб в ответном переходном матче в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счетом 1-2, но пошел на повышение благодаря победе в первой встрече 4-1. Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отметился голом в матче группового турнира чемпионата мира против Саудовской Аравии. Футболист открыл счет на 10-й минуте. Он занял 8-е место в списке самых молодых авторов голов в истории турнира, обойдя аргентинца Лионеля Месси и американца Юлиана Грина. Рекорд на протяжении 68 лет удерживает бразилец Пеле. Катарский баскетболист черногорского происхождения Ален Хаджибегович, который выступает на позиции тяжелого форварда и центрового, продлил контракт с командой единой лиги «Локомотив Кубань». Соглашение с 27-летним баскетболистом пролонгировано на 2 сезона. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
4: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 22 июня, в Магадане плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, без осадков. В Новосибирске плюс 30, плюс 32, малооблачно, без осадков. В Петрозаводске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, также без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 24.

0: Радио России. Музыка.
1: Фолк-альбом. Радио России.
2: Всероссийский конкурс этнической музыки «Вся страна» собрал музыкантов из разных регионов России и стал не только творческим состязанием. Он дал возможность почувствовать себя частью единого, сильного, сплоченного народа. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Приветствуем всех ценителей народной музыки. Самый первый конкурс «Вся страна» состоялся 3 года назад. Успех его был феноменальным. Второй провели в начале декабря 2025 года. У нас есть трансляционная запись гала-концерта финалистов. Эту запись нам предоставил Российский музыкальный союз. И я предлагаю сейчас освежить в памяти это замечательное зимнее событие. Концерт проводился в одном отделении. Сначала музыканты исполняли народную музыку своего региона, а затем показывали домашнее задание. Они должны были представить музыку уже другого региона, но в стиле, в котором работают, традиционном или в одном из современных направлений этнокультуры. Ну что ж, давайте послушаем первую часть концерта. Ну, а вторую мы вам покажем в июле. Ведущие Дарья Лузина-Ильинская и Максим Линников.
3: Александр Клевицкий, генеральный директор Российского музыкального союза, композитор, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и главный дирижер Академического большого концертного оркестра имени Юрия Силантьева.
4: От имени Российского музыкального союза я хочу всех поздравить с сегодняшним замечательным праздником, праздником музыки, этнической музыки. Пришло 230 заявок. Мы отобрали 9 лучших, которых вы сегодня увидите. У вас ожидает огромное количество потрясающей музыки. Я желаю всем хорошего вечера. Спасибо вам большое.
5: Мы рады приветствовать группу «Изумруд». Они прилетели к нам из Екатеринбурга и представляют Уральский федеральный округ.
3: Гусли-самогуды.

0: Браво! Группа «Изумруд» из Екатеринбурга.
1: Екатерина Килижекова из села Аршаново, Республики Хакасия. И группа «Своим ходом» из города Улан-Удэ, Республики Бурятия. Вместе они представляют Сибирский федеральный округ.
0: Конкурсная песня «Материнская земля». Это песня о малой родине, о красоте родной земли и о величии хакасского народа. Она была написана в 2018 году Екатериной под руководством педагога Альбины Александровны Бурнаковой.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Южный федеральный округ сегодня представит аутентичный народный фольклорный хор «Кубанцы-Оранцы».
0: Исполнят они песню «Выйду за ворота». Это песня старинная, лирическая, протяжная. Слушаем. Слушаем.

Мы рады представить вам наших следующих конкурсантов. Это этномузыкальный коллектив «Кадим Алмет» из Приволжского федерального округа. С песней «Экерен, экерен, без бараек». Встречайте! Встречайте!

0: музыкальной волне главной радиостанции страны программа «Фолк-альбом Радио России». Звучит трансляционная запись гала-концерта финалистов Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна».
1: Группа «Тесая» — это музыканты из Луганска.
2: С песней «Древо».

Группа Тесая. Древо. И наши следующие финалисты – фольклорный ансамбль «Шулдыр» представляют Северо-Западный федеральный округ. Конкурсное произведение ансамбля «Труба, труба, мутруба». Эпическая песня «Коми-зырян», записанная в начале 20 века у верхневычегодских коми.

Ансамбль «Лествица». Музыканты исполнят народную песню «Колыбельная», записанную в деревне Глазомичи Тверской области.

приглашаем на сцену следующих финалистов из Дальневосточного федерального округа. Молодежный ансамбль маринхуристов Республики Бурятия. Руководитель ансамбля, преподаватель, лауреат международных конкурсов Эрдем Дмбрылов. «Конь ветра».

0: Электронный фолк-проект «Белобока», представляющий Центральный федеральный округ. С песней «Река». Итак, просим.
1: Разнарядная сосна на крутом пригорке, воду девица красна несет в ведерке, на пригорке взором зорки.

0: Приглашаем на эту сцену Сергея Старостина.
1: Сергей Старостин – известный этнограф, певец, автор песен, музыкальный продюсер и телеведущий, собиратель и исполнитель русского фольклора, член жюри конкурса «Вся страна». Итак, приветствуем Сергея Старостина с композицией «Перепелка».

той. Прилети да ну скорей, дай мой зеленой садок, да на яблоньку ж на ветку, ох, на ветку зеленую. Ай-ой, посидим и побеседуем с тобой.

0: Ух.
1: В программе «Фолк-альбом Радио России» звучала первая часть гала-концерта финалистов Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна», организованного Российским музыкальным союзом. Программу к эфиру подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

0: передать привет.
1: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я, Долгополов Алексей Викторович, горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
3: Радио России. Радио России. Полевая почта радио. Реклама.
4: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама.
2: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин сегодня примет участие в памятных мероприятиях по случаю Дня памяти и скорби. Бойцы группировки «Север» уничтожили укрепленный пункт ВСУ в Сумской области. И с сегодняшнего дня открыты дополнительные дни сдачи ЕГЭ. Подробности далее. Владимир Путин сегодня примет участие в памятных мероприятиях, посвященных 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Российский лидер возложит венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а также к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Напомним, с 96-го года указом Ельцина 22 июня официально стало Днем памяти и скорби. С этого времени мемориальные и траурные мероприятия стали проводиться на государственном уровне по всей стране. Помимо возложения венков, в этот день в 12 часов 15 минут объявляется Всероссийская минута молчания. Именно в это время, 22 июня 41 года, всему советскому народу по радио объявили о начале войны. В Столичном музее Победы 2 часа назад стартовала акция «Микрофон памяти». У стен комплекса собрались школьники и потомки полководцев. В течение всего дня на площадках музея, а также в филиале на Поклонной горе, стихи, памятные письма и обращения зачитают в том числе правнучка маршала Жукова, потомки защитников городов-героев Москвы, Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи, Севастополя, Волгограда и Минска. Присоединиться к акции смогут все желающие. У «Микрофона памяти» жители и гости столицы смогут рассказать о своих близких участников Великой Отечественной войны. Но накануне Дня памяти и скорби российские дипломаты вместе с коллегами из Белоруссии и Казахстана приняли участие в международной акции «Сад памяти», которая прошла на территории бывшего концлагеря Маутхаузен в Австрии. Сотрудники посольств посадили рядом с могилой советских узников можжевельник, как память о той цене, которую пришлось заплатить советским людям за мир и свободу. Международная акция объединила миллионы добровольцев в России и за рубежом. Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев,

0: числу погибших в годы Великой Отечественной войны. Военная хроника далее. Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили укрепленный пункт ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Разведчики обнаружили украинских военнослужащих, которые пытались вырыть систему блиндажа и укреплений. После передачи координат беспилотные «Молнии-2» открыли по целям огонь на поражение. Также на сумском направлении артиллеристы морской пехоты вместе с расчетами беспилотных авиационных систем группировки уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Магнитно-резонансную томографию с 1 сентября можно будет сделать без направления врача. Это следует из документа Министерства здравоохранения, с которым ознакомился ТАСС. Сделать исследование можно в любой клинике, где предусмотрена такая процедура. Напомним, что МРТ чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. И с сегодняшнего дня для выпускников открыты дополнительные дни сдачи госэкзаменов. Они продлятся до 25 июня. На участие в экзаменах зарегистрировано более 100 тысяч человек, и большинство из них – выпускники прошлых лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособорнадзора. В числе тех, кто сможет воспользоваться дополнительными днями для сдачи ЕГЭ, также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли принять участие в основном сроке или получили неудовлетворительную оценку по одному из двух обязательных учебных предметов – русскому или математике. До 14 выросло число пострадавших детей от рук преступников в тувинском лагере «Орленок». Ранее сообщалось о 13 обратившихся за помощью к врачам. Как сообщили ТАСС в Следственном управлении Следственного комитета по региону, в ближайшее время дебоширу предъявят обвинение. Напомню, инцидент в детском лагере Тувы произошел в ночь на воскресенье. Пьяный мужчина проник на территорию лагеря и начал избивать детей. Как выяснили следователи, нападавшим оказался ранее несудимый 24-летний житель города Кызыл. Иранские военные предупредили Израиль о последствиях в случае продолжения атак на Южный Ливан. В таком случае его ждет повторение событий 2000 года. С таким предупреждением выступил командующий силами Кудс, корпуса стражи исламской революции Ирана, Исмаил Каани. Его слова приводит иранский телеканал Пресс-ТВ. Как уточняет СМИ, под эпической историей 2000 года Каани подразумевает вынужденный вывод израильских войск с юга Ливана 26 лет назад. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и Хезболла достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в прошлую пятницу, однако израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана. Пункт о прекращении военных действий, включая Ливан, остается краеугольным в переговорном процессе, который только что завершился в Швейцарии с участием представителей Ирана, США, Катара и Пакистана. Участники встречи разъехались, договорившись продолжить технические переговоры до конца недели. В целом, переговорная группа охарактеризовала встречу положительно и видит в процессе некий прогресс. Со слов главы иранского МИДа Аббаса Аракчи, благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников были сняты ограничения на экспорт иранской нефти, разморожен ряд активов, а также запущен план восстановления Ирана. Финансовую дыру размером в 5 миллионов евро обнаружили германские власти. Правительство в течение года по ошибке платило своим дипломатам и военным за рубежом завышенные суммы. Об этом пишет издание Der Spiegel. Министерство иностранных дел обычно нанимает для выполнения расчетов консалтинговую фирму Merker. По какой-то причине в расчеты вкралась ошибка, и трети получателей целый год выплачивали больше, чем должно было быть. Виновником финансовой утечки признали ответственную за расчеты фирму, с которой власти планируют потребовать компенсацию. Желтый уровень погодной опасности объявили сегодня в Москве и Подмосковье. Синоптики предупредили о дождях, местами сильных и грозе. С каким настроением встретит рабочую неделю погода в городе, расскажет ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Неделя начнется с постепенного ухудшения погодных условий. С северо-запада к нам нагрянет атмосферный фронт, поэтому если ночью еще без осадков температура воздуха будет колебаться около плюс 15 градусов, то в дневные часы прошумят скоротечные, но интенсивные ливневые дожди с грозами, и температура воздуха в результате чуть-чуть понизится, ну, может быть, до плюс 22-24 градусов, что в любом случае укладывается в рамки для этого времени года.
0: К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Полузащитник Краснодара Кевин Линини стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу. В историю своей страны он вошел на 21-й минуте матча с Уругваем. Эта встреча в итоге завершилась в ничью 2-2, а Линини признали лучшим игроком поединка. Испания разгромила Саудовскую Аравию 4-0, Бельгия сыграла в ничью с Ираном 0-0, а Египет взял верх над Новой Зеландией 3-1. Греческий АЭК хочет приобрести у ЦСКА полузащитника Дмитрия Баринова, об этом сообщает чемпионат. Игрока в своей команде хочет видеть Марко Николич. Прошлым летом специалист убедил руководство АЭКа о необходимости трансфера Баринова, однако тогда прежний клуб футболиста «Локомотив» ответил отказом. Зимой в итоге полузащитник перешел в ЦСКА. «Трансфермаркт» оценивает стоимость Баринова в 7,5 миллионов евро. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2029 года. Футболист московского «Динамо-2» Кирилл Исаев отправится на просмотр в «Крылья Советов». Самарцы хотят оценить центрального защитника на предсезонных сборах. Контракт Исаева со столичным клубом закончился, сейчас он свободный агент. Сборная России заняла 3-е место в медальном зачете чемпионата Европы по фехтованию. Всего у наших спортсменов 4 награды. Золото в командном турнире саблисток завоевали Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Серебро у Егорян в индивидуальном турнире, а бронзу в соревновании раперистов выиграли Владислава Пенюшкина и Антон Бородачев. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
0: В Южно-Сахалинске сегодня 14-16 градусов, в Хабаровске 24-26, в Тюмени 30-32 градуса, облачно, без осадков, в Архангельске 19-21, в Сыктывкаре 26-28 градусов, в Калининграде 23-25, облачно, без осадков, в Казани 19-21 градус, временами ожидаются дожди с грозами, в Воронеже и Сочи 24-26, в Краснодаре и Севастополе 26-28. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем 22-24. В Москве днем ожидается кратковременный дождь с грозой и те же 22-24 градуса. Сейчас в Москве 21 градус, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске 8 выпускников в Орловской области на 100 сдали ЕГЭ по профильной математике. Роспотребнадзор составил черный список пляжа региона. Ливны отметят 440-летие со дня образования. Далее подробности. Выборы в Орловский областной совет народных депутатов состоятся 20 сентября. Сроки согласовали на итоговой июньской сессии единогласно. За 5 лет работы 7-го созыва было принято более 2000 законопроектов, обращений и постановлений. Председатель облсовета Леонид Музалевский поблагодарил коллег за работу.
2: Депутаты областного совета активно работали, участвовали в социально-экономической жизни нашего региона, инвестиционной деятельности, приняли 680 законопроектов, более 1300 постановлений, 38 обращений в Государственную Думу и другие федеральные органы власти для того, чтобы поддержать либо поменять федеральное законодательство в сторону интересов и поддержки наших жителей. Сегодня самое важное и главное, без сомнения, сделать все для того, чтобы все социальные обязательства были исполнены. Уже чувствовал, знаете, политический накал, споры, дебаты. Но это нормально. Это период выборной кампании, так оно и бывает. Сегодня, мне кажется, не на каких-то политических партийных мечах депутаты должны сражаться, а сражаться, помогать конкретным людям, делать добрые дела для людей. Вот тогда и будет решаться многие вопросы, и жители, естественно, той или иной политической силе, партии скажут спасибо.
1: В повестке 55-го заседания областного совета народных депутатов было 18 вопросов. Большинство из них принято сразу в 2 чтениях и окончательной редакции. 8 выпускников в Орловской области на 100 сдали ЕГЭ по профильной математике. Об этом рассказали в РЦОКа, подчеркнув, что это выдающийся успех для региональной системы образования. Идеально с испытанием справились 2 ребят из школы номер 35, а также выпускники школы 27, 22-го лицея, гимназии Ливен, гимназии УГУ имени Тургенева и гимназии УГУ имени Тургенева в Амценске, а также школы Леонардо. Базовый уровень по предмету на 5 сдали 742 человека. Годом ранее такое достижение покорилось 627 11-классникам. За текущую экзаменационную кампанию в регионе достигнуто 38 100-бальных результатов. Орловский Роспотребнадзор составил черный список пляжей региона. Вода в 10 местах отдыха не соответствует гигиеническим нормам. В список вошли река Ака в районе Центрального парка культуры и отдыха в Орле, озеро «Светлая жизнь», пруд деревни Ловчиково, пруд Сахарный деревни Гавриловская Орловского района и другие водоемы. Уточняется, что юрлицам, ответственным за эксплуатацию пляжей, предписано принять меры. В Урицком районе продолжается капремонт Максимовской общеобразовательной школы в рамках рекпроекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». По данным главы Урицкого района Николая Тураева, уже смонтированы системы отопления, электропроводки и канализации, установлены окна, покрыта кровля, сделаны водостоки. С 1 июля начнется капремонт Нарышкинской средней общеобразовательной школы имени Зубилина. Управление по вопросам миграции информирует. Указом президента Российской Федерации утвержден временный порядок приема в гражданство страны и выдачи вида на жительство в стране. Более подробно расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Олеся Лихобабина.
3: Указом президента Российской Федерации номер 821 от 5 ноября 2025 года утвержден временный порядок приема в гражданство Российской Федерации и выдачи вида на жительство в Российской Федерации. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, поступивших на военную службу по контракту, а также членах их семей. Временный порядок не распространяется на граждан Республики Беларусь, участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, получивших вид на жительство на территории России граждан Казахстана, Молдовы и Украины, а также высококвалифицированных специалистов и иностранцев, получивших профессиональное образование в нашей стране.
1: Консультацию можно получить по телефону 54 22 13 54 22 13. Пожарные провели тренировку по работе в непригодной для дыхания среде. О занятиях в специальной дымокамере расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
4: Неотъемлемой частью службы в МЧС России является постоянное повышение профессионального мастерства, совершенствование умений и навыков действия в различных чрезвычайных ситуациях. Для формирования у огнеборцев психологической устойчивости к действиям в сложных условиях пожара, а также отработки действий в непригодной для дыхания среде, регулярно проводятся занятия с газодымозащитниками. А в боевых условиях на звено газодымозащитной службы возложена одна из самых ответственных задач – работа внутри задымленного помещения с высокой температурой, тепловыми потоками и возможными выбросами пламени. А с личным составом 3-й пожарно-спасательной части города Орла были проведены учебные занятия в теплодымокамере. Моделируемые ситуации при тренировке в дымокамере приближены к реальным экстремальным условиям боевой работы пожарных. Включены элементы опасности, риска, длительных максимальных физических и эмоциональных нагрузок. Все это позволяет добиться от пожарного полного напряжения сил, умственных способностей и воли. В ходе проведения занятий сотрудниками 3-й пожарно-спасательной части отрабатывались приемы тушения очага условного пожара, а также преодоление препятствий и спасение пожарного, у которого закончился воздух в дыхательном аппарате. При подведении итогов руководитель занятия отметил, что личный состав с поставленными задачами справился, показав самообладание, решительность, смелость и выносливость.
1: Телефоны экстренных служб 01-101 или 112. В этом году Ливны отметят 440-летие со дня образования. Для гостей праздника готовят насыщенную программу. Мероприятия начнут проводить с 20 июня. Основные торжества состоятся 27 числа. На разных площадках города пройдут выставки, исторические реконструкции, концерты и выступления коллективов, ярмарки, мастер-классы, легкоатлетический пробег памяти Поликарпова, шахматный турнир и многое другое. Подробнее с афишей мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации Ливен. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
5: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. В Орле состоялся традиционный кубок генерала Ермолова по футболу. В этом году турнир среди фанатов отпраздновал первый юбилей. Он состоялся в 5-й раз. За трофей боролись 32 команды из Орла, Москвы, Тулы, Курска, Брянска и других регионов. Впервые приехала и команда Донецка. По итогам 2 дней лучшими стали орловские футбольные болельщики. В Орле состоялись соревнования по уличному баскетболу. За медали боролись 24 команды. Женские коллективы выявляли сильнейших в круговом турнире. Победу одержала «Комета», серебро завоевали представители команды «Airblow». Бронза на счету «Подружек». 18 мужских команд на первом этапе разделили на 4 группы. В плей-офф выходили по 2 сильнейших коллектива. Победу в турнире одержала команда «ЦДУ». Вслед за ними расположились коллективы «Бугульма» и «ПИЛ». С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.
0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе переменная облачность, дождь. Температура воздуха днем 20-22 градуса. Ветер северо-западный, в основном скорость 2-3 метра в секунду с порывами до 8. Давление атмосферное 748-746 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: 21 век. Мгновенная передача информации. Развитие высоких технологий и новые виды мошенничества. Чтобы не попасться на удочку телефонных злоумышленников, вымогающих деньги сообщениями с просьбой срочно перевести по той или иной причине средства на указанные в послании номер, не принимайте необдуманных решений. Телефонные мошенники обычно присылают послания с кодом операторов мобильной связи другого региона, никогда не подписываются и просят положить деньги на совершенно незнакомый вам номер. Будьте бдительны, не спешите расставаться с деньгами.
0: Радио России «Орел». Реклама.
2: Вести «Орел». События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
3: Здравствуйте, в студии Татьяна Курбатова, и я расскажу вам о том, чем мне и моим коллегам запомнилась минувшая неделя. Впервые с момента начала СВО в Орле при атаке беспилотника погиб человек. Что известно? Депутаты областного совета провели заключительную сессию. О чем говорили? Союзы театральных деятелей России 150 лет. Как юбилейную дату отметили в Орле? Расскажем через несколько минут. Впервые с момента начала СВО в Орле при атаке беспилотника погиб человек. О происшествии, его последствиях и предпринимаемых действиях эксклюзивный комментарий для ГТРК «Орел» в минувший понедельник дал губернатор Андрей Клычков.
4: Действительно, страшное, трагическое событие произошло. 14 июня в 1:45, потом в 1:55 поступили сообщения о попадании беспилотников в дом на Раздольной на улице Кузнецова. К сожалению, по факту, который произошел на Раздольной, один человек погиб, 7 пострадало. Были предприняты все меры для того, чтобы оперативно. Там была организована оперативная работа и штаб создан. Мэр вместе с заместителями отработали. И уже на следующий день, после обеспечения размещения ПВР, было начато обследование жилых помещений. На сегодняшний день из 456 квартир обследовано уже около 300, там, где жильцы находились на месте, где можно было пройти, выявлено, что около 100 квартир повреждено. Разная степень повреждений. У нас 2 квартиры выгорело, остальные от минимальных до значительных повреждений, в основном остекление. Плюс 40 машин. На сегодняшний день у нас несколько человек находится в больнице. На 22 часа вчерашнего вечера 9 человек находились в пунктах временного размещения, организованных городом Орлом. Работа сейчас запущена, и сегодня запланировано совещание по организации восстановления. Городом приняты в свое время нормативно-правовые акты, которые позволяют определить размер материального возмещения по повреждениям. Будем уже смотреть в каждой конкретной ситуации, какие шаги необходимо будет принять.
3: Губернатор также напомнил жителям, что сейчас идет набор в отряд добровольцев «Барс Орел», который будет защищать небо областного центра от беспилотников. Интервью губернатор дал после проведения заседания правительства, на котором рассмотрели два вопроса. Почти 85 миллионов федеральных рублей и около 5 миллионов из областного и муниципальных бюджетов. Именно столько будет привлечено в этом году на реализацию мероприятий федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Об их исполнении на заседании регионального правительства доложила руководитель Департамента культуры Орловской области Наталья Георгиева.
5: В текущем году участниками проекта стали 7 муниципальных образований Орловской области, а также 2 областных учреждения культуры. Все объекты федерального проекта «Семья» забрендированы. В рамках заключенных с Министерством культуры соглашений в текущем году ведутся работы по 5 направлениям. Капитальный ремонт молодежного центра «Юность», капитальный ремонт одной детской школы искусств, школы Прокофьева в городе Орле, создание 2 модельных библиотек, техническому оснащению 1 регионального и 3 муниципальных музеев, а также модернизация 2 учреждений культуры, включая создание детского культурно-просветительского центра на базе учреждений культуры. В рамках мероприятия по модернизации учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах численностью до 500 тысяч человек у нас ведутся работы по капитальному ремонту Урицкого комплексного молодежного центра «Юность». Отмечу, что этот объект 2-летний и работы начаты в прошлом году.
3: По состоянию на 1 июня на реализацию мероприятий направлено уже более 50% от годовой суммы. Вторым вопросом было государственное регулирование деятельности в сфере размещения наружной рекламы на территории Орловской области. В Орле почти в 6 раз сократили общее количество мест размещения отдельно стоящей рекламной конструкции. Сегодня приоритет отдается цифровому формату. Об этом рассказал руководитель Департамента государственного имущества и земельных отношений Ольга Платонова.
6: Департаментом за 2025 год рассмотрено 11 проектов внесения изменений в схемы размещения рекламных конструкций, представленные органами местного самоуправления Орловской области. Результатом принято решение о предварительном согласовании 5 проектов, 3 в городе Орле и в Орловском муниципальном округе 2. Существенные преобразования внесены в схемы размещения рекламных конструкций на территории Орловского муниципального округа и города Орла. Постановлением администрации Орловского муниципального округа места размещения рекламных конструкций схемы определены в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и по согласованию с правообладателем автомобильных дорог федерального значения. В схему включены 13 мест размещения рекламных конструкций, относящихся к ведению Федерального дорожного агентства «Москва-Харьков». Также внесены изменения в схему города Орла. Утверждено зонирование территорий, допустимых к размещению определенного типа, вида и размера рекламных конструкций. Сокращено общее количество мест размещения отдельно стоящих рекламных конструкций до 62 единиц. Ранее количество достигало до 354 единиц. Определены типы и виды рекламных конструкций, допустимых к размещению, а также требования к таким конструкциям. Исключены щитовые отдельно стоящие рекламные конструкции. Схема содержит отдельно стоящие рекламные конструкции, такие как светодиодный экран, видеоэкран и сити-формат в комплексе с остановочным павильоном.
3: Рекламные конструкции, не соответствующие действующей схеме, подлежат демонтажу по истечении срока действия договора и разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. На 1 июня 2026 года на территории региона действует 265 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях и строениях. В том числе в Орле 201. Реестр действующих разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций ежемесячно обновляется. 20 сентября состоятся выборы в Орловский областной совет народных депутатов. Решение приняли на июньской сессии единогласно.
7: В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 55 Устава и пунктом 2 статьи 8 Закона об областном совете нам необходимо определить дату назначения выборов депутатов нового созыва. Согласно нормам выборного законодательства, региональные выборы в совет будут проводиться в один день с выборами в Государственную Думу, а именно 3 воскресенье сентября. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 16 июня сего года подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября 2026 года. Комитет предлагает принять постановление и назначить выборы.
3: Всего же в повестке 55-го заседания облсовета было 18 вопросов. Большинство из них принято сразу в 2 чтениях и окончательной редакции в минувшую пятницу. Так депутаты согласовали исполнение областного бюджета за 2025 год. Исполняющий обязанности руководителя Департамента финансов Дмитрий Шахов напомнил о цифрах.
8: Доходы областного бюджета за 2025 год поступили в объеме 59 миллиардов 966 миллионов рублей с приростом к 2024 году на 2 миллиарда 95 миллионов рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 38 миллиардов 422 миллиона рублей с приростом к 2024 году на 1 миллиард 628 миллионов. Безвозмездные поступления из федерального бюджета получены в объеме 21 миллиард 544 миллиона рублей с соответствующим приростом 467 миллионов. По итогам 2025 года Орловская область заняла 12 место по темпам роста налоговых и неналоговых доходов среди субъектов Центрального федерального округа. Расходы областного бюджета по итогам 2025 года составили 61 миллиард 177 миллионов рублей с приростом к 2024 году на 3 миллиарда 578 миллионов рублей. Причем за счет собственных средств областного бюджета расходы увеличились на 2 миллиарда 557 миллионов рублей. В полном объеме профинансирования профинансированы социально значимые расходы. Это заработная плата работникам бюджетной сферы с начислениями в сумме 20 миллиардов 140 миллионов рублей. Публичные нормативные обязательства и социальные выплаты перед гражданами Орловской области в сумме 7 миллиардов 616 миллионов рублей. Платежи за неработающее население в фонд обязательного медицинского страхования составили 4 миллиарда 48 миллиона рублей. Областной бюджет сохранил свою социальную направленность. Расходы на социально-культурную сферу составили 40 миллиардов 505 миллионов рублей. Это 66,2% от общего объема расходов областного бюджета. По итогам 2025 года на реализацию национальных проектов направлено 8 миллиардов 191 миллион рублей. Это 99,2% от плановых назначений. Прирост составил 3 миллиарда 710 миллионов рублей. На 1 января 2026 года государственный долг Орловской области сложился в объеме 18 миллиардов 609 миллионов рублей. Это 48,4% от налоговых и неналоговых доходов, что полностью соответствует требованиям бюджетного кодекса.
3: Поддержали депутаты и обращение в Госдуму по поводу отсрочки обязательного оформления электронных перевозочных документов. Заместитель председателя Комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии облсовета Михаил Жилин объяснил, как это обращение появилось.
9: С 1 сентября 2026 года в Российской Федерации в соответствии с федеральным законом от 7 июня 2025 года номер 140 ФЗ о внесении изменений в федеральный закон о транспортно-экспедиционной деятельности и отдельный законодательный акт Российской Федерации вводится понятие электронные перевозочные документы. В Орловский областной совет народных депутатов поступают многочисленные обращения сельхозтоваропроизводителей по данному вопросу. По мнению хозяйствующих субъектов, вводимые требования не учитывают специфики технологических процессов в цикле сельскохозяйственного производства и современной реалии. В условиях ограничения доступа к информационно-телекоммуникационной системе интернет на полях и в районах размещения складских помещений оформление и подписание электронных транспортных накладных в момент отгрузки становится технически невозможным, что создает риски простоя техники, срыва сроков поставки и порчи продукции. Кроме того, требуется приобретение смартфонов с современной операционной системой, покупка программного обеспечения для оформления перевозочных документов вне центральных офисов. Обостряет ситуацию и кадровый вопрос. Водители и специалисты зачастую не готовы к работе с электронными подписями и мобильными приложениями, а их обучение также требует дополнительных затрат. На основании вышеизложенного предлагаем обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство в части отсрочки применения норм, касающихся обязательного оформления электронных перевозочных документов в отношении сельхоз товаропроизводителей до 1 января 2028 года.
3: Единственным вопросом, который депутаты приняли только в первом чтении, был дополнительный. Официально он звучал так: о перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления городского округа город Орел и органами государственной власти Орловской области. Если говорить проще, о передаче полномочий ТТП региону. С сутью познакомил руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин.
10: Губернатором Орловской области Клочковым Андреем Евгеньевичем в ходе инвестиционного послания поручено организовать работу по передаче полномочий по транспортному обслуживанию населения города Орла на региональный уровень с 1 января 2027 года. В соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 13 июля 2015 года номер 220 ФЗ предусмотрена возможность перераспределения полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации. В качестве решения вопросов по улучшению транспортного обслуживания населения города Орла разработан проект закона Орловской области о перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления городского округа город Орел и органами государственной власти Орловской области, которым предлагается перераспределить полномочия в указанной сфере деятельности на областной уровень. Законопроект внесен на рассмотрение Орловского областного совета народных депутатов губернатором Орловской области Андреем Евгеньевичем Клочковым в установленном порядке. В целом, вопрос необходимости перераспределения полномочий ранее поднимался депутатами Орловского областного совета народных депутатов. Реализация данных полномочий органами государственной власти Орловской области, по нашему мнению, позволит повысить качество пассажирских перевозок автотранспортом путем создания единой системы контроля регулярности исполнения рейсов и соблюдения расписания движения, разработать и синхронизировать модель транспортного обслуживания населения города Орла путем минимизации или полного исключения дублируемых муниципальных и межмуниципальных маршрутов, созданием транспортно-пересадочных узлов, внедрить единую транспортную схему с учетом реальных потребностей населения, исключить наличие необслуживаемых маршрутов путем равномерного распределения финансовых потоков на рынке пассажирских перевозок, проведение торгов единым заказчиком по городским и пригородным маршрутам, правильное формирование лотов, а также сокращение интенсивности движения общественного транспорта в центральной части города.
3: Вопрос вызвал бурное обсуждение, но первое чтение прошел. А дорабатывать и принимать его в окончательной редакции предстоит уже депутатам нового созыва 2026-2031 годов. Председатель облсовета Леонид Музалевский напомнил о том, какая работа была проведена сегодняшним составом за 5 лет.
11: Депутаты областного совета активно работали, участвовали в социально-экономической жизни нашего региона, инвестиционной деятельности, приняли 680 законопроектов, более 1300 постановлений, 38 обращений в Государственную Думу и другие федеральные органы власти для того, чтобы поддержать либо поменять федеральное законодательство в сторону интересов и поддержки наших жителей. Сегодня самое важное и главное, без сомнения, сделать все для того, чтобы все социальные обязательства были исполнены. Уже чувствовал, знаете, политический накал, споры, дебаты. Но это нормально. Это период выборной кампании, так оно и бывает. Сегодня, мне кажется, не на каких-то политических, партийных мечах депутаты должны сражаться, а сражаться, помогать конкретным людям, делать добрые дела для людей. Вот тогда и будет решаться многие вопросы, и жители, естественно, той или иной политической силе, партии скажут спасибо.
3: Последняя сессия позади, провели ее народные избранники, местами очень бурно, но сошлись в одном. Следующий состав должен будет в первую очередь отстаивать интересы своих избирателей. 16 июня 150 лет исполнилось Союзу театральных деятелей России. Красивую дату отметили праздником, в том числе и в Орле. В центре города, в Академическом театре имени Тургенева, состоялся торжественный вечер, в котором приняли участие актеры 4 театров, а также студенты Института культуры. О том, чем живет сейчас и чем гордится Союз театральных деятелей, в беседе с Ириной Мельниковой рассказали председатель Орловского регионального отделения СТД Алексей Хопков и заведующий кафедрой режиссуры театрализованных представлений Никита Патов.
12: К таким мероприятиям лучше, конечно, готовиться заранее. Собрались творческой группой, направления оговорили эти вопросы, кто чем будет заниматься, распределили обязанности, назначили режиссера, им стал Павел Сыромятников, артист театра Тургенева. Написали сценарий, утвердили его и приступили к работе. В принципе, все театры, все руководители театра, за что им огромное спасибо, в частности, Елене Ване Казаковой, которая предоставила нам и помещение театра, и все, что нам требовалось, скажем так, она помогала нам полное сопровождение всего этого мероприятия. Все театры готовились на своих базах. У нас была одна лишь сводная репетиция накануне утром в 11 часов. До этого мы такими малыми группами встречались, в русском стиле встречались, песню учили, потому что «Союз объединяет». И союз это не какой-либо из театров, это все. Поэтому решили, что и ведущие у нас будут представлены не каким-либо театром, или мы выберем кого-то. А то есть каждый блок у нас вели ведущие 4 театров по 2 человека от каждого представителя. Также и номера, которые исполнялись общие, мы решили, что тоже пусть, допустим, песни исполняют сводный такой у нас вокальный, получается, ансамбль. Что было непросто, вы сами понимаете, да, что это должны люди спеться. Ну, и педагоги подключились по вокалу, в частности, Гончарова Тина Васильевна. И мы сделали это очень быстро. И самое главное, что все, кому мы только предлагали поучаствовать в таком грандиозном событии всероссийского масштаба, все с радостью просто включались, откладывали все дела, руководители шли навстречу, прямо отпускали с репетиции. Я еще раз говорю, что за это низкий поклон, потому что мы знаем, как театры работают, очень насыщенная творческая история, идут бесконечно спектакли, репетиции, гастроли. Вот. Поэтому ничего, как сказать, сложного в плане, может, для кого-то со стороны это сложно, но для нас мы этим просто занимаемся ежедневно. Для нас нас было как бы организовать, все правильно контролировать. Все получилось. Получился хороший, достойный юбилейный вечер. Я не назвал бы это концертом, скажем, в жанре. Но юбилейный вечер, где мы отдали и дань памяти, мы вспомнили людей и поблагодарили людей, которые ветераны были в зале. И о молодежи сказали. Ну, как бы то, что замыслили мы, еще главный момент всего этого вечера было, конечно, открытие выставки. За что спасибо вот художнику-фотографу Академического театра Петру Мусатову, Алексею Ивановичу Костюкову, начальнику музея театра, потому что надо было весь архив наш, скажем так, поднять, его надо было оцифровать. И на сегодняшний день мы, скажем, практически все фотографии, которые у нас сохранились с 1937 года, это 90 лет, ни много ни мало, в цифровом исполнении, что в будущем тоже нам поможет, ведь в следующем году будет 90-летие, мы расширим эту выставку. Выставка, конечно, включила в себя не все, не весь архив, но он получился достаточно интересным. Сделали мы срез такой с начала 37-й год, когда, скажем, членов СТД было 17 человек, и до сегодняшнего дня, когда уже нас много, и мы об этом можем поговорить позже. Она получилась достойной и интересной. Все узнали себя на фотографиях. Практически не было человека, который бы себя там не нашел, потому что мы действительно живем насыщенной творческой жизнью. Все наше театральное сообщество Орловщина. И, конечно, не попасть на фотографию там нельзя было, потому что мы везде, все вместе заняты. Вот и выставка, переходящая в сам вечер, получилась такой легкой, по-моему, насыщенной, информационно очень даже интересной. Кто не знал о нашем союзе, узнали его историю, да, и, наверное, ну, не наверное, я могу точно сказать, что скоро он будет расширяться, потому что очень много людей обратились ко мне, а как вступить в союз, которые, скажем так, уже работали в театре, но не были еще членами нашего театрального сообщества.
13: Не только 16 июня, вот мы сейчас говорим про праздник, вообще весь год юбилейный, и уже какие-то события были посвящены этому, что-то, возможно, еще впереди. Давайте поговорим, как еще помимо такого праздника вы отмечаете.
12: Ну, в двух словах сказать о целом годе как бы будет сложно, наверное, но давайте начнем, если год начинается. У нас первое, что нас встречает теперь, это День артиста, учрежденный 17 января, в день рождения Станиславского. Мы не очень как бы были готовы к этому празднику, мне кажется, внутренне, но то, что он появился и то, что он станет традицией, это неоспоримый факт, потому что когда мы думали формат праздновать, что это? Артисты сидят в зале, их кто-то поздравляет, как бы День артиста, или опять артисты на сцене, а кто смотрит тогда? Ну, в общем, как? Делать только награждение за работу? У нас есть для этого другие праздники, скажем, там, День театра международный, есть бенефисы у артистов и так далее. В общем, думали-думали, все театры по-разному совершенно творчески подошли к празднованию этого. Но я думаю, что в будущем выработается какая-то единая концепция. Может быть, СТД было бы хорошо, взяло бы на себя какую-то вот функцию такую общего формата этих праздников. То, что мы должны чествовать людей, и, конечно же, ветеранов сцены, и молодых артистов, им тоже надо давать, как бы на них обращать внимание, чтобы стимулировать их работу. Далее, после Дня артиста, крупное мероприятие Союза было, конечно, высадка аллеи театральной. Это 16 апреля мы высадили аллею. Я тоже хотел бы поблагодарить администрацию города Орла и Советского района за то, что подключились мгновенно, решили вопросы, которые можно было решать в несколько месяцев. Все было буквально за считанные дни решено, и у нас появилось место, и земля, и все было, получили разрешение. Все шли навстречу, только кому мы не обращались. За это большое спасибо, низкий поклон. У нас появилась своя театральная аллея. На аллее, на высадке аллеи присутствовало 96 человек. И самое главное, мы сделали это первый в Центральном федеральном округе, потому что до этого 4 южных региона посадили аллеи. Вот. Но наш масштаб, конечно, был несравним по количеству людей, заинтересованных, желающих в этом принять участие. И мы это проводили как историческое культурное событие, театральное событие, потому что в будущем эта аллея, конечно же, вырастет, это будет место притяжения. Наша аллея из 10 лип крупнолистных.
13: А сколько сейчас членов в СТД?
12: На сегодняшний день 200 членов СТД.
13: А есть у нашего региона какие-то уникальные особенности вот нашей театральной жизни, что отличает Орловскую область?
14: Вы знаете, наверное, это то, что в целом отличает Орловскую область, то, что мы являемся литературной столицей, а литература самая близкая сестра театрального искусства, конечно же, литературное наследие – это то, что является основой деятельности любого театра, а у нас это литературное наследие огромно и, наверное, накладывает отпечаток на театральную среду города и региона. В орловских театрах наверняка наибольшее сосредоточение репертуара, именно связанного с нашим литературным наследием. Гордое имя Ивана Сергеевича Тургенева, который приложил руку к созданию нашего общества, носит наш академический театр. Театр «Русский стиль» имени Михаила Михайловича Бахтина, нашего орловского мыслителя. Поэтому, наверное, это можно назвать одним из отличительных особенностей орловского театра. Это то, что он стоит на тех же мелких водах, которые вспоили такую плеяду уникальных литературных деятелей. И мы пользуемся их наследием и делаем свое дело на базе того, что они для нас написали и завещали.
3: В орловских вузах завершается защита дипломных проектов. В конце минувшей недели свои коллекции показали будущие орловские дизайнеры одежды. Высокие оценки специалистов получила коллекция выпускницы кафедры индустрии моды Технологического института имени Поликарпова, Госуниверситета имени Тургенева Дарьи Ходуновой. Сразу после защиты она дала интервью студии «Радио России Орел». С ней встретился наш корреспондент Юрий Левин.
15: Как прошла защита, волновались, естественно, перед тем, как все началось?
16: Конечно же, я волновалась, без этого никуда, хотя, казалось бы, накануне вроде бы все так спокойно было, уже все, что можно было подготовить, подготовила, повторила. Я в целом в своей теме была уверена, даже не знаю, что еще можно добавить.
15: Ну, оценка какая в результате?
16: Отлично.
15: Ну и у ваших сокурсников тоже защиты завершились успешно?
16: Да, успешно.
15: Мы рады и поздравляем всех. Спасибо. Ваших друзей, всех наших выпускников с этим важным событием. На самом деле в жизни многих людей именно то, чем они занимались в ходе подготовки защиты дипломного проекта, бывает связано очень потом многое. А о вашем дипломном проекте, который вызвал интерес, о нем и в газетах писали, и в интернете публикации были, наверное, на телевидении снимали, да?
16: Да.
15: Интервью у вас брали. Мы сегодня и поговорим. О чем перед самым выпуском хочется вспомнить?
16: Перед самым выпуском? Ну, вообще, много было очень хороших моментов. Да, были, конечно же, и сложности, без этого никуда, но это наши ошибки, какой-то опыт, на этом мы растем, развиваемся, и поэтому нужно просто всегда не опускать руки, не сдаваться, идти вперед.
15: Ну, и преподаватели, наверное, главные люди в вашей жизни за эти 4 года.
16: Да, конечно же, хотелось бы отметить, в общем, в целом сказать о всех, что я всем благодарна за эти 4 года, что научили, вот, собственно, и результат, коллекция показала мой результат. Но, конечно же, хотелось бы отметить именно моего научного руководителя Шитикову Ирину Борисовну за то, что она привнесла огромный вклад также в создание вот моей коллекции, потому что она является, по сути, соавтором. Она меня руководила на протяжении всего пути создания коллекции. И вообще, это, знаете, такой преподаватель. Вот, мне кажется, очень мало таких преподавателей, так скажем, с большой буквы. В общем, она настолько, вот, мне кажется, погружена в свое дело с любовью, с огромным каким-то трепетом постоянно ко всему подходит. Если у тебя что-то не получается, она 100 раз подскажет, поможет, расскажет, покажет, как нужно. И, в общем, это очень ценно, это мотивирует именно вот учиться что-то делать, даже если тебе не получится что-то, ты знаешь, что тебе могут помочь, объяснить, и обязательно получится. И вот так мы сработались очень на такой прям волне хорошей мы шли, и вот хотелось еще делать, и было бы еще время, мне кажется, мы бы эту коллекцию там развили, я не знаю, и развивали бы.
15: Вы представили свою коллекцию на защите еще раньше на показе таком очень серьезном, который называется «Магия орнамента». Может быть, для начала объясним смысл?
16: Да,
15: название,
16: конечно.
15: Коллекции.
16: Давайте, конечно. Начну, наверное, с источника творчества. Источником творчества стал традиционный ковровый орнамент. Выбор данного источника не случайен. Для меня ковер является не просто предметом интерьером, а именно символом домашнего тепла, памяти детства, семейных традиций, культурного наследия. Именно поэтому вот мне было интересно переосмыслить ковровые мотивы языком современной моды и показать, что традиция может не только сохраняться, но и получать новое современное прочтение.
15: А это вы сами к этому пришли? Или вам кто-то подсказал вот первый толчок-то?
16: Откуда? Я сейчас расскажу об этом, что вообще так получилось, что я совмещала вот учебу и работу на трикотажном предприятии «Аллегром». И именно там ко мне впервые пришла мысль, идея использования традиционных ковровых орнаментов в современной вот трикотажной одежде. В графическом редакторе на компьютере я разработала цифровую версию узора, а затем трансформировала его в разные орнаментальные конфигурации. Например, вот джемпер, жилет, которые из коллекции у меня представлены были, они уже запущены в производство. Вот. А началось с того, что мне нужно было разработать изделие с каким-то жаккардовым переплетением. И я вот подумала, что орнамент, потому что конкретно лично для меня это такой, знаете, как некий талисман и особое вот такое эмоциональное чувство у меня, ну, не знаю, такая ностальгия, скажем.
15: Что самое главное, по-вашему, дала вам кафедра индустрии моды, с которой вы теперь прощаетесь?
16: Очень жаль.
15: Научила она чувство вкуса, может быть, умению презентовать себя коммерческим каким-то таким первоначальным навыком?
16: Ну, вообще, да, все это было, вот вы правильно отметили, действительно. Разбираться в своей специфике, быть специалистом в своем деле, интересоваться, везде участвовать, проявляться активно, конечно же, куда без этого. Ну и в целом, наверное, просто хотелось бы, да, вот поблагодарить вот за то, что так вот научили, и все, научили тому, что нужно не сдаваться, идти вперед. Трудности, они всегда будут, и нужно уметь с ними справляться, и вот тогда успех будет.
3: И это была последняя информация, чем запомнятся новые 7 дней. Расскажем в следующий понедельник. С вами была Татьяна Курбатова. Хорошего дня и спокойной рабочей недели.
2: Вести Орел. События недели. Информационные итоги в материалах и репортажах наших корреспондентов на Радио России.
17: Здравствуйте, в студии Григорий Николаев.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске фонд «Защитники Отечества» поможет двум новым категориям участников СВО. 83 человека вступили в орловское подразделение «БАРС», и в регионе завершается основной период ЕГЭ. Далее подробности. Фонд «Защитники Отечества» поможет двум новым категориям участников спецоперации, об этом сообщил губернатор Андрей Клочков. Спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, а также средства адаптации жилья вправе получить ветераны с инвалидностью, оставшиеся на службе, а также военнослужащие, находившиеся в приграничье. Ранее, цитата, с такой инициативой выступила председатель фонда Анна Цивилева, а также президент России поддержал это решение, напомнил глава региона. Лучших медиков Орловщины наградили в преддверии профессионального праздника. Торжественная церемония состоялась в МСК «Победа». Заслуженные специалисты получили почетные грамоты и благодарности губернатора. Награды Совета народных депутатов сообщает сайт правительства области. Замгубернатора Александр Бирюков поблагодарил врачей за профессионализм и человечность, отметив, что, помогая людям в течение своей карьеры, они сталкиваются с постоянными вызовами. 83 человека вступили в орловское подразделение «БАРС». Часть резервистов уже охраняет первый стратегический объект в регионе. Об этом говорил губернатор Андрей Клочков. Другие бойцы из МОБ-резерва проходят боевое слаживание. Сбор длятся 2 недели. В полевых условиях и обстановке, максимально приближенной к реальности, резервисты учатся отражению налетов БПЛА и оказанию медпомощи. Категория годности для записи – А, Б или В. Возраст прапорщиков, сержантов и солдат для включения в резерв до 52 лет. Младших офицеров до 57, старших до 62 лет. Сотрудники УМВД России по Урицкому району установили личность подозреваемого в мошенничестве при заключении соцконтракта. Подробнее о деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Алисия Лихобабина.
2: Следственным отделением ОМВД возбуждено уголовное дело в отношении гражданина 1981 года рождения. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый получил государственную социальную помощь на организацию деятельности по ремонту автомобилей. С ним заключили социальный контракт, в соответствии с которым он получил 350 тысяч рублей на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности. Согласно представленному им бизнес-плану, на эти средства он намеревался приобрести оборудование для ремонта и покраски автомобилей. Однако этого не сделал, потратив перечисленные средства не по целевому назначению. При этом гражданин предоставил недостоверные чеки о покупке оборудования и отчитался о выполнении бизнес-плана, хотя никаких шагов к развитию предпринимательства не предпринял.
1: Мужчина находится под подпиской о невыезде, следствие продолжается. Пожарные эксперты провели испытания систем противопожарной защиты производственного объекта. Подробнее расскажет сотрудник пресс-центра управления МЧС по региону Антон Ухин.
3: Ряд зданий организации был недавно введен в эксплуатацию, оснащен системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Они являются ключевыми элементами комплекса противопожарной защиты. Объекты решают разные, но неразрывно связанные задачи. Вместе они обеспечивают раннее обнаружение очагов возгорания и оперативное информирование находящихся в здании людей о необходимости эвакуации. Их эффективная совместная работа позволяет снижать риск здоровья и жизни людей, минимизировать материальные потери и предотвратить панику при эвакуации. Специалисты ПЛ провели полный цикл испытания. Проверили работоспособность пожарной сигнализации, провели тестовый запуск системы оповещения и замерили уровень звукового давления извещателей. Экспертами оценивалась правильность размещения дымовых и ручных извещателей, их чувствительность и отсутствие зон, где возгорание может остаться незамеченным. Кроме того, была обследована система оповещения и управления эвакуации. Специалисты проверили работу световых указателей, выход, звуковых оповещателей и качество речевых сообщений, которые используются при возникновении чрезвычайной ситуации. Оценка громкости и разборчивости речевых сигналов проводилась по всему периметру здания, особенно тщательно в местах массового пребывания людей и на путях эвакуации. По итогам обследования все проверенные системы признаны исправными и соответствующие требованиям нормативных актов о пожарной безопасности.
1: Телефоны экстренных служб 01 101 или 112. В Орловской области завершается основной период ЕГЭ. 18-19 июня выпускники сдают экзамены по информатике и иностранным языкам. Компьютер на ЕГЭ сдавали 235 участников, на 19 число зарегистрировано было 256. Устную часть по английскому сдавали 160 человек, по немецкому 4 выпускника этого года, один сдавал французский язык. В ЕГЭ по английскому примут участие 110 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона. Напомню, что экзамены проходят на 14 площадках, результаты станут известны не позднее 30 июня, а по английскому языку 2 июля. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Юбилейный благотворительный забег по берегу состоится в Орле 1 августа. Регистрация участников открыта на сайте поберегу.рф до 30 июля. Для тех, кто хочет поучаствовать в мероприятии, но не желает или не может бежать, на сайте мероприятия есть раздел «Не бегу, помогу». При участии в забеге необходимо предъявить паспорт и медицинскую справку о допуске к соревнованию. Орловский спортсмен Артем Платов завоевал 2 медали чемпионата России по спорту глухих по спортивной борьбе. Соревнования завершились в Калининграде. Наш спортсмен успешно выступил на соревнованиях, поднявшись на пьедестал сразу в 2 дисциплинах. Стал вторым в вольной борьбе и завоевал бронзу в греко-римской. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе переменная облачность, дождь. Температура воздуха днем 20-22 градуса. Ветер северо-западный, в основном скорость 2-3 метра в секунду с порывами до 8. Давление атмосферное 748-746 миллиметров ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Бресте в день памяти и скорби почтили память погибших советских солдат. ВСУ потеряли две станции «Старлинк» и опорный пункт на Добропольском направлении в ДНР. Прокуратура запретила миллиардную спортивную стройку на Ямале. Подробности далее. Бойцы группировки «Войск Центр» уничтожили два комплекса спутниковой связи «Старлинк», три ударных беспилотника и опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщили Минобороны. Технику противника засекли разведывательные дроны. Кроме того, в районе линии боевого соприкосновения российские войска уничтожили три ударных беспилотных аппарата ВСУ. Уничтожение средств связи и ударных дронов противника существенно снизило боевой потенциал ВСУ на этом участке фронта и лишило возможности координировать действия своих штурмовиков. Тысячи людей собрались этой ночью у мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». Она первая встала на пути немецко-фашистских захватчиков в первый день Великой Отечественной. После театрализованной постановки у монумента мужества состоялся митинг-реквием. На площадь церемониалов вынесли знамя Брестской крепости и флаг Белоруссии. Собравшиеся возложили цветы и венки к вечному огню. Выступая в Бресте, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал сделать все возможное для сохранения исторической правды.
4: Здесь, в Бресте, ее защитники первыми встретили врага. Находясь в окружении, Брестская крепость стояла. Солдаты и офицеры погибали, но не сдавались. Они делали все для того, чтобы защитить нашу Родину, защитить свои семьи от немецко-фашистских захватчиков. Наш долг внуков, правнуков, будущих поколений – сделать все для того, чтобы защитить историю, защитить правду о войне.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко направил участникам митинга послание, в котором призвал защищать историческую правду и беречь память о героях войны. Российский МИД тем временем фиксирует попытки Запада стереть на страницах истории подвиги советских солдат в Великую Отечественную войну. Ряд государств, в первую очередь Республики Прибалтики, Польша и Украина, под предлогом СВО усилили кампанию по уничтожению у себя российских и советских памятников. Об этом рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что министерство в рамках борьбы с фальсификацией истории Второй мировой готовит тематические доклады. Они посвящены действиям отдельных стран применительно к военным мемориалам. Объектом в первую очередь политики Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины. Киевского агента задержали в Воронеже. 21-летний мужчина по заданию украинских спецслужб наблюдал за военными объектами в Подмосковье. Кроме того, в задание шпиона входила вербовка людей, а также содействие в работе мошенническим колл-центром. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В отношении предателя возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Власти отказались от идеи запрета иностранных нейросетей в России. IT-системы, где такие технологии уже используются, смогут работать на них как минимум до 32 года. Это следует из финальной версии законопроекта об искусственном интеллекте, текст которого приводят «Известия». Ограничения затронут только крупные модели ИИ, а также самые чувствительные сферы госуправления и объекты критической инфраструктуры. Частный сектор и бизнес сохранят право самостоятельно выбирать технологические решения, сообщил изданию вице-премьер Дмитрий Григоренко. Уральские авиалинии наказали рублем за нарушение правил оказания услуг. Свердловская транспортная прокуратура оштрафовала компанию на 42 тысячи рублей. Об этом сообщили в ведомстве. Поводом для разбирательства стал февральский инцидент с рейсом Москва-Ургенч, который был задержан более чем на 11 часов. Пассажирам, вопреки требованиям закона, не предоставили гостиницу. Прокуратура остановила миллиардную спортивную стройку в Новом Уренгое на Ямале. Поводом для прокурорской проверки стало подозрительно долгое

0: строительства. Как выяснила российская газета, еще 6 лет назад Управление капитального ремонта и строительства подписало с подрядчиком контракт, согласно которому фирма должна была возвести горнолыжную базу вместе со стадионом и лыжероллерной трассой. На эти цели власти выделили грандиозную сумму – более 1 300 000 000 рублей. Объект нужно было сдать уже этой осенью, однако подрядчик успел освоить меньше трети выделенных средств. Прокуратура обвинила подрядчика в недобросовестности и потребовала расторгнуть договор. О том, понесет ли фирма ответственность за срыв госзаказа, не уточняется. Иран несгибаемый в вопросе обогащения урана. Если этот пункт будет прописан в сделке, то власти никогда ее не примут. Об этом накануне заявил президент исламского государства Масуд Пезешкиан в ходе выступления на симпозиуме в зале Центрального банка в Тегеране. По словам политического лидера, врагам страны нужно смириться с тем, что Тегеран не будет играть по их правилам. Иранские власти намерены до последнего отстаивать свои интересы. И напомню, 18 июня телеканал Fox News сообщил, что запасы высокообогащенного иранского урана будут уничтожены на месте. МАГАТЭ будет контролировать этот процесс. Телеканал сослался на текст подписанного США и Ираном меморандума. Ранее страны-участницы консультаций в Швейцарии проработали дорожную карту выхода на заключение окончательного соглашения между США и Ираном. Об этом заявил Пакистан, который выполняет роль посредника. Тегеран в ходе дискуссии благодаря посредникам решил ряд вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов Ирана. Об этом заявил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. И вернемся в Россию. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла почти на 6 тысяч гектар и превысила 173,5 тысячи. Об этом сообщает лесопожарный центр региона. Сейчас на территории края действует 89 пожаров. Стихии противостоят около 1500 человек и несколько десятков единиц техники. Накануне на помощь Красноярскому краю в тушении лесных пожаров прибыли пожарные из Иркутской области. 7 землетрясений произошло у берегов Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем телеграм-канале. По оперативным данным Крымской сейсмической сети, эпицентр толчков находился в Черном море примерно в 26-30 километрах от Севастополя. Максимальная магнитуда составила 4,4. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье. В гидрометцентре агентства ТАСС рассказали о дождях, местами сильных, и грозе. Порывы ветра сегодня могут достигать 15 метров в секунду. При этом в регионе будет достаточно тепло, 23-24 градуса в столице и от 21 до 26 градусов по области. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Полузащитник Краснодара Кевин Линини стал автором первого гола сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира по футболу. В историю своей страны он вошел на 21-й минуте матча с Уругваем. Эта встреча в итоге завершилась в ничью 2-2, а Линини признали лучшим игроком поединка. Испания разгромила Саудовскую Аравию 4-0, Бельгия сыграла в ничью с Ираном 0-0, а Египет взял верх над Новой Зеландией 3-1. Это победа для африканцев, первая в истории чемпионатов мира. Греческий АЕК хочет приобрести у ЦСКА полузащитника Дмитрия Баринова. Об этом сообщает чемпионат. Игрока в своей команде хочет видеть Марко Николич. Прошлым летом специалист убедил руководство АЕКа о необходимости трансфера Баринова. Однако тогда прежний клуб футболиста «Локомотив» ответил отказом. И в итоге зимой полузащитник перешел в ЦСКА. «Трансфермаркт» оценивает стоимость Баринова в 7,5 миллионов евро. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2029 года. Даниил Медведев опустился на две позиции в обновленной версии мужского теннисного рейтинга. Первая ракетка России переместился с 7-го места на 9-е. Андрей Рублев остался на 13-й строчке, а Карен Хачанов впервые с 2025 года покинул топ-20. Он теперь 22-й. В женском теннисном рейтинге лучшая из россиянок мира Андреева, она по-прежнему на 5-м месте. Диана Шнайдер осталась на 16-й строчке, Екатерина Александрова на 19-й, Анна Калинская на 20-й. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи. Погода.
0: В Южно-Сахалинске сегодня 14-16 градусов. В Екатеринбурге 26-28, ожидаются кратковременные дожди с грозой. В Омске 29-31, в Красноярске 22-24, в Новосибирске 30-32 градуса. В Вологде и Оренбурге 20-22, временами пройдут дожди. В Калининграде 23-25, в Сыктывкаре 26-28 и без осадков. В Ставрополе 23-25, в Нальчике от 21 до 23 облачно, ожидается кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем 22-24. В Москве те же 22-24 градуса, днем ожидается кратковременный дождь с грозой. Сейчас в столице 21 градус.

0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2023 года.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России, в студии Наталья Бехтина. Сегодня поговорим о такой отрасли современной науки, которая называется палеогенетика. И поможет нам разобраться в этом сложнейшем предмете Егор Прохарчук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук. Добрый день, Егор Борисович.
2: Здравствуйте.
1: Палеонтология – это наука о мире вообще.
2: Да, о древнем мире.
1: О древнем мире вообще. Потом, значит, научные знания расширялись, появились новые отрасли науки, в том числе генетика. И вот палеогенетика – это, значит, стало быть, наука о происхождении, передвижении по планете, принадлежности там расовой или какой-то иной, о семейных каких-то связях древнего человека, основанная на изучении генома этого человека. Это очень приблизительно, да?
2: Приблизительно так.
1: А поточнее?
2: Палеогенетика говорит лишь о том, что вы занимаетесь генетикой древнего человека.
1: Древнего человека.
2: А вот все, что вы перед этим назвали, передвижение, расы, образ жизни, это то, что к современному относится, оно и к древнему относится. Поэтому генетика современного человека, а так покороче сказать, палеогенетика древнего человека.
1: Древнего человека.
2: То есть в целом обе отрасли, эти, их объектом является ДНК. Современная ДНК – это генетика или там геномика, а древнего ДНК – палеогенетика, палеогеномика. Вот.
1: Что дает нам знания, которые получаются в результате работы ваших коллег, исследования именно в этой области? Или это просто инструмент, который позволяет расширять знания, или знания эти будут меняться?
2: Знаете, когда спрашивают, зачем, я так сразу напрягаюсь, потому что если сводить человека только к его необходимости, потреблению, с точки зрения простого потребления, ответ не зачем. Это не приведет, что у вас будет больше машин, еды и прочего-прочего. Да? Безусловно, человек больше, чем потребление, поэтому его тяга к новому, его любопытство, его тяга к познанию является двигателем нашего движения вперед. Поэтому как только возникла возможность изучать ДНК древних организмов, безусловно, это стало инструментом, который используют археологи, антропологи в частности. Поэтому те люди, которые занимаются древней ДНК, во многом они себя позиционируют как инструмент в руках постановщиков задач. А когда археологи перед нами выкладывают на стол там, десяток гипотез, а мы можем сказать, что вот это, наверное, более вероятно, чем другая, с помощью анализа древней ДНК. Вот в этом цель исследования. Опять-таки, современная наука не генерирует такого черно-белого знания. В этом особенность современной науки, что вы, ну, в общем-то, генерируете наиболее достоверные гипотезы. Среди всех гипотез вы говорите, вы знаете, вот на сегодняшний момент развития технологий мы считаем, что вероятность этой гипотезы выше, чем других гипотез.
1: Я однажды слышала ваше одно интервью. Вы сказали в нем, что в беседе, вернее, об этой серьезной науке, сказали о том, что у ученого не может быть проблем этических. Его цель – знание. А уж как там полученные им знания будут использованы, тогда, ну, это такой банальный, значит, сразу на ум приходит, в конце концов, атомная энергетика и атомная бомба. Это тоже следствие работы физиков великих. Они же не думали, наверное, об этом. То же самое вот так любая наука. Значит, по-вашему, здесь нет этических проблем? Или они есть, но они преодолеваемы?
2: Знаете, я буду существенно более аккуратен в словах теперь, раз я просто хочу сказать, что человек больше, чем специальность, чем он занимается. Любого ученого волнует получение нового знания. Любой ценой, как ученого. Но человек не плоский. В человеке есть, соответственно, там, гражданин, семьянин, муж, отец, член какого-то клана, религиозного или этнического. Поэтому, конечно же, здесь возникает масса вопросов, и я никогда бы не сказал, что этических вопросов нет. Наоборот, я член биоэтической комиссии Русской Православной Церкви, синодальной, и я вижу, какое гигантское количество вопросов, связанных с ДНК и с такими подобного рода генетическими технологиями. Поэтому я лишь говорил о том, что в целом ученые циничны вообще, вот как ученые, они циничны. Ядерная бомба, да, ну давайте ядерную бомбу. Редактировать геном человека, да, значит, давайте редактировать геном человека. Безусловно, он идет, этот человек, к своей цели. А окружающее общество, оно так или иначе говорит, вот это можно, это нельзя.
1: И за счет этого,
2: собственно
1: конечно, говоря,
2: запреты являются частью культуры. Не было бы запретов, не было бы культуры. Как только возникает табу, возникает культура. Поэтому, безусловно, культура проведения научных исследований, она формируется из определенных запретов, которые я, как ученый, может быть, мне некомфортно, но я их абсолютно точно признаю, понимаю их. Собственно, в той области, которой я занимаюсь, в области палеогенетики, ну, я могу себе представить, не могу сказать, что я прямо уже так сталкивался, но вот, например, при работе с останками семьи Рюриковичей, Рюрика, то там есть некоторые из них святые. Нам ни разу не приходилось работать с останками святых, но я могу себе представить, что это определенная проблема. Значит, тогда бы, ну, я бы как бы поступил, наверное, своих сотрудников, наверное, попросил бы попоститься, прежде чем работать с останками святых.
1: Ну да, ну как-то...
2: Есть определенные ограничения, причем эти ограничения связаны с тем, что тот институт, социальный институт, который предоставляет нам эти мощи или останки, для них это важно. Я должен уважать позицию этих людей. Соответственно, если они идут мне навстречу и разрешают, то и я должен пройти свой путь навстречу, совершив определенные действия. Более того, я могу сказать, что ну, это не только касается, и так устроено только с Русской Православной Церковью. Опять-таки, вот на той передаче, о которой вы вспомнили, рассказывали о южноамериканских племенах. Там были проблемы, связанные не с религией, а с кланом, с, да, кланом, с определенным кланом. Это наше семейное родовое захоронение. Что вы здесь делаете? Вы относитесь к этому с пиететом, с уважением. Соответственно, как я понял, те ученые, археологи, которые занимались, они пошли тоже навстречу. Я знаю, что и в еврейских общинах, которые занимаются генетикой у евреев, это целая проблема. Соответственно, там тоже должны быть определенные, так скажем,
1: ограничения
2: да, по работе с этими образцами. Поэтому некое противоречие, безусловно, существует между тем, к чему идет ученый, он может снести все рамки, да, и то, как видит себе общество. Во многом это касается там, правил дорожного движения, пристегивания ремнем безопасности.
1: Ограничения,
2: да, абсолютно да. Верно. Поэтому они существуют, они важны, и о них нужно думать, тем более, когда вы смотрите так в глубину веков, в тот момент, когда какие-то захоронения могут быть мифологизированы, да, перейти в разряд культовых или каких-то сакральных. И это надо учитывать, безусловно.
1: Вот вы упомянули исследование потомков Рюриковичей. Наверное, в результате этой работы ученых из тех людей, которые полагают себя потомками, безусловно, да? А вдруг оказывается, что...
2: Это проблема, да.
1: Не совсем.
2: Мы уже столкнулись с этим, и я, честно говоря, не очень знаю, как они будут выходить из этой ситуации.
1: Это так принципиально.
2: Для меня совершенно не принципиально, но, наверное, для какого-то рода людей это принципиально. Помните, ну, да. Ширли Мерли был такой фильм?
1: Да, конечно.
2: Это классический пример. Поэтому всегда помните, что человек больше, чем его ДНК.
1: Это святое замечание, совершенно верное. И вот если закончить о потомках, в свое время, когда исследовали останки членов царской семьи, какие кипели страсти? Можно вообще ли касаться этого? Нельзя ли? В то время палеогенетика была уже на том уровне, который мог бы, и на этих данных было построено заключение о том, что да, это останки членов семьи Романовых.
2: Ну, я бы так сказал, что эта наука постоянно развивается, и возможность работы с полными геномами, которая предоставилась приблизительно в середине нулевых годов, с 2005 по 2010, царская семья не анализировалась теми методами. Но доказательства, полученные в ходе анализа более такого конвенционального, более классического, они достаточно убедительны. Подтвердили те выводы, которые сделала комиссия, и поэтому на тот момент наука еще не так далеко продвинулась именно с оперированием полными геномами, но, тем не менее, это никак не снижает ценность тех доказательств, которые были получены на тот момент.
1: Вообще скорость развития такой науки, как генетика, она стремительна? Или все-таки здесь и торопиться не надо, и возлагать какие-то, может быть, неоправданные надежды на результаты таких исследований?
2: Мы с вами сидим в студии, где полно полупроводников. Там монитор, наши телефоны, ваши часы.
1: Наушники,
2: да? А собственно, пик изучения, научного изучения, пришёлся там на 40-е, 50-е годы этих материалов. И те выдающиеся открытия в области полупроводников, к которым имели отношение и русские ученые, в том числе советские ученые. А вот как бы сливки снимаем мы спустя достаточно протяженный период времени, хотя для них было все понятно. Поэтому сейчас, безусловно, такой пик развития геномики, накопления данных, осмысление их, и более того, генетика – это не сама по себе наука, все же это некий сплав по большому-то счету и физики, безусловно, математики, статистики, математических методов анализа и моделирования, молекулярной биологии. То есть это достаточно сложная наука на стыке классических наук. Развивается она действительно достаточно быстро, бурно, но компенсируется это тем, что много очень лабораторий, то есть очень большим фронтом идет. И если вы сделаете открытие, которое не подтвердится, допустим, в других лабораториях, грош цена этому открытию. Обычно никто в это не поверит. Поэтому массовость такого рода исследований и подтверждает и гарантирует того, что вы идете в неком тренде. Поэтому с палеогенетикой это хорошо. Геномов очень много древних. Наша страна является пока в основном донором этого материала. Это связано с тем, что, ну, во-первых, мы занимаем большую территорию. Второй момент, что это помимо геномов людей, это геномы животных, которые могут находиться в вечной мерзлоте. Соответственно, у нас гигантские просторы вечной мерзлоте, ну, в частности, мамонты или ископаемые там шерстистые носороги, какие-то другие животные, они очень хорошо сохраняются. ДНК очень хорошей сохранности. Но постепенно Россия переходит из страны только донора не только углеводородов, но и палеогенетического материала на то, чтобы уметь интерпретировать, извлекать археологические смыслы, строить свои гипотезы. Не то, что вы отдаете кости, где-то там анализируются и строятся гипотезы, а чтобы ваши археологи совместно с генетиками, с математиками строили бы эти гипотезы, проверяли бы их, потому что, по большому счету, то, как вы строите гипотезы, это имеет не только научное обоснование. Да? Наверное, про мамонтов не очень интересно мир политиков, а вот про движение народов...
1: Да, это, движение народов – это уникальные есть исследования.
2: Но более того, я вам могу сказать, что начало там, 20 века, конец 19 века, начало 20 века в Германии были очень развиты подобного рода исторические исследования, которые оправдывали движение на восток.
1: На восток, да,
2: да. Движение на восток. Поэтому то, как мы будем заниматься такой реконструкцией истории, пусть отчасти это может быть даже вероятностные какие-то вещи, но мы должны этим заниматься, потому что иначе нам скажут, что ну, мы здесь и не жили, и вот, мол...
1: Вот мы здесь не жили, или вы здесь не жили. Да. Как известно, вот все территориальные споры – одни из самых
2: болезненных
1: да. и трудноразрешимых споров. И поэтому, конечно, вот я прочитала, правда, еще давно, сейчас просто вернулась к чтению этих сюжетов о Денисовой пещере. Алтайский край, границы Алтай-Горного и Алтайского края – это вообще места силы, потому что считается, что ты туда поедешь, и будет тебе счастье. Ну, на самом деле, там много всяких, ну, артефактами их, наверное, нельзя назвать. Это научные такие есть возможности для изучения древнего человека, его передвижения. И оказывается, что обитатели Денисовой пещеры и обитатели австралийских, новозеландских архипелагов – это...
2: Полинезия.
1: Островов Полинезии. Да. Это как бы... Братья.
2: Ну, не совсем так. Ровно с той же степени братья, насколько мы, белые люди, братья неандертальцев.
1: Неандертальцы. То есть, ну... А ведь считал, что неандертальцы да-да, это ну... тупиковая ветвь. Развитие
2: как бы братья сильно сказано, и все же вы должны понимать, что мы говорим о событиях денисовцев там, 200 тысяч лет назад. Даже уже не нужно говорить до нашей эры, потому да, что там 200 или 202 тысячи лет – это уже не так важно. Поэтому, еще раз говорю, это важно с исторической точки зрения. Да, там, почему у нас цвет белой кожи, а у африканцев черный? Связано с примесью неандертальцев, которые жили в Европе и имели контакты с кроманьонцами там, приблизительно 50 тысяч лет назад, в интервале от 50 до 30 тысяч лет назад. Потом они исчезают как вид, но, тем не менее, передали нам интересные признаки, типа голубоглазости, белой кожи, допустим, определенной устойчивости к вирусу иммунодефицита человека и прочее-прочее. Да, там есть целый ряд генетических характеристик. Это важный момент, кстати говоря. Потому что до этого, когда я учился в школе, считалось, что неандертальцы и современные люди были два разных вида. Да. Это было, кстати говоря, связано со слабостью методической. Ну, если кому-то из наших слушателей интересно, то раньше анализировали только митохондриальную ДНК. Это небольшая молекула ДНК, которая передается только по материнской линии. Угу. Она небольшая, там всего 15 тысяч букв генетических. А весь геном человека 3 миллиарда букв.
1: Миллиарда, да.
2: Поэтому вы можете представить, что это там на 6 порядков в миллион раз меньше. И мы тогда так много букв не могли читать, а могли читать вот только у митохондрии. И прочитали ее, да, она вроде как только кроманьонская. Мы решили, что неандертальцы там не имеют никакого отношения. А когда появились в нулевые годы возможность читать полные геномы, то есть все эти 3 миллиарда букв, хочу напомнить, что 3 миллиарда букв – это не маленькая книга, да, «Войне и мир» всего 3 миллиона букв.
1: Это библиотека.
2: Да, это библиотека, да. Соответственно, когда появились возможности читать такие большие объемы, то стало понятно, что около 5% ДНК и азиатам, и европейцам, всем, кроме афроамериканцев, у них нет вклада неандертальцев. Вот выяснилось, да, что кроманьонцы 50 тысяч лет назад вышли из Восточной Африки, через Аравийский полуостров попадают в Европу, там встречаются с неандертальцами, которые уже жили в Европе 1800 лет приблизительно, и являются их дальними-дальними предками. Между ними происходит что-то, что мы пока не понимаем. И вот по каким-то причинам только кроманьонские женщины воспринимают неандертальских мужчин. А в другую сторону, условно говоря, неандертальские женщины с кроманьонским мужчиной, мы такого не видим. Да. Важно ли это для сегодняшнего дня, для меня лично? Для меня это не важно, там, сколько во мне неандертальца или...
1: Да. Сколько в ком Рюриковиче или еще.
2: В общем-то, это такая информация, которая вряд ли повлияет на нашу повседневную жизнь, но... С точки зрения познания мира, это весьма любопытный момент. Как люди расселялись, что с ними происходило. Вообще тяга человека к якобы пустым, ненужным знаниям делает из него культурного человека.
1: Мыслящее существо.
2: Поэтому
1: конечно.
2: В таких отдаленных перспективах, да, это вот вы сказали про денисовцев, это там 200 тысяч лет назад. И вклад денисовцев в Полинезию, раз уж мы вернулись, это тоже на уровне там, 5% в их геномы. Они, конечно, не то чтобы брать, но когда-то поучаствовали в их формировании.
1: В любом случае, вот вывод, что ли, из нашей такой небольшой беседы, вы уже, собственно, об этом сказали, что это все способствует познанию мира. А человек, как бы мы там ни ругали человечество на его современном этапе его развития, как бы мы ни ругали отдельного человека, соседа, коллегу и так далее, но все-таки, когда человек что-то узнает новое, пусть даже то, чему невозможно сколько тысяч веков, лет, он все равно становится более человеком, как мне кажется. Это как с иностранными языками говорят. Ты столько раз человек, сколько ты знаешь, допустим, языков. Наверное, вот эта замечательная наука палеогенетика, которой вы так успешно занимаетесь, и ваши коллеги, наверное, все-таки нам, может быть, когда-нибудь подарят такие знания о мире, о нас самих, что мы удивимся, восхитимся.
2: Ну, все же человек, основной вопрос, который решает для себя, вопрос смерти, так или иначе. Поэтому такой взгляд через тысячелетия назад, вот лежит у меня в лаборатории череп, там, эпохи бронзы, с датировкой 4000 лет до нашей эры, то есть 6000 лет назад. Я вот смотрю на него, этот человек был, я о нем на самом деле, могу, экстрагировав ДНК, сейчас у меня даже появляется информация, я могу с помощью своего анализа палеогенетического узнать о его образе жизни, что-то о нем узнать. Я могу восстановить, как он жил вообще. Представляете, 6 тысяч лет назад думал ли он, что будет какой-то там человек, который будет о нем что-то знать.
1: Что-то
2: то есть такая тяга к вечному, к вечной жизни, к вечному такому взгляду. Я, конечно, далек от того, чтобы там воскрешать людей по ДНК, и все эти проекты по воскрешению мамонтов, да, они, ну, скорее носят пиар-акцию, нежели реальную научную, но, безусловно, очень любопытно, даже волнительно взглянуть на глубину там 6 тысяч лет назад об этом человеке.
1: И, может быть, посмотреть. Позволит человечеству или человеку проще посмотреть на момент конечности жизни.
2: Ну да, понимаете, жизнь, она, конечно, как бы мы не хотели умереть, нам до конца это не удастся сделать, но даже это мирское существование, наша жизнь здесь, она оставляет у себя следы, которые абсолютно научным методом, нерелигиозным методом, я хочу подчеркнуть, все же религия и наука – это разные подходы, научный метод познания говорит о некой воспроизводимости и несубъективности познания этого. То мы можем говорить об этих людях, что это очень любопытно.
1: При этом, да. Конечно, хотелось бы, чтобы не превалировала тут некая псевдонаучность.
2: Конечно, да.
1: Ангажированность.
2: И... В этом проблема. В этом проблема, конечно. И, конечно же, научный метод познания должен быть основным.
1: Основным, да.
2: И, по крайней мере, в тех вопросах, если вы говорите на языке науки, то не нужно их смешивать. Поэтому научный метод познания здорово, интересно, и Очень важно. Но еще раз хочу подчеркнуть эту историю, что человек всегда больше, чем ДНК.
1: Чем да. ДНК, да.
2: Посмотрите на двух близнецов, и они разные люди. А ДНК у них будет...
1: Но они все равно разные. Да?
2: Да, они разные. Что-то еще существует. Это не что-то такое абстрактное. Ученые понимают, что это и надгенетический механизм, и эпигенетика, это и нейронные связи, и воспитание. И человек вообще сложнейший организм. Существенно сложнее ЭВМ или там самолета и прочее. С клеткой мы до сих пор не понимаем, как эта система взаимодействует.
1: Ну, вот. Впереди большие перспективы.
2: Ну да, поэтому масса работы, интереса к жизни.
1: И, кроме того, мне кажется, в людях не может угаснуть интерес к тому, что делают, допустим, ученые. У вас свой интерес, у вашего потребителя научных знаний свои тоже интересы. И, в общем, конечно, всем хочется пожелать удачи вам в вашей работе, а нам в том, чтобы мы прислушивались к тому, что вы делаете, делали какие-то выводы для себя, как люди, как члены общества, как социальные существа и так далее.
2: Спасибо вам большое. Мне было очень приятно и интересно поговорить с вами.
1: Спасибо. Я напоминаю слушателям Радио России, что гостем нашей студии был сегодня Егор Прохарчук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, палеогенетик. Кстати, вы еще и физик, да?
2: Я вообще скорее физик, чем палеогенетик.
1: Это нам о чем говорит? О том, что генетика, палеонтология, палеогенетика и все отрасли – это все синтез интересных научных знаний. Благодарю за внимание наших слушателей. Наталья Вихтина, Радио России.
0: Настоящее историческое. Presence Historicum. Лучшее. Запись 2023 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. В эти дни между Днем Победы и Днем Памяти 22 июня граждане нашей страны, как и миллионы людей по всему миру, со слезами благодарности вспоминают подвиг победителей и оплакивают жертв Второй мировой войны. Однако есть у нас братская страна. Страна братская, но охваченная безумием. Безумием, которое приводит к очень большим жертвам. И это братская страна – Украина. В годы Великой Отечественной войны русские и подавляющее большинство украинцев воевали бок о бок и страдали бок о бок от зверств немецкой оккупации. Украинская ССР дала нам плеяду героев. Героев, освободивших украинскую землю от ужасов нацизма. Героев, которые оказались не нужны Украине современной, Украине, захваченной интересами западных корпораций и спецслужб, Украине, охваченной безумием не просто национализма, но нацизма, Украине, славящей Бандеру, Шухевича, Петлюру. В эти победные дни хочется вспомнить тех украинских героев, которые, вопреки в прямой укор безумию их малой родины, продолжает чтить наша страна. Страна, которая не только вновь сжигает немецкие танки и бьет пособников нацизма на землях Донбасса, Новороссии, Украины, но и хранит нашу общую память, нашу общую культуру. И сегодня давайте вспомним в рамках нашего нового цикла «Украинцы, преданные Украиной» имя великого полководца, одного из маршалов Победы, маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. Родился будущий маршал в Одессе. Отец не стал ни дожидаться родов, ни воспитывать ребенка. Более того, при отчестве Яковлевич личность отца-полководца остается неизвестной. В литературе и в интернете можно встретить разных кандидатов на пост отца-маршала, от землемера до полицмейстера. Факт остается фактом. Будущего маршала Победы воспитывала мать, Варвара Николаевна, крестьянка, которая на заработки пришла в Одессу. С началом Первой мировой войны Родион Малиновский, смышленый мальчик, которому не было еще 16 лет, соврав, что ему уже все 18, ушел добровольцем на фронт. Военную службу он начал подносчиком патронов в 256-м Елисаветградском пехотном полку. Боевое крещение он принял в сентябре 1914 года в боях с немецкими войсками на реке Неман. Тогда, в Первую мировую или Великую войну, одним из основных противников России была Австро-Венгрия. Но молодой солдатик из Одессы вряд ли мог представить, что через 28 лет именно его армиям придется штурмом брать одну из столиц двуединой монархии – город Будапешт. На фронте Родион Малиновский рано проявил и доблесть, и смекалку. Воюя в пулеметной команде, он в 1915 году получил Георгиевский крест, был произведен в ефрейторы, а в октябре был тяжело ранен. После возвращения в строй в 1916 году Малиновского отбирают в состав 1-й особой русской бригады, предназначенной для отправки на Западный фронт в помощь союзникам. Так молодой солдатик-одессит Малиновский оказывается во Франции. Вот как он описывает прибытие в Марсель. Много, Очень много цветов, зелеными кружевами, спускающихся с балконов. На балконах, окнах висят роскошные ковры. На тротуарах сплошь народ. Люди рванулись бы к русским солдатам, но их сдерживают канаты. А впереди стоят шпалерами французские пуалю, призванные в армию ратники, уже пожилые, с бородками и усами. И тут же вместе с ними зеленая молодежь с детскими мальчишескими лицами. На французских ратниках синеют мундиры, пестреют разноцветными красками цветные кипи времен войны 1870-71 годов и красные брюки, которые, как на показ, выставлены даже полы шинелей специально загибаются. Чего это они нарядились такими петухами, недоумевают русские солдаты, одетые в скромное защитное обмундирование. А, шут их знает, шагай своей дорогой. В марширующие колонны летят цветы, зелень, флажки, слышны возгласы «Вив ля Руси!» Приказано отвечать криками «Да здравствует Франция!» Малиновскому, как и бойцам особых русских бригад, предстояли тяжелейшие бои на том самом фронте, на котором, по словам Эриха Марии Ремарка, все было без перемен. Перемены произошли в это время на родине. В марте 1917 года во Францию пришло известие об отречении Николая II и о свершившейся февральской революции. Спустя несколько месяцев в стане русских бригад во Франции началось восстание. Солдаты требовали возвращения на родину. Однако в этом революционном восстании Малиновский участие не принял. Он был в числе тех немногих русских солдат и офицеров, которые, верные союзническому долгу, сформировали легион чести и продолжали сражаться на стороне Антанты вопреки пропаганде, а затем и декрету о мире, пришедшего к власти большевистского правительства. В сентябре 1918 года Малиновский в составе русского легиона чести принял участие в прорыве линии Гинденбурга. За доблесть, проявленную в этих тяжелейших боях, Малиновский получил французский военный крест с серебряной звездой. По окончании Первой мировой войны Малиновский все же принял решение вернуться на родину. Свой боевой путь он позднее пишет в мемуарном историко-литературном очерке «Солдаты России», который мы только что, кстати, цитировали. Там главный герой выведен под именем Иван Гринько, но совершенно ясно, что по большей части опыт этого персонажа – это опыт самого Малиновского. Кстати, над этой книгой Малиновский, будучи уже маршалом и министром, работал в последние годы своей жизни. Издана книга была в 1969 году. Но давайте вернемся на 50 лет назад, в 1919 год, когда награжденный и императорской России, и Франции Родион Малиновский возвращается на родину. Раздираемую гражданской войной Россию Малиновский вернулся с ценным опытом, и не только военным. Он посмотрел мир, выучил французский. Вообще, за свою жизнь он выучит три иностранных языка, которыми будет владеть в совершенстве. Это французский, испанский и немецкий. Однако служба в легионе чести, французские награды и долгое, слишком долгое возвращение в Россию легли определенным бременем на его биографию, делая его не вполне благонадежным в глазах советской власти. Оказавшись в России в ноябре 1919 года, Малиновский принял решение вступить в ряды РККА. Службу в Красной армии он начал в рядах 27-й стрелковой дивизии, сражаясь против войск адмирала Колчака. Однако боевая служба Малиновского в годы гражданской войны была недолгой. Уже в феврале 20 года он тяжело заболел сыпным тифом и был отправлен в госпиталь. Из госпиталя он был направлен в тыл, вначале стрелком в Канске, а затем курсантом. Начиналась новая глава его жизни. Но о службе, испытаниях и победах Родиона Яковлевича Малиновского мы расскажем вам в следующем нашем выпуске.
0: Россия. Обстоятельства времени.
2: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
3: 23 июня в 19.00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
4: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук, и в этой программе по традиции мы будем говорить о классических композиторах, о классической музыке и ее современном прочтении.

Скотт Джоплин. Король рэгтайма появился на свет 24 ноября 1868 года в Северном Техасе. Отец был категорически против музыкальных занятий сына. Выходец из рабочего сословия, он сам хоть и немного играл на скрипке, но считал, как и многие его друзья, что сын должен получить рабочую специальность, ибо она, и только она, гарантирует стабильную жизнь и хлеб в доме. Ну, сразу вспоминается, как сидят два афроамериканских подростка под мостом, и один говорит: «Мой отец джазовый музыкант, а твой кто?» «Ну, да и мой тоже безработный». Видимо, вокруг джаза уже в те времена было немало юмора на эту тему. Да, такова жизнь джазменов. Отец так и не простил сыну отказ от рабочей профессии и ушел из семьи, когда маленький Скотт Джоплин стал заниматься музыкой. А учился он у немецкого эмигранта Джулиуса Вайса, который не только не брал денег с талантливого подростка, но также прививал ему любовь к классической музыке, к операм Вагнера и даже помог приобрести фортепиано. И впоследствии Скотт Джоплин всю жизнь с теплом и благодарностью вспоминал своего учителя. Юный Джоплин все-таки устраивается на железную дорогу в качестве рабочего, но, несмотря на неплохие заработки, не выдерживает и уходит.

Первую славу Джоплину принесли выступление на Чикагской выставке 1893 года, где более 27 миллионов посетителей имели возможности не только увидеть выставку, но и слушать рэгтайм оркестра, которым руководил пианист.

то время этот стиль был невероятно популярен. Его называли «Зов природы», «Рэгтайм» или «Рэгтайм энд блюз». Исполняли его в салунах, барах, борделях, игровых залах, в ресторанах. Повсюду, где черные музыканты за небольшие чаевые и буквально мизерную плату играли на фортепиано эту музыку. Видимо, тогда уже появился анекдот, чем отличается пицца от джазового музыканта. Пицца может накормить семью из 4 человек.

Рэгтайм считался бунтарским направлением, но многие пианисты лишь немного изменяли известные темы маршев, прибавляя синкоп и ритмическое разнообразие. А вот Скотт Джоплин отличался от всех тем, что сочинял свою собственную музыку.

Поначалу из-за неграмотности он не мог достаточно заработать. Его окружали обманщики, менеджеры, жулики. Они всегда воровали часто даже и его музыку, не то что гонорары. Но так бывает, ибо Скотт Джоплин, как выходец из простого сословия, не был достаточно грамотен. Но однажды совет адвоката Джоплину стал приносить ему деньги. Адвокат посоветовал брать всего лишь 1 цент от продажи нот, и дела пошли вверх. Джоплин разбогател, а его «Рэгтайм» – «Кленовый лист» стал первым произведением, продажи нот которого превысили 1 000 000 экземпляров. Тогда это были рекордные продажи в Америке, и этот «Рэгтайм» стал первым инструментальным хитом.

0: Успешный пианист и композитор Джоплин всю жизнь мечтал и, наконец, сочинил оперу «Нежданный гость». Но его доверчивость к импресарио и окружавшие его вороватые менеджеры вконец разорили композитора и оставили его с долгами. В конце концов, и партитура была безвозвратно утеряна. Скотт Джоплин умирает в болезнях и нищете 1 апреля 1917 года. Но, как и многие великие, он получил признание только после смерти, ведь при жизни его музыка казалась слишком черной для белой светской публики, но и была слишком белой для черной общины американцев.
1: Виктор Зинчук. Соло.
0: Скотт Джоплин является величайшим автором рэг-тайм, повлиявшим на зарождение джаза, а его жизнеутверждающий полный позитивной энергии стиль стал уже классикой. Берегите свое хорошее настроение, а уже оно будет беречь ваше здоровье.

0: С вами был Виктор Зинчук. И, как всегда, по традиции, свои пожелания отправляйте на мою страничку ВКонтакте, а расписание наших концертов, где мы исполняем все классические произведения, вы увидите на нашем официальном сайте. До новых встреч в эфире!
1: Радио России. 30 июня. Москва. Реклама.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск

0: цене, которую пришлось заплатить советским людям за мир и свободу. Международная акция объединила миллионы добровольцев в России и за рубежом. Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев по числу погибших в годы Великой Отечественной войны. Прокуратура находится на месте атаки беспилотника по жилому дому в Тульской области. Инцидент произошел в поселке Щекино. Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным пострадавших нет, однако многоквартирный дом получил повреждения. О характере и степени разрушений не уточняется. Об ударе БПЛА по дому ранее сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. На месте ЧП работают оперативные службы. Напомню, Минобороны сегодня отчиталось о более чем 300 сбитых беспилотниках над Россией. Дроны уничтожили в 14 регионах, включая московский. В Госдуме предупредили выпускников и их родителей о мошенничестве с баллами по ЕГЭ. Аферисты пользуются волнением и предлагают исправить результаты или же помочь поступить в ВУЗ. Об этом РИА Новости рассказал депутат Дмитрий Свищев. По его словам, мошенники продают фальшивое повышение баллов, создают поддельные сайты для проверки результатов и подачи апелляций, а также рассылают фишинговые письма якобы от приемных комиссий с просьбой перейти по ссылке или оплатить бронирование места. Если вам такое предлагают, то это 100% мошенники, предупредил Свищев. Делегация Ирана покинула Швейцарию спустя 18 часов переговоров с США, сообщил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. Переговоры прошли в Бюргенштоке. Стороны обсудили реализацию меморандума о взаимопонимании, который дистанционно подписали 18 числа. США не смогли обеспечить прекращение огня в Ливане, хотя эта тема, по заявлению БАГАИ, должна была стать центральной на встрече в Швейцарии. Сегодня утром страны-посредники Пакистан и Катар сделали совместное заявление, в котором сообщили, что в ходе первого раунда переговоров удалось достичь обнадеживающего прогресса. Иран и США договорились создать механизм для дальнейших технических переговоров, а также комитет высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за посредническими усилиями. Итоговое соглашение будет подготовлено в течение 60 дней. Премьер-министр Британии Стармер заявил, что принял решение покинуть свой пост. Он добавил, что продолжит занимать пост премьера до избрания своего преемника. Об этом сообщает BBC. Кир Стармер проинформировал короля Британии Карла III об уходе с поста лидера лейбористской партии. Давление на политическое решение оказали сотни депутатов-лейбористов, которые не простили провала партии на местных выборах в мае. Преемником Стармера может стать его соперник Энди Бернхэм, руководящий опыт которого до этого ограничивался лишь постом мэра Манчестера. Отмечу, что действующий глава британского правительства известен своими милитаристскими взглядами и активной военной поддержкой Украины. В Польше Зеленского поставили на место. В канцелярии президента решили разъяснить обиженному политику, почему Польша не отобрала орден Белого Орла у Муссолини, Екатерины II и Гергерда Шрёдера. Все оказалось до глубины просто. Первые двое давно умерли, Польша не отзывает ордена посмертно. А бывший канцлер Германии, в свою очередь, никогда не оскорблял польский народ. Вдобавок, ни одно подразделение Бундесвера не было названо именем так называемых героев СС. Такие разъяснения дала на платформе X замгоссекретаря канцелярии Агнешка Энджак. И напомню, поводом для ответа стал инцидент с орденом Белого Орла, которого лишили Зеленского за героизацию воевавшей против СССР в годы войны террористической организации. Глава Украины вернул награду по почте. Туристов в Греции предупредили о нашествии опасной рыбы. Местом обитания фугу являются Индийские и Тихие океаны, однако сейчас она достигла Средиземного моря через Суэцкий канал, сообщает российская газета. Известно, что употребление этой рыбы в пищу может быть смертельным из-за токсичности, а для пловцов встреча с ней может обернуться серьезными открытыми ранами. Хищника уже видели возле Крита, в Сароническом заливе, возле Додеканесских островов и вдоль Афинского побережья. Красный крест Греции выпустил рекомендации для туристов. В случае укуса фугу пострадавший должен промыть рану с мылом и обратиться к хирургу. При необходимости следует сделать прививку от столбняка. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российское антидопинговое агентство взяло под усиленный допинг-контроль чемпионок Европы по художественной гимнастике Софию Летерякову и Лалу Крамаренко. Всего в новых пулах допинг-тестирования сейчас находятся 7 представительниц художественной гимнастики. Все они обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства. Хоккейный «Трактор» обменял нападающего Егора Коршкова в Сибирь на форварда Егора Головнева. В прошлом сезоне континентального Федеральной хоккейной лиги Коршков провел 68 матчей в регулярке и набрал 37 очков. Головнев провел минувший сезон в молодежной хоккейной лиге, где в составе сибирских снайперов набрал 52 очка за 63 игры.

0: Волейболист сборной России Ильяс Куркаев перешел из новосибирского «Локомотива» в казанский «Зенит». Куркаев отыграл за «Локомотив» в общей сложности 12 лет и три последних сезона был капитаном команды. Московский «Спартак» планирует купить нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании по футболу Мирлинда Даку. Как сообщает «Советский спорт», красно-белые намерены осуществить переход уже этим летом. Даку три сезона подряд лучший бомбардир «Рубина». Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро. Судьи будут строже относиться к россиянам на международных турнирах, уверен победитель Кубка России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров Сергей Кожевников. «Нам тренеры всегда говорят, что, выходя на старт, ты должен думать, что у тебя уже есть две судейские записки, и ты должен идти так, чтобы не получить еще одну и, соответственно, дисквалификацию. Уже год на наши соревнования приезжают работать международные судьи, и в последнее время мы ходим довольно-таки чисто, потому что поняли требования международных судей», — рассказал Сергей. На Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах Кожевников установил рекорд России и показал лучший результат сезона в мире на дистанции 10 тысяч метров. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В Южно-Сахалинске сегодня 14-16 градусов без осадков. В Хабаровске 24-26. Во Владивостоке 14-16 облачно, пройдут кратковременные осадки. В Новосибирске 30-32 градуса, в Петрозаводске 21-23, в Архангельске 19-21. В Нальчике 21-23 градуса облачно, ожидается кратковременный дождь. В Симферополе 28-30, в Ялте 26-28 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, днем 22-24 градуса. В Москве днем ожидается кратковременный дождь с грозой и 22-24. Сейчас в Москве 24 градуса, ветер северо-западный 3 метра в секунду.

0: 22 июня. День памяти и скорби. Сегодня Россия вспоминает самую страшную горькую дату в истории нашей страны. В истории народов, некогда входивших в состав Советского Союза. День начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года в 4 часа утра немецко-фашистские войска, начав операцию «Барбаросса», вопреки пакту о ненападении, вторглись на территорию Советской Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии и Ленинградской области. Авиация Рейха начала массированную бомбардировку мирно спавших и не подозревавших о нападении советских городов. С особой жестокостью на оккупированных территориях будут преследовать и уничтожать сохранявших верность Отечеству борцов, советских служащих, евреев, цыган, миллионы русских, украинцев, белорусов, жителей среднеазиатских и кавказских республик будут убиты в боях, умрут от голода и болезней, от последствий бомбардировок и артиллерийских обстрелов, от газа и нацистских пуль в концентрационных лагерях. 22 июня. День памяти и скорби.
1: Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: великой победе посвящается. Сражения и люди.
1: Субботний вечер 21 июня 1941 года. Обитатели гарнизона Брестской крепости спешат в большую столовую. По субботам она превращается в кинозал. В этот раз киномеханик привез один из самых любимых фильмов – «Веселые ребята». Еще звучали последние аккорды марша «Легко на сердце» от песни «Веселый». А в это время в каждое подразделение фашистской армии, развернутой вдоль нашей границы, по телефону и по радио передавалось сообщение. Пароль «Дортмунд» – условный сигнал, обозначающий дату и время начала войны. В ночь на 22 июня, в 3 часа 15 минут по московскому времени, на Брестскую крепость и город Брест обрушился ураганный огонь. Небо озарили огненные вспышки. Землю заволокло дымом. Рушились и горели дома, раздавались крики и стоны раненых. Люди метались в поисках укрытия от непрерывного огня. К 9 часам утра город был захвачен, а крепость окружена.
2: Легендарная Брестская крепость. Ее оборона стала символом героизма, мужества и стойкости советских пограничников, бойцов Красной Армии, гражданского населения и одновременно стала символом трагического начала войны. Крепость оборонялась больше месяца. Бои шли уже под Смоленском, а защитники крепости без продовольствия, воды, практически без боеприпасов продолжали сражаться. Впрочем, не буду забегать вперед, давайте поговорим обо всем по порядку. Здравствуйте, с вами Николай Мамулашвили. Рядом со мной у микрофона историк Юрий Александрович Никифоров. Юрий Александрович, я так понимаю, что немцы делали ставку прежде всего на внезапность нападения, иначе сложно объяснить такие сжатые сроки, которые они отводили на взятие крепости.
3: Но это верно не только для Бреста, это верно и для всего СССР. Это блицкриг, это тот инструмент войны, который Гитлер использовал для того, чтобы вообще решить свои даже стратегические задачи, неважно о какой агрессии мы говорим. Ну, а Брест для нас и Брестская крепость истории – это пример всегда, символ важнейший, символ того, что вообще происходило в первые дни войны на всем протяжении советско-германской границы. И поскольку Брест, он в каком-то смысле может рассматриваться как уникальный пример, где события протекали, ну, по самому худшему для Красной Армии сценарию, по самому неблагоприятному. Это, с одной стороны, трагическое стечение обстоятельств, с другой стороны, это вина и ответственность командующих 4-й армией, например, генерала Коробкова и командующего Западным округом Павлова. Потом они на суде припирались, и припирались именно по поводу, а кто виноват в том, что вот так трагически тяжело сложилась история тех частей и соединений, кто был дислоцирован в Брестской крепости. И в то же время, с одной стороны, это показывает всю глубину трагедии, это история Бреста, Бреста, обороны Бреста. А с другой стороны, как раз всегда, начиная вот со знаменитой книги Сергея Смирнова «Брестская крепость», это всегда воспринималось как пример именно исключительного мужества и стойкости бойцов Красной Армии, кто, находясь в совершенно безвыходном положении, тем не менее выбирал сопротивление, выбирал бой с фашистами, а не сдачу в плен, потому что все пропало.
2: Многие исследователи, историки утверждают, что бои за Брестскую крепость носили хаотичный, но в то же время ожесточенный характер. В желании быстро овладеть крепостью немцы сразу же втянулись в ближние бои, которые, как известно, проходят с использованием в основном стрелкового оружия. И, соответственно, ближние бои переходили в ожесточенные рукопашные схватки. Только в первый день фашисты предприняли 8 масштабных атак, и все атаки были отбиты.
3: Дело в том, что немецкие штурмовые группы, они начали переправу и застали многих защитников крепости как раз в тот момент, когда люди еще спали. Сами немцы вспоминают, первые пленные нам достались вообще в нижнем белье, то есть мы их подняли с постели. Тем не менее, буквально через 2 часа советские воины смотрели, могли контратаковать, и тех, кто пробился в крепость, проник, например, на территорию цитадели, и в итоге они были загнаны в этот красноармейский клуб, бывший храм святого Николая, и блокированы там. То есть очень быстро была восстановлена, если говорить о цитадели, вот некая система огня обороны по периметру этого центрального острова. То есть Красная Армия вдруг, вместо того, чтобы разбежаться, бойцы и командиры, находясь без высшего командования. Дело в том, что там были части двух дивизий и целого ряда еще частей, в том числе инженерный батальон окружного подчинения, разные совершенно в этих казармах. И командиры-то более-менее старшие по званию. Они жили же отдельно от своих бойцов. Когда начался обстрел, и немцы молотили из артиллерии так, что там нельзя было головы поднять, командиры бросились к своим бойцам в сторону казарм, но очень немногим из них удалось вообще пробиться. И поэтому командование легло на тех, кто был, ну, с одной стороны, старше по званию, но это же лейтенант. Вот мы вспоминаем, когда героев, кто руководил. Часто даже разобрать было невозможно. И управление брал тот человек, кто находил в себе, так сказать, соответствующие качества, какое-то волевое усилие делал. И кто умело скажет, дерется смело. Затем люди и шли. К сожалению, поскольку документы практически не сохранились 4-й армии, сейчас очень трудно. Даже списки, и никогда не удастся, видимо, полный список поименный восстановить участников обороны Брестской крепости. Фамилии всех героев нам неизвестны, но удивительно, что этих героев было много. Вот мне в одной аудитории молодой человек говорит, ну вот что вы нам рассказываете все про героев? Но ведь немцы захватили в плен около 7 тысяч человек вот в районе Бреста. Не в крепости, а ну, включая крепость, да? А сколько было вот там людей в крепости, кто сражался до конца? Ну, сами историки белорусские или в музее вот в Бресте, музей обороны Брестской крепости, они оценивают это число где-то около 3 тысяч человек, 3-3,5 тысячи тех, кто оказался в кольце. А потом многие же из них, будучи ранеными, были сразу захвачены в плен. Кто-то ушел в плен, потому что посчитал, что все, с него хватит после двух дней обстрела.
2: Кто-то был контужен, кто-то был ранен.
3: Контужен, ранен, да. Но где-то 1500 человек ведь отказались выходить, хотя все было понятно. Немцы ездили уже с рупором. И вот он мне говорит, ну, 1500 – это же мало. И, понимаете, мне это кажется странным. Вот для Гитлера, для нацистов, напавших на нашу страну, это было слишком много. То, что среди не только ведь Красной Армии, но вообще советского народа нашлось так много людей, кто рассуждал по принципу, пусть все разбегутся, а я останусь. Пусть все сдадутся, а я буду стоять на своем посту до конца. И этих людей очень много. Вокруг них образовывались ячейки сопротивления. И даже в безвыходных ситуациях эти люди не просто сражались. Им удавалось и вырваться из окружения, и благодаря именно вот этой вот нежеланию сломаться и сдаться. Да? Поэтому в этом смысле Брест, конечно, он очень показателен, потому что он характеризует вообще то мужество и стойкость, с которой сражалась Красная Армия в июне, потом в начале июля 41-го года, попадая в окружение, в мешки, в котлы, понимая, что патроны кончаются, и все вроде бы складывается так, что немцы должны маршировать дальше, все, армия разбита. Тем не менее, эти люди, выходя из окружения, где-то вставали на очередном рубеже, а вокруг них группировались другие, и вот так происходила задержка здесь, и постепенно это вылилось просто в крах всего плана «Барбаросс». Я считаю, что не под Москвой с контрнаступления началась наша дорога на Берлин, а она началась уже вот здесь, где-то у границы.
2: То есть немецкая военная машина уже забуксовала в Брестской крепости, можно так говорить?
3: Ну, Брестская крепость все-таки это эпизод, преувеличивать его нельзя, если брать уровень фронта западного.
2: Ну, масштабы, если мы возьмем, да, говорим.
3: То, что происходило на всем Западном фронте или даже на участке той или иной армии, которая обороняла. Все-таки это эпизод. Но важно, что этот эпизод, он не какой-то эксклюзивный, как бы сейчас сказали, и нигде больше ничего подобного не было. Но нечто подобное, может быть, не столь была ситуация трагичной, но разворачивалось ведь везде, на всех фронтах, там, где люди, не имея возможности сражаться в боевых порядках так, как это предписано уставами, оказываясь волей судьбы в каких-то вот сложных, безвыходных часто, как им казалось, ситуациях, но находили в себе силы, чтобы драться до последнего.
2: Вот с вашего позволения я хотел бы это все проиллюстрировать. Смотрите, что пишут немцы. Цитата. Потери очень тяжелые. За все время боев с 22 по 29 июня мы потеряли 1120 человек убитыми и ранеными. Крепость и город Брест захвачены. Бастион находится под полным нашим контролем, несмотря на жестокую смелость русских. По солдатам до сих пор стреляют из подвалов фанатики-одиночки, но мы скоро с ними справимся. Это выдержка из доклада в генштаб генерал-лейтенанта Фрица Шлиппера, командира 45-й пехотной дивизии вермахта, которая, собственно, штурмовала Брестскую крепость.
3: Ну, ей пришлось в итоге и задержаться, да, то есть мы говорим, а кого остановили защитники Бреста? А вот два полка, как минимум, два полка из состава этой 45-й дивизии были вынуждены быть прикованы к крепости, вместо того, чтобы маршировать куда-то дальше на восток. Если брать общее соотношение, так сказать, сил, средств, участников этих событий, это много, то есть каждый, кто защищал крепость в эти июньские, прежде всего, дни, неделю, как минимум. То, что в июле уже все-таки сопротивление разбилось исключительно на отдельные очаги, уже не было никакой обороны. Они же 24 июня уже поняли вот этот знаменитый приказ номер один, который был найден после войны уже в сумке рядом с останками неизвестного командира Красной Армии. Приказ номер один по гарнизону. Он же как раз они составили перечень наличных сил, разбились на сектора оборону для того, чтобы попытаться вырваться из крепости. Мы, я думаю, должны нашим слушателям все-таки сказать эту правду, сказать, что оборона крепости не была запланирована. Это именно трагическое стечение обстоятельств. Что это были просто казармы. Мы говорим крепость, крепость, но уже...
2: Она была построена в 19 веке.
3: Да, Сергей Смирнов начинает свою знаменитую книгу с того, что объясняет людям, что это крепость 19 века, что в современной войне она не могла быть опорой для обороны. И поэтому там люди просто жили, использовался жилой фонд крепости. И они должны были по сигналу выйти оттуда, эти части, и занять оборону на специально оборудованных... отведенных планами позициях, да, но, к сожалению, к глубочайшему сожалению, этого не получилось, приказ почему-то не поступил, это одна из загадок истории, кто должен нести ответственность. И я советую, конечно, нашим слушателям прежде всего прочитать, может быть, не историков, а прочитать то, что осталось нам от писателей-фронтовиков. Потому что это, там есть то, что вот многие люди ищут. Ну, когда же вы нам расскажете правду о войне? Ну, когда же вы нам расскажете правду о войне? Давайте откроем новые секретные архивы. Зачем открывать архивы, когда...
2: Вот она написана, да, нашими писателями, фронтовиками.
3: Да, когда писатель, он мог в одной сцене заложить тот смысл, который мы ищем и не можем найти в каких-то документах делопроизводственных или каких-то еще.
4: В крепость Александр Иванович Махнач попал накануне грозных июньских событий 1941 года. В ту первую ночь он спал вместе с бойцами в казармах своей роты и проснулся на рассвете от оглушительного грохота, когда вокруг в полутьме сверкали вспышки взрывов, свистели осколки снарядов, с потолка падала штукатурка. Выйти во двор крепости было невозможно. Враг обстреливал все вокруг. Махначу и его бойцам пришлось пробивать кирпичную стену, чтобы соединиться с соседними ротами. А потом молодой лейтенант вместе с другими командирами организовал оборону, расставляя пулеметчиков и стрелков. Весь первый день они отбивали атаки гитлеровцев. И Махнач видел вокруг себя только кровь, смерть, гибель товарищей. И впервые сам стрелял и убивал врагов. Силы защитников крепости постепенно иссякали. И однажды, во время сильной атаки врага на участке 455-го полка, кто-то из командиров, заглянув в подвал, крикнул: «Все, кто может стрелять, выходи на оборону, иначе не сдержим!» Раненые один за другим кое-как выбирались из подвала. Выполз в казарму и Александр Махнач. Первое, что он увидел, был станковый пулемет, заправленный лентой около двери, и лежавший рядом ничком убитый минуту назад пулеметчик. Лейтенант отодвинул тело бойца в сторону и взялся за рукоять Максима. В памяти остались набегавшие плотной цепью зеленые фигуры врагов и злой, торопливый стук его пулемета. Потом последние силы оставили его, и Махнач потерял сознание.
2: Это был фрагмент из книги Сергея Смирнова «Брестская крепость». Юрий Александрович, думаю, всем будет интересно узнать, как вообще возник замысел этой книги и как шла работа над произведением. Вот что говорит сын писателя Андрей Смирнов. Кстати, напомню, что Андрей Смирнов – кинорежиссер, автор замечательного фильма «Белорусский вокзал». Давайте послушаем.
5: Отец в 54-м или 55-м году занялся темой Брестской крепости, на которую потратил более 10 лет. При этом считалось, что никто не выжил в Брестской крепости. Но вот плоды работы отца он нашел более 400 выживших защитников Брестской крепости. Но почти у всех у них судьбы были очень тяжелые, потому что как можно было выжить в Брестской крепости, не попав в плен? Ведь Сталин сказал, это предатели Родины, у меня нет пленных, поэтому многие из них, вернувшись из плена, попадали в наши лагеря. Когда отец занялся этой темой, то единственная наводка, что ли, была в музее Красной Армии, лежало письмо участника обороны Самвела Матавасяна, ныне уже покойный, он был комсоргом, там, роты, что ли, я не помню, но Самвел не просто участник обороны, он возглавил первую в Брестской крепости на ее территории штыковую атаку против немцев. И вот с этого письма отец начал свои поиски.
4: Сражения и люди.
2: После, ну, скажем так, падения Брестской крепости, когда она полностью была зачищена немецко-фашистскими войсками, Гитлер и Муссолини совершили так называемый блиц-визит. Вот с какой целью? Все-таки это была политическая цель? Или Гитлер впечатлился, что называется, да, вот храбростью русских, советских солдат? То есть как на крепость отводили там несколько часов, ее должны были взять, а вот завязли немецкие войска?
3: Да нет, вы знаете, я бы не стал фантазировать, поскольку не уверен, что там было в голове у Гитлера. Но политический смысл, очевидно, просматривается, потому что Гитлеру было важно привязать к себе Италию как союзника. Он был заинтересован, Муссолини, черт с ними. Вот интересно, в этой связи привязана к этому, конечно, история. Ведь немцы как раз в преддверии этого визита взорвали башню над Тересвальскими воротами во избежание, так сказать, каких-то случайностей. А почему? Дело в том, что в середине июля, когда немецкие солдаты уже просто шли, не опасаясь, по сути, ничего, там же мост был, под этими воротами какой-то неизвестный, оставшийся неизвестным боец ли, командир младшей Красной Армии, он сверху бросил связку гранат и потом сам упал вниз, разбился. Поскольку немцы не дали нашим пленным его похоронить, то имя его осталось неизвестным. И вот чтобы таких больше случаев не происходило, они для подстраховки решили вообще снести верх. И поэтому у нас только Холмские ворота остались как символ. А там у Тереспольских там бои шли.
2: Если позволите, я проиллюстрирую ровно то, что вы сейчас сказали. Вот выдержка из донесения штаба 45-й дивизии вермахта. Документ, кстати, датирован 12 июля. Итак, цитата. «Русский бросился с башни на группу саперов, держа в руках две гранаты. Четверо умерли на месте, двое умерли в госпитале от ран». Конец цитаты. Юрий Александрович, вы несколько раз использовали определение «цитадель». Цитадель – это ведь главный узел обороны Брестской крепости. Но многие не знают, что оборонялась не только Брестская крепость, а целый Брестский укрепрайон. Это огромный комплекс. Ну вот смотрите, помимо крепости, фашисты 9 дней не могли взять Брестский вокзал. Милиционеры, железнодорожники, пограничники, примерно 100 человек укрылись в подвалах и ночами совершали вылазки на перрон, расстреливая солдат вермахта. И такие очаги сопротивления были повсеместно.
3: Ну, это еще один пример, но на самом деле, конечно, войска Гудериана, они катились уже на восток, потому что вот из-за того, что оборона 4-й армии была развалена сразу, практически сразу, потому что она так и не выстроилась, людей вот именно что застали врасплох, да, то здесь как раз это было сопротивление, когда люди понимали, что им уже не вырваться отсюда, никто на помощь им не придет. Это еще один пример.
2: Я еще хотел сказать, что вот та самая 45-я дивизия вермахта, ее иногда называют австрийской дивизией, потому что она была, я так понимаю, укомплектована выходцами из Австрии. Во время штурма Брестской крепости, во время вот этой операции, которую провели немцы, потеряла в 3 раза, кажется, больше личного состава, чем во время боевых действий в Польше.
3: Для меня история Брестской крепости, она еще в высшей степени трагична в связи с судьбой жен, детей, матерей, командиров, семьи же, они же большей частью были не уроженцами Бреста или даже Западной Белоруссии. Они же приехали служить в Брест. Они приезжали, командиры, с семьями, и семьи тоже жили на территории крепости. И когда где-то через 1.5-2 суток стало понятно, что происходит, и нельзя было их защитить, и их попросили уйти к немцам в плен, чтобы как-то избежать гибели, попытаться избежать гибели. Немцы же что сделали? Они сначала подержали их чуть-чуть в тюрьме Брестской, а потом же распустили. И эти несчастные женщины и дети, они разбрелись по окрестным деревням иногда. Или кто-то в Бресте остался. Но через несколько недель или месяцев, я вот сейчас не могу вспомнить, были предприняты специальные разыскные работы,
2: чтобы их собрать,
3: чтобы их найти и убить. Понимаете? Вот удивительно, потому что мы не понимаем, зачем это было сделано. И большей части они погибли, они вот так были где-то захвачены рядом
2: лежащие. Это так называемая бессильная злоба, как принято говорить, наверное.
3: Да, знаете? То ли немцы решили таким образом мстили за свое какое-то вот ощущение, то ли страх ими движил перед неотвратимым возмездием, а руины крепости, оплавленные ее камни, они, конечно, должны были все равно как-то морально грозить, но ведь колесо истории может повернуться в обратную сторону. Мы не узнаем, но тем не менее, это, конечно, иллюстрация еще и вот того особого характера войны, с которым Гитлер навязал Советскому Союзу, поскольку немцы заранее, как было установлено Нюрнбергским трибуналом, до нападения на Советский Союз, они уже спланировали всю эту истребительную политику на Востоке, как они сами говорили, они уже издали приказы и указания отдали, которые программировали просто, что гитлеровская армия, пересекая границу, она постепенно превратится в орду мародеров, убийц и грабителей, насильников.
2: Юрий Александрович, и не могу вас не спросить о знаменитом майоре Гаврилове. Некоторые историки утверждают, что как бы вот с пленением вот этого нашего майора геройского как бы и завершилась оборона Брестской крепости.
3: Понятно, что вот это отдельные бойцы-одиночки или даже группы, кто пытался, находясь в казематах, понимал, что они уже ничего оборонить не могут. Они должны выбрать момент, чтобы уйти и продолжить сопротивление в партизанах. Они скрывались, конечно, в казематах, в фортах. Они отстреливались, они могли даже совершать какие-то одиночные вылазки. Но это уже не оборона крепости все-таки. Поэтому, когда мы продлеваем оборону, говорим, что она длилась вот до 23 июля, а и длилось месяц. Все-таки слово «оборона» – это именно здесь больше художественный образ, чем то, что реально происходило. А, конечно, оборона, организованная оборона, вот она до конца июня она длилась, и немцы сломили эту оборону где-то 29-30 июня, когда она была уже разбита на отдельные очаги сопротивления. И каждый, в каждом секторе кто-то возглавлял ее, один связи между ними уже не было. Вместе они действовать не могли.
1: Последние дни борьбы овеяны легендами. Об этом говорят надписи, оставленные на стенах крепости ее защитниками. «Умрем, но из крепости не уйдем». «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». «Умираем, не срамя». Ни одно из знамен воинских частей, сражавшихся в крепости, не досталось врагу.
2: Мне хотелось бы завершить нашу беседу тем, с чего мы, собственно, и начинали. Вот смотрите, казалось бы, масштаб событий у стен небольшой приграничной крепости совершенно несопоставим с грандиозными сражениями Великой Отечественной войны. Но именно у стен Брестской крепости уже в первые дни войны немцы стали понимать, что война с Советским Союзом, война с Россией – это не легкая прогулка, которую они прошли по Европе. Именно у стен Брестской крепости началась дорога мужества и подвига наших солдат, наших советских людей, защищавших Родину. Дорога, которая в итоге привела нас к победе.

осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России

фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути сбежать.

0: 22 июня. День памяти и скорби. С 1 сентября 1939 года уже активно шла Вторая мировая война. Однако именно 22 июня 1941 года с вторжением в СССР она приобрела совершенно новые масштабы. К лету 1941 года гитлеровская Германия смогла подчинить себе Польшу, Чехословакию, Францию, Бельгию, Люксембург и Данию, Голландию, Норвегию и Югославию. Германию окружали и поддерживали фашистские режимы Италии, Румынии, Венгрии, Хорватии. На стороне Рейха в войне против СССР выступила Финляндия. Дивизию добровольцев прислала фашистская Испания. В этой войне Советский Союз столкнулся с агрессией, военно-экономической мощью, с неприкрытой ненавистью и лицемерием половины мира. И тем не менее, наше Отечество смогло объединиться, преодолеть глубочайшие социальные, политические и национальные распри, на которых всячески пытался играть Гитлер. Советский Союз смог сплотить вокруг себя антигитлеровскую коалицию и добиться великой победы. Народам России уже ранее приходилось сталкиваться с массированными вторжениями как с Востока, так и с Запада. В разное время на Москву двигались лучшие армии Европы. Войска Речи Посполитой в разгар смутного времени, шведская армия короля Карла XII во время Северной войны и, наконец, великая армия Наполеона Бонапарта в период войны 1812 года. Именно последняя и вошла в народную память и историографию как Отечественная война. И именно ее преемницей в сознании народа стала война против нацистской Германии. Великая Отечественная война, начавшаяся в 1941 году. Удивительна была судьба народов России, народов Российской империи, Советского Союза. Сталкиваясь с непобедимыми армиями Запада, они, демонстрируя подлинное объединение, добивались великих побед над теми, перед которыми сдавались лучшие европейские армии. Легендарная польская гусария, железные полки шведов, непобежденная великая армия Бонапарта – все они оказывались побежденными народом, познавшим смысл в единстве, в общем деле, в том, чтобы класть душу свою за други свои. План нападения гитлеровской Германии на СССР получил название «Операция Барбаросса». Своим именем он был обязан германскому императору-крестоносцу XII века Фридриху I Барбароссе, Рыжей Бороде. Примечательно, что вопреки фантазиям нацистских псевдоисториков, никакого отношения к якобы планируемому вторжению германского рыцарства на Русь Фридрих не имел. План Барбаросса был призван стать самым масштабным из блицкригов в истории. Нацистские и союзные им фашистские войска обрушились на Советский Союз на фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного моря, от Финляндии до Румынии, от Заполярья до Одессы. План предписывал разгром советских войск в приграничных округах, захват прибалтийских республик Молдавии, Белоруссии, Украины, а также к осени 41 года захват Ленинграда и Москвы. Все пространство, все ресурсы европейских республик и областей Советского Союза должны были стать добычей для Рейха, гигантской территории, на которой нацисты рассчитывали расчистить для себя жизненное пространство ценой уничтожения и депортации населения. На Советский Союз была брошена, казалось бы, лучшая и самая опасная армия мира, насчитывавшая вместе с союзниками более 4,5 миллионов человек, 4,5 тысячи танков, 4300 самолетов, почти 50 тысяч орудий и минометов. Однако остановить эту армаду ценой неописуемых подвигов и жертв смогли советские люди, наши пращуры, которых мы вспоминаем сегодня. 22 июня. День памяти и скорби.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом.

0: 22 июня. День памяти и скорби. За планом Барбаросса стоял еще более жуткий план нацизма. Генеральный план «Ост», лично курируемый рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Этот план предписывал уничтожение еврейского и цыганского населения на оккупированных территориях, массовую депортацию или порабощение славянского, русского, украинского, белорусского, польского, создание малых государственных образований на основе националистических движений, сведенных до положения сателлитов Рейха, массовую колонизацию очищенных территорий немцами и германизацию региона. Европейская часть Советского Союза должна была стать кормовой и энергетической базой для самого страшного государства в истории человечества. Территории, покрытые внешне благополучными немецкими поселениями и промышленного масштаба поместьями, в которых обречены были трудиться сведенные до рабского положения славяне. Территории, укромные места которой были бы покрыты лагерями смерти, подобными Аушвицу. Города, памятники, население, неугодное Рейху, должно было быть стерто с лица земли. Когда кто-то проводит лживые сравнения репрессий коммунистов с преступлениями нацистов, порекомендуйте этому человеку прочитать «План Ост», а заодно воспоминания выживших жертв Холокоста, для которых появление немцев и коллаборантов означало судьбу, которая подчас была хуже смерти, а появление советского солдата – жизнь, заботу, возвращение веры в человечество и человечность. 22 июня. День памяти и скорби.
1: Радио России. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
2: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
1: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
2: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
1: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин в годовщину начала войны возложил цветы у стен Кремля в память о погибших. Выпускники сегодняшнего дня сдают долги по ЕГЭ. На Сибирь надвигается жара. Подробности далее. Владимир Путин почтил память погибших воинах в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Российский лидер возложил венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду.

0: имеем.
1: Мы обязательно победим сейчас, сегодня. Победим ВСВО. И эта победа будет продолжением той победы. И мы никогда не допустим, чтобы нацизм вновь пришел на нашу планету. Это последняя схватка. И в память о тех, кто отдал свои жизни за победу Великой Отечественной, благодаря которым мы пришли в этот мир, появились на свет, без этой победы не было бы никого из нас.
0: Минобороны тем временем рассекретила данные о формировании народного ополчения в 1941 году. Архивные документы стали доступны общественности из фондов Центрального архива ведомства. В них говорится о подвиге обычных людей, которые по собственной воле встали на защиту Родины. Уже на следующий день после объявления войны в 14 военных округах объявили мобилизацию, но тысячи людей, не подлежавших призыву, сами пришли в военкоматы. Так началось формирование народного ополчения, символа единства армии и народа. Вслед за этим на предприятиях рабочие начали самостоятельно формировать отряды добровольцев. Инициатива шла снизу. Люди требовали отправить их на фронт, отмечается в архивных материалах. ВСУ серьезно нарастили возможности для атак беспилотниками гражданских объектов и критической инфраструктуры за счет поставок из Запада. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. При этом он подчеркнул, что российская сторона тоже не стоит на месте.
2: Противник очень серьезно нарастил возможности с учетом количества беспилотников, которые поставляются, производятся и поставляются с территории стран Европы. Но, тем не менее, мы здесь тоже не стоим на месте. Системой РЭП «Купол Донбасса», а также сводными мобильными огневыми группами было за прошедшую неделю было нивелировано 128 попыток противника проведения террористических атак. К сожалению, с учетом объемов запускаемых беспилотников, конечно, нельзя сказать, что полностью все последствия удается предотвратить. Но значительное количество предотвращенных террористических атак – это факт, который мы, конечно же, со своей стороны вот такое количество стараемся нарастить. Значит, увеличивается количество мобильных групп, причем теперь в поле зрения попадает еще и необходимость защиты дорог, потому что противник сейчас наносит удары по специализированному транспорту. Мы видим, что зачастую попадают и просто гражданские автомобили под обстрелы. Ну, то есть это, по сути, откровенный террор в отношении гражданского населения. И, конечно, мы предпринимаем меры для защиты.
0: Пушилин добавил, что в ДНР ускоренными темпами идет формирование подразделения «Барса Донецк», которое оснащается всем необходимым для противодействия беспилотникам. Российская система ПВО сегодня отразила ночную атаку более 300 беспилотников. Фрагменты БПЛА повредили несколько домов в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, жильцов временно эвакуировали на безопасное расстояние. На месте инцидентов работают оперативные службы. С сегодняшнего дня для выпускников открыты дополнительные дни сдачи госэкзаменов. Они продлятся до 25 июня. На участие в экзаменах зарегистрировано более 100 тысяч человек, и большинство из них – выпускники прошлых лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособорнадзора. В числе тех, кто сможет воспользоваться дополнительными днями для сдачи ЕГЭ, также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли принять участие в основные сроки или получили неудовлетворительную оценку по одному из двух обязательных учебных предметов русскому языку или математике. Глава Тувы раскритиковал уровень охраны летнего лагеря, в котором пострадали дети. Контроль безопасности оказался на недопустимо низком уровне, а руководство допустило серьезные ошибки. Об этом в своем канале в Максе написал губернатор Владислав Ховалык. По его словам, правовая оценка действий задержанного будет максимально жесткой. После случая в лагере «Орленок» все летние учреждения ждет внеплановая проверка на наличие охраны периметра, исправность видеонаблюдения, укомплектованность ночных смен, уточнил глава Тувы. Напомню, в ночь на воскресенье 24-летний пьяный житель Кызыла проник на территорию лагеря на озере Чагытай и избил детей. 14 ребят оказались в больнице. Нападавший не был ранее судим. Сейчас он находится под стражей. Иранские военные предупредили Израиль о последствиях в случае продолжения атак на Южный Ливан. В таком случае его ждет повторение событий 2000 года. С таким предупреждением выступил командующий силами Кудс Корпуса Стражи Исламской Революции Ирана Исмаил Каани. Как уточняет СМИ, под эпической историей 2000 года Каани подразумевает вынужденный вывод израильских войск с юга Ливана 26 лет назад. Пункт о прекращении военных действий, включая Ливан, остается краеугольным в переговорном процессе, который только что завершился в Швейцарии с участием представителей Ирана, США, Катара и Пакистана. Участники встречи разъехались, договорившись продолжить технические переговоры.

0: переговоры до конца недели. В целом переговорная группа охарактеризовала встречу положительно и видит в процессе некий прогресс. Со слов главы иранского МИДа Аббаса Аракчи, благодаря усилиям катарских и пакистанских посредников были сняты ограничения на экспорт иранской нефти, разморожен ряд активов, а также запущен план восстановления Ирана. На Сибирь надвигается жара. Так, в Омской области сегодня и завтра ожидается до плюс 35-37 градусов. По данным синоптиков, в Новосибирской области жаркая погода сохранится минимум до среды. Столбики термометров будут подниматься до 34 градусов. В Томской области вместе с жарой до плюс 32 градусов прогнозируются грозы и дожди. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова и Линда Носкова вышли в финал парного теннисного турнира в Берлине. В полуфинале россиянка и представительница Чехии обыграли Ульрики Эйкери и Куин Глисон со счетом 6-3, 7-6. Матч был перенесен на понедельник из-за грозы. Для Александровой и Носковой это первый совместный турнир. Хоккейный трактор обменял нападающего Егора Коршкова в Сибирь на форварда Егора Головнева. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Коршков провел 68 матчей в регулярке и набрал 37 очков. Головнев провел минувший сезон в молодежной хоккейной лиге, где в составе сибирских снайперов набрал 52 очка за 63 игры. Волейболист сборной России Илья Куркаев перешел из новосибирского «Локомотива» в казанский «Зенит». Куркаев отыграл за «Локомотив» в общей сложности 12 лет и 3 последних сезона был капитаном команды. «Спартак» планирует купить нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании по футболу Мирлинда Даку. Как сообщает «Советский спорт», красно-белые намерены осуществить трансфер уже этим летом. Даку 3 сезона подряд лучший бомбардир «Рубина». Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро. А капитан московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что не следит за чемпионатом мира по футболу. Ни одного полного матча не посмотрел. Удивило, что сборная Бельгии не победила. Рад, что Месси забил. Старый формат был интереснее. Некоторые команды слабоваты, резюмировал Зобнин. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Судьи будут строже относиться к россиянам на международных турнирах, уверен победитель Кубка России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров Сергей Кожевников. Уже год на наши соревнования приезжают работать международные судьи, и в последнее время мы ходим довольно-таки чисто, потому что поняли их требования, рассказал Сергей. На Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах Кожевников установил рекорд России и показал лучший результат сезона в мире на дистанции 10 тысяч метров. С вами был Юра Геворкян.
2: Погода.
0: И о погоде на завтра, 23 июня. В Петропавловске-Камчатском 11-13 градусов. Утром ожидаются небольшие дожди. В Магадане 10-12 градусов. В Ханты-Мансийске, Сургуте 30-32. В Красноярске 24-26. В Сыктывкаре 18-20 градусов. Облачно. Ожидаются кратковременные дожди. В Кирове, Уфе и Оренбурге 20-22 градуса, временами пройдут осадки. В Перми и Владимире 21-23. Ожидается дождь. В Сочи, Ставрополе, Владикавказе и Севастополе 26-28. В Санкт-Петербурге завтра 19-21 градус и без осадков. В Москве во вторник воздух прогреется до 24 градусов. Сейчас в столице 23 градуса, ветер западный 3 метра в секунду.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
4: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
5: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
2: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
8: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
6: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. История.
9: Российский радиоуниверситет.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами отправляемся на западную границу Советского Союза в страшный день 22 июня 1941 года. Вы все помните слова «умираю, но не сдаюсь». Мы обычно их помним в связи с подвигом героев-защитников Брестской крепости. Но по всей границе нашей великой страны горелись, сражались, до последнего бились, уходили на прорыв гарнизоны маленьких крепостей. Сегодня мы будем говорить о подвиге гарнизонов советских дотов вдоль всей нашей границы, на которую обрушился самый страшный враг за нашу историю. Это наш специальный проект «Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев». И мы в гостях у автора цикла, нашего доброго друга, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
11: Здравствуйте.
10: Алексей Валерьевич, насколько эти подвиги, насколько вообще подвиг гарнизонов дотов, укрепрайонов, он оценивается нашим народом, осознается, как кадровые части зачастую в окружении, зачастую в самом безнадежном положении исполняли свой долг? Что об этом знает наша история, современная история?
11: Во-первых, что хотелось бы особо отметить, это то, что в 1944 году, когда советские войска уже освобождали территорию, на которой находились доты укрепрайонов, это и Брестский, например, укрепрайон, на самом деле Первый Белорусский фронт, которым тогда командовал Рокоссовский, он довольно скрупулезно подошел к вопросу восстановления памяти тех людей, тех бойцов-командиров, которые обороняли приграничные укрепления. Писались отдельно доклады, старались поднять, что про разрушенные доты, смотреть, что там было. И на самом деле благодаря этой работе 44-го года хотя бы имена, к сожалению, конечно, не все, но хотя бы часть имен были выяснены и установлены. После этого, конечно, достаточно по специфическим линиям развивалась отечественная историография, так скажем. Но был человек-подвижник, его звали, фамилия его Крупенников. И он, работая в одном из подмосковных музеев в Красногорске, он приложил большие усилия к поисковой работе именно на линии укрепрайонов. И его публикации позволили, опять же, восстановить картину некоторых эпизодов борьбы за укрепление в первые дни войны. Но на самом деле серьезный прорыв произошел, когда стали доступны документы противника и отчеты тех частей, соединений, которые участвовали в боях на границе, которые эти доты штурмовали. В том числе, я, например, к своим достижениям отношу публикацию отчета, который на самом деле тогда, это было еще на рубеже нулевых и десятых годов, помог поисковикам, которые работали на Западной Украине. На Западной Украине, в районе Сокаля, я нашел отчет немецкого штурмового батальона инженерного, который штурмовал укрепление под Сокалем и позволил восстановить картину событий. Поэтому я не могу сказать, что это прям неизвестное сражение, но, тем не менее, о нем, конечно, широкая публика знает гораздо меньше, чем о Брестской крепости. Хотя по существу многие доты превратились в такие маленькие Брестские крепости. И опять же, к вопросу о том, как их оценивал противник, по Брестской крепости, как все знают, стреляли 600-миллиметровые немецкие мортиры, чудо-оружие, «Карл». Две единицы как раз были задействованы под Брестом. Они били не по крепости, то есть не по цитадели крепости, постройки XIX века. Они получили задачу разбить именно доты, построенные Брест-Литовского укрепрайона, Блура. Гарнизоны дотов, опять же, вот, чтобы себе представить, это сооружение было достаточно серьезное, по крайней мере, если кто видел подмосковные, в Подмосковье построенные бетонные доты на Можайской линии обороны, это на самом деле бледная тень того, что было на границе. На границе строили доты минимум двухэтажные. Это были доты, в которых размещались в том числе и артиллерийские орудия. Они были построены по всем правилам тогдашней фортификации, то есть это были полукапониры, которые предназначались для косоприцельного огня. В амбразурах этих дотов стояли шаровые установки и пулеметов, и пушек, что на самом деле делало почти бесполезным против них немецкие огнеметы. Но, к сожалению, они были недостроены, и эта недостроенность, то есть в том числе отсутствие обсыпки в нормальном состоянии, дот должен быть обсыпан землей, в том числе должна быть обсыпана обращенная к противнику часть сооружения, которая демаскирует, если она не обсыпана. И, кроме того, необсыпанные сооружения, они не только видны, но и в них предусмотрены кабельные вводы, ввод для телефонных линий, и эти точки входа коммуникации становились ахиллесовой пятой наших дотов, к сожалению. Опять, чтобы себе представить, это амбразурные, трех, четырех, даже пяти амбразурные доты. Гарнизоны дотов в зависимости от их размеров состояли примерно из 8-9, иногда даже 16-18 человек. Некоторые крупные сооружения имели гарнизоны в 36-40 человек. Комендантами дотов назначались, как правило, офицеры, командный состав. Их офицерами еще в 1941 году не называли. И они занимали оборону буквально в последние минуты перед вторжением противника. Заранее в доты людей не сажали. То есть, опять же, имелся вот этот вот определенный такой сдвиг, связанный с опасениями провокаций противникам. И если в мае доты на какое-то время людей посадили вместе с продовольствием и боеприпасами, то потом, опять же, гарнизоны находились в местах постоянной дислокации, и не вынуждены были в ночь на 22 июня, зачастую таща на себе боеприпасы, занимать в спешном порядке свои сооружения. Это, конечно, был, прямо скажем, не лучший вариант, но опасения, что будет стрельба из дотов в сторону противника, оно присутствует. Хотя, на самом деле, на большей части границы доты находились довольно далеко, они, опять же, вели косоприцельный огонь. Это означало, что в сторону немцев, в сторону границы, смотрели только очень редкие амбразуры. Их было мало таких. Поэтому это был такой элемент перестраховки. Но, тем не менее, в итоге оказалось, что доты занимались самый последний момент. Это вообще иногда удивительно, что их успевали занять, но это, я бы так сказал, можно отнести еще за счет того, что строили разумно, приноравливаясь к местности. И, например, по тем же Сокалям было расстояние от границы до передовой линии укрепрайона. Вот. За счет этого немцы, скажем так, потратили какое-то время, пока дошли до этих бетонных коробок. Они уже оказались заняты и готовы были вести бой во всеоружии. Наихудший вариант был в Прибалтике, где доты только строились, и там были совершенно трагические истории обороны непостроенных до конца дотов с гигантскими амбразурами, в которые должны были вставляться бронированные конструкции с шаровой установкой пушки или пулеметов. То есть фактически это ворота целые. И пытались оборонять, в том числе, вот эти недостроенные доты. И, конечно, эффективность обороны такого сооружения была близка к нулю. Но свидетельство со стороны противника о том, что пытались оборонять такие недостроенные коробки в Прибалтике, это было в полосе 11-й армии, советская 11-я армия, соответственно, там наступала 3 танковая группа, и есть эпизод, как пытались обороняться. А так, в основном, там были строительные батальоны, они, естественно, хлынули в тыл сразу же. А вот первый серьезный бой, который дали немцам, это Гродненский укрепрайон, соответственно, это в районе Августова, и там был такой августовский канал, и вот именно там я бы сказал, что дали бой серьезно, действительно сумели и вовремя занять укрепления, и эти укрепления были боеготовыми, и поэтому противник, опять же, у нас есть данные стороны противника, отчеты, и говорилось о том, что на участке укрепления от Сапоцкина и севернее речь идет о противнике, который твердо решил держаться любой ценой и выполнил это. Наступление по действующим в настоящее время основным принципам не давало здесь успеха. Только с помощью мощных подрывных средств можно было уничтожить один дот за другим. И для захвата многочисленных сооружений средств дивизии было недостаточно. Причем, опять же, это будет рефреном практически во всех отчетах. Гарнизоны укрывались при атаке в нижние этажи. Там их невозможно было захватить. Как только штурмовые группы откатывались, противник оживал и занимал амбразуры, поскольку они были еще невредимы. И сопротивление отдельных дотов на этом участке Гродненского укрепрайона продолжалось несколько дней, когда линия фронта уже далеко откатилась от границы. Опять же, вот этот образ маленьких брестских крепостей, он вполне отражает реалии, поскольку оборона, опять же, у нас есть не какие-то, называется, послевоенные рассказы, которые было тяжело проверить. У нас есть написанные по горячим следам документы противника, которые практически вот и под Гродно, и под Владимиром Волынским говорят примерно одно и то же, что упорная оборона, уход на нижние этажи, и Гродненский УР оказал сопротивление сразу двум дивизиям противника, 28-й и 256-й, где тоже пишется о том, что в районе селения Красное один из полков 256-й пехотной дивизии оказывается втянут в серьезные бои за доты, и в районе Липска сталкивается с мощным сопротивлением врага, то есть советских гарнизонов укрепрайонов, при этом вот это мощное сопротивление оказывается только гарнизонами дотов. Большая проблема всех укрепрайонов на всем протяжении границы, даже там, где они были боеготовы и достроены, заключалась в том, что не было полевого заполнения, поскольку доты сами по себе любые, что линии Мажино, что линии Зигфрида, что линии Маннергейма, что на советской новой границе, что на старой границе, они нуждались в пехоте, которая занимает обычные окопы вокруг дотов, которые встроены в систему. Когда такое полевое заполнение присутствует, конечно, сила сопротивления укрепрайона, она вполне оказывается ожидаемо высока. А здесь оборонялись только сами гарнизоны. Вот. Полевое заполнение отсутствует, полки и батальоны не успели выйти к границе, чаще всего они не успевали выйти к границе. И это способствовало действиям немецких штурмовых групп, которые могли обходить доты при всей своей хорошей конструкции. Я абсолютно не без всякой даже сарказма и доли иронии об этом говорю. У нас были на границе бетонные КВ-Т-34. Это была вершина советской фортификации периода Великой Отечественной войны. Ничего подобного мы после этого не строили. Даже какие-нибудь укрепления под Ленинградом, где использовались те же самые установки Л-17, пушек 76 мм, они вставлялись в сооружения, которые для этого не предназначались. Это была чистая импровизация. А доты на границе, они строились по самому последнему слову инженерной техники. Но эти хорошие сооружения, при том, что у них были в том числе амбразуры, которые могли стрелять в тыл, они не могли закрыть все секторы, потому что ДОТ – это ДОТ. У него есть амбразура, у которой есть сектор. Немцы, которые обладали уже большим опытом в штурме укреплений, в том числе во Франции, продолжение линии Мажино, не на самом деле, да и сама линия Мажино, они обладали навыками штурмовых действий, они видели вот эти сектора, то есть опытный взгляд, он видит, где мертвая зона, где нет. И по этим мертвым зонам подбирались к дотам. И проблема уже для немцев заключалась в том, что они пытались пускать в строй огнеметов, они упирались в шаровые установки, результат ноль.
10: Вот здесь интересный момент, Алексей Валерьевич, то, что вы рассказываете. Ведь, по сути дела, немцы, они, во-первых, не ожидали такого ожесточенного сопротивления. С другой стороны, они готовились к ожесточенному сопротивлению, просто не могли оценить степень подготовки и, так скажем, самоотверженности наших бойцов. В своих отчетах немцы писали, что против них в ДОТах стоял сплошной спецназ и сплошные офицерские гарнизоны. Они говорили о том, что приходилось биться буквально за каждое помещение, что для того, чтобы идти в следующее помещение, нужно обязательно из пистолета достреливать даже тяжелораненых, то есть уже идти на все военные преступления. Только тогда наши бойцы прекращали бой и пытались использовать даже французские огнеметные танки. Ну, то есть, фактически, вот эти доты, они стояли до последнего, даже уходили на прорыв. Вот в данном случае, я когда читал описание наших укрепрайонов, вы сказали о предполье линии дотов и уже в третьей линии обороны, куда можно было отойти, ведь фактически, правильно ли я понимаю, что советская фортификация, в том числе и усилиями генерала Карбышева и других наших знаменитых инженеров, она предполагала не просто оборону, а активную оборону. То есть войска должны были постоянно перемещаться, доты между собой связываться, и это предполагало, ну, такой живой организм обороны, но он не был реализован и достроен. И вот я правильно понимаю этот момент?
11: Ну, во-первых, конечно, все сооружения не были достроены, несмотря на достаточно высокую степень готовности тех укреплений, которые находились на направлениях главных ударов. Тем не менее, полной готовности сооружений всех запланированных не было. И это, конечно, уменьшало устойчивость обороны. Но когда вы говорите все же про гибкость обороны, я бы сказал, что именно укрепрайоны предполагали оборону достаточно статичную. То есть у них был достаточно четко прорисованный передний край. Другой вопрос, что они предполагали контрудары. То есть контрудары с целью восстановления положения. Но в целом это была цепочка сооружений, которая, естественно, с места сдвинута быть не может, и ориентировалась именно на статичную оборону определенных участков. Тех участков, которые являются для советских военных планов пассивными, где можно посадить в оборону на широком фронте, потому что понятно, что укрепрайон можно держать на более широком фронте, а наступать, соответственно, на другом участке. Но в любом случае именно доты на новой границе, они были, пожалуй, единственным средством сдерживания врага в первые часы войны, поскольку на границе находились только отдельные батальоны стрелковых дивизий. Пока не подойдут к границе основные силы из летних лагерей или из мест постоянной дислокации, это часы. Поэтому в первые часы, кто встретил? Ну, пограничники, но пограничники обладали ограниченными возможностями. У них было только стрелковое оружие. А так это действительно укрепрайоны. И эти укрепрайоны, они оказались такой как бы защиты страны в первые часы. Причем построены они действительно, у нас была хорошая инженерная школа, и опять же это признает противник, то, что говорится, например, о том же участке на Украине, где немцы применяли огнеметники из трофейных французских танков. Немцы прямо признают, что благодаря расположению креплений, которое неожиданно оказалось, вот русских считали унтерменшами, недочеловеками. А тут то, что они построили, неожиданно оказалось исключительно искусным. Существовала возможность эффективной взаимной огневой поддержки дотов, что затрудняло атаку. Обстрелы дотообразов даже из самоходок, штурмовых орудий, оказалось неэффективным. Потому что это бронированные шаровые установки, которые снаряды из окурка, штуммель, так немцы называли короткую пушку, которая была как раз в штурмовом орудии, не пробивает. И фактически единственным вариантом была тактика штурмовых действий, которая из-за отсутствия, опять же, заполнения, и понятно, что понеся потери, но немцы нащупывали промежутки в секторах обстрелов, они, например, задымляли, забирались на крышу дотов, и там стояла вещь, которая, с одной стороны, была такой прорывной с точки зрения фортификации, это перископ. Перископ не как на подводной лодке, он, конечно, не торчал на большую высоту, но учитывая толщину крыши дота, это был действительно довольно длинный перископ, который, может, пригодился бы даже на небольшой подводной лодке. Но это была уязвимая точка. Немцы подрывали оголовники этих перископов и через них заливали в доты горючее, тем бросали гранаты. И еще один момент, который работал на немцев, их опыт на линии Мажино. Поскольку на линии Мажино средством борьбы с дотами стали зенитки, которые просто стреляли в одну точку иной раз сотни раз. И эти зенитки, они били по бронированным колпакам советских дотов. Причем колпаки это были частично трофейные польские. Поляки не успели достроить линию на востоке. И там были штабеля этих бронеколпаков, которые наши, естественно, использовали. Потому что что добро пропадать. Вот именно на Украине, там, где были трофейные колпаки, из толстой брони, действительно, это были наблюдательные, из них нельзя было вести огонь, там, за редким исключением, это были наблюдательные колпаки бронированные. Но вот в них можно было выстрелить, грубо говоря, 50-100 раз из зенитки и проломить его. И, соответственно, снаряд разрывался уже внутри. И разрыв внутри, в том числе, контузил гарнизон дотов и выводил его из строя. Причем, на самом деле, там, где были профессионалы экстракласса, ну, тут уж из песни слов не выкинешь, у немцев были те люди, которые штурмовали линию Мажино. Они проламывали оборону. А вот если просто обычная немецкая пехотная дивизия, там 75-я под тем же Струмиловский УР, то она просто билась головой безрезультатно, и только на следующий день, на 23 июня, ей давали тот самый штурмовой батальон, и удавалось прорваться через доты. Причем, опять же, подрывы срабатывали далеко не всегда. Немцы откровенно пишут, из-за высокого качества русских материалов взрывы оказывались безрезультатными. То есть не всякий взрыв выводил из строя сооружение, либо требовалось несколько взрывов, либо требовалось, что называется, подойти с другого ракурса. Но при этом гарнизоны держались до последнего, и здесь, как мне кажется, стоит вспомнить одного из тех людей, которые оборонялись. Ну, я скажу о нескольких героев обороны укрепрайонов. И меня очень поразила в свое время история лейтенант Сергей. Его так, что называется, так он некоторое время был без фамилии, но потом удалось установить имя командира одного из гарнизонов дотов Владимира Волынского укрепрайона на Украине. Это был Гуденко Сергей Гаврилович, 1915 года рождения, герой Советского Союза, солдат за Хасан. То есть он участник боев у озера Хасан, был призван в 1936 году, и, соответственно, в 1938 году, уже отслужив 2 года, принял участие в боях у озера Хасан, участвовал в штурме высоты Заозерная 7 августа 1938 года. Одним из первых ворвался на высоту. Он был ранен, но, тем не менее, поддерживал наступление и с честью выполнил боевое задание, получил медаль «Золотая звезда» номер 87. Это был вообще один из первых героев Советского Союза. Солдата отправили в Киевское пехотное училище. Вот он стал командиром взвода 19-го отдельного пулеметного батальона Владимира Волынского укрепленного района. И именно ему досталась вот эта доля встретить врага в первые, я бы сказал, часы и минуты. И сражался больше суток. То есть только 23 июня 1941 года немцы взяли Дот после там серии подрывов, штурма. И есть, опять же, легенда, откуда пошла история о лейтенанте Сергее. И в том числе и попадали в плен отдельные бойцы гарнизонов Дотов. И один из таких бойцов назвал его лейтенант Сергей. А почему возникла эта история? Опять же, местные жители говорили о том, что немецкий офицер, который участвовал в штурме Дота, он увидел на груди лейтенанта Сергея золотую звезду и приказал похоронить его с почестями. Это бывало. Есть даже фотографии, как похоронили командарма Смирнова. Это уже осенью 41-го года было. Мы, по-моему, про это рассказывали. Одним словом, были те люди, которые вот действительно время выбрало нас. Когда солдат получает звезду героя, становится командиром и встречает войну на границе. И уже после войны было установлено имя, фамилия, то есть удалось, опять же, за счет деятельности неравнодушных людей узнать, кто это был, кто был тот самый лейтенант Сергей. Даже поставили, конечно, табличку уже где-то в году, там, в 68-м, правда, поставили ее не на том доте, в котором он сражался, а на оставшемся целом. То есть тот дот, в котором он сражался, был превращен, можно сказать, в руины. И, естественно, когда подрывали сооружения, от них оставалась уже груда бетона. Но, строго говоря, именно подорванные доты чаще всего сражались до конца. И доты часто имели имена собственные, поскольку это, как иной раз танкисты называли свои танки, там Суворов, например, или Кутузов. Точно так же и гарнизоны дотов называли свои сооружения, например, «Орел», или «Дот-комсомолец», например. Вот «Дот-комсомолец» – это как раз Раворусский укрепрайон, который... Раворусский укрепрайон – это тот, который подвергся как раз атакам огнеметников. И там пару огнеметников наши бойцы из дотов сожгли из орудий, потому что такой, как говорится, сюрприз-сюрприз. У русских оказались орудийные доты, которые были способны стрелять снарядами 7,6, которые пробивали даже толстую броню французских танков, которые затрофеяли немцев. Но, к сожалению, схватка была неравной, и здесь, конечно, тяжело было продержаться долго. Но парадокс, опять же, это известно не даже каких-то рассказов местных жителей, хотя информацию приходилось после войны собирать по группицам, в том числе сослуживцам, тех, кто сражался в этих укреплениях. Уже число 24 примерно, 24 июня, Немецкая 16-я танковая дивизия маршем пытается выдвинуться на советскую территорию, потому что вперед ушла 11-я, за ней идет 16-я в направлении на Дубно. И проходя мимо бетонных коробок, немцы получают пулеметные очереди. Получают они пулеметные очереди, потому что доты оживают. Причем ситуация была даже не просто прятались на нижних этажах, иной раз покидали ночью доты, немцы проходили, их пропускали, потом снова возвращались эти доты. И на самом деле история большинства дотов – это история именно длительного сопротивления, когда сопротивление оказывалось даже на направлении главных ударов. Для нас все же направление главных ударов оно было приоритетным. Здесь сосредотачивались лучшие силы, в том числе какие-то штурмовые подразделения. Но невзирая на все это, находились люди, которые сражались долго и упорно. Причем на всех участках. И здесь, конечно, называется низкий поклон тем, кто не ушел, не поднял руки, не ушел, старался использовать все возможности для сопротивления до самого конца.
10: Алексей Валерьевич, откуда у немцев возникло убеждение, что против них стоял спецназ какой-то особенный или офицерские или командирские гарнизоны? Потому что они были свято уверены, что обычная такая советская пехота так держаться не может.
11: Ну как, опять же, русские считались унтерменшами, то есть людьми второго сорта. И они не могли проявлять героизм. Героизм могли проявлять только отдельные представители восточных народов, те, которые подлежали покорению и уничтожению. Именно отсюда взялась легенда про какие-то особые части. Хотя на самом деле в укрепрайоны нельзя сказать, что шли лучше, например, по здоровью военнослужащие, поскольку укрепрайонам не требовалось совершать длительные марши. Поэтому на новой границе это все же были молодые парни из текущих призывов, а, например, на линии Сталина, то есть в глубине, в доты должны были сесть, вы не поверите, бухгалтеры, агрономы и вообще старшие возрасты из близлежащих сел. Вот эти вот счетоводы, агрономы и зоотехники, они тоже оказали очень упорное сопротивление, которое потом попало во всякую хронику, во всякие рассказы про день артиллерии и тяжелые штурмы дотов. Это были обычные люди. То есть нельзя сказать, что комплектовали по особому разряду. Наоборот, считалось, что укрепрайон это...
10: Но это были обычные люди, это обычные наши герои, да, советские.
11: Это были обычные люди, да.
10: Но они были обычными героями. Давайте мы об этом поговорим после небольшого перерыва. 22 июня 1941 года навеки для нас день памяти и скорби, но без 22 июня 1941 года не было бы и 9 мая 1945. Об этом надо помнить, когда мы вспоминаем наших героев, которые бились до последнего и совершали подвиги и даже чудеса. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. В эфире Радио России «Орел».
1: Здравствуйте, в студии Ирина Мельникова, 13:45.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске губернатор поручил усилить контроль за подростками. Здание типографии «Труд» в Орле капитально отремонтируют. Александр Малинин выступит на дне русского поля. Подробности прямо сейчас. Губернатор поручил усилить контроль за подростками после гибели двух девушек на городском пляже. Купание в этом месте запрещено, однако орловцы, в том числе дети, продолжают заходить в воду. Также Андрей Клычков обратил внимание правоохранителей, что количество жалоб на поведение подрастающего поколения со стороны горожан возрастает.
2: Должен какой-то волонтер на каждом закрытом пляже стоять с палкой и отгонять купающихся? Я вот последние выходные... Знаете, я думаю, что каждый из нас свидетель является на дворянке. Ну, мат-перемат. Купающиеся дети. Но это не моя задача ехать их воспитывать. Мне кажется, это немножко другие органы есть, которые должны этим заниматься. Каждый из нас, я думаю, в такой ситуации уже побывал когда-нибудь. Ну, во-первых, это риск. Прыгают с веток, орут на все публичные места. Так это центр города. У меня жалобы приходят в городской парк. На сцене молодежь собирается, орет матом. Я понимаю, что это не инопланетяне, это наши дети. Ну так с ними надо заниматься тоже. Но если вы этим не будете заниматься, то кто должен этим заниматься тогда? Надо вот в течение всего года этим заниматься.
1: Глава региона призвал сотрудников ОМВД усилить работу по обеспечению норм общественного порядка. Для ремонта подвесного моста через Орлик вновь не нашли подрядчика. На открытый конкурс не поступило ни одной заявки. За обновление переправы готовы заплатить 46 миллионов рублей. Сделать мост нужно до 30 апреля следующего года. Поиски подрядчика будут продолжены. Планируется усилить береговые опоры, обновить пролетное строение, мостовое полотно и перила, а также смонтировать подсветку. Здание типографии «Труд» в Орле ждет капитальный ремонт. Заменят фасад, обновят внутреннюю отделку и обустроят парковку. С крыши распахнется панорамный вид на город, а еще откроют музей типографии. Чем сейчас живет здание и когда ждать перемен, узнала Ольга Прилепская.
3: Шум печатных станков не покидает стены типографии «Труд» более 60 лет. Началось производство с одной модели, привезенной в «Орел» в 1812 году, чтобы спрятать и сохранить. Только в 1963 он и запустил печать. Выпускали газеты, со временем производство расширили, плакаты, рекламные листы. Но налаженный конвейер мог остановиться в 2022. Причин убытка несколько. Переход многих редакций в онлайн-формат, кредитные задолженности. Да и производственный расход немаленький. Например, в неделю 3,5 тонны бумаги, краски за месяц почти 200 килограммов. Несмотря на сложности, здание не продали.
4: Типография работает круглосуточно, потому что все газеты, редакции сдают все материалы в основном вечером, и поэтому газеты печатаются у нас, начинаются с 6 часов вечера, и покуда все редакции не отпечатаем, чтобы вовремя доставить на почту, а почта уже развозит по районам.
3: Сейчас на счету типографии 17 газет. Сохранить производство помогла аренда. Сдают помещения под различные сферы, спортивные студии, медицинские центры. Но есть и более крупные проблемы. Зданию нужен капитальный ремонт, и он будет. Полностью заменят фасад, обновят и внутреннюю отделку, обустроят парковку, а с крыши трудов распахнется панорамный вид на Орел. На ней откроют смотровую площадку и первый в городе летний театр.
5: Планируем, что в 2028 году мы завершим строительство офисного центра, будем привлекать молодых предпринимателей.
3: Ателье, столярные мастерские, студии дизайна интерьеров. Несмотря на масштабные работы, свою арендаторы продолжат в привычном для них режиме. А их посетители смогут в скором будущем заглянуть и в музей типографии «Труд». Несмотря на обновление, историю сохранят.
1: Названо имя лучшего судебного пристава-исполнителя в регионе. Им стала Алина Жиронкина. Девушка работает в заводском районе Орла. Участники демонстрировали не только знания законодательства, но и умение применять его на практике, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Победительница представит наш регион во втором этапе всероссийского конкурса в Тверской области. Во время каникул сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области проводят уроки безопасности для подрастающего поколения. Они навещают тех, кто находится в пришкольных лагерях. На днях такая встреча прошла в городе Дмитровске, рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Антон Ухин.
6: Урок безопасности начался с учебной эвакуации. Ее задача – проверка персонала на знание инструкции и порядка эвакуации детей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Педагогам и обслуживающему персоналу необходимо было за минимально короткое время безопасно эвакуировать всех людей из учебного заведения. Как отметили сотрудники МЧС России, эвакуация прошла успешно. Все действия работников были направлены на обеспечение безопасности детей, сохранение их жизни и здоровья. А затем состоялась беседа по мерам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара.
1: Ребятам рассказали о причинах пожаров, мерах безопасности, а также показали, как работать с огнетушителем. Александр Малинин выступит на Дне русского поля в Амценском районе. Праздник пройдет 4 июля. В селе Отрадинское представят экспозиции поставщиков сельскохозяйственной техники, крупного рогатого скота, мастер-класс по лассо. Будет работать выставка-дегустация «Сделано в России. Выбираем Орловское», а также 20 экспозиций народных промыслов. Юных гостей ждет детский агрокластер. Запланировано и выступление народного артиста России Александра Малинина. И последнее. В Орловских лесах появились первые грибы. Бывалые грибники уже провели разведку и поделились фотографиями в социальных сетях. Лисички можно найти в Болховском, Мценском районах и Орловском муниципальном округе, но пока их немного. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте. В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» обыграла Смоленский университет спорта в рамках первенства Союза Федерации футбола «Центр». Итог игры в Смоленске – победа молодых зелено-белых со счетом 2-0. Забитыми мячами отметились Руслан Таканаев и Егор Аксенов. После 9 матчей наша команда находится на 7-й строчке турнирной таблицы группы «Запад» первенства Союза Федерации футбола «Центр». Отметим, что у всех команд соперников уже от 10 до 12 проведенных игр. Орловец Алексей Гущин выиграл марафон в Санкт-Петербурге. Экиден-2026 прошел в северной столице накануне. В нем приняли участие порядка 2500 человек. Экиден – особое соревнование, где команды преодолевают эстафету на марафонской дистанции. Орловец Алексей Гущин в составе смешанной команды ЦСКА завоевал золотые медали соревнований. С новостями спорта вас ознакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается преимущественно облачная погода. Вероятность осадков низкая. Днем 24 градуса. Предстоящей ночью плюс 18. Ветер северо-западный со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Сегодня в Орле и по области пасмурно, временами дожди и 26 градусов в дневное время. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Успешного вам продолжения дня.

0: Музыкальная пауза.
1: Реклама.
2: Внимание, важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин в день памяти и скорби возложил венок к могиле неизвестного солдата. Средствами ПВО за сутки сбиты 734 украинских беспилотника. Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо, сообщили в Кремле. И теперь подробнее. Владимир Путин сегодня в день памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киев и Одесса. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 1941 году обращение к советским

0: Краснодарским краем, Республикой Крым, а также акваториями Азовского и Черного морей. Российские войска нанесли поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складом горючего, используемым в ВСУ, местам сборки и хранения БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах, сообщили в Минобороны России. По информации военных, подразделения южной группировки в Константиновке продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы ВСУ в юго-западной части города. Российские военнослужащие в северо-западной части Красного Лимана в ДНР овладели 10 опорными пунктами ВСУ и заняли 46 зданий, говорится в сообщении военного ведомства. Группировка «Центр» заняла более выгодные позиции в ДНР и Днепропетровской области и уничтожила 2 орудия полевой артиллерии. Противник потерял на этом направлении более 335 военнослужащих. Средствами ПВО за сутки сбито 12 управляемых авиабомб и 734 украинских беспилотника. Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо, находится в координации с нефтяными компаниями. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Там есть правительственное, собственно, в правительстве такой механизм координации есть, и с нефтяными компаниями само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры. Поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве.
0: Также ведется напряженная работа для обеспечения населения Крыма топливом, сообщил Песков.
1: Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.
2: А по мерам?
1: И ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно.
0: Также представитель Кремля назвал вмешательством во внутренние дела Беларуси угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска. Ранее Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории. Самолет авиакомпании «Победа» рейсом Гюмри-Москва, подавший сигнал тревоги из-за ошибочно сработавшего датчика разгерметизации, благополучно совершил посадку на запасном аэродроме в Махачкале, говорится в сообщении перевозчика. Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна, пишет ТАСС. И по сообщению РИА Новости благополучно прошла посадка, и самолет вынужденно приземлился из-за ошибочного срабатывания датчика. Британский премьер Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей в королевстве партии лейбористов. Выступая с обращением перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, он признал, что не считает себя лучшей кандидатурой для руководства партии на следующих выборах.
3: Вопрос, который сейчас задает моя партия, готов ли я лучше всех возглавить нас на следующих всеобщих выборах. Я услышал ответ своей парламентской фракции и принимаю его с достоинством. Каждое решение, которое я принимал, было продиктовано одним – стремлением поставить на первое место страну, которую я люблю. Именно поэтому я ухожу с поста лидера лейбористской партии. Сегодня утром я говорил с его величеством королем и сообщил ему о своем решении.
0: По словам Стармера, он будет исполнять обязанности главы правительства до избрания преемника. Выборы нового лидера лейбористов начнутся 9 июля. На этой неделе в регионах Центрального федерального округа ожидаются периодические дожди и грозы. Об этом сообщается на сайтах региональных гидрометцентров. А о погоде в Москве рассказывает ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Неделя будет такое чередование, то ливневые дожди, то солнце, но дождей будет немало, особенно к концу недели. И температурный режим чуть-чуть сдуется. По ночам это где-то в среднем плюс 7-12, 8-13. Ну и днем температура воздуха будет в пределах плюс 20-23. Но к концу недели даже может быть чуть-чуть пониже, там 19-18 из-за хороших проливных дождей.
0: А в районах Оренбургской области за сутки выпало до 3-месячных норм осадков. Число перекрытых из-за дождей участков дорог и мостов там увеличилось до 5. Об этом сообщает МЧС России. В Оренбургской области несколько дней идут сильные дожди. Так, в селе Козловка Бугурусланского района подтоплены 12 домов. Население эвакуируют. По прогнозам синоптиков, штормовое предупреждение из-за продолжительных сильных или очень сильных

0: дождей сохранится в Оренбургской области с 22 по 25 июня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. 16-я ракетка мира Диана Шнайдер проиграла на старте турнира в Бад-Хомбурге. В первом круге российская теннисистка уступила датчанке Кларе Таусон со счетом 4-6-4-6. А вот Екатерина Александрова и Линда Носкова вышли в финал парного теннисного турнира в Берлине. В полуфинале россиянка и представительница Чехии обыграли Ульрике Эйкери и Куин Глисон со счетом 6-3-7-6. Матч был перенесен на понедельник из-за грозы. Для Александровой и Носковой это первый совместный турнир. Хоккейный «Трактор» обменял нападающего Егора Коршкова в Сибирь на форварда Егора Головнева. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги Коршков провел 68 матчей в регулярке и набрал 37 очков. Головнев провел минувший сезон в молодежной хоккейной лиге, где в составе сибирских снайперов набрал 52 очка за 63 игры. «Спартак» планирует купить нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании по футболу Мирлинда Даку. Как сообщает «Советский спорт», красно-белые намерены осуществить переход уже этим летом. Даку три сезона подряд лучший бомбардир «Рубина». Стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро. А капитан московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что не следит за чемпионатом мира по футболу. «Ни одного полного матча не посмотрел. Удивило, что сборная Бельгии не победила. Рад, что Месси забил. Старый формат был интереснее. Некоторые команды слабоваты», — резюмировал Зобнин. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Судьи будут строже относиться к россиянам на международных турнирах, уверен победитель Кубка России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров Сергей Кожевников. «Уже год на наши соревнования приезжают работать международные судьи, и в последнее время мы ходим довольно-таки чисто, потому что поняли, наконец, их требования», — рассказал Сергей. На Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах Кожевников установил рекорд России и показал лучший результат сезона в мире на дистанции 10 тысяч метров. С вами был Юра Геворкян.
0: Во вторник, 23 июня, в Петропавловске-Камчатском ожидается 11-13 градусов, утром небольшие дожди, в Южно-Сахалинске 14-16 градусов без осадков. В Магадане плюс 10, плюс 12 градусов, в Хабаровске 26-28 без осадков. Во Владивостоке небольшие дожди, от 14 до 16 тепла. В Екатеринбурге 23-25 градусов выше нуля, кратковременные дожди. В Челябинске 22-24, кратковременные. Временные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков, 19-21 градус. В Москве также дождя не ожидается. Температура ночью 15-17 градусов, днем 22-24. Сейчас столица 21 градус, ветер северо-западный 2 метра в секунду.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 16.
1: Между тем, Санчо, отчаявшись найти голову великана, стал внимательно прислушиваться к причитаниям хозяйки и речам священника. И тут он, наконец, убедился, что никакого свирепоглазого великана вовсе не было, а господин его сражался с хозяйскими бурдюками. Это его очень огорчило. Но хуже всего было то, что никто из присутствующих, ни хозяин с хозяйкой, ни священник, не обращались с принцессой, как она того заслуживает. Все называли ее Доротеей и синьориной. Шутили, смеялись. Да и сама она держалась очень просто. Шепталась и перемигивалась с хозяйской дочерью, болтала и любезничала с гостями. Словом, совсем не походила на знатную принцессу, наследницу огромного королевства. И страшное подозрение зародилось у него в голове.
2: А что, как все это обман? Не морочит ли нам с господином голову, чтобы позабавиться на наш счет? Удивительно только, что такой степенный человек, как священник, замешан в этой шутке.
1: Мучимый всеми этими сомнениями, Санчо не вытерпел и решительными шагами направился в комнату Дон Кихота, который как раз в эту минуту проснулся.
3: Ну, теперь, ваша милость, сеньор печальный образ, вы можете спать, сколько вам заблагорассудится. Вам нечего уже заботиться о том, чтобы сразить великана и возвратить принцессе ее королевство. С этим делом все кончено.
2: И я так думаю. У меня с великаном был жестокий и страшный бой.
3: Осмелюсь доложить вашей милости, что убитый вами великан всего-навсего огромный бурдюк с красным вином, а отрубленная голова, будь она неладна, эта голова, я искал ее повсюду, чтобы представить в доказательство вашей победы принцессе Микомиконской, но нигде не нашел.
2: Что за вздор мелешь, ты безумец? Ты, видно, совсем потерял рассудок.
3: Доложу вам, что принцесса Микомиконская превратилась в обыкновенную даму по имени Доротея. Вот какие удивительные вещи произошли, пока вы спали.
2: Ничто не способно удивить меня, ибо еще в прошлый раз, ты, наверное, помнишь, в этом доме совершались волшебные превращения. Неудивительно, что и теперь случилось нечто в этом роде.
3: Ну, хорошо. Но одеяло-то, на котором меня подкидывали, было не заколдованным. Я хорошо помню, как тот самый хозяин, который сейчас грозит выставить вам счетец, держал с одного краю самое обыкновенное одеяло и подбрасывал меня. Хоть человек я не ученый и грешный, но полагаю, что раз все так и было, то значит, никакого волшебства тут не было, а была просто здоровая трепка.
2: Пора разобраться, в чем тут дело. Подай мне одеться, я хочу посмотреть на все эти превращения, о которых ты рассказываешь.
1: В это же время священник и цирюльник вместе с Доротеей обсуждали вопрос, как им быть дальше. В конце концов решили, что Доротея по-прежнему будет играть роль принцессы Микомиконской и постарается убедить Дон Кихота, что его борьба с великаном еще не кончена, и он должен сопровождать ее в королевство Микомикон. Едва они успели столковаться между собой, как появился Дон Кихот в полном вооружении. На голове у него красовался исковерканный бритвенный таз, шлем мамбрина. Костлявое тело облекли заржавленные латы. В руках был щит. С торжественным и спокойным видом он приблизился к прекрасной Доротее.
2: «Прекрасная сеньора! Мой оруженосец доложил мне, что ваше величество погибло, и что вы исчезли, ибо из королевы и знатной дамы, которой вы были раньше, вы стали просто девицей. Если это произошло по воле короля-мага, вашего отца, который совершил это грустное превращение из недоверия к моим силам, боясь, что я не смогу защитить вас, то прошу вас, не верьте этому превращению. Несколько часов тому назад я уничтожил дерзкого великана Пандофиландо.
3: Да.
2: Просто моя скромность не позволяет мне распространяться о моем подвиге.
4: Да о чем вы толкуете, сеньор? Какой там великан? Просто-напросто изрешетили мои бурдюки свином.
5: Сын мой, сына, прошу вас, сын мой, подождите.
2: Повергнув главу вашего врага на землю, я на вашу главу в скором времени возложу корону, которая по праву вам принадлежит.
6: Доблестный рыцарь печального образа. Не верьте тому, кто сказал, что я изменилась. Ибо и сегодня я та же, что была вчера. И благоволите, сеньор, вернуть ваше доброе мнение о моем отце. Он ни при каких обстоятельствах не изменил бы своего мнения о самом храбром и знаменитом из всех странствующих рыцарей. Я не оставила мысли воспользоваться мощью вашей непобедимой руки. Завтра же мы двинемся в дальнейший путь. Сегодня уже поздно, и мы не успеем сделать большого переезда.
3: Санчо!
2: Такого негодяя, как ты, не сыщешь во всей Испании. Скажи, вор, прощелыга, не ты ли сию минуту сказал мне, что принцесса превратилась в девицу Доротею, что отрубленная мною голова великана — это бурдюк с вином? Клянусь небом, я тебя сейчас же искрошу в куски. Пусть это будет остраской для всех плутов, оруженосцев.
3: Не гневайтесь на меня, ваша милость. Я не меньше вашей милости рад, что все остается по-прежнему. Значит, у меня еще есть надежда получить свою долю в этом деле. Ну, губернаторство там или остров. А то, что вы вместо великана набросились на бурдюки с вином, так клянусь богом, я не ошибаюсь. Там красного вина на пол натекло целое озеро. Вот увидите, какой счет представит вам за убытки его милость, сеньор хозяин.
4: Да представь! И счет будет немаленький.
5: Да вы успокойтесь, ради бога.
2: Вот что, Санчо, я тебе скажу. Прости меня, но ты болван. Этот человек может говорить что угодно и представлять какой угодно счет. Он ничего не знает. Но как же ты-то не понимаешь, что все это опять козни злого волшебника? Нет, тебя, я убедился, все равно не исправишь. Ты болван.
3: Ну, сеньор, довольно
5: об этом. Довольно. А уж если сеньора принцесса решила, что мы тронемся в путь завтра, то пусть так и будет. Всю ночь мы проведем за приятной беседой, а завтра последуем за благородным рыцарем.
7: Какое счастье быть свидетелями отважных и неслыханных подвигов, которые предстоит совершить Дон Кихоту.
2: Я глубоко вам признателен за милость, вами оказанную, и за ваше высокое мнение обо мне. Я постараюсь оправдать его. Хотя бы это стоило мне жизни.
8: Между тем наступил вечер, и хозяин гостиницы по приказанию священника приготовил самый лучший ужин. Все уселись за стол, причем на почетное место, как он ни сопротивлялся, усадили Дон Кихота рядом с принцессой Никомиконской.
2: Я бы хотел сказать несколько слов о профессии странствующего рыцаря. Я считаю, что профессия странствующего рыцаря превосходит все другие профессии, поскольку сопряжена с величайшими опасностями и лишениями.
5: Но позвольте с вами не согласиться, уважаемый. Сеньор Дон Кихот, я считаю, что науки выше военного дела, потому что духовный труд возвышеннее телесного.
2: Простите, святой отец, цель и задача науки состоит в том, чтобы установить справедливое распределение благ, чтобы отдать каждому то, что ему принадлежит, стараться и заботиться, чтобы исполнились добрые законы. Цель, несомненно, благородная, высокая и достойная великих похвал. Но все же цель, который стремится в военное дело, заслуживает еще больших похвал, ибо цель – это мир, а в нем высшее благо, которого люди желают в этой жизни. Этот мир и есть истинная цель войны. А если войны, то значит и воинов. Совершенно ясно, сеньоры, что цели, которые преследуют военное дело, несравненно выше и важнее, чем цели, к которым стремится наука.
8: Дон Кихот говорил так ясно и рассудительно, что никто из слушателей не сказал бы в эту минуту, что он сумасшедший. Напротив, все внимали ему с большим удовольствием.
2: Итак, посмотрим, какова судьба студентов. Их главное несчастье – бедность. Студент нередко голодает, дрожит от холода, носит нищенское платье, а все же он находит для себя кусок хлеба.
9: Ваша милость, да. Сеньор Дон Кихот, вот же ваше блюдо, сеньор рыцарь. Ну, извольте поесть.
2: Конечно, теплый плащ у студента – большая редкость, а дорога, по которой он идет, тяжкая, неровная, крутая, но все же наступает у студента и пора удачи. Времена желанной степени, даже довольства. У него появляются новые наряды, даже роскошные. Он встречает повсюду почет и уважение. Но теперь сравните его судьбу с судьбой воина-солдата. Живет он на нищенское жалование. Да и это жалование вечно задерживают или не выплачивают вовсе. Бывает, конечно, что ему удается поживиться грабежом, но тут уж он рискует не только своей жизнью, но даже и спасением души. Ночует он не на простынях, которые жалко измять, а на том, что сам себе изловчиться постелить на голой земле. Поверьте, что солдат всегда рад сухой корке хлеба, а горячую похлебку считает редким лакомством.
9: Ваша милость, пока не остыла, вот же ваша тарелка, сеньор.
2: Помолчи, Санчо, я говорю о вещах, пока тебе недоступных. Скажите мне, сеньоры, какие отличия сулит храброму солдату день битвы? Кому-то наденут в награду докторскую шапочку из бинтов и корпи, если шальная пуля прострелит ему висок. Кто-то получит почетное увечье, останется безруким или безногим. Вы когда-нибудь задумывались, сеньоры, сколько приходится погибших в битвах на одного отличившегося? Я уже заранее знаю ваш ответ. Убитых и искалеченных насчитываются тысячи, а награжденных счастливчиков лишь единицы. Не правда ли, что среди ученых дело обстоит совсем иначе? Итак, труды солдата тяжелее, а награды меньше. Как мы знаем, известность и достаток достается ученым ценой упорного труда, голода, нищеты, головокружения, несварения желудка, многого другого. Но для того, чтобы сделаться хорошим воином, нужно претерпеть все, что претерпевает ученый, да еще ежеминутно рисковать жизнью. Если ученого гнетет и преследует страх перед нуждой и бедностью, то что это по сравнению со страхом, который охватывает солдата в осажденной крепости? Но на войне есть опасности и похуже этого. Вообразите, среди открытого моря схватились на абордаж две галеры. На солдат наведены неприятельские пушки. Каждый неосторожный шаг на узком трапе, и воин низвергается в ту бездну, откуда нет возврата. Но что удивительно, его место тут же занимает другой. Побуждаемый чувством чести, они отважно подставляют грудь под выстрел орудий и кидаются по узкой доске на вражеский корабль. Поистине, большего мужества и отваги не найти вам среди ужасов войны. И вот что, сеньоры, счастливы были те благословенные времена, когда еще не было этих дьявольских огнестрельных орудий. Я верю, что тот, кто это выдумал, расплачивается сейчас в аду за свое сатанинское изобретение, поскольку рука подлого труса, вооруженного пистолем или мушкетом, может лишить жизни доблестного кабальера. Иногда я почти раскаиваюсь в душе, что избрал стезю странствующего рыцаря в тот гнусный век, в котором мы живем. Ибо порох и свинец могут лишить меня возможности прославиться по всей земле с помощью моего меча. Но да исполнится воля неба, и я преодолею такие опасности, каких не видали странствующие рыцари минувших времен.
5: В общем, я согласен с вашими доводами, сеньор Дон Кихот. Хотя я и сам принадлежу к сословию ученых.
7: Я никогда не слышал такого мудрого толкования военной науки, сеньор Дон Кихот. Как жаль, падре, что такой разумный и красноречивый человек становится безнадежным безумцем, когда дело коснется рыцарства. Боюсь, что нас ждут еще кое-какие неожиданности.
5: Хотелось бы, чтобы они миновали нас, мастер Николас. Сеньоры, прошло уже 2/3 ночи. Не следует ли нам оставшиеся часы посвятить отдыху?
4: Да, падре, можно и отдохнуть.
6: Прошу пройти с нами, сеньора. Замечательный был вечер, сеньоры.
10: Да, замечательный.
5: Спокойной ночи, сеньоры.
7: Спокойной ночи.
6: Спасибо рыцарю печального образа.
2: Спокойной ночи, сеньоры. Прошу не беспокоиться. Я всю ночь буду вас охранять.
11: Ну вот, падре, неожиданность не заставила себя ждать.
5: Будем уповать на провидение, мастер Николас. Сеньор Дон Кихот, возможно, вам тоже следует отдохнуть. К чему эти ночные бдения?
2: Кто знает, что может случиться. Всегда можно ожидать внезапного нападения какого-нибудь великана или злого чародея.
5: Ну, если только великана. Желаю вам удачи, сеньор.
8: Все стали устраиваться на ночь. Дамы удалились в свою комнату, кавалеры расположились кто как мог, Санчо устроился удобнее остальных, улегшись в конюшне на упряжке своего осла. А Дон Кихот выехал на своем Росинанте на дорогу, чтобы охранять постоялый двор, который он по-прежнему считал замком. Вся гостиница погрузилась в глубокий сон. И только Дон Кихот на коне в полном облачении всю ночь до утра разъезжал вокруг гостиницы и, опершись на копье, испускал столь тяжкие и грустные вздохи, что, казалось, у него разрывается сердце.
2: О, госпожа моя, Дульсинея Тобусская, совершенство красоты, сокровищница мудрости, хранилище всех добродетелей, воплощение всего, что есть лучшего на свете. Что делает сейчас твоя милость? О, принеси мне весть о ней, ясная светлая луна. Быть может, в эту минуту она размышляет, какими радостями подарить меня за страдания. О, ты, лучезарное солнце, спешащее подняться из-за гор.
8: Нам осталось неизвестным, что дальше случилось с лучезарным солнцем. Ибо в этот момент наш рыцарь заметил, как к постоялому двору подъехали 4 отлично одетых всадника с мушкетами у седел. Ворота гостиницы были еще заперты, и приезжие стали громко стучать.
12: Эй! Эй!
13: Рыцари! Оруженосцы! Или кто бы вы ни были, перестаньте стучать у ворот этого замка. В такую раннюю пору обитатели его еще спят. И ворота крепости открываются обычно не раньше, чем солнце озарит землю своими лучами. Подождите, пока наступит день, а тогда посмотрим, следует ли вас пускать или нет.
12: Какая крепость, о чем вы толкуете? Если вы хозяин постоялого двора, распорядитесь, чтобы нам отперли. Мы путешественники, нам нужно покормить лошадей и ехать дальше. Мы очень торопимся.
13: Неужели, кабальеро, я похож на хозяина постоялого двора?
12: Я не знаю я, на кого вы похожи. Знаю только, что вы мелите вздор, называя гостиницу замком.
13: Да, это замок. притом один из лучших в этих краях.
8: Но всадникам, которые всю ночь провели в дороге, было не до пререканий с Дон Кихотом.
12: Эй! Открывай!
13: Слушайте вы, в этом замке нашли себе приют на ночь люди, которые носили в руках скипетр, а на голове корону. Всякого, кто усомнится в этом, я потребую к ответу и вызову на поединок.
12: Эй! Открывай! Да открывай же, ну!
4: Черт, кто там еще? Да иду, иду!
9: Хозяин, что это за чучело у тебя у ворот?
4: Сеньор, не обращайте внимания. Прошу сюда. Это наш рыцарь, он того... В общем, того.
8: Между тем рассвело, и солнечные лучи и шум, поднятый Дон Кихотом, разбудили уже всех постояльцев. Вновь прибывшие всадники занялись своими делами и не обращали никакого внимания на Дон Кихота. Рыцарь выходил из себя от бешенства и досады, так как данное принцессе слово не пускаться ни в какие приключения лишало его возможности проучить наглецов. Как раз в эту минуту дьявол принес в гостиницу того самого цирюльника, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса снял седло и сбрую с осла. Направившись со своим ослом на конюшню, цирюльник застал там Санчо Пансу, который возился с седлом. Узнав свое добро, он тотчас же набросился на нашего оруженосца.
14: Дон воришка, теперь-то вы попались. Давай-ка сюда мой бритвенный таз, седло и сбрую, которую вы у меня стащили.
8: При этом внезапном нападении Санчо, недолго думая, влепил цирюльнику такой удар кулаком, что у того кровь залила рот. Однако цирюльник схватился за седло и закричал так громко, что все находившиеся в гостинице сбежались на шум.
4: Правосудие! Суда! Именем короля! Этот вор-разбойник с большой дороги украл у меня седло, а теперь хочет меня убить!
14: Врешь! Я не разбойник с большой дороги! Это седло завоевал в честном бою мой господин Дон Кихот.
4: В честном бою? Ах ты негодяй! А вот на тебе!
8: Но Санчо парировал удар, и между ними завязалась ожесточенная драка.
4: Подлец! Разбойник!
14: Сам ты подлец!
4: Парю! Урод! Я тебе покажу! Честно бою!
8: Сбежавшиеся постояльцы только глядели на их схватку, не рискуя вмешиваться в потасовку, поскольку не знали, в чем дело и кто тут прав, а кто виноват. А между тем ссора между цирюльником и Санчо Пансой все разгоралось.
4: Разбойник!
14: Сам ты подлец!

0: Вы слушали 16-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, хозяйка гостиницы Ирина Муравьева, хозяин гостиницы Александр Ильин, Доротея Елена Харитонова, дочка хозяина гостиницы Дарья Семенова, Мариторнес Алина Альшанская. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: Радио России. Просвещение. Имя и время.
2: Поразительно, как человек, проживший всего 41 год, успел настолько насытить свою жизнь путешествиями и приключениями, да еще стать международной знаменитостью и оставить заметный след мировой науки. В энциклопедиях и словарях он числится как путешественник-исследователь, географ, ботаник, зоолог, этнограф, антрополог. При этом он никогда не относился к кабинетным ученым. Вся его короткая и яркая жизнь прошла в рискованных экспедициях по самым опасным для европейца местам. Его отличала какая-то аномальная отвага и яркий многогранный талант. При этом он совершенно не боялся браться за воплощение каких-то грандиозных планов, масштаб которых явно тянул на эпохальные исторические проекты и требовал изрядных капиталовложений. Увы, главным из них не суждено было сбыться, а, к сожалению, для Отечества. Хотя имя его не забыто. Им названа одна из больших московских улиц, река в Астролябии, залив в Антарктиде, астероид и многие другие объекты. Институт этнографии СССР, кстати, был назван его именем, а памятники ему установлены в Севастополе, Малине, Окуловке и Джакарте. Ну и уж, конечно, его биография вошла в книжную серию «Жизнь замечательных людей». Имя. Николай Николаевич Миклуха Маклай. Время. Родился 5 июля 1846 года в Новгородской губернии. Умер в Москве 2 апреля 1888 года. По его отцу прослеживаются потомки отважного казачьего Харунжева, отличившегося при штурме Очакова и получившего за это дворянство. Дед по матери – полковник Бекер, герой Отечественной войны 1812 года. Так что отвага, можно сказать, была прошита в генах Николая Николаевича сразу по двум наследственным линиям. Кстати, крестным маленького Коленьки был генерал от инфантерии Александр Николаевич Редигер, прямой предок одного из патриархов всея Руси. Откуда же взялась вторая часть фамилии? Ну, в Российской империи такая традиция в дворянских семьях встречалась довольно часто. Но лучше об этом расскажет прямой потомок. Николай Николаевич Миклуха Маклай, только младший.
3: Вы знаете, вторая часть фамилии официально появилась перед отплытием на остров Новая Гвинея. Официальный паспорт Николай Николаевич получил именно тогда. Паспорта же не требовались. И вот когда выправляли фамилию, это уже было записано в паспорте. И, кстати говоря, Николай Николаевич тем самым, ну, скажем так, восстановил фамилию, которая изначально, одна из ее частей, была историей семьи. А вот в истории семьи следующее. Дело в том, что шотландский барон в битве при Желтых водах был пленен казаками и женился на казачке Миклуха. А для русского уха все-таки более благозвучно будет фамилия Миклуха. И всяких там заморских фамилий двойных не использовали. Время немножко изменилось, и в 19 веке уже более благозвучны были вторые фамилии, и все-таки мужская линия Маклай или шотландский барон Маклей. Она всегда присутствовала в семье, и ее добавили, когда уже Николай Николаевич отправлялся, тем более, что это было к месту, в связи с тем, что он планировал, соответственно, работать за рубежом.
2: Надо заметить, что за рубежом к тому времени Николая Николаевича уже знали, и достаточно хорошо, во всяком случае, в ученом мире. Как это часто бывало с особо одаренными людьми, в детстве и юности Миклух Маклай учился плохо. Прогуливал, увлекался теми предметами, которых не было в программе, правда, всегда отлично успевал по иностранным языкам, что пригодилось впоследствии, когда он учился в знаменитых университетах Германии, жил в Европе, общался с виднейшими учеными того времени и активно публиковался на немецком и английском языках. Именно его отобрал из своих учеников выдающийся естествоиспытатель и философ Эрнст Геккель как помощника для большой экспедиции по Канарским островам. Для широкой публики Миклух Маклай – это прежде всего человек с Луны, исследователь, проживший годы среди аборигенов Новой Гвинеи. Но мы упускаем из вида, что он был настоящим ученым с очень широким диапазоном исследовательских интересов. Рассказывает Николай Николаевич Миклуха Маклай-младший.
3: Ну, мы должны понимать, что Николай Николаевич обучался в Германии, и, к сожалению, из-за того, что не так много было денег у семьи, не всегда мог даже вернуться в Россию на отпуск. Об этом он писал своей матери. И Геккель, его учитель, а мы должны понимать, что Геккель – это фактически немецкий Дарвин, и популяризация теории Дарвина во многом прошла благодаря именно Геккелю, что сам признавал Дарвину. Миклуха Маклай был учеником Геккеля. Безусловно, взял достаточно много полезного для того, чтобы подготавливать свои работы должным образом, на том уровне, чтобы они действительно были ценными и полезными для не только науки, но и общества. Потому что именно подход Миклуха Маклая был не просто в том, чтобы написать важный труд, а в том, чтобы этот труд еще и был действительно известен, донести его до людей, скажем так, связь науки и общества, как мы сейчас об этом часто говорим. Вот это я считаю, что он взял во многом у Геккеля, и, разумеется, его работы, первая экспедиция на Канарские острова, а потом последующие, которые не были абсолютно связаны с этнографией, он изучал Москаку и достаточно серьезнейшие работы в этом плане провел. Об этом, кстати говоря, и сейчас наши российские ученые вот буквально опубликовали статью о интересных заметках, которые позволили в настоящее время использовать его, соответственно, собранные данные. Поэтому его наследие как ученого и те труды и материалы, собранные еще в то время, безусловно, актуальны и сейчас. Но неизвестность, скажем так, на начальном этапе его как ученого была обусловлена тем, что работы и вся его работа, она в основном публиковалась, конечно, и круг его общения был за рубежом. Хотя он, безусловно, был в постоянной переписке с Российской академией наук и с учеными российскими. Иначе бы не было бы возможности говорить об его экспедициях на южную часть Тихого океана, в Южные моря, и в том числе самый главный берег Маклая, который дал возможность ему провести исследование вместе с папуасами. Он не шел классическим путем, мы должны понимать, да, то есть это все-таки предполагает классический путь получения признания как ученого, защиты диссертации, проведения определенных работ, которые связаны с кабинетной работой. А у него этого не было. Мы должны также понимать, что когда он вернулся без какой-либо защищенной диссертации. Безусловно, вот за рубежом он был признан, и у него было определенное признание именно за счет его трудов, которые он опубликовал на основе своей полевой работы. И мы можем даже вспомнить, что с его коллекциями, когда он прибыл в Российскую академию наук, не все были готовы сразу же его признавать. Ну, давайте так будем понимать. Сейчас у нас все-таки интернет, и информация движется моментально. А тогда, ну да, безусловно, Миклух Маклай известный. Но все-таки хотелось бы посмотреть, а что он из себя представляет. И вот когда он дал уже цикл лекций, а это было в 1886 году, вот смотрите, как у него первая выставка по итогу прошла 140 лет назад, сейчас 2026 год, 140 лет назад в Санкт-Петербурге, а первая экспедиция в 1871 году. 15 лет прошло. Безусловно, за этот период он немало времени провел именно в Австралии, в океане, там и получил свою известность, несмотря на что как бы он, безусловно, старался, чтобы эта вся информация и делал все возможное до России.
2: Про приключения Николая Николаевича Миклуха-Макла и про интересные факты, связанные с его жизнью, о том, как Россия с его помощью могла уже в XIX веке существенно закрепиться в юго-восточной тропической Азии, где уже активно работали англичане, немцы, французы, о том, как отчаянно боролся с работорговлей и за права аборигенов наш соплеменник, мы расскажем в следующих выпусках нашей рубрики, потому что за короткую и яркую жизнь Николай Николаевич успел очень многое. По крупицам собранное собрание его произведений составляет 7 томов. Кстати, именно это издание наш президент подарил верховному правителю Малайзии султану Ибрагиму, поскольку там автор с теплотой и благодарностью описывает свои встречи с его предком Махараджи Джахара Абу Бакаром. Так что, как писали раньше в романах, продолжение следует.
1: Имя и время. Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
4: Слушаем!
1: 2 часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
4: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкалье.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS-7776-123 от 24 июня 2019 года. В эфире программа «Московский ЗОЖ». При участии Департамента здравоохранения Москвы.
7: Всем привет! У микрофона Ольга Копылова. Куда отправляются москвичи после работы снять стресс? Ну, как правило, в кафе, в рестораны и ночные клубы. Но такой отдых не дает возможности расслабиться по-настоящему. После напряженного дня так хочется посидеть в тишине, где нет громкой музыки и яркого света, поделиться наболевшими проблемами с психологом, снять напряжение с помощью медицинских технологий. Наконец, такая возможность в Москве появилась.
1: Программа «Московский ЗОЖ».
7: Снять городской стресс можно в центрах ментального здоровья, рассказывает заведующий психотерапевтическим отделением одного из таких центров на улице Рабочая Роман Михайлович Зайцев.
1: «Московский релакс».
7: Роман Михайлович, приветствую вас.
8: Здравствуйте, доброго дня.
7: В центрах ментального здоровья используются инновационные технологии лечения пациентов. Вот у вас, например, есть очки виртуальной реальности, с помощью которых вы учите людей управлять своими эмоциями, своим психологическим состоянием. Расскажите, чем еще вы богаты? Какие методы лечения, какие новинки медицинской техники вот благодаря открытым этим центрам ментального здоровья доступны сейчас москвичам?
8: Есть еще тоже зарекомендовавший себя аппаратный метод, который называется БОС.
7: Биологическая обратная связь.
8: Абсолютно точно. Аппарат работает по принципу такого физиологического зеркала, когда при взаимодействии, опять-таки, с программным интерфейсом, человек развивает себе навыки саморегуляции. Ставится датчик, тоже датчики бывают разные. Бывает сердечный датчик, который измеряет частоту сердечных сокращений. И именно по этому параметру, да, мы пытаемся гармонизировать, стабилизировать состояние человека при взаимодействии с тем или иным программным обеспечением.
7: Ну вот опять же, это же игры, да, какие-то, насколько я понимаю. Ну то есть я про БОС много читала, там в Новосибирске у нас его разработали, этот метод. Может быть, вы его как раз и используете, да?
8: Да.
7: Правильно, очень хорошо, это давно уже было, но там игры. Когда тебе хорошо, то солнышко появляется. А здесь та же самая идея в основе, только когда ты правильно, например, дышишь, когда ты умудряешься снизить сердечный ритм, то ты там, я не знаю, клад нашел, получил, принцессу спас и так далее.
8: Совершенно верно. Есть игры боятся, есть игры наоборот, которые стимулируют, да, немножечко. Поэтому это замечательный уже зарекомендовавший себя метод инструментальной терапии. Если говорить о более серьезных аппаратных методах, к ним можно отнести аппарат транскраниальной магнитной стимуляции. И он предназначен для такой мягкой, неинвазивной стимуляции нейронов головного мозга. Это такой аппарат, который имеет наконечник шарообразной формы, который прикладывается к разным участкам головы для того, чтобы стимулировать, да, магнитным полем нейроны головного мозга. Улучшается настроение, да, стабилизируется эмоциональное состояние, очень хорошо помогает при улучшении когнитивных функций. Вот. То есть замечательный такой аппаратный метод, который сейчас только, наверное, можно сказать, входит в широкую практику.
7: Ну, а раньше была еще электростимуляция, но она у вас, по-моему, тоже есть.
8: И она у нас есть, да, это транскраниальная электростимуляция. То есть этот аппарат с помощью слабых электрических импульсов воздействует на структуру головного мозга и стимулирует выработку эндорфинов, так называемых гормонов счастья.
7: Я бы хотела, чтобы еще остановились на вот гипокситерапии. То есть это тот самый случай, вы знаете, когда спортсменов отправляют в горы перед соревнованиями, они там дышат воздухом с меньшей концентрацией кислорода.
8: Совершенно верно.
7: И это оздоравливает мозг и сил придает. Потом они возвращаются и побеждают на соревнованиях. Такой допустимый допинг, да, без каких-либо лекарств. Вот с помощью воздуха, дыхания.
8: Ну вот видите, как наш аппаратный метод называется нормобарическая гипокситерапия. В отличие от гор, давление воздуха здесь нормальное. Уши не закладывает, как говорится. Да? Вот. И вот такое дыхание, да, очень хорошо помогает при тревожных, астенических, депрессивных состояниях, стабилизирует состояние. Даже профилактика сердечно-сосудистых заболеваний тоже отмечается как некое показание в этом методе. Но у нас самое главное в нашей сфере увеличивается устойчивость к стрессу при использовании этого метода. Также у нас есть еще светолечение, фотохромотерапия. Тоже очень известный, зарекомендовавший себя метод. Используется для лечения депрессивных расстройств. Иногда используется, возбуждая позитивную активность мозга. Это зависит от спектра видимого излучения. Да? То есть вот красный цвет он возбуждает немножечко, да, позитивную активность мозга. А, например, желтый цвет улучшает настроение. Белый стимулирует выработку серотонина и мелатонина. Да? Стабилизируется, улучшается сон. То есть это тоже замечательный, прекрасный метод, который пользуется большой популярностью в нашем центре.
4: Московский релакс.
7: Здорово, просто ради того, чтобы прийти на все это посмотреть, богатство, стоит к вам записаться на прием.
8: Совершенно верно. Приходите, будем рады помочь. И даже такая комната психологической разгрузки специальная в центре, куда человек вне приема может прийти, вот, побыть. Она имеет определенные внутренние интерьеры, там такой эффект пузырьковый, там движение воды. Так что создается приятная музыка, создается такое пространство, где человек может побыть наедине с собой, отдохнуть. Это тоже такая замечательная возможность.
7: Есть так, это у нас еще раз напоминаем, площадь Ильича, а еще где?
8: Метро Римская, наш центр, да, рабочий.
7: Ну или площадь Ильича, да? Вот они рядышком.
8: Поближе.
7: Римская. Римская ближе, понятно. Так.
8: И бульвар Рокоссовского, это Игральная, дом 8.
7: А Римская это?
8: Рабочая улица, дом 34, строение 3.
7: Но в любом случае, если мы наберем центр ментального здоровья в поисковике, мы же выйдем на вас?
8: Абсолютно точно. И записаться можно, как мы уже говорили, на порталах, да, и в приложениях, и МОСРУ, и МИАСМПО, Госуслуги Москва. Пожалуйста, можно записаться самостоятельно, тогда человек попадает к психологу, психолог уже проведет психологический скрининг, с ним побеседует, да, и исходя из состояния и потребностей человека, предложит ему маршрутизацию, либо сам проведет какие-то сессии, да, либо направит к врачу.
7: А еще раз расскажите, пожалуйста, о внешнем убранстве, так скажу, да, о той атмосфере, которую вы создали внутри. Вы сейчас уже немножко упомянули вот комнату эту разгрузки психологической, но я слышала уже от людей, которые у вас побывали, что там просто классно расслабляешься, только войдя в вот, дверь, открыл, закрыл, и уже расслабился даже без каких-то дополнительных методов. Как вам это удалось? Что за атмосфера?
8: Ну, вы знаете, власти города Москвы старались создать приятную, расслабляющую атмосферу, в которую человек попадает, уже оказывают это замечательное психотерапевтическое воздействие.
9: Опишите нам.
8: У нас очень приятные интерьеры, много растений, цветов. У нас отделка произведена деревом, есть приятный свет, приятная музыка. Да, все такое очень аккуратное, современное, красивое. Плюс к этому, наверное, важно упомянуть, что врачи, психологи, медицинские в нашем центре не носят халатов. И это тоже, наверное, является значимым фактором, который снимает, наверное, вот какие-то барьеры, да, для человека. Потому что одно дело, человек общается с врачом в белом халате, и есть даже такой синдром белого халата. Да. Детки начинают иногда бояться белого халата, это переходит и во взрослый возраст. А здесь человек приходит и попадает в такую очень уютную, я бы, знаете, какое слово использовал, слово «уютное». Уютная атмосфера, да, приятная на глаз, приятная на слух. И я очень надеюсь, мы сильно стараемся, чтобы это было приятно и коммуникативно. Все наши специалисты всегда дружелюбные, улыбаются, готовы помочь. Мы встречаем наших гостей. То есть, когда человек приходит, он подходит к ресепшн, да, где его встречают администраторы, и потом сам специалист спускается за ним и проводит его в кабинет, где уже проходит прием, сессия. Да. Но вот сама эта атмосфера и дружелюбности, встречи человека, интерьера, все это в совокупности создает вот ту психотерапевтическую атмосферу.
9: А режим работы у вас какой?
8: Наши центры работают 7 дней в неделю с 8 до 8 вечера. Опять-таки это создано для того, чтобы москвичи, работающие, могли найти время в своем плотном графике, в своих заботах и делах, чтобы посетить либо утром, либо вечером, либо на выходных, да, когда у человека есть возможность, тогда он может обратиться.
9: А возраст ваших пациентов от и до?
8: Ну, мы не ставим каких-то ограничений. Понятно, что, наверное, в основном проект нацелен на такое работоспособное население, да, вот как раз цель оказать ему содействие, да, психолого-психотерапевтическое, но мы принимаем всех, ну, начиная с 18 лет, да, то есть детками мы не занимаемся. Я знаю, что планируется тоже такой центр и в детской сфере, да, но вот мы с 18 лет, а так вот у нас их жестких ограничений по возрасту нет.
9: Ну, знаете, я вам что скажу, здесь такие перспективы для развития, вот уже даже я вас слушаю, у меня мысль заработала. Это у вас, знаете, вот есть такие кафе и антикафе. Есть больница, а у вас антибольница, так бы я сказала. То есть все те недостатки, которые, ну, так получается, есть в больнице, вы полностью ушли от этого. Человек получает то, чего ему не хватает. Внимание, покой, успокоение, потому что в больнице-то мы нервничаем, конечно, когда попадаем, тут деваться-то некуда. Вот, то есть это такая антибольница. Я бы, знаете, даже подумала, вот предложите в правительстве мою идею, она, по-моему, очень хорошая. Придумайте такие центры антикафе, это как бы будут ваши филиалы, может быть, не совсем они будут такие, там, может быть, там не будет этих приборов, не будет этой техники, но будут психологи, будет атмосфера, может быть, чаепитие, может быть, просмотр каких-то приятных фильмов, но, понимаете, с присутствием психолога. И, знаете, к вам пойдут люди, да, я уверена.
8: Предложите эту идею.
9: Но это перспектива развития. Вы еще много чего придумаете. Я уверена, что к самое начало. Вам огромное спасибо за инициативу, за реализацию, за то, что помогаете нам. Спасибо вам и удачи, успехов.
8: Спасибо.
9: Всего доброго, до свидания.
8: Всего доброго.
4: Программа «Московский ЗОЖ». Радио России. Радио России слушает. Реклама.
0: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
10: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
11: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
12: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
13: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Южной Осетии. Средствами ПВО за сутки сбиты 734 украинских беспилотника. Режим ЧС введен на некоторых улицах железнодорожного района Воронежа после атаки ВСУ. И теперь подробнее. Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглуевым, на которой обсуждалось сотрудничество по широкому кругу вопросов и перспективы расширения двустороннего диалога, сообщили в Кремле. Большая часть международного сообщества разделяет российские ценности и готовность бороться с неонацизмом. Об этом заявил ранее сегодня Владимир Путин в обращении к международному форуму «Великое наследие и общее будущее», которое на пленарном заседании зачитал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Президент отметил участие представительных делегаций из дружественных стран. Он считает символичным, что форум проходит на священной для народов России и Беларуси Брестской земле, которая 85 лет назад приняла на себя главный удар фашистских полчищ. В начале заседания состоялась минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. По времени она совпала с общероссийской минутой молчания. Ранним утром, в часы, когда на СССР обрушились первые удары войны, участники форума приняли участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости. Добавлю, Путин сегодня в

0: информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.
1: А по мерам?
0: И ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно.
2: Тема геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны вошла в единый школьный учебник по истории, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В 10 классе более 30% времени отведено на изучение Великой Отечественной войны, сказал Кравцов журналистам. Он напомнил, что сейчас во всех школах России реализуется проект «Без срока давности». Его цель – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР, ставшего жертвой военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны. Кравцов привел примеры военных преступлений нашего времени, упомянув трагедию в Старобельске и нападение на автобус с детьми в Брянской области. Работы по строительству первого энергоблока АЭС Акую в Турции завершены, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев во время визита на станцию. Сегодня ночью начались холодные гидравлические испытания реактора. В течение нескольких дней эта работа будет завершена. До начала пусконаладочных работ останутся буквально считанные недели, и по итогам всей проделанной работы будет проведена ревизия и внесены коррективы в финальный этап, заявил глава Росатома. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что разморозить иранские активы возможно, но эти средства должны пойти не на финансирование проиранских группировок, а, например, на закупку американской продукции. Он отметил, что в настоящее время этот вопрос не является приоритетным. При этом Венс упомянул, что недавно зять президента США Джаред Кушнер обсуждал с Катаром предложение, согласно которому потенциальное размораживание средств должно быть одобрено Вашингтоном и Дохой, а деньги могут пойти на закупку американского производителя пшеницы, кукурузы и другой сельскохозяйственной продукции. Также Венс заявил, что США и Иран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, и появился механизм по предотвращению эскалации ситуации между Израилем, движением Хезболла и Ливаном. По словам вице-президента США, стороны должны взаимодействовать друг с другом в случае возникновения непредвиденных инцидентов. С 22 по 23 июня на Солнце возможны вспышки максимального класса X, сообщает Институт физики Земли. При этом геомагнитное поле, по оценкам ученых, будет оставаться спокойным с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка также не вызывает опасений. В институте также не исключают ухудшение условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток. Далее спортивные новости и новости погоды. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Екатерина Александрова в дуэте с Линдой Носковой победила на турнире в Берлине в парном разряде. В финале российская теннисистка и представительница Чехии обыграли Сару Ирани и Николь Меликар-Мартинес со счетом 6-2, 6-4. Для Александровой и Носковой это первый совместный турнир. Анна Калинская уверенно вышла во второй круг пятисотника в Бад-Хомбурге. На старте турнира российская теннисистка обыграла австрийку Синью Краус со счетом 6-4, 6-1. А вот Диана Шнайдер не смогла пройти дальше. В первом раунде она уступила датчанке Клари Таусон со счетом 4-6, 4-6. Хоккейная «Северсталь» на один год продлила контракт с капитаном команды Адамом Лишкой. Следующий сезон станет для словацкого нападающего восьмым в составе череповецкого клуба. Ранее сообщалось, что Лишка перейдет в магнитогорский «Металлург». Нападающий Максим Комтуа официально заключил контракт с московским «Спартаком». Соглашение рассчитано на один год. Как сообщает «Спортэкспресс», зарплата форварда составит 45 миллионов рублей. За красно-белых канадский хоккеист будет выступать под номером 10. В пятницу стало известно, что Комтуа покинул московское «Динамо» и перешел в «Спартак» в результате обмена на нападающего Никиту Коростелева. Полузащитник Максим Мухин расторг контракт с ЦСКА и перешел в Ростов. В прошлом сезоне футболист выступал за Сочи на правах аренды. Сообщалось, что контракт с Ростовом рассчитан на 3 года. «Здесь очень много моих знакомых, и как будто уже какая-то есть сыгранность. Легче сразу влиться в коллектив», – прокомментировал переход сам Мухин. А капитан московского «Спартака» Роман Зобнин признался, что не следит за чемпионатом мира по футболу. Ни одного полного матча не посмотрел. Удивило, что сборная Бельгии не победила. Рад, что Месси забил. Старый формат был интереснее. Некоторые команды слабоваты, резюмировал Зобнин.

0: Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода.
2: Во вторник, 23 июня, в Великом Новгороде ожидается 20-22 градуса без осадков. В Калининграде сухо, 23-25 градусов выше нуля. Перми от 21 до 23 градусов, кратковременные дожди. В Кирове, Уфе, Оренбурге 20-22 градуса, временами дожди. В Казани 21-23 градуса, временами дожди. В Самаре кратковременные дожди с грозой, 25-27 градусов. В Нижнем Новгороде плюс 21, плюс 23 без осадков. Пензе 22-24 кратковременные дожди. В Ярославле 22-24 градуса без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков 19-21 градус. В Москве также дождя не ожидается. Ночью 15-17 градусов, днем 22-24. Сейчас в столице плюс 24 градуса. Ветер запада 2 метра в секунду.
3: Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
4: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
5: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
3: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
9: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
8: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
10: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
11: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на Пензенской волне. Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94,2 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
12: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
13: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
14: Из древней столицы Руси, города Владимира.
3: Большая страна. Разное время.
15: И за этим временем следим в московской студии. Сегодня мы, Борис Петухов и Наталья Стребнева.
16: Здравствуйте. Да, и у вас есть возможность присоединиться к нашей программе с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете послать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы, предложить свои какие-то истории. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые действуют на территории нашей страны. И большая просьба не забывать про платформу «Смотрим» и, конечно же, «Вести.ру», где огромное количество архивных материалов наших. Так что присоединяйтесь.
15: И не только архивных, но и самых актуальных. Ну, поэтому, да, быть в курсе всего и держать руку на пульсе тоже там можно. Итак, второй у нас час, как и обещали, начнем мы, конечно же, с главной темы исторического плана сегодняшнего дня. 22 июня каждый год мы отмечаем День памяти и скорби, но в этом году, к тому же, 85-летие со дня начала жесточайшей войны в истории всего человечества. С сегодняшнего дня все это выглядит совершенно уже по-другому и становится еще больше не знаю, там, ближе, понятней, ну, наверное, да, и больше
16: и главное, действительно. Главное, на тех же участках, что называется, и земли, и области задействованы, и республики, и все это происходит действительно уже в начале 21 века, ну, не в начале уже, даже больше, чем в начале, но, тем не менее, память об этом дне остается навсегда, и детей мы воспитываем тоже таким образом, чтобы они, для них это число было не
15: рядовой даты,
16: не рядовой даты, да, и вот для начала мы отправляемся в Саранск. В Саранске в памятную и скорбную для каждого россиянина дату по сложившейся традиции была организована вахта памяти, пост номер один. Ирина Колесникова готова нам рассказать все подробности. Ирина, здравствуйте.
15: Добрый день, Ирина.
1: Здравствуйте, коллеги. Да, сегодня особенный день для всех нас. Каждый год пост номер один выставляется у Вечного огня в столице Мордовии, в Саранске, в любую погоду, независимо от этого. Сегодня шикарная погода, светит солнце. Также аналогичные посты памяти находятся у мемориалов павшим защитникам Отечества во всех районах Мордовии, где действуют поисковые отряды. Смена караула с 4 часов началась утро. Она несет и будет нести вахту памяти в течение всего дня. Вот. И меняются каждые 20 минут ребята. И сегодня в региональной столице с самого раннего утра Вечного огня возлагают цветы и зажигают свечи памяти.
15: Ирина, кто такой чести удостоен? Кто такой чести удостоен и кто те, кто вот уже с 4 утра эту вахту каждую 20 минут подхватывает?
1: Коллеги, в этой акции участвуют, это вообще почетная миссия, скажу сразу, почетная и очень ответственная миссия, очень серьезная. Естественно, в этой караульной вахте памяти участвуют не все. Молодежь, понятно, студенты, школьники, но особое предпочтение отдается тем, кто участвует в поисковых отрядах. Это уже серьезные люди, мальчишки, которым уже 14 лет, они осознанно все делают, и знаете, это ребята... кто участвовал в экспедициях и лично поднимал останки бойцов. Вот они, естественно, по состоянию здоровья выбираются, детишки, и они, которые готовы нести эту вахту памяти. Те, естественно, кто хорошо учится и активно участвует в общественной жизни. Это особо, еще раз повторю, миссия очень ответственная, почетная. Ее несет поисковая молодежь, достойная, школьники, студенты.
16: Да, то есть,
1: это звание нужно еще заслужить.
16: Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск» имени Кручинкина. Да, вот они.
1: Именно Кручинкина, да, это был гениальный человек, который занимался поисковым отрядом, который вовлекал школьников и организовал целое движение по региону. Это был уникальнейший человек, который внес большой вклад в развитие патриотического движения в нашем регионе.
16: Да, действительно, это очень важно, находить и обнародовать имена людей, которых вот сейчас только находят, которые, может быть, были без указания смерти, могли до сих пор считаться пропавшими без вести. Да,
15: ну, даже и... ты не раз повторял в нашем эфире, что не окончена война, не похоронен последний
16: солдат. Да, действительно, и глубоко символично, что ребята из этого именно объединения поискового вышли вот в этот караул номер один, пост номер один, вахта памяти, потому что действительно для них это не пустые слова, это что-то связанное с их непосредственной сегодняшней деятельностью.
1: Коллеги, я с вами полностью согласна, это не пустые слова, это не только почетная миссия, но и серьезная воспитательная работа, которая заметно и серьезно меняет ребят. Те, кто участвовал, стоял на посту, вот лично видел, это такая серьезная молодежь, такие серьезные девчонки, мальчишки, которые вот с дрожью в голосе рассказывают о героях Великой Отечественной войны, рассказывают, как они поднимали, рассказывают, что они нашли каждую ложечку, каждую вилочку, какой-то кусочек, какого-то фрагмента. Вот это просто надо видеть. И еще, коллеги, вот хочу сказать, вот не остаются в стране маленькие жители нашей республики. Воспитанники детских садов и школьники, они приобщаются тоже к истории нашей страны. Ребята участвуют и в торжественных линейках, активно, внимательно слушают и рассказы о героическом прошлом. Но и сегодня же детсадовцы также возлагали цветы. Это было, коллеги, не поверите, это так трогательно, так символично и так гордо.
16: Да, действительно. Это, эти дни памяти, они действительно отличаются вот дополнительной какой-то искренностью. И дети, которые вообще не, уже третье или четвертое поколение после войны, тем не менее, они прекрасно представляют себе, что это за дата. И вот тот самый длинный день в году с его погодой, да, нам выдал общую беду на все четыре года. Были такие стихотворения. И действительно, эта память многого стоит.
15: Благодарим Ирину, да, Колесникову, нашу коллегу. Спасибо. Из Саранска. Она выходила на связь и говорила, как в столице Мордовии встречают этот день достойным несением поста номер один. Ну, собственно говоря, практически каждый из регионов, каждый из городов рассказывает сейчас, да, уже в лентах новостей по поводу того, что есть и возложение цветов к мемориалам, и какие-то памятные события. В этом отношении, в череде событий в Мурманске вечером пройдет необычный футбольный, да, матч, который интересно станет символическим продолжением игры, прерванной в июне 41-го года. Речь идет о встрече команд «Рыбник Севера» и «Динамо». Именно их поединок когда-то остановила новость о начале Великой Отечественной войны. Тогда матч не был доигран, и жизнь участников и зрителей, конечно же, резко изменилась. Сегодня организаторы решили символически восстановить историческое событие и провести второй тайм игры. Формат вечера задуман как футбольный реквием, посвященный памяти тех дней. Но я так думаю, что вся страна, да, может внимать и смотреть за результатами этого матча, поскольку, да, это касается, в общем-то, истории каждого.
16: А сейчас мы отправляемся в Смоленск. В День памяти и скорби в Смоленске создадут огненную картину войны. В Рядовском парке у мемориала героическим защитникам Отечества состоится знаковое патриотическое событие – акция «Огненная картина войны». Все подробности Татьяна Савицкой из Смоленска. Татьяна, здравствуйте.
15: Добрый день, Татьяна.
17: Здравствуйте, коллеги. Сегодня в День памяти и скорби мероприятие проходит по всему региону, как и по всей России. Так, на рассвете в 4 утра жители Смоленска собрались в сквере памяти героев, также возложили цветы, минуты молчания, почтили всех память павших. И, конечно, сегодня самый главный объект – это вечный огонь. Это там, где действительно мы помним и вспоминаем тех, кто добивался всей ценой своей жизни и победы. В муниципальных округах области Смоленской проходит акция «Свеча памяти. Лучи победы». И вот мы понимаем, что этот день в истории нашей страны, он просто разделил судьбы людей на до и после, несмотря на то, что 85 лет прошло, ничто не забыто, никто не забыт, это не слова. Трудно даже представить, что испытало то поколение, на долю которого выпала война. Вот сегодня в Рядовском парке, это место не случайно, ведь там находится курган бессмертия. Это мемориал защитникам Отечества, там захоронены истинные патриоты, это было место казни партизан-подпольщиков в Смоленской области, но сегодня там будет проходить традиционная, ежегодная патриотическая акция под названием «Огненная картина войны». Буквально вот-вот активисты, волонтеры начнут кропотливую работу по воспроизведению масштабного контурного рисунка исторического военного сюжета. Из тысячи свечей будет выложен образ, символизирующий беспримерное мужество пограничников. И мы, конечно, понимаем, что Смоленская земля тоже принимала вот,
16: да, непосредственное участие.
17: Да, героическое. Так, народе, совершенно верно. Да, мы первыми принимали удар врага, и здесь вот, все будет происходить, посвященное скорбной дате в истории России сегодня мероприятие. В 22 начнется вот торжественная церемония зажжения свечей, и парк озарится под звуки метронома, вот этой огненной картиной. Одновременно с этим в рамках всероссийской акции «Лучи победы» небо над Смоленском пронзят мощные прожекторы в знак памяти о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. И каждый год свои, мы эти акции проводят волонтеры «Победы». Я предлагаю послушать руководителя Смоленского регионального отделения волонтеры «Победы» Наталью Ларееву.
18: Сегодня состоится огненная картина войны. Картина посвящена пограничникам. На ней будет изображена пограничная застава и, соответственно, сам пограничник. Так как в этом году у нас 85 лет со дня начала первых боев Великой Отечественной войны, соответственно, первые бои принимали на себя пограничники. Среди них были и в том числе смоляне, которые отдали жизнь уже в первые дни Великой Отечественной войны. Соответственно, вот в память первым боям на государственных границах будет выложена огненная картина войны, так как у нас тоже регион приграничный. Будет более чем 3500 лампад. Организаторами акции выступают волонтеры Победы при поддержке партии «Единая Россия», правительства Смоленской области и пограничного управления в этом году. А также на акции будут присутствовать все молодежные общественные организации. Все чтим память о Великой Отечественной войне. Всех приглашаем присоединиться, чтобы вместе с молодежью зажечь свечи в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
16: Да, действительно так. Татьяна, у вас еще есть, жители Смоленска, да, есть?
19: Да. Угу. Я хотела сказать, еще отметить, что очень важно, что от фонда «Защитники Отечества» мероприятия будут задействованы участники специальной военной операции. Угу. Ведь именно они продолжают дедов и прадедов дело, да, и защищают Россию. Приходят целыми семьями, чтобы выразить уважение подвигу предков. И вот давайте послушаем, что говорят смоляне.
20: Сегодня такой день, когда вот у меня внуки, вот один сейчас, второй подойдет. Мне бы очень хотелось, сегодня вот будет такая церемония памяти. Они все сказали, что бабушка, мы хотим, конечно, пойти. И мы решили, что мы принесем свечи. Мы не знали, что будут все сразу такие. Думали, что люди будут сами нести. И внести свою маленькую лепту.
16: Спасибо большое. Мы говорим Татьяне Савицкой, которая рассказала нам, какие памятные мероприятия сегодня в Смоленске проходили и пройдут еще. А мы идем дальше в Башкирию.
3: Большая страна, разное время.
16: Именно в Башкирии зафиксировали 320 жалоб на состояние детских площадок. С одной стороны, мы все рады, что появляются детские площадки, действительно.
15: И что такой контроль серьезный за их состоянием.
16: Контроль серьезный, и действительно каждый двор теперь может похвастаться, но тем не менее все время поступают жалобы. Сергей Трифонов сейчас нам расскажет, в чем смысл этих жалоб и как с ними борются. Сергей, здравствуйте.
21: Здравствуйте, коллеги. Да, более 300 жалоб поступило, это вот, знаете, за последние, ну, начиная с апреля и по июнь. Тут можно, конечно, сказать, что, ну, закончилась зима, и после зимы, естественно, будут, ну, то есть там где-то что-то отлетело, где-то краска выцвела, да, где-то прогнили доски, ну, и так далее. Но, как все-таки утверждают специалисты, большинство проблем детских площадок никак не связаны с сезонностью, вот что именно после зимы все это, да, а это идет круглый год. А почему так происходит? Да потому что должного, ну вот долгие годы должного контроля не было, это во-первых, сейчас он появился, а во-вторых, основная проблема в том, что люди, нет хозяина. Вот во многих детских площадках нет хозяина, потому что непонятно, кому она принадлежит. Потому что если вообще по закону, если площадка находится во дворе дома, то, естественно, ее должны обслуживать и должны ремонтировать сотрудники. Да, сотрудники же управляющих компаний, потому что двор, это их территория, во дворе же они там стригут газоны убирают мусор, да. Но дело в том, что там, в общем, тонкости много, и земля эта должна быть размежована. Вот если она размежована, но земля-то сама принадлежит не ЖЭУ, а муниципалитету, да, и поэтому, как бы, с другой стороны, контроль за ней должен вести муниципалитет, то есть администрация района. И вот поэтому кто должен ремонтировать, чинить, мэрия или управляющая компания, этот вопрос уже длится много лет, но это, наверное, не только в Башкирии, а во многих регионах, да. Но, а так как нет хозяина, то, естественно, и ремонт годами простаивает, то есть никто не ремонтирует, да. Но вот по поводу в начале самих состояний вот этих детских площадок. Я вот прошел у себя, ну, у себя-то во дворе, понятно, я вижу, что они в таком оставляют желать лучшего состояния, но и во многих дворах ситуация аналогична. Вот давайте послушаем сразу жителей Уфы, что они говорят по этому поводу.
22: Мы писали в администрацию Кировского района, но ответа не было. В УК мы обращались, но они, конечно, красят нашу страшную площадочку, чтобы хотя бы было ярко летом детям. Но ремонта такого они, к сожалению, не могут сделать. Саму цепь не меняли, она тысячу раз уже запаяна, перепаяна.
23: Конкретные случаи у нас были с детьми, поранившими руки, ноги.
24: Один турник и качельки какие-то кривые, один металлолом.
25: Летом невозможно, потому что здесь грязно. Покрытие вот это хотя и есть, но когда дети падают вот в такую грязь, они травмируются.
16: Ну да, проблем предостаточно.
21: Да, вообще вот только вот с начала этого года в Башкирии проверили более 600 вот таких площадок, и нарушения выявили в 400, более чем половина. Две трети. Да, да, две трети нарушения. Естественно, выдали предписание, как в этих случаях делают. Да, какие-то уже, ну, что-то где-то делает ЖЭУ или же мэрия. В других случаях на контроле держатся, то есть закрытые эти площадки, да, даже есть такие, на которых оградительные ленты, ну, как бы...
16: Ну да, они жизненно опасны, да.
21: Да, но вот, как я уже рассказал вот про эту тонкость, что нет хозяина, основная проблема, и непонятно, кто должен... Потому что, казалось бы, просто, например, сотрудник ЖЭУ обходит, делает обход территории и увидел, что там где-то порвалась цепь, ну, на качели, да, или, ну, да, у горки. И тут же позвал сварщика, слесаря, и все это сделали. Но нет, так не бывает. Но вот,
16: давайте директора послушаем.
21: Да, директор одной из управляющих компаний Уфы Рустама Насырова, он расскажет о том, что может сделать управляющая компания, если увидит такое. Но тут все тоже зависит от факторов.
16: Давайте слушаем.
0: Если детская площадка просто требует освежения, то есть просто покрасить, эту управляющая компания может сделать в рамках содержания. Но если она прям аварийная, нужно найти подрядную организацию специализированную, которая может делать этот ремонт, получить у них коммерческое предложение и, соответственно, провести общее собрание, принять решение.
16: То есть это все
21: сложно,
16: да, тоже не так просто, да. не в один час решается. И главное, чтобы люди, которые живут, проживают в этих местах, действительно тоже принимали участие, активно высказывались и добивались своих прав. Спасибо большое Сергею Трифонову из Башкирии.
15: Тему не бросаем, да, вовсе, тему не бросаем. И сегодня тоже продолжим.
16: Лето впереди,
15: буквально,
16: да.
15: Буквально через несколько, да, секунд мы вернемся уже с экспертным мнением по этому вопросу.
16: Да, именно так. Никуда не переключайтесь. Оставайтесь в эфире.
3: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
2: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
15: Борис Петухов и Наталья Стребнева работают для вас сегодня в московской студии Радио России. Как и говорили до рекламной паузы, мы продолжаем тему контроля за детскими площадками, их состояние и возможности наладить эту часть нашей совершенно замечательной летней разгульной жизни. На связи с нами эксперт по безопасности оборудования детских игровых и спортивных площадок, действительно член Палаты судебных экспертов имени Корухова, Наталья Зинченко. Наталья, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Наталья.
6: Да, добрый вечер. Очень хорошую тему подняли.
16: Вот.
6: И я немножко прокомментирую.
16: Давайте.
15: Да, признательны вам будем.
6: Очень понравилось, да, то, что директор управляющей компании понимает весь алгоритм действий и то, что, да, действительно, ремонтом заниматься не может, у нас нет специализированная организация, потому что во время ремонтных работ непрофессионалами допускаются такие фатальные ошибки, которые приводят к, в том числе, летальному исходу на детской площадке. То есть допускают ремонт такими материалами, и такими вот, знаете, как увидел, так и спел, называется.
16: Да, заплатку поставил.
6: Такие,
16: да.
6: Что, да, заплатку поставил, делают отверстия такие, в которых застревают у нас дети. Вот, поэтому очень хорошая тема, и хорошо, что именно летом мы ее обсуждаем. Может быть, кому-то будет полезно для того, чтобы написать обращение и все-таки привести в соответствие свою детскую площадку.
15: Наталья, признаться, конечно же, мы здесь в самом центре страны несколько избалованы, в том числе и видом площадок. Хотя еще совсем недавно было так, что вот моя племяннице, которой сейчас уже 16 лет. Я помню, как в возрасте 3-летнем или 4-летнем она попала на московские там какие-то вот просто вот в спальном районе детские площадки и сказала, так это же парк отдыха какой-то. Просто это выглядело на самом деле. Ну, теперь примерно сравнялось, и вся Москва, Подмосковье, Петербург, наверное, к этой теме приближается. Вы назовете гораздо больше. Что площадки все-таки выглядят достойно, хотя мы так понимаем, что правила их эксплуатации и контроль за их состоянием тоже тема отдельная. Но то, что сейчас говорил Сергей, наш коллега, репортаж, ну или включение которого вы слышали, оставило ощущение, что, например, в Уфе все не так радостно обстоит даже с оборудованием, да, за которым приходится следить.
16: Потому что нет хозяина.
15: Нет хозяина и нет возможности, да, нет вот этого алгоритма, ресурса, который бы позволил площадке, во-первых, усовершенствовать, а во-вторых, за ними профессионально следить.
16: Да.
6: Ну, я сразу парирую то, что вообще Башкирия, Татарстан – это две республики, которые, наверное, впереди многих субъектов у нас начали работать над безопасностью детских площадок и над благоустройством придомовых территорий, межквартальных пространств и парков отдыха. Вот поэтому ругать башкир нельзя.
15: Нет, мы не ругаем.
16: Мы не ругаем с их же слов, да.
15: Мы ищем причины и, как это, просим вас подсказать, как жизнь улучшить.
16: А главное, виноватого никак не можем найти.
6: Ну, виноваты, на самом деле, сейчас правовые лакуны, которые у нас есть в законе о надзоре, потому что у нас только с сентября вступает в силу закон о надзоре, который вернули Росстандарту за обращение продукции детских площадок. А вот сам надзор у нас возложен на муниципалитет, это 131 ФЗ об органах местного самоуправления. То есть сам муниципалитет организует службу, которая должна как раз заниматься контролем и сбором информации о том, как эксплуатируется детское игровое и спортивное оборудование. Но ваш коллега был прав в том, что да, действительно, не бесхозных много площадок, а есть площадки, которые у нас в подвешенном состоянии.
16: С неопределенным статусом, да.
6: Да, они принадлежат муниципалитету, но муниципалитет пока не озадачился тем, чтобы передать их в операционное управление, в управляющую компанию, то есть в эксплуатацию. И чаще всего их эксплуатирующая организация, то есть управляющая компания, они не берут их на баланс, потому что они находятся уже не в должном состоянии, так как несколько лет предыдущих не осуществлялось как раз их обслуживание. То есть здесь правда, такой... доля правды есть, но сейчас новые площадки в основном сразу же передают именно в такое оперативное управление и выделяют деньги на эксплуатацию. Но это касается площадок 24, 25, 26 года. Вот то, что раньше было, конечно, они действительно находятся в таком состоянии, что выглядит не очень хорошо, то есть в таком запустении. И у меня всегда вопрос к органам местного самоуправления. Я говорю, вы за детей или за деньги? Неужели нельзя найти деньги на то, чтобы содержать детскую площадку, если вы уже выиграли грант по благоустройству, получили федеральные деньги на это, сделали это благоустройство, сделали хорошо, перевизировали красиво ленточку, получили инфоповод, свой KPI за это, а потом бросили.
16: Тем более на содержание этой площадки не так много средств и надо, если при должном уходе.
6: Ну, это спорный вопрос, потому что чем сложнее оборудование у нас, чем высокотехнологичнее, что сейчас у нас практикуют очень много в регионах, то есть это такие научные детские площадки ставятся с лоботочкой, то есть то, что требует действительно обслуживания и компетентного персонала, который знает, что делать, как делать и в какое время это делать, потому что у нас есть стандарт 34614.7, который регламентирует именно деятельность по эксплуатации этих детских площадок.
16: Ну, а вы в целом вообще вот так вот по стране, зная специфику, что можете сказать вот так вот, подводя итог?
6: Подводя итог, к сожалению, хорошего сказать относительно травматизма, исследованием которого я занимаюсь последние три года совместно с Белгородским университетом и кафедрой педиатрии, вот не могу сказать ничего хорошего в плане того, что у нас снизился...
16: Еще и травматизм, да?
6: Да, это наша самая главная задача – сохранить жизнь и здоровье ребенка. И ремарку такую ставлю о том, что ворота продолжают падать. Вы вообще
16: именно
6: первый раз услышали,
16: да, классический, ворота.
6: И
16: да,
6: в очередной
16: пример.
6: Раз у нас случилось несчастье в Алтайском крае, то есть подросток у нас погиб под воротами. Это проблема тотального, бесхозного такого отношения к тому, что у нас установлено на детских и спортивных площадках. К сожалению, никак не можем мы эту махину сдвинуть с места с нашим экспертным сообществом. Вот, нас не слышат, потому что это все требует принятия решений. Будем монтажи, принятия решений о том, чтобы принять правильное неправильно смонтированы эти ворота. То есть, ну, такое, знаете, попустительское отношение, да, которое зависит действительно только от руководителя.
16: Не уделяется внимания, да, вот как будто это...
6: Это проблема, это системная.
16: Да, но тем
6: проблема,
16: не менее, когда очередные ворота падают, сразу же находятся и ответственные, и виноватые, и...
6: Это на всех детских и спортивных площадках всегда есть тот, кто отвечает за их эксплуатацию. У всех всегда прописано это в должностных инструкциях. И да, действительно, если у нас неразмежеванная земля, она принадлежит муниципалитету, и руководитель этого муниципального образования будет отвечать за нештатную ситуацию, которая происходит на детской площадке, будь то она даже по адресу такому-то установлена на придомовой территории.
15: Ух, опять это все непросто отследить, кто виноват и кто за это ответит. Но
16: а главное,
6: главное
16: устранить причину.
15: Ах, вот так. То есть на самом деле, Следственный комитет опять нам в помощь.
16: На самом деле, да, мы говорим огромное спасибо Наталье Зинченко, эксперт по безопасности оборудования детских игровых спортивных площадок, действительно члену палаты судебных экспертов имени Корухова, или Корухова, не знаю, честно говоря. Но, тем не менее, в общем, надо уделять повышенное внимание к состоянию этих площадок, чтобы потом уже не приходилось ее заново создавать.
15: Каждый ребенок нам важен.
16: Да, конечно.
3: Большая страна, разное время.
15: Ну вот от частности мы перейдем к общему. От площадок детских игровых.
16: Ну, мне хочется, да,
15: парку аттракционов.
16: Да, надеяться, что вновь создаваемые, открываемые парки аттракционов.
15: Уж со всеми учетом, со всеми требованиями, собственно говоря, здесь согласуются. Безопасности, по крайней мере. Ну, надеемся, что и хорошего настроения правилами тоже.
16: Но, тем не менее, праздники бывают не только в Москве, но и на Алтае, где открылся самый большой парк аттракционов в Сибири. Крупнейший в Сибири парк семейных приключений с аттракционами «Дримвуд» открыл весенний сезон на всесоюзном курорте «Марджерок» в Республике Алтай.
15: И песня-то практически на ум приходит по названию курорта.
16: Что
15: почему
16: такое
15: только
16: «Дримвуд»?
15: Непонятно. Но тем не менее. Елена Шнейдер, наша коллега, сейчас на связи. Елена, ну как, вам уже удалось полюбоваться, а может даже прокатиться в самом большом и роскошном парке?
7: Здравствуйте, рада вас приветствовать. Покататься не удалось, но посмотреть, насладиться этой красотой получилось.
16: Угу.
7: Это действительно очень крупный парк. Вы, ну, представляете, 10 гектаров.
16: Ух ты.
7: И там аттракционы для детей, причем водные аттракционы. Все, что хотите, мастер-классы, можно вкусняшек поесть. И самое удивительное, что это вот рядом, в шаговой доступности, по крайней мере, ну, для нас, для сибиряков, чтобы до Москвы далеко добираться, чтобы... Да, вот, и... Со всей Сибири к нам могут приезжать и дети, ну дети, да ладно дети.
16: Дети с родителями, да, конечно,
7: рады,
16: конечно.
7: Поверьте.
16: А скажите, пожалуйста, у него есть какое-то тематическое направление или он разноплановый такой?
7: А, на самом деле он разноплановый, но самое удивительное, знаете, вот для нас, для взрослых было приятно, но и дети тоже узнают, это герои, мультипликационные герои из вот советских мультфильмов.
16: Союз мультфильм.
7: И там, Союз мультфильм, да. Вы даже себе не представляете, это аттракцион до самых маленьких, когда он поднимается вверх так плавно, и дети на высоту, представляете, 10 метров, и ощущение, как будто ты на воздушном шарике. Ну, ты смотришь на реакцию детей, а там умка. Ну, как к этому не умиляться? Ты с Чебурашкой можешь прогуляться, героев Простоквашино встретить. Ну, и, конечно, первое колесо обозрения для самых маленьких. Мы же привыкли, что колесо обозрения – это что-то большое.
16: Ну, да, да. Ну, с чего-то надо начинать, да, что называется.
7: А здесь оранжевая корова, которая, да вы сами вот сейчас просто услышите реакцию детей, которые там впервые побывали, кто-то с родителями, кто-то с друзьями.
16: Давайте послушаем.
8: Я приехала сюда с мамой и с подругой. Летние каникулы – это то время, когда можно отдыхать, наслаждаться летом. Мне очень понравилось, когда мы бешено крутились на 360 градусов. Это было очень классно, просто захватывал дух. Мы все кричали от восторга, от испуга. Это было очень невероятно.
9: Я покатался 5 раз на этой красивой и чудесной оракуле. Она очень красивая. На ней захватывает дух, как пилот самолета какого-то прям. На первый раз я катался, я чуть не улетел, казалось, что она сейчас перевернется, я боялся. А потом второй, третий, четвертый, пятый раз я привык, и там было очень классно, весело.
15: Чудесный оракул, да, это мы так поняли, это экстремальный маятник, оракул, да?
1: Да, он так и называется, оракул. Ага. Ну, естественно, что безопасность там на первом месте, ну, это, так всегда
16: это,
1: было.
16: Да, это, да, мы, это мы понимаем. Выжил. Елена, скажите, а вот этот действует парк по принципу, ты вошел за билет, заплатил, и дальше все бесплатно, или каждый аттракцион каким-то образом?
1: Нет, платит? Ты заплатил за билет, но вот, по крайней мере, на открытие, угу. Мы просто наслаждались этим всем. Ну, вот такие вещи курорт-менеджерок всегда как-то вот они контролируют. То есть ты платишь за билет, и ты посещаешь аттракционы. Угу. За исключением там, возможно, каких-то экстремальных.
16: Ну, особенно, где, да, где там, да, и возраст, да, важен. Как,
1: да,
16: бы,
1: там учитывается, угу, конечно, там отдельно. Ну, и вообще у нас у курорта-менеджерок есть же еще большой парк-хранитель Алтая.
16: Да, конечно.
1: То есть
16: это
1: вот добавляется... И вот самое удивительное, вечером вы можете увидеть на большая голова Морала, и там вот световое шоу, это mm-hmm. легенда о белом Морале, mm-hmm. предание, кстати, алтайское.
15: Алтайское?
1: Mm-hmm. Вот, да, алтайской культуры, где священное животное выступает символом духовности, чистоты и гармонии между человеком и природой. То есть вот такой вот Ульгий, великий творец, создал белого Морала с золотыми рогами, чтобы он направлял людей, чтобы они любили природу и были с ней в гармонии.
15: Ну вот, ну, что такое Монжерок, да, теперь, да, еще, да, больше это притягивает к себе.
16: Это городок, да, или островок, да, как угу. пелось в песне. Ну, тем не менее, я так понимаю, восторгов масса, а инфраструктура-то все в порядке, чтобы доехать, остановиться где-то?
1: Да, у нас туда ходят рейсовые автобусы из города, потом из пригорода, с аэропорта. Ты, вы можете добраться, в принципе, это не так дорого стоит. Есть парковки. Ну да, за парковку нужно будет, за парковочное место есть бесплатная парковка, но она всегда занята.
16: Ну, это понятно.
1: И есть платные парковки, да. Также вы можете остановиться. Да, отель дорогой, вне всяких сомнений, но рядом есть домики подешевле.
16: Ну, но, да, есть, да, можно
1: как вы хотите.
16: Найти.
1: Да, можно найти, да, возможно.
16: Ну, мы желаем всем алтайцам и окружающим, кто там живет, конечно, фантастических ощущений на этом деле. Благодарим Елену Шнайдер за рассказ об открытии этого, ну, вот, суперпарка, я так понимаю, да, действительно серьезно, и даже нет, немножко завидую.
3: Радио России.
10: 23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Большая страна, разное время.
15: Борис Петухов и Наталья Стребнева ведут программу «Разное время» сегодня для вас из московской студии Радио России. Ну и вот сегодня мы приличный полет по стране,
16: да,
15: совершили.
16: Да, налетались.
15: Да, налетались. В первом часе мы даже до Благовещенска, а вот второй час у нас полетом до Якутска ознаменуется. И опять большое спасибо нашим собеседникам, которые не спят в этот час поздний для республиканского времени, но тем не менее. Вчера в Государственном театре оперы и балета Якутии имени Сивцева Саурона Малона показали полнометражный документальный фильм «Театр Баатура». Что за фильм и почему его специально,
16: да,
15: снимали?
16: В театре оперы и балета.
15: Да, в театре оперы и балета. Почему возникла такая необходимость? Расспросим, собственно говоря, у режиссера, я думаю, автора и продюсера этого фильма, Милы Кудряшовой. Мила, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Мила.
12: Здравствуйте. Большой привет из Якутска.
15: Принимаем.
12: А также я приветствую. Да, я приветствую
1: всю мою съемочную группу, которая сейчас развеяна по всем регионам. Я приветствую Ялту, я приветствую Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, ну и, конечно же, Якутск, где у нас свершилось центральное действо.
16: Да,
15: расскажите прежде всего о реакции. Как, да, собственно говоря, театр вчера отреагировал на фильм «Имени себя»?
1: Знаете, это, наверное, было какое-то уникальное действо. Я режиссер, я автор этого фильма, но я была удивлена подобной реакцией. Когда это действительно прецедент показывать в театре оперы и балета, фильм про театр оперы и балета, когда сам театр становится собственным зрителем. И когда ты с зрительного ряда видишь эту же сцену, но в кино. Да, такого еще не было. Мы пошли на этот эксперимент, и в моем фильме участвовали все. Театр был как живой организм. Там не было, ну, практически не было главных героев. Угу. И все были главные, от уборщиц до прим и балерин.
15: Так,
16: так оно и есть.
15: Вообще, да, всегда начинается с вешалки, а может быть, даже раньше.
16: Да, может быть,
15: Мила, мы понимаем, что все это было не случайно, мы так это подводим и держим интригу, хотя на самом деле именно здесь, в эфире «Разного времени», мы в прошлом году еще, да, поздравляли Владислава Валерьевича Левочкина и его замечательный театр. Но, тем не менее, к 90-летию, да, театра, вот одного из старейших в стране, вы задумали эту документальную работу свою.
1: Но дело в том, что мы ведем работу над этим проектом, и можно считать, что мы его действительно заканчиваем. Да? То есть мы прожили вместе театральную жизнь в течение двух лет.
15: Угу.
1: Это кино, начиная от больших гастролей в Казахстан, Кыргызстан, когда были сделаны первые съемки, и заканчивая в этом уникальном году, который назван годом единства народа России и 90-летием.
16: Еще и год культуры Республики Саха в этом году.
1: Ну, и год культуры Санкт-Петербурга. Да,
16: да, и год петербургской культуры. Да, вот какие интересные пересечения всякого рода. А скажите, пожалуйста, вот чисто по... как вы этот процесс делали? То есть вы, понятно, что снимали не в основном, я так понимаю, не на сцене, да?
15: И не постановочно.
16: Да,
15: Вы просто уже настолько сроднились с...
16: Что на вас перестали обращать внимание, да, как на гостей, и вели себя естественно.
1: Ну, дело в том, что, ну, наверное, мне как документалисту очень повезло с этим проектом, потому что он совпал... Ну, с уникальными, трагическими, роковыми и самыми счастливыми моментами жизни театра.
16: Угу.
1: Да, то есть мы вместе с театром были в Москве на сцене театра Российской армии, когда представлялся балет «Сияющий камень» для экспертного совета «Золотой маски». И мы были в Казани, когда из 7 номинаций мы взяли 3.
16: Поздравляю.
1: То есть, значит, сейчас Саха-Опера-балет до сих пор, пока не объявлены новые победители, является лучшим театром в стране, который поставил балет. Мария Кузьмина является лучшей балериной, Екатерина Таишина лучшим балетмейстером, которая поставила балет. Ну и мы взяли маску за цвет. Это стоило того.
16: Да, действительно.
1: То есть, и все это происходило на документальную камеру. То есть, да, наша задача была зафиксировать те моменты волнения, счастья, радости, ну и, конечно же, тревоги, что
16: При этом естественность, да, этих всех процессов, чтобы не было похоже, что это кто-то снимает вот, кино.
1: Если честно, там был такой накал страстей, что было не до нас, не до камер. Единственное, что мы, конечно, не могли помочь своим коллегам, да, то есть как-то их утешить, успокоить. Мы должны были
13: хранить холодную маску, чтобы запечатлеть эту эмоцию. Мы не должны были утешать, подходить рядом. А очень хотелось их обнять. То есть,
15: где-то утешить, где-то поддержать, где-то вместе радоваться. Мила, а вот вчера, когда уже увидели эти кадры, вот в таком, да, вот в рафинированном, что называется, вот в качестве уже ограненного кристалла, какая реакция была у тех, кто когда-то участвовал?
16: Да, они предвидели такой эффект или нет? Или сами до конца еще не понимали, в чем они поучаствовали?
13: Ну, я могу сказать, что ко мне подошли и благодарили, сказали, что да, что вот все, что случилось, это уже останется в кинолетописи, в истории. Дело в том, что когда я даже не задумывалась о том, что как мало материала осталось у жизни театра в течение 90 лет. Когда мы стали поднимать хронику, мы нашли 93, да, той хроники, которая принадлежала Нюргуну Ботуру Стремительному. Это 44-й год, 47-й, 57-й, я все помню наизусть. Дальше просто провал. Да, то есть, и сейчас, конечно, очень важно оставлять такие моменты на пленке, потому что кинолетопись сейчас пишется исключительно камерой. Да, то есть, и мы очень рады,
16: и воспринимаем мы тоже глазами в основном сейчас, да, информацию? Я имею в виду.
13: Да, то есть и вот все исторические события, которые произошли с театром и были зафиксированы камерой, они останутся с нами, да, то есть и вся эмоция, которая...
16: которая не повторится. На долгую память, но при этом еще и с точки зрения, вот, я не знаю, вот, по-моему, вообще вот, все, что вы сделали, это уникально, потому что, ну да, есть наверняка какие-то документальные фильмы о Большом театре или о Мариинском театре, хотя я тоже не знаю, но вот так вот подноготную показать, по-моему, вы первый, кто это сделал.
13: Ну, дело в том, что да, это очень спасибо театру за доверие, прежде всего, что 2 года мы с ними были, ну, как одна единая команда. Да. Действительно, нас уже перестали замечать. Мы большее время проводили не в зале, а за сценой, за кулисами. Да, мы показали театр очень близко. Да, то есть это вот было тотально близкое приближение, очень непривычная для всех.
15: Ну, поздравляю вас с такой чудесной работой. Мила, а вот у нас буквально минута остается. А вот на ваш взгляд, человека, который ну, и вовлечен, и погружен, но в то же время, когда-то же ваш роман с этим театром начался издалека, в чем секрет успеха именно этого театра?
13: Ну, наверное, в том, что все они пассионарии. Да, то есть и в том, что они любят свою традицию, свою культуру. И 2 произведения, которые вошли в мой фильм, это «Нюргуну Ботур. Стремительная опера» и «Сияющий камень». Это новая легенда сотворения бриллианта. Это новая мифология. Да, и чем сейчас театр занимается, и, возможно, это и будет некая такая фишка, если так можно сказать, это рождение новых мифов, мифологий. И сейчас у нас есть замечательная идея нового проекта. Я, кстати, по нему сейчас защитила магистерскую диссертацию в Якутске.
16: Поздравляем.
13: Да, «Красный всадник на скале».
16: Вот это... давайте оставим эту историю до
15: поводом
16: нашего
15: для нашего следующего разговора. Мила Кудряшова, режиссер фильма «Театр Батура», была с нами в эфире. Признательны ей и, собственно говоря, поздравляем Якутию с значимыми событиями и замечательным театром. Борис Петухов и Наталья Стребнева счастливы были провести с вами этот понедельник вместе. Встретимся в следующие рабочие дни.
16: Да, берегите себя. До свидания.
14: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
17: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
14: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. «Наше время».
18: Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
19: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
20: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
18: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
18: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
23: 30 июня. Москва.
18: Реклама.
24: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
26: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
18: Реклама. Радио России. 102.3 FM в Орле. Московское время. 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
27: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Средствами ПВО за сутки сбиты 734 украинские беспилотника. Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо. США разрешили операции с иранской нефтью до 21 августа. И теперь подробнее. Российские войска нанесли поражение объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, местам сборки и хранения БПЛА, также пунктам временной дислокации украинских подразделений в 142 районах, сообщили в Минобороны России. По информации военных подразделений южной группировки, в Константиновке продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы ВСУ в юго-западной части города. Российские военнослужащие в северо-западной части Красного Лимана в ДНР овладели 10 опорными пунктами ВСУ и заняли 46 зданий, говорится в сообщении военного ведомства. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб и 734 украинских беспилотника. Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо, находится в координации с нефтяными компаниями. Об этом заверил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
0: там есть правительственное, собственно, в правительстве такой механизм координации есть, и с нефтяными компаниями само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры. Поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве.
27: Также ведется напряженная работа для обеспечения населения Крыма топливом, сообщил Песков.
0: Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима.
2: А по мерам?
0: И ведется работа для того, чтобы наладить обеспечение топливом населения, естественно.
27: Агент украинских спецслужб задержан в Воронеже. Он организовал наблюдение за военными объектами в московском регионе, а также участвовал в работе мошеннических колл-центров. По словам задержанного, он понимал, на кого работает.
4: По заданию иностранных кураторов проводил разведку военных объектов. Передавал сведения о технических устройствах, используемых Россией на СВО. Также в мои обязанности входил поиск курьеров в сети Telegram. Курьеров искал от 16 до 30 лет. Я привлекал их под видом помощи участникам СВО и легкого заработка.
27: У задержанного изъят смартфон с перепиской, свидетельствующей о его противоправной деятельности по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». По решению суда он заключен под стражу. США разрешили операции, связанные с производством, продажей и доставкой иранской нефти и нефтепродуктов до 21 августа, сообщил глава американского Минфина Стив Бессент. По его словам, послабления в отношении иранской нефти стали возможны благодаря успеху переговоров в Швейцарии. Бессент утверждает, что Иран в рамках договоренности с США согласился гарантировать свободный транзит судов через Ормузский пролив. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли значительного прогресса на переговорах в выходные в швейцарском Бюргенштадте.

0: поддержке Бёрнама сообщил бывший глава Минздрава королевства Уиз Стритинг, который рассматривался как его основной оппонент. Это означает, что Бёрнам может быть назначен премьером без необходимости внутрипартийных выборов. Сегодня Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей лейбористской партии и закончил свою речь дрожащим голосом.
1: Когда я уйду с самой высокой должности в стране, я буду уделять больше времени самому важному делу – быть лучшим мужем для моей замечательной жены Вик, которая всегда была для меня опорой и в радости, и в горе, а также лучшим отцом для моих прекрасных детей, которые являются моей гордостью и радостью.
0: Стармер сообщил, что с его преемником могут определиться до сентября, пока он будет исполнять обязанности премьер-министра. Музей памяти – первый в России научный, просветительский и общественный центр, посвященный преступлениям фашистов против мирного населения, открылся в Москве в день 85-летия с начала Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Министр просвещения России Сергей Кравцов, присутствовавший на церемонии, отметил, что крайне важно рассказывать школьникам историческую правду. А помощник президента России Владимир Мединский подчеркнул, что музей памяти – это очень важное место, куда нужно приходить с детьми, начиная с 6-7 класса. Экспозиция музея включает в себя 18 тематических разделов, последовательно раскрывающих истории нацистской идеологии, карательные операции на территории РСФСР, ужасы блокады Ленинграда, преступления против детей, угон мирных жителей на принудительные работы и уничтожение культурных ценностей. Установлены причины, причастные к утоплению самокатов на юге Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва» в пресс-службе сервисов «Яндекс.Гоу». Там добавили, что каждый случай вандализма не останется без внимания и рассматривается службой безопасности. При этом в правилах сервиса установлен штраф за порчу устройств – 35 тысяч рублей. Ранее стало известно, что на юге Москвы неизвестные утопили десятки шеринговых самокатов. На этом выпуск завершен. Далее новости спорта и прогноз погоды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Спартаку интересен нападающий рубины сборной Албании Мерлин Даку. По данным Метарейтингс, спортивный блок красно-белых рассматривает 28-летнего футболиста в качестве одного из основных вариантов для усиления атаки. Даку играет за рубин с 23-го года. На его счету 78 матчей, 35 забитых мячей в российской премьер-лиге. Состав ЦСКА может пополнить полузащитник Крыльев Советов Сергей Бабкин. Инсайдер Иван Карпов сообщает о том, что армейцы высоко оценивают 23-летнего хавбека и всерьез рассматривают возможность его трансфера в случае продажи Дмитрия Баринова в АЭК. А переговоры о трансфере Баринова в греческий клуб уже идут. Отмечу, что в соглашении Бабкина с Крыльями Советов прописаны отступные в размере 300 миллионов рублей. Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве». Как информирует LegalBet, клубы закрыли сделку. 22-летнему хавбеку осталось пройти медосмотр в Москве. Речь идет об аренде с правом выкупа за 400 миллионов рублей. У «Локомотива» будет опция, а не обязательство покупки футболиста. Теперь новости хоккея. Московская «Динамо» близко к подписанию нового однолетнего контракта с 33-летним нападающим Никитой Гусевым, пишет «Спортэкспресс». На данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения. Напомню, Гусев выступает за «Бело-голубых» с 23-го года. А «Череповецкая Северсталь» уже заключила новый контракт на один сезон с нападающим и капитаном команды 26-летним словаком Адамом Лишкой. Напомню, хоккеист выступает за «Северсталь» с 19-го года. Теннис. Россиянка Екатерина Александрова в дуэте с Линдой Носковой стала победительницей турнира категории WTA 500 в Берлине в парном разряде. А в финале Александрова и Носкова победили Сару Эрани и Николь Меликар-Мартинес 6-2, 6-4. И пока это все новости спорта.
3: Погода.
0: Во вторник, 23 июня, в Казани ожидается 21-23 градуса, временами дожди. В Нижнем Новгороде без осадков, плюс 21, плюс 23. В Ярославле дождя не ожидается, 22-24 градуса. Во Владимире 21-23, небольшие дожди. В Туле 23-24.

25 градусов, без осадков. В Воронеже 25-27 градусов, дождя не ожидается. В Самаре 25-27 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 19-21 градус. В Москве также без осадков, ночью 15-17 градусов, днем 22-24. Сейчас в столице 24 градуса, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Здравствуйте. Я «Крепость. Веду бой». Сегодня в Орле открылась мемориальная выставка, посвященная защитникам Брестской крепости. Она именно так и называется. Эта фраза – часть радиосообщения, которое передавали защитники Брестской крепости 22 июня 1941 года. Оно было составлено полковым комиссаром Ефимом Фоминым и передано открытым текстом радистом 84-го стрелкового полка Борисом Михайловским. О выставке поговорим сегодня подробно и о тех, кто ее защищал. Меня зовут Татьяна Курбатова, Наташа Филиппова за режиссерским пультом. Мы в прямом эфире. Услышимся сразу после выпуска новостей.

0: «Вести Орел».
1: Здравствуйте. В студии Ирина Мельникова. В этом выпуске. Стало известно, сколько выпускников в регионе получили 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике. В Орловской области посчитали количество крупного рогатого скота. В центре Орла пройдут 33-е тургеневские чтения. Теперь подробнее. 8 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике. Об этом сообщили в региональном центре оценки качества образования. Максимальных баллов удостоились 2 ученика школы номер 35 города Орла, а также орловские школы номер 27 и лицея номер 22, гимназии Ливен, гимназии ОГУ имени Тургенева и школы Леонардо. На отлично базовую математику сдали 742 выпускника. Выпускные вечера пройдут в школах Орла 26 и 27 июня. Об этом рассказали в городской администрации. В этом году со школой попрощаются 1356 11-классников. Причем 270 из них могут получить аттестаты с отличием и медали. Окончательные результаты будут известны после обработки всех результатов ЕГЭ. Также в конце недели пройдет бал медалистов. 41 несовершеннолетний иностранец успешно сдал русский язык для учебы в орловских школах. Такую цифру озвучили на аппаратном совещании. В стране с весны минувшего года действует закон, который требует тестировать детей иностранцев и лиц без гражданства на знание русского языка. Об этом напомнила руководитель департамента образования Татьяна Патова.
2: Тестирование несовершеннолетних граждан на знание русского языка проводится по годам обучения в устной или письменной формах по диагностическим материалам, которые разработаны Федеральным институтом педагогических измерений. Диагностические материалы и критерии оценивания направляются Рособорнадзором по защищенным каналам связи в региональный центр оценки качества образования для их дальнейшей передачи в Орловский лицей-интернат. Тестирование для поступающих в первый класс проводится только в устной форме.
1: При этом 21 несовершеннолетний иностранец продемонстрировал недостаточный уровень знания русского языка. В Крамском районе благоустроили детскую игровую площадку. Она обошлась в 1 000 000 рублей. Объект находится в селе Шахово на улице Свободы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения. В ходе благоустройства рабочие отсыпали песчаные основания, установили бортовые камни, забор, скамейки, урны и игровой комплекс. 19 орловцев получили звание «Почетный донор России». Торжественное мероприятие прошло на станции переливания крови. Чтобы получить это звание, нужно сдать цельную кровь 40 раз или плазму крови 60 раз. Почетные доноры получают ряд льгот и ежегодную денежную выплату. Пожарные провели тренировку по работе в непригодной для дыхания среде. Учебные занятия прошли в теплодымокамере для повышения профессионального мастерства. Подробности рассказал сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Орловской области Антон Ухин.
3: В боевых условиях на звено газодымозащитной службы возложена одна из самых ответственных задач – работа внутри задымленного помещения с высокой температурой, тепловыми потоками и возможными выбросами пламени. При подведении итогов руководитель занятия отметил, что личный состав с поставленными задачами справился, показав самообладание, выносливость и решительность.
1: В ходе занятий отработали приемы тушения очага условного пожара, а также преодоление препятствий и спасение пожарного, у которого закончился воздух в дыхательном аппарате. К концу мая в Орловской области стадо крупного рогатого скота насчитывало 126 тысяч голов, среди них 30 тысяч коров. Об этом заявили в пресс-службе «Орелстата». Самый высокий показатель надоя молока в мае зафиксирован в Верховском районе. В среднем от одной коровы области получают 3094 килограмма молока. Также посчитали, что одна курица приносит 107 яиц. И последнее. 25 и 26 июня в музее Тургенева пройдут 33-е тургеневские чтения. Они соберут исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Донецка, Орла и Мценска. Тема чтений «На родине Тургенева 200 лет спустя». Участникам представят и книгу сотрудника музея Елены Мельник «Орловские наследники Тургенева». Далее новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Футбольный клуб «Орел» одержал победу над тульским «Арсеналом-2». Матч прошел в Орле в рамках второй лиги «Б». Итог – победа нашей команды со счетом 4-1. Забитыми мячами отметились Эмрах Набатов, Артем Ошкин, Георгий Борисов и Игорь Бугаенко. У «Арсенала-2» гол забил Дмитрий Гусаров. В Орле прошел первый этап спартакиады государственных и муниципальных служащих Орловской области. На спортивные площадки вышли 32 команды. Спортсмены состязались в легкой атлетике, волейболе, настольном теннисе и баскетболе 3x3. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается преимущественно облачная погода. Вероятность осадков низкая. Днем 24 градуса, предстоящей ночью плюс 18. Ветер северо-западный со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.

0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей стране День памяти и скорби. Все знают, что 85 лет назад, 22 июня, началась Великая Отечественная война. Утром 22 июня еще не все жители СССР знали о начале войны, и лишь в полдень, ну, если быть точными, то в 12 часов 15 минут с заявлением по радио выступил Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Обращение заканчивалось словами: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». И только в 1996 году президент России Борис Ельцин подписал указ об установлении Дня памяти и скорби. В этот день, как правило, проводится акция «Свеча памяти» с 2009 года. И у нас сегодня с утра возле стеллы были зажжены свечи. С 2020 года проводят общероссийскую минуту молчания. Она начинается одновременно во всех регионах нашей страны в 12 часов 15 минут по московскому времени. Ну и сегодня же открылась выставка, которая называется «Я крепость веду бой». Открылась она в Краеведческом музее, и у нас в гостях директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Александрович Моисеев. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Дмитрий Александрович, вот если можно, перед тем, как мы начнем рассказывать о самой выставке, может быть, небольшую историческую справку дать о том, как Орловщина встретила вот этот страшный день 22 июня.
2: Да, 22 июня 1941 года – это, наверное, одна из самых трагических дат в истории не только нашей страны, и, конечно, нашей Орловской области, потому что эта дата изменила все, изменила наши семьи, изменила наш быт, да, изменила всю нашу жизнь.
1: Да, на четыре года.
2: Совершенно
1: на
2: верно.
1: На долгие четыре года.
2: Но во многом эхо Великой Отечественной войны чувствуется и сейчас,
1: конечно. Безусловно.
2: 22 июня 1941 года Орловская область была объявлена в военном положении, и уже 23 июня все предприятия были переведены на круглосуточную работу. А к 10 июля в Орле порядка 10 тысяч человек подали заявление в народное ополчение. Более 130 тысяч жителей Орловщины. Орловщина, понимаете, Орловская область имела несколько других границ.
1: Да,
2: фактически западная граница – это нынешняя граница Брянской области. Так вот, порядка 130 тысяч жителей Орловщины участвовали в строительстве оборонительного рубежа западнее Брянска. 25 июня был уже совершен первый налет самолетов противника на Орел. Конечно же, по мере приближения фронта велась эвакуация людей, оборудования, промышленных предприятий, имущества, колхозов в тыл страны. Только за первые 4 месяца войны из Орловской области вывезено порядка 312 тысяч тонн хлеба, а вот из них 88 тысяч тонн было передано частям Красной армии. Вот 30 сентября 1941 года началось немецкое наступление на Орел, а 3 октября, тоже одна из трагических страниц и дат в истории Орла и нашей области, 3 октября Орел был занят немецкими войсками, но раньше бытовало мнение, вот почему-то вот некоторые отголоски и сейчас, что Орел был сдан без боя. Нет,
1: да.
2: Это совершенно не так, потому что тогда же по распоряжению Ставки Верховного Главнокомандующего в район Орла и МЦСКа было переброшено войска, в частности, десантники, большие силы НКВД, конкретные, с конкретным заданием держали оборону, задержать продвижение танков противника по шоссе на Тулу. Десантники могли удержать в силу своего, скажем так,
1: своей подготовке.
2: Подготовке, да, конечно, боеприпасов, потому что против танков, конечно, сложно противостоять. Удерживали оборону до 19, не имея артиллерии, конечно, и противотанковых средств, а точнее имея огромнейшие потери. Поэтому и вот тогда жителям Орловщины предстояло пережить почти два тяжелых года под игом немецко-фашистских оккупантов.
1: 22 месяца мы были в оккупации. Но стремительно, довольно стремительно наступали нацистская Германия. Возможно, наступление было бы еще более быстрым, если бы на их пути не оказалась Брестская крепость. И выставка, которая сегодня открылась в вашем музее, называется «Я крепость веду бой». И я сегодня посмотрела в интернете и нашла вот это радиосообщение. Правда, немножечко разнится, но, может быть, вы точно знаете, как оно звучало. Вот первый вариант: я крепость, ведем бой. Боеприпасов достаточно, потери незначительны, ждем указаний. И я крепость, веду бой, держу оборону, жду подкрепления.
2: Да, действительно, к сожалению, настолько и быстрое подвижение противника, и надо понимать, что за месяц боев в Брестской крепости, да, уже, получается, в июле немецкие войска уже приближались к Смоленску, да, то есть Брестская крепость была глубоко уже в тылу непосредственно противника, и единственная возможность, наверное, рассказать вот о себе – это радиосообщение. Конечно, и не мог вот существующий фронт никак помочь, поэтому так что те бойцы, защищавшие Брестскую крепость, конечно, знали, что помощи ждать не...
1: Ну и это удивительно, что они целый месяц продержались, имея совершенно, ну как бы совсем неподготовленные. Ну понятно, что мы вообще в принципе были не готовы, да, Сталин долгое время не верил. Ну, не то чтобы долгое время, но какое-то время, да, он говорил, что это, скорее всего, какое-то недоразумение, да, и тогда ему наши генералы сказали: немцы бомбят наши города. То есть, да, это ну никак
2: история,
1: совсем.
2: Да, история сейчас говорит о том, что, конечно, наша Красная Армия готовилась к войне с Германией, и перевооружение должно было закончиться в 1942 году. Но так вот получилось, что вот линии обороны, которые находились друг от друга порядка там на 100 километров, да, не могли дать серьезный, скажем так, вот удар, ответного удара тем клиньям, которые просто вонзались в оборону, потому что мы, ну, так вот получается, что действительно не знали направление главного удара. И на протяжении фронта порядка там более 3000 километров знать, где он произойдет, невозможно. И растянуть свои войска, что, наверное, было сделано, вот в силу определенных, да, вот причин, да, вот привело к тому, что, конечно, первый удар был настолько стремительный, ошеломляющий, наверное. Но надо сказать, что войска, даже те же пограничники, которые, да, встретили врага первыми, действительно показали чудеса героизма. Вот, ну, истории говорят, что порядка из 18 тысяч пограничников, которые вот держали, собственно, оборону на западных рубежах, из них погибло порядка 15 тысяч. Да, то есть можно представить, вот, что солдаты не сдавались, солдаты держали однозначно оборону своей жизнью, своими подвигами, и они дали то, вот, наверное, ценнейшее время, которое позволило действительно стране собраться, завязать, скажем так, вот, оборону, да, нанести ответный удар и в конце концов победить в этой страшнейшей войне.
1: Возвращаясь к Сталину, по воспоминаниям генерала армии начальника генштаба Жукова, в 4 часа 30 минут он с народным комиссаром обороны Тимошенко приехал в Кремль, где их пригласили в кабинет к Сталину. Иосиф Виссарионович был бледен и сидел за столом, держа в руках ненабитую табаком трубку. Мы доложили обстановку. Сталин недоумевающе сказал: «Не провокация ли это немецких генералов?» Немцы бомбят наши города на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Какая же это провокация? Ответил Тимошенко. Это вот если возвращаясь к тому, о чем я сказала.
2: Да, совершенно верно. Наверное, я думаю, что Сталин прекрасно понимал, был прагматиком, имеющий, конечно, однозначно огромнейший опыт и в политике, и в военном деле, понимал, что война случится, да, но вот действительно, может, мы сейчас не можем вот как-то понять, может быть, не в сведении, почему так случилось, что первое лицо, да, вот не могло как бы предугадать именно дату вторжения немецких войск.
1: Ну, и об этом теперь, ну, чего уж теперь об этом рассуждать, да, почему он не мог, почему он не верил до последнего. А все, что случилось, случилось. Уже 85 лет мы вспоминаем эту дату, и мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о выставке, потому что она какая-то совершенно необыкновенная, по крайней мере, по тем фотографиям, которые я сегодня видела в интернете. Но эта выставка не то чтобы она прям нова, да, она создавалась 10 лет назад, к 75-летию.
2: Да, совершенно верно. Выставка была подготовлена к 75-летию начала Великой Отечественной войны в Белоруссии, значит, да, в музее, в мемориальном комплексе «Брестская крепость. Герой». И надо сказать, что у нас очень хорошие связи с Брестом. Брест же вот совсем недавно стал городом-побратимом Орла. И мы заключили договор о сотрудничестве с мемориальным комплексом. Это уже второй выставочный проект, который демонстрируется у нас в стенах Орловского краеведческого музея. Надо сказать, что и мы тоже выезжали с выставкой Анатолия Морозова, нашего тоже известного фотографа. Вот все известные кадры освобождения города Орла, Орловской области, вот тоже демонстрировались и посетителям музея там непосредственно в Бресте. Ну, а это действительно выставка особая. Конечно, посетители встречают замечательнейшая картина Николая Бута «Брест, июнь 41-го года». Картина еще 58-го года. Надо сказать, что вообще история популяризации, если можно так сказать, да, слово, может быть, не совсем оно верное. Вот, потому что Брестская крепость, это было известно достаточно, ну, скажем так,
1: не сразу.
2: И только в 1964 году вышла книга «Брестская крепость» Сергея Смирнова, который изучил тему обороны Бреста и действительно стала вот такой вот яркой, скажем так, страницей, ярким моментом, вот, знаете, такого несгибаемого духа советского народа. И вот эта вот картина еще 58-го года, боец пулемета ведет, как говорится, очередь, изображен. Вот, вот эта картина, часть используется непосредственно на всех планшетах. А наверху текст надписи, который, наверное, нам всем хорошо известен. «Умрем, но из крепости не уйдем». Она была вообще обнаружена в северо-восточной части оборонительной казармы «Цитадели» в 49-м году.
1: Вот. И а есть у вас еще одна надпись «Я умираю, но не сдаюсь, но не сдаюсь. Прощай, Родина». Вот это.
2: Ну, это тоже это на надпись, стене? Да, совершенно верно, да, но она у нас была на вот первой выставке, которую могу тому назад. Вообще, конечно, все проекты Брестского музея, вот они действительно настолько эмоциональны. Вот. Так вот получилось, что я единожды был только на территории Брестской крепости, вот ощущение необыкновенный, когда туда попадаешь, видишь вот полуразваленные вот казематы и оборонительные укрепления, понимаешь, как здесь можно было держать оборону на протяжении столько времени, когда тебя просто утюжат, вот, сбрасывают бомбы, тебя расстреливают, у тебя нет воды, да, в подвалах женщины и дети. Поэтому это нужно действительно быть героем, героем с большой буквы. Это вот выставка именно этому и учит. Ну, а первый у нас планшет – это «Мирное небо над крепостью Бреста». И действительно показаны вот такие мирные кадры вот, быта служащих Брестской крепости. Ведь в самой крепости не только были военные, но и были вспомогательный персонал, и медики были, и семьи некоторые тоже.
1: Да.
2: Да,
1: и во время как раз там военных-то и мало было.
2: Знаете, очень впечатляет картина 21 июня, датированная 21 июня 1941 года, фото просмотра как раз кинофильма бойцами одного из подразделений. Да, люди сидят, не зная, что вот буквально через несколько часов жизнь их полностью изменится. Вот, поэтому это только вот первая вот эта часть, а вот вторая уже тема, непосредственно тот самый длинный день в году. Да. Вот длинный день в году уже не только да, у нас как астрономический, ну, да, 22 июня, но и как самый длинный день, который начался в 4 часа, и надо сказать, что первые, да, первый шквал артиллерийского огня в первые только 30 минут на крепость по укреплению было выпущено порядка 5000 снарядов и мин. Это вот подтверждает непосредственно немецкие историки на основании тех архивных сведений.
1: А бомб сколько было сброшено?
2: И вот, да, вот практически после вот такой артобстрела первых минут уже первые передовые группы уже пытались на штурмовых вот лодках противоположного берегу Западного Буга переправиться. И солдаты противника, конечно, атаковали, но и первые, скажем так, первые минуты войны, знаете, вот некоторые даже не поняли, что это вот началась война, потому что для некоторых вот эта артиллерийская подготовка казалась какой-то грозой или землетрясением. Но, выйдя, увидев и казармы, которые горят, и разрушенные дома, люди поняли, что случилось страшное, да, что как раз и началась война. Надо сказать, что преодолев самые первые минуты вот такой паники, да, суматохи, гарнизон крепости стал свои действия как раз координировать. Вот, защитники успешно отбили первые как раз атаки на территории цитадели, вот ту штурмовую группу, которая впервые непосредственно, кажется, вышла. Вот можно, да, прочитаю, интересно. Тоже, как вот люди воспринимали начало войны, как вот жизнь у них изменилась до или после. Вот воспоминания лейтенанта 84-го стрелкового полка Леонида Александровича Кочина. Вот, вот такие фразы. Не помню, как началась канонада, но помню, как силой взрыва мы все были сброшены на пол. В попыхах мы оделись и выскочили в коридор. Там метались красноармейцы, не зная, что делать. Опомнившись, мы ликвидировали панику, заставили людей одеться, взять оружие. Окна и двери забаррикадировали матрацами и подушками. В оставшихся отверстиях устанавливали пулеметы. Вот такие вот воспоминания, ведь гарнизон делал все возможное по организации борьбы, вот. Но был еще один фактор, который, конечно, осложнял обстановку, истощал силы защитников, это была жажда. Вот. Вот вспоминают, что первое время, буквально до обеда, 22 июня, мы пользовались водой из радиаторов тракторов, которые стояли у северных ворот в ожидании ремонта. После этого попытались вырыть колодец в мастерских, но вместо воды в колодце появилась смесь масла, бензина и воды. Пить эту воду, конечно, было невозможно. Есть, конечно, такая фотография, на нее смотреть непросто. Это из коллекции немецкого военнослужащего Вехтлера, медперсонала и семьи командиров Брестского гарнизона в плену. Вот так вот оно было подписано 24 июня 1941 года. Вообще иллюстрирует трагедию гражданского населения крепости. Вот. В частности, вот вспоминает жена лейтенанта 333-го стрелкового полка Дарья Дмитриевна Прохоренко, захваченный в плен в Восточном форту. 30 июня утром нас вывели во двор, строй поставили, меня первую поставили, поскольку я была в полной офицерской форме, своего мужа. На голове пилотка, за спиной противогаз, по обе стороны по ребенку, а третий на руках. И так нас всех женщин строем немцы сфотографировали. Много немцев приходили на нас смотреть, когда мы были в строю, и все выражали свое удивление, что мы, женщины с такими маленькими детьми, и так долго сопротивлялись немцам. Вот Восточный форт – это главная цель фашистской авиации. 29 июня 1941 года на заключительном планшете этой темы фото самолета противника и воспоминания участника обороны Владимира Пальчика, что 29 июня с утра фашисты снова начали бомбить наш район, укрепление большими бомбами, так как сила взрыва была такая, какой еще не слыхал. Случилось то, чего никогда не предполагал. Вслед за разрывом последней бомбы ворвались фашисты в линию нашей обороны. Ну вот после падения именно Восточного форта в крепости остались лишь последние малочисленные очаги сопротивления.
1: Локальные, да?
2: Локальные, угу. Да. И на протяжении практически месяца, да, вот в бесконечных подвалах, да, держали оборону наши офицеры и солдаты. Конечно, трагедия плена, потому что оказаться в плену было уготовано судьбой не только семьям командиров, но и многим военнослужащим гарнизона крепости. Вот уже 22 июня 1941 года город Бяло под Ляску, это уже сейчас Республика Польша, прибыл первый эшелон с советскими военнопленными. Невыносимые, конечно, условия содержания. Первые дни, вспоминают, за колючей проволокой, мы как бы подлежали естественному отбору. Выживет тот, у кого сильнее, здоровее организм. Слабые, больные и раненые победителям не нужны. Мы были первыми военнопленными на этой войне. Много погибших, конечно, умерших в лагерях, в плену воинов Брестского гарнизона. Вот эти все фотографии у нас там представлены, многие из них. Все вообще вот около 4,5 миллиона военнослужащих Красной армии за время войны пропали без вести, попали в плен. А из плена вернулось на родину только 1 800 000 человек. И вот последнее состояние узников, как раз вот передает фото узников лагеря Везуви из 12 апреля 1945 года. Вот такая фотография, где как раз на одной из фотографий лейтенант 455-го стрелкового полка, который на четвертый день освобождения написал родителям: «Сейчас я свободный, 9 апреля 1945 года. Я снова вторично родился на свет». В этот день наши союзные канадские войска на границе Голландии освободили, на границе Голландии, освободили концлагерь. Туда кто попадал, то больше не возвращался. Еще бы дней 10-12, меня не было бы в живых. Вот, ну, а 9 мая и последняя тема выставки, пришла уже долгожданная победа. И среди тех, кто дошел до Берлина, кстати, были и воины Брестского гарнизона, которые начали свой боевой путь из стен Брестской крепости.
1: Ну, это удивительно,
2: вот, да,
1: просто.
2: И, да, участники боев как раз в районе Бреста, военнослужащие 136-й артиллерийской пушечной бригады, сделали несколько снимков на память о поверженном Берлине. Вот эти фотографии как раз и представлены
1: тоже
2: у нас
1: можно увидеть
2: в экспозиции. Да. Ну и действительно, благодаря журналистам, благодаря писателям, вот Сергею Смирнову, который вот впервые, да, наверное, так вот глубоко раскрыл тему Брестской крепости. Вот, действительно, это место для всех нас действительно святое, потому что это символ нашей гордости, вот такой несгибаемого духа, который я уже сказал, нашего советского народа.
1: Да, но книга была написана в 60-х, 50-х, да, где-то?
2: Да, в 64-м году, да.
1: Вот. А я сегодня тоже нашла удивительную информацию о том, что «Орёл» сыграл не последнюю роль в том, что про Брестскую крепость вообще в принципе узнали. Сам факт героической обороны Брестской крепости, он далеко не сразу был известен, но после контрнаступления под Москвой в феврале 1942 года в районе Орла был захвачен архив штаба 45-й пехотной дивизии вермахта с боевым донесением о боях в Бресте и крепости. Записи в трофейных документах свидетельствовали, что Брестскую крепость защищали до последней капли крови, до последнего защитника.
2: Да, да, совершенно верно. Да. И ведь среди участников героической обороны Брестской крепости в июне 1941 года было немало уроженцев Орловского края. Конечно, нет, неудивительно, потому что одной из частей, составлявших гарнизон крепости, была как раз 6-я Орловская стрелковая дивизия, которая долгие годы была расквартирована, кстати, в Орле. Вообще дивизия ведет свою историю с сентября 1918 года. В 1921 году она уже, скажем так, вот дислоцируется в городе Орле. Тогда же, в 1921 году, она получает наименование Орловской. Кстати, участвовала. Надо сказать, что Орел был крупным и военным городом. Да? Почему? Потому что военным здесь располагался Орловский военный округ, достаточно большой по размерам. И неудивительно, что именно бойцы 6-й Орловской стрелковой дивизии в том числе принимали и в зимнюю войну 39-й, финскую войну 39-40-х годов, которые, собственно, подтвердили, наверное, свою элитность на Калийском перешейке. Может, штурмовали линию Маннергейма, которая казалась тогда несокрушимой, вот, ломая вражескую непосредственно оборону. Вот. И среди офицеров, вот тогда уже получается, да, вот долгие годы, которая была расквартирована, и пошла как на западный поход. Угу. Тогда, в сентябре 1939 года, мы вернули, собственно, вот те территории, которые были утрачены в результате вот тех событий, которые произошли в 1917 году, да, вот, и вот Западная Беларусь, Западная Украина, да, Прибалтика вернулась в состав.
1: Брест,
2: да,
1: он вообще в составе Польши же был.
2: Да, совершенно верно. Брест литовский, да, часто, да, его, угу, как, да, называли, поэтому сама-то крепость непосредственно имеет достаточно давнюю историю, угу, историю еще начиная с XIX века, и царское правительство, да, достаточно сильно, как бы скажем, как модно сейчас говорить, вкладывалось, да, вот, потому что действительно много цитаделей, много оборонительных сооружений, которые действительно представляло как вот такой неприступный форт, созданный по всем, скажем так, требованиям того времени. И, собственно, он не утратил своей актуальности и на 1941 год. И вот тогда, в сентябре 1939 года, 6-я Орловская стрелковая дивизия как раз была направлена в Западную Белоруссию. И среди офицерского состава, врачей, работников, интендантских работников дивизии было немало наших земляков. И, надо сказать, вот эта тема орловцев, которые приняли действительно первый бой 22 июня 1941 года, является одной из приоритетных в деятельности нашего Орловского краеведческого музея. Эта тема у нас исследует на уже порядка более 150 известных фамилий. Вот вторую часть выставки, угу, как раз посвящена биографиям порядка 50 орловцев, непосредственно участников обороны Брестской крепости. Известны их фамилии, известны. Это большая поисковая, скажем так, работа. Мы достаточно регулярной основе рассказываем о орловцах, защитниках Брестской крепости. Мы всегда просим орловцев, которые, чьи вот родственники связаны, да, с Брестской крепостью, с обороной Брестской крепости, обратиться в наш краеведческий музей. Мы краеведческий музей совместно с издательством «Картуш» тоже готовит к изданию книгу, да, угу, именно «Орловцы, защитники Брестской крепости». И вот несколько, может быть, биографий.
1: Да, если это, о 50, если время, да, ну, у нас, правда, 3 минуты буквально, 3 минуты, да, да.
2: Ну вот Балалай Виктор Спиридонович, 1908 года рождения, уроженец деревни Парамонова, Новосильского, ныне Корсаковского района, призван в рабочий крестьянский армию в 1930 году, капитан, помощник начальника штаба 333-го стрелкового полка 6-й Орловской стрелковой дивизии, пропал без вести в 1941 угу году. Вот известно, что родственники проживали в Москве. Герасим Петр Иванович, 17-го года рождения, Морева, Горбуновского сельсовета Дмитровского района, младший политрук 125-го стрелкового полка 6-й Орловской на дивизии, пропал без вести в августе 41 года. Известно, что мать проживала в селе Морево. Емельянов Андрей Кузьмич, 11 года, уроженец деревни Беклемишево Свердловского района. Младший лейтенант 6-й Орловской стрелковой дивизии попал в плен, содержался в шталаге, умер в немецком плену 17 января 1942 года. Вот отец его проживал в деревне Беклемишево.
1: Вот таких это вот родственники фамилий, вот этих людей вам дают эту информацию?
2: Да, как да, вы совершенно ее верно. Находите? Надо сказать, что сейчас очень активно раскрываются архивы Министерства обороны, и ранее те сведения, которые... Скажем так, ну, невозможно было узнать в силу того, что какие-то фонды были закрыты, куда-то нужно было. Действительно, многие фонды не были систематизированы, сейчас они открываются. И вот Подольский архив Министерства обороны публикует достаточно большой архив, и мы действительно по крупицам собираем вот имена, фамилии наших орловцев, которые имели отношение к Брестской крепости, потому что даже сейчас вот в памятных мероприятиях в Бресте, вот, когда происходит, обязательно упоминают, аж говорят о 6-й Орловской стрелковой дивизии, о вкладе орловцев. Поэтому связь, вы знаете, такая вот Орел-Брест. И вот вспоминая вот о боевом пути 6-й Орловской стрелковой дивизии, ведь часто практически, вот даже отступая, орловцы держали оборону. Вы знаете, вот, наверное, можно сказать за всех, да, орловцев, что да, действительно, мы никогда не сдавались, держали оборону. Вот. И вот сейчас, да, вот наши войска, освобождая Красный Лиман, надо понимать, что тогда, в 43-м году, 6-я Орловская стрелковая дивизия освободила как раз летом Красный Лиман Донецкой области. Совершенно верно. Вот история повторяется.
1: История повторяется, но не хотелось бы, если честно. Директор Орловского краеведческого музея Дмитрий Александрович Моисеев был у нас в гостях. Мира всем все равно пожелаем. Пусть все будет хорошо. Спасибо вам большое.
2: Всего доброго.
1: До свидания.
0: Говорит Орел. Интерактивный радиоканал.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске губернатор поручил усилить контроль за подростками. Здание типографии «Труд» в Орле капитально отремонтируют. Александр Малинин выступит на дне русского поля. Подробности прямо сейчас. Губернатор поручил усилить контроль за подростками после гибели двух девушек на городском пляже. Купание в этом месте запрещено, однако орловцы, в том числе дети, продолжают заходить в воду. Также Андрей Клычков обратил внимание правоохранителей, что количество жалоб на поведение подрастающего поколения со стороны горожан возрастает.
2: Должен какой-то волонтер на каждом закрытом пляже стоять с палкой и отгонять купающихся? Я вот последние выходные... Вы знаете, я думаю, что каждый из нас свидетель является на Дворянке. Ну, мат-перемат, купающиеся дети. Но это не моя задача ехать их воспитывать. Мне кажется, это немножко другие органы есть, которые должны этим заниматься. Каждый из нас, я думаю, в такой ситуации уже побывал когда-нибудь. Ну, во-первых, это риск. Прыгают с света, орут на все публичные места. Так это центр города. У меня жалобы приходят. Городской парк на сцене. Молодежь собирается, орет матом. Я понимаю, что это не инопланетяне, это наши дети. Ну так с ними надо заниматься тоже. Но если вы этим не будете заниматься, то кто должен этим заниматься тогда? Надо вот в течение всего года этим заниматься.
1: Глава региона призвал сотрудников ОМВД усилить работу по обеспечению норм общественного порядка. Для ремонта подвесного моста через Орлик вновь не нашли подрядчика. На открытый конкурс не поступило ни одной заявки. За обновление переправы готовы заплатить 46 миллионов рублей. Сделать мост нужно до 30 апреля следующего года. Поиски подрядчика будут продолжены. Планируется усилить береговые опоры, обновить пролетное строение, мостовое полотно и перила, а также смонтировать подсветку. Здание типографии «Труд» в Орле ждет капитальный ремонт. Заменят фасад, обновят внутреннюю отделку и обустроят парковку. С крыши распахнется панорамный вид на город, а еще откроют музей типографии. Чем сейчас живет здание и когда ждать перемен, узнала Ольга Прилепская.
3: Шум печатных станков не покидает стены типографии «Труд» более 60 лет. Началось производство с одной модели, привезенной в «Орел» в 1812 году, чтобы спрятать и сохранить. Только в 1963 он и запустил печать. Выпускали газеты, со временем производство расширили, плакаты, рекламные листы. Но налаженный конвейер мог остановиться в 2022. Причин убытка несколько. Переход многих редакций в онлайн-формат, кредитные задолженности. Да и производственный расход немаленький. Например, в неделю 3,5 тонны бумаги, краски за месяц почти 200 килограммов. Несмотря на сложности, здание не продали.
4: Типография работает круглосуточно, потому что все газеты, редакции сдают все материалы в основном вечером, и поэтому газеты печатаются у нас, начинаются с 6 часов вечера, и покуда все редакции не отпечатаем, чтобы вовремя доставить на почту, а почта уже развозит по районам.
3: Сейчас на счету типографии 17 газет. Сохранить производство помогла аренда. Сдают помещения под различные сферы – спортивные студии, медицинские центры. Но есть и более крупные проблемы. Зданию нужен капитальный ремонт. И он будет. Полностью заменят фасад, обновят и внутреннюю отделку. Обустроят парковку, а с крыши трудов распахнется панорамный вид на Орел. На ней откроют смотровую площадку и первый в городе летний театр.
5: Планируем, что в 2028 году мы завершим строительство офисного центра. Будем привлекать молодых предпринимателей.
3: Ателье, столярные мастерские, студии дизайна интерьеров. Несмотря на масштабные работы, свою арендаторы продолжат в привычном для них режиме. А их посетители смогут в скором будущем заглянуть и в музей типографии «Труд». Несмотря на обновления, историю сохранят.
1: Названо имя лучшего судебного пристава-исполнителя в регионе. Им стала Алина Жиронкина. Девушка работает в заводском районе Орла. Участники демонстрировали не только знания законодательства, но и умение применять его на практике, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Победительница представит наш регион во втором этапе всероссийского конкурса в Тверской области. Во время каникул сотрудники Главного управления МЧС России по Орловской области проводят уроки безопасности для подрастающего поколения. Они навещают тех, кто находится в пришкольных лагерях. На днях такая встреча прошла в городе Дмитровске, рассказал сотрудник пресс-службы ведомства Антон Ухин.
6: Урок безопасности начался с учебной эвакуации. Ее задача – проверка персонала на знание инструкции и порядка эвакуации детей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Педагогам и обслуживающему персоналу необходимо было за минимально короткое время безопасно эвакуировать всех людей из учебного заведения. Как отметили сотрудники МЧС России, эвакуация прошла успешно. Все действия работников были направлены на обеспечение безопасности детей, сохранение их жизни и здоровья. Затем состоялась беседа по мерам пожарной безопасности. Безопасности и действиям на случай возникновения пожара.
1: Ребятам рассказали о причинах пожаров, мерах безопасности, а также показали, как работать с огнетушителем. Александр Малинин выступит на Дне русского поля в Амценском районе. Праздник пройдет 4 июля. В селе Отрадинское представят экспозиции поставщиков сельскохозяйственной техники, крупного рогатого скота, мастер-класс по лассо. Будет работать выставка-дегустация «Сделано в России. Выбираем Орловское», а также 20 экспозиций народных промыслов. Юных гостей ждет детский агрокластер. Запланировано и выступление народного артиста России Александра Малинина. И последнее. В Орловских лесах появились первые грибы. Бывалые грибники уже провели разведку и поделились фотографиями в социальных сетях. Лисички можно найти в Болховском, Мценском районах и Орловском муниципальном округе. Но пока их немного. Далее расскажем о спорте и погоде.
0: Радио России «Орел». Спорт.
7: Здравствуйте! В студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» обыграла Смоленский университет спорта в рамках первенства Союза Федерации футбола «Центр». Итог игры в Смоленске – победа молодых зелено-белых со счетом 2-0. Забитыми мячами отметились Руслан Токанаев и Егор Аксенов. После 9 матчей наша команда находится на 7-й строчке турнирной таблицы группы «Запад» первенства Союза Федерации футбола «Центр». Отметим, что у всех команд соперников уже от 10 до 12 проведенных игр. Орловец Алексей Гущин выиграл марафон в Санкт-Петербурге. Экиден-2026 прошел в северной столице накануне. В нем приняли участие порядка 2500 человек. Экиден – особое соревнование, где команды преодолевают эстафету на марафонской дистанции. Орловец Алексей Гущин в составе смешанной команды ЦСКА завоевал золотые медали соревнований. С новостями спорта вас знакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Завтра в нашем регионе ожидается преимущественно облачная погода, вероятность осадков низкая, днем 24 градуса, предстоящей ночью плюс 18. Ветер северо-западный со скоростью до 5 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. О новостях рассказала Ирина Мельникова. Хорошего вам вечера.
2: Реклама. Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Реклама. Вы слушали Радио России «Орел». Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин в день памяти и скорби возложил венок к могиле неизвестного солдата. Южная группировка ведет наступление на всех направлениях в Константиновке. США разрешили операции с иранской нефтью до 21 августа. И теперь подробнее. Владимир Путин сегодня в день памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из розы гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 1941 году обращения к советским гражданам о нападении, нападении гитлеровских войск на Советский Союз. День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения фашистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. 13 человек пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу в Горловке. В ДНР об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Штурмовые отряды южной группировки ведут наступление на всех направлениях в Константиновке. В ДНР уничтожают разрозненные группы ВСУ в юго-западной части населенного пункта. Об этом сообщили в Минобороны. Всего в Константиновке за сутки занято 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. В северо В западной части Красного Лимана бойцы группировки «Запад» овладели 10 опорными пунктами и заняли 46 зданий. Подробности о ситуации в Красном Лимане сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.
4: На Краснолиманском направлении, идем дальше мы, уничтожена последняя артерия снабжения вооруженных формирований Украины в Красном Лимане. Идет активное продвижение как в самом городе, так и в окрестностях, северной, восточной и южной сторон. Также защищается территория комбикормового завода. Наши бойцы овладевают опорными пунктами противника и очищают городские здания от остатка украинских боевиков.
3: Добавлю, суточные потери противника в результате действий российских группировок войск составили 1440 военных. Российские средства ПВО сбили 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника. Поражены объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, места сборки и хранения БПЛА. Количество и агрессивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС и город-спутник атомной станции «Энергодар» с начала июня резко выросли, сообщил глава «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, атаки ВСУ по Запорожской АЭС и «Энергодару» стали более изощренными, но атомная станция, благодаря усилиям персонала, находится в безопасном состоянии, заявил Лихачев. Он сообщил, что ремонт линии электропередачи Днепровская и Запорожской АЭС завершен ночью. В ближайшие часы ее подключат к снабжению станции. Это укрепит ее безопасность. Глава «Росатома» подчеркнул, что киевскому режиму ударами не удастся расшатать коллектив Запорожской АЭС и население «Энергодара». Эту цель не достичь. Ранее сегодня мэр города Максим Пухов сообщил, что ВСУ с помощью дронов подожгли лес рядом с «Энергодаром». Запорожской АЭС лесной пожар не угрожает, заявили на атомной станции. Фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже $78 за баррель на новостях от американского Минфина. Глава ведомства Стив Бессон сообщил, что США разрешили операции, связанные с производством, продажей и доставкой иранской нефти и нефтепродуктов до 21 августа. При этом

0: Ормузский пролив открыт. По словам Вейнса, США допускают возможность разморозки иранских активов. И это принесет, по его словам, пользу самим США. 10 с утра землетрясение произошло у берегов Севастополя магнитудой 4,1, сообщили ТАСС в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета. Первый подземный толчок был зафиксирован в Черном море примерно в 5 утра. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о 7 землетрясениях, которые произошли у побережья сегодня утром. В городе повреждений нет. Не исключена вероятность повторных толчков. В понедельник они ощущались в разных частях города. Вибрировала мебель, подпрыгивала посуда на столах, передает РИА Новости. До конца дня в Москве возможны локальные дожди, но со вторника погода улучшится. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Столица нашей Родины, сегодня воздух прогрелся до июльских плюс 24. До конца дня вероятность локальных дождей сохранится. Но во вторник примерно столько же будет, но благодаря антициклону с запада распогодится. В среду также солнечная без осадков, максимальная температура плюс 20-23. В четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой. Через регион пройдет атмосферный фронт, облака уплотнятся, пройдут небольшие дожди, что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В дневное время посвежеет до плюс 16-19, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу погода наладится, ночью 7-10, днем 19-22, а в воскресенье потеплеет до 24-27, но уже с дождем.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Стали известны подробности по возможному обмену нападающего «Спартака» Манфреда Угальде на защитника «Севильи» Кики Саласа. Московский клуб согласен на такой вариант только в случае фиксированной доплаты, сообщает Фичерио. Ранее стало известно о том, что главный тренер «Севильи» Луис Гарсия Пласа уже дал окончательное согласие на кандидатуру Угальде. Руководство испанского клуба хочет закрыть сделку до медосмотра, который запланирован на 3 июля. Состав ЦСКА может пополнить полузащитник крыльев Советов Сергей Бабкин. Инсайдер Иван Карпов сообщает о том, что армейцы высоко оценивают 23-летнего хавбека и всерьез рассматривают возможность его трансфера в случае продажи Дмитрия Баринова в АЭК. Переговоры о трансфере Баринова в греческий клуб уже идут. Отмечу, что в соглашении Бабкина с крыльями Советов прописаны отступные в размере 300 миллионов рублей. Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с 24-летним российским опорным полузащитником Максимом Мухиным, который ранее по соглашению сторон покинул ЦСКА. Ранее сообщалось о том, что соглашение Мухина с Ростовом будет рассчитано на 3 года. Хоккейный клуб «Динамо» Москва близок к подписанию нового однолетнего контракта с 33-летним нападающим Никитой Гусевым, пишет «Спортэкспресс». На данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения. Гусев выступает за «Бело-голубых» с 23-го года. Теннис. Анна Калинская пробилась во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Синью Краус 6-4-6-1. А вот седьмая сейная Диана Шнайдер уступила в первом раунде Клари Таусон 4-6-4-6. Екатерина Александрова в дуэте с Линдой Носковой стала победительницей турнира категории WTA 500 в Берлине в парном разряде. В финале Александрова и Носкова победили Сару Эррани и Николь Меликар-Мартинес 6-2-6-4. И пока это все новости спорта.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Во вторник, 23 июня, в Нальчике ожидается 27-29 градусов. В Сочи и Ставрополе 26-28 выше нуля. В Краснодаре плюс 30, плюс 32 градуса. В Волгограде от 27 градусов до 29 кратковременные дожди и гроза. В Ростове-на-Дону также кратковременные дожди и гроза 29-31 градус. В Воронеже плюс 25, плюс 27 без осадков. В Туле 23-25 градуса дождя не ожидается. Во Владимире небольшие дожди 21-23 градуса. В Санкт-Петербурге без осадков 19-21 градус. В Москве также дождя не ожидается. Ночью 15-17 градусов. Днем 22-24. Сейчас в столице 24 градуса и без осадков.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи, вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска.
3: Радио России.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
5: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы, наша история, наше будущее, наша страна, наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте ваши вопросы нашим экспертам, пишите мнения и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы также там называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция, ее тоже можно прокомментировать. Скачивайте приложение в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Мы доступны, функции все те же самые, даже больше. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самые свежие и интересные новости на вести.ру.
6: Сегодня 22 июня. В России это особый день, день памяти и скорби. На рассвете 22 июня 1940 первого года, ровно 85 лет назад, фашистская Германия и ее союзники напали на нашу страну. В агрессии против СССР приняли участие войска Венгрии, Румынии, Финляндии, Италии, Словакии, Хорватии, испанская голубая дивизия, соединение части добровольцев ряда других стран. И я добавлю, не могу не добавить, эта война унесла почти 27 миллионов жизней
7: советских граждан. В этот день традиционно проходят различные мероприятия, которые призваны увековечить память о нападении, об этом скорбном дне. Так, например, в Москве и в некоторых других городах страны проходит акция «Свеча памяти», зажигают мемориальные свечи в памяти о погибших. Обычно это делается в ночь с 21 на 22 июня, и даже онлайн эта акция происходит. У мемориалов, у дома, у окон или, как пишут на специальной интернет-площадке. Кроме того, есть акция «Путь Победы». Это передача частиц вечного огня между городами-героями войны 41-45 годов. Митинги и церемонии памяти, возложение цветов, концерты, реквиемы, минуты молчания по всей стране, в городах и в селах проходят. Цветы и венки кладут у братских могил, памятников героям, мемориальных комплексов и мест воинских захоронений.
6: И еще 2 акции обращают на себя внимание. Одна называется «Сад памяти». в течение года по всей стране и за ее пределами высаживается 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Это действительно значительная акция такая. И другая, она состоялась 21 июня в 22 часа при содействии Российского военно-исторического общества. Прошла она у Ржевского мемориала советскому солдату. Там состоялся концерт «Реквием». И ровно в 12 часов 15 минут сегодня днем по всей стране была объявлена минута молчания. Ну, может быть, не все знают, поэтому мы расскажем. Дело в том, что именно в 12 часов 15 минут советские люди узнали о нападении Германии по радио из обращения Народного комиссара иностранных дел Вячеслава Молотова. Именно это время вся огромная Россия отмечает минутой молчания.
5: Наше время.
7: Переходим к темам обсуждения, и вначале поговорим об итогах встречи представителей Ирана и Соединенных Штатов Америки. Встреча эта прошла в Швейцарии, и, как пишут, прошла она не без инцидентов. Во время этой встречи Дональд Трамп, как всегда, не смог удержаться от своих собственных комментариев, чем, в общем, застопорил работу. Однако, как пишут журналисты, она довольно быстро вернулась в конструктивное русло. Ну, простым языком скажу, Дональд Трамп опять пригрозил Ирану. Иран сказал, что угрозы здесь быть не может, мы отказываемся от работы.
6: Встали и вышли.
7: Встали и вышли, да. Отказались от рукопожатия, но в конечном итоге, в общем, этот инцидент удалось уладить. И сейчас обсудим, что в итоге, о чем, вернее, в итоге удалось договориться. С нами на связи политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Кирилл Владимирович.
3: Здравствуйте.
6: Ну, смотрите, главный там переговорщик со стороны США, вице-президент Джей Ди Венс, вот он оценивает эту встречу, точнее, весь этот день переговорный, как очень-очень хороший день. Вчера был очень-очень хороший день, мы добились значительного прогресса, сказал он. Добились, действительно?
7: Да, объясните, чего удалось добиться в итоге?
3: Ну, как я понимаю, ситуация, в общем-то, прогресс касается прежде всего Ливана, который был тем камнем преткновения, который не давал сторонам вести конструктивный диалог, да, и постоянно срывал, в общем-то, встречу. В итоге встреча состоялась, естественно, именно на ней ливанский кейс, скажем так, стал доминировать, да, в повестке. И вроде как договорились о том, что израильские войска должны были в 6 утра начать вывод с некоторых, я подчеркну, позиций на юге Ливана, которые должна занять, в общем-то, ливанская армия. И, как бы, получается, что возвращается режим прекращения огня, или, точнее, будет правильнее сказать, перемирие, да, на Южный Ливан, хотя здесь, несмотря вот на эти позитивные сигналы, есть, опять же, много сомнений в том, что насколько эта ситуация продержится, потому что и раньше были и перемирия, и, в общем-то, договоренности по выводу израильских войск и так далее, все это не исполнялось, затем боевые действия возобновлялись. Сейчас, может быть, конечно, произойти то же самое, и вот эта ливанская повестка будет давлеть еще, мне кажется, долго над всем процессом переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, так как у администрации Трампа все-таки не так много реальных рычагов, чтобы повлиять на израильского премьера Нетаньяху.
7: А что касается самого Ирана, Кирилл Владимирович, пишут, что очень хорошая сделка, в первую очередь, для Ирана.
3: Да, безусловно, даже если мы будем иметь в виду, что эта сделка краткосрочная, не сделка, а вот этот меморандум, да, да, сделать там еще далеко, именно меморандум будет реализовываться его хотя бы те положения, которые вот перед как раз сделкой, да, должны быть реализованы, это в любом случае победа Ирана, потому что там разблокировка части, как минимум, да, части счетов, это серьезная, в общем-то, финансовая подушка. Опять же, Иран может продолжить экспорт нефти, хотя на другие, в общем-то, направление санкций сохраняются. Тем не менее, опять же, это серьезная финансовая подушка, которая позволяет Исламской Республике поддерживать, в общем-то, социальные программы и так далее, и, в общем-то, снизить вот то самое напряжение в обществе, которым Трамп изначально не хотел внести Сетаньяху воспользоваться для начала военной операции.
6: Угу. Ну и вопрос, который напрямую влияет на нашу экономику, да, это Ормузский пролив. Вот что Джей Дивенс говорит. Мы хотели создать механизм для сохранения Ормузского пролива открытым, и он открыт. Конечно, мы видим, как снижаются цены на газ и нефть. Миллионы баррелей нефти и природного газа проходят через Ормузский пролив, чего раньше не было. Но при этом хочется вспомнить публикации прошлой недели, в которой говорилось, что чтобы можно было наладить судоходство в Ормузском проливе, нужно оттуда удалить мины, которых там очень много, и разминирование может занять до месяца, да? И второй момент, но это США разблокировали Ормузский пролив, а готовы ли к этому иранцы, потому что для них, в общем, мне кажется, что это в том числе и серьезная статья дохода была.
3: Нет, это речь идет именно о том, что Иран разблокировал. Прежде всего, что действительно через Ормузский пролив, что так или иначе здесь судоходство началось, просто иранцы еще раз его закрывали опять. Когда Израиль нарушил перемирие в Ливане, соответственно, Иран его опять заблокировал. Да, то есть он вначале открыл, а потом опять закрыл. Да. А Соединенные Штаты, соответственно, они сняли, да, тоже свою блокаду. Иранская нефть, тоже иранские вот танкеры с нефтью стали выходить из иранских портов. Это как бы взаимная здесь идет работа и, соответственно, Я подчеркну, что в данном случае речь идет о 60 дней. То есть в течение 60 дней, вот пока будут такие переговоры по сделке, пролив будет открыт. А там дальше как неизвестно, что там будет с ним. Это как раз будет обсуждаться в рамках этого переговорного процесса, потому что Иран продолжает настаивать на том, что он хотел бы получать какие-то финансовые, скажем так, какое-то финансирование. Услуг, да, которые предоставляют безопасность в этом проливе. Да, то есть как эти услуги надо оформить, это другой вопрос, потому что с точки зрения морского и международного права это просто так брать деньги, это не совсем, точнее, совсем неправильно, да, а вот за какие-то определенные услуги это допустимо, да, и вот, видимо, это также будет обсуждаться. То есть еще пока что открытого на пролив на ближайшие 60 дней, но опять же при условии, что если Израиль не будет нарушать перемирие в Ливане.
7: Спасибо большое, Кирилл Владимирович. Политолог, специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов был с нами на связи.
5: Наше время.
7: Еще одна международная тема отправляет нас в Великобританию. Там премьер-министр Кир Стармер объявил о своей отставки с поста лидера лейбористской партии. Ну, как мы знаем, лейбористы сейчас у власти, Кир Стармер премьер-министр, и вот он объявляет не о том, что он с премьер-министерского поста уйдет, а о том, что он с поста лидера лейбористской партии уйдет. Но, как я понимаю, это взаимосвязанные вещи, и вслед он должен и пост премьер-министра будет покинуть. Как пишут журналисты в конце его речи, ну, у них же, вы представляете, как это происходит, они выходят из своего офиса на Даунинг-стрит, всем известный, и в конце, значит, своей речи, которую он перед ним произнес, перед этим офисом, он даже срывал голос.
6: Да-да-да, там, да.
7: Дрожащим голосом. Эмоциональная
6: минута
7: речь.
6: Была. Да. Да. Ну и раз уж ты сказал про Даунинг-стрит и про это крыльцо чудесное, на этом крыльце довольно часто фотографируют знаменитого кота премьер-министра. Ну это еще это повелось со стародавних времен, что действительно у премьер-министров там вот в этом доме обязательно должен жить кот. Так вот, значит, появилось сообщение в социальных сетях Великобритании от имени этого главного мышелова Британии. Я процитирую это сообщение. Если верить слухам, пишет этот кот, вскоре я буду жить уже при 7-м по счету премьер-министре. Если так будет продолжаться, я перестану даже пытаться запомнить их имена. Но, честно говоря, мы тоже уже как-то, мне кажется, не вполне можем восстановить.
7: Следующим, как говорят журналисты, политологи и эксперты, будет будет следующий лидер лейбористов, Энди Бернхэм его зовут. Угу. Я не знаю, уже стоит запоминать или не стоит, потому что вот Стармер...
6: Ну, потренироваться выговаривать как минимум. Поверьте.
7: Стармер, он пятый премьер подряд, который до конца своего срока не досидел. Понимаете? То есть они вот вылетают на киперчатки. Ладно, разберемся сейчас, насколько сильны позиции вот этого нового Энди Бернхэма и почему ушел Кир Стармер. С нами на связи политолог Данил Гуреев. Данил, здравствуйте.
8: Добрый день.
6: Здравствуйте.
7: Расскажите, пожалуйста, сначала про Кира Стармера. Все-таки что стало причиной его объяснить, ухода из большой политики, или все-таки он где-то останется сбоку припеку?
8: Ну, давайте сразу скажем, что в Великобритании никто просто так не уходит, и в любом случае человек не будет занимать первые лица, первые должности в рамках управления Великобританией. Но так же, как и Борис Джонсон, периодически будет всплывать и мелькать у нас сами в рамках, скажем так, информационного поля. Но, еще раз повторюсь, никакие ответственные должности навряд ли ему будут поручены.
6: Ну, подождите, Риши Сунак как-то не очень мелькает. Такая дама по имени Ли Страс тоже что-то я уже вот давно ей...
8: Ну, Ли Страс была уволена с этой должности вообще с очень большим позором, давайте скромно скажем.
6: Да все они, в общем, отличились. Ну, да.
8: Ну, и Борис Джонсон тоже, в общем-то, ушел, мягко скажем, со скандалом. Но дело в том, что, смотрите, почему тут проводится параллель именно что с Борисом Джонсоном, потому что Борис Джонсон фактически возглавлял свою партию. Раньше была у нас консервативная партия, и он был, скажем так, во главе этой партии. То, в общем-то, Кир Стармер происходит в аналогичной ситуации, потому что именно он сыграл очень большую роль в рамках лейбористской партии и, в принципе, ее очень долго возглавлял. Поэтому в любом случае в рамках именно что лейбористской партии Кир Стармер останется довольно знаковой фигурой. Но серьезно вот так вот отмелькивать он не будет.
7: Данила, а объясните, вот он сейчас уходит с поста лидера лейбористской партии, а премьер-министром он перестает быть автоматически или тоже уйдет в каком-то обозримой перспективе?
8: Практически это одна и та же должность, потому что в рамках Великобритании у нас с вами формирование кабинета министров, оно идет как раз от партийной системы. Поэтому да, когда мы с вами говорим про уход из главы лейбористской партии, то это практически автоматический уход из должности премьер-министра. Поэтому здесь разговоров быть не может. Ну, скажем так, как это будет в формальном ключе, то есть по уходу уже самостоятельно, либо это будет путем сложения полномочий, это, откровенно говоря, разговор не столь знаковый. В любом случае, эра Кира Стармера заканчивается.
7: Ну, кто такой Энди Бёрд?
6: Вот, я и хотела сказать, ушел и ушел, и бог с ним, да. А что нас ожидает дальше?
7: Я прочитал, называют его и королем из деревни, и королем севера этого нового Энди Бёрнхэма, которому прочат пост премьер-министра Великобритании.
8: Ну, давайте, наверное, стоит начать с того, что, да, действительно, политологи часто высказываются, причем как российские, так и, в общем-то, британские в вопросах Бернхэма. Но не надо думать, что это стопроцентное назначение. В любом случае, британская политика может развернуться очень интересным образом и назначить кого-нибудь другого на эту важнейшую вторую по значимости должность Великобритании после короля. Но можно смело говорить с вероятностью там 85-90%, что будет он. Потому что обычно так и бывает у нас в вопросах предыдущих премьер-министров. Так же было, когда средства массовой информации говорили, указывали на какого-то конкретного деятеля, то зачастую его избирали. Но еще раз, просто это не 100% вероятность. Эндрю, в принципе, человек довольно старый в рамках британской политики. Он, ну, скажем так, не возглавлял лейбористскую партию, но тоже играл колоссальную роль в вопросах тогда, когда лейбористы были, в общем-то, во власти. И сейчас новый человек вот возвращается на большие должности. Ну, еще раз повторюсь, не со 100% вероятностью возвращается. Поэтому что от него ожидать? Ну, продолжение, на самом деле, политики предыдущих премьер-министров.
6: То есть ничего принципиально не изменится?
8: Конечно, и в вопросах Российской Федерации, то есть в взаимоотношениях России и Британии, и в вопросах британской внутренней политики. Ну, вот это такая позиция, которая сегодня есть в рамках британской элиты.
6: Понятно, потому что, ну, действительно, вот звучат же всевозможные там и заявления со стороны Великобритании, намерения передать Украине дальнобойные ракеты, да, это уже, ну, практически, я так понимаю, решенный же вопрос. То есть вот смена сейчас власти, ну или там смена представителей власти Великобритании, эту ситуацию не изменит?
8: Нет, конечно, нет. Я вам даже больше скажу. Эндрю, если мы с вами посмотрим на его заявление даже до специальной военной операции, у него были интересные заявления в 2018 году, когда он предлагал вводить санкции против российских футболистов. И человек, мягко скажем, русофоб еще до того, как это стало, ну, скажем так, мейнстримом в рамках европейской политики. Mm-hmm. Поэтому, да, это, в общем-то, просто один русофоб меняется на другого. Причем,
6: Данил, уверен, прошу прощения, перебью вот сейчас эту мысль. Запомните, пожалуйста, останьтесь с нами на пару минут, мы прервемся и вернемся в эфир.
9: «23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: наше время.
1: С нами по-прежнему на связи политолог Данила Гуреев, и мы обсуждаем смену кого? Ну, премьер-министр, сложно пока сказать, не сменился, да? Ну, в общем, смену лидера лейбористской партии пока обсуждаем, но и в перспективе премьер-министра в Великобритании. Данила, ну вот мы с вами начали уже говорить о том, что изменится, и почему не изменится ничего. А скажите, пожалуйста, вот Великобритания, она вот в какой-то обозримой там ретроспективе, почему антироссийский курс, в принципе, выбирает?
2: Ну, это исторически обосновано, потому что, если мы с вами посмотрим еще со времен Павла I, Британия и Россия, мягко скажем, не союзники. И те редкие моменты, когда мы были союзники, это были вопросы вынужденные. Поэтому британцы очень уважают свою собственную историю. Поэтому для них русофобия – это национальная политика, которая уже больше двух веков.
3: Я все время забываю, какой из премьер-министров Великобритании сказал, что как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Вот это же принадлежит как раз премьер-министру Великобритании, эта фраза.
2: Ну да. Ну, я тоже не знаю, если честно, кому эта фраза принадлежит, сейчас, но в любом случае надеяться на то, что российско-британские отношения хотя бы в какой-то перспективе будут нормализованы, нет, ни нам, ни кому-то в мире на это надеяться все-таки не стоит. И я боюсь, что мы с британцами исторические соперники, наверное, до конца веков.
1: Данила, а еще такое уточнение. Смотрите, учитывая сейчас процесс смены власти, стоит ли ожидать того, что поддержка Украины на какое-то время, по крайней мере, ну, ослабнет, что ли?
2: Нет, тоже не стоит, потому что для Британии сегодня это принципиально важная задача. Причем я, наверное, сразу скажу, что британцы поступили довольно хитро. Они все-таки всю финансовую и даже вот такую материально-техническую ответственность довольно грамотно свалили на европейцев. Сами британцы здесь являются такими кукломодами, и в первую очередь именно у них идет в первую очередь командное управление. Mm-hmm. Поэтому для Британии, в отличие от тех же самых немцев или поляков, это не столь напряжно. И для них это, еще раз, принципиально важная задача. Поэтому поддержка Украины будет, ну, извините за грубость, за последнего украинца.
3: Я нашла имя этого замечательного человека. Да, премьер-министр Великобритании лорд Палмерстоун. Очень хорошо, кстати, рифмуется со словом Посейдон. Есть в этом что-то. Спасибо вам большое. Политолог Данила Гуреев был с нами на связи.
0: Наше время.
1: Продолжаем разговоры, переходим к следующей теме. Хотим обсудить ситуацию, которая сложилась на Крымском полуострове. Дело в том, что после атак ВСУ там по нескольким сразу направлениям ощущаются довольно серьезные ограничения. Во-первых, есть транспортное ограничение после ударов по паромному сообщению. Крымский мост тоже под постоянным наблюдением ВСУ и под постоянными угрозами со стороны Украины. И в целях безопасности сейчас там организованы, ну, различные мероприятия, и из-за этого, в общем, график поездов сдвигается. Есть проблемы в энергосистеме, точно так же из-за того, что ВСУ атаковали различные, ну, инфраструктурные объекты. И есть еще вопросы с топливом. И вот все это мы сейчас постараемся обсудить, это и то, как на это реагировать, что с этим можно сделать и что предпринять, обсудим с политическим обозревателем, автором телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. С нами на связи. Алексей, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Алексей, сначала хочется понять, в каком положении сейчас находится Крым, как бы вы заключили вот экспертное мнение ваше?
4: Ну, если в очень общих чертах, то есть противник пытается организовать стратегическую изоляцию поля боя, то есть весь участок Южного фронта, по сути, максимально осложнить логистику и инфраструктурное, ну, это функционирование инфраструктуры и жизнеобеспечения в этих регионах, то есть не только Крым, это же касается еще и Харьковской, в смысле, Херсонской и Запорожских областей, вот, ну, то есть всей Новороссии. Вот. И, соответственно, предпринимают для этого, в принципе, прогнозируемые усилия, которые, ну, по большому счету, были ожидаемы еще, кажется, как минимум зимы.
1: Угу. Скажите, вот, пожалуйста, вот вы говорите, что это изоляция поля боя. То есть ВСУ на данный момент считают, что боевые действия продолжатся в Крыму?
4: Нет, ну, боевые действия в формате ударов, они продолжаются, вообще-то, сейчас уже идут воздушных ударов, я имею в виду. Они идут, по сути, на половине европейской территории России, в том числе и в Москве.
1: Ну, тут бы про изоляцию поля боя, понимаете, я вот к этому термину...
4: Изоляция поля боя – это термин, который означает... Поле боя – это не какое-то географическое как понятие, которое, что там оно ограничено, то есть там, где только действие стрелкового оружия, а там, где действие любого из видов вооружения, которое может достать. Ну, то есть, если сейчас у них есть средства среднего и... там, средней дальности ракетные, либо БПЛА ударные, то они наносят эти удары, то есть, соответственно, это ведется в боевые действия уже и на достаточно большое расстояние от линии боевого соприкосновения. Вот, то есть это, ну, в принципе, относится к категории термина поле боя. То есть просто есть эшелонирование его там прифронтовая территория, глубокий тыл, и, соответственно, разделяются от этого логистические задачи, там, оперативные и прочие, там, накопление сил, ресурсов, средств. Вот. Поэтому это такой термин можно вполне смело употребить, и он не только Крыма касается, по большому счету, и Краснодар, это и Ростов, это и Тула, и Курск, и Брянск, и Белгород, то есть прифронтовые регионы, то есть, которые... находится на расстоянии ударов, достаточно регулярных ударов массовых средств противника.
1: Алексей, теперь смотрите, вот следующий вопрос, он как бы на две части разделю его. Во-первых, меры, которые предпринимают гражданские власти, а во-вторых, меры, которые предпринимают военные. Здесь, конечно, то, что можно сказать, скажите, то, что нельзя, конечно, лучше об этом умолчать, но вот как вы то и другое направление охарактеризуете? Насколько эффективно работают?
4: Ну, я не могу, конечно, расставлять оценки, как там, независимый судья, тем более нахожусь непосредственно сам на этой территории. Вот. По военной я не точно не буду рассказывать, это точно не является публичной информацией. Вот. Что касается гражданских властей, то предпринимаются меры по ограничению, ну, как использованию дефицитных ресурсов, которые сейчас уже в меньшем количестве, чем ну, доступны, чем, ну, как, чем хотелось бы, чем необходимо. И поэтому вводится система распределения, то есть когда такая какая-то система социального, ну не то что распределения, ну то есть выдача равномерной всему населению там по минимальным...
3: Мы сейчас по поводу топлива, форсов. Да, с вами говорим?
4: Да, я в первую очередь про топливо, да, потому что это сейчас наиболее остро горящая. То есть это введена у Севастополя система QR-кодов, которая привязана к конкретной машине. То есть на эту машину можно заправить там, в течение недели, получить порцию топлива.
3: А порция вот. Какая? Как-то она обозначена?
4: 20 литров.
3: 20 литров в неделю.
4: Вот. Но при этом, да, но при этом ограничили... У нас, к сожалению, очень, ну, на мой взгляд, это мое субъективное суждение, идет очень сильный перекос в практике, как говорится, родом из детства людей, которые принимают эти решения. То есть у нас идет перенос проблематики на неких спекулянтов, хотя проблема не в спекулянтах, а проблема в дефиците. Вот. И проблема в дефиците решается не борьбой с спекулянтами, ну, вообще должна по-хорошему решаться, а с ограничением, ну, с борьбой с способами, которые ограничивают. То есть, например, что у нас мешает увеличить количество привоз топлива, то есть, чтобы снизить...
1: атаки на трассу Новороссия, как мы понимаем.
4: Атаки – это внешний фактор, а у нас есть еще и внутренние факторы. То есть я, например, могу хоть сейчас организовать доставку там, для своего круга знакомых, вот так по щелчку, чтобы пришло несколько машин с топливом, соответственно, не именно бензовозами, а обычными там способами, там, ну, разные есть способы доставки, там, вплоть до того, что прям канистрами можно привозить. Но я это не смогу сделать официально просто по той причине, ну, легально, потому что у нас действуют нормативы по перевозке опасных веществ. А вот. И я вот, скажем так, критическое с точки зрения, что бы я рекомендовал исправить местным властям, это подумать на тему не столько бороться со спекулянтами, а отрегулировать нормативные документы, которые препятствуют насыщению региона необходимыми этими поставками. То есть, допустим, временное разрешение, ускоренное выдачи лицензии на перевозку или временное поставление требований по перевозке. Ну, то есть просто, чтобы банально ДПС не останавливали машины, которые везут топливо.
3: Ну, то есть чуть больше оперативности от местных властей хотелось бы, да? Насколько я понимаю.
4: Да, то есть они, потому что они действуют просто методами запретов и пытаются как-то обмануть, ну, то есть мы используем любой инструментарий, который есть, и пытаемся обмануть внешние силы, там как-то засекретить поставки и прочее. Но противник все равно это скрывает, обнаруживает. В то же время, если будут возить там не один бензовоз, а поедет 10 небольших газелей, там, ну, или газели, там, какие-то фуры, что угодно, по большому счету, они привезут тот же объем топлива. Он в себестоимости доставки, конечно, будет дороже, но
1: дефицита не
3: он
1: будет. Приедет.
3: Ну, то есть, грубо говоря, это вот та практика, которая на самом деле в прифронтовой зоне уже давно себя хорошо зарекомендовала, насколько я понимаю.
4: Да, ну просто, опять же, мы это не можем, ну, то есть местные власти не могут взять и решить вопрос этот регулирования нормативов, что-то можно было сделать законно. И это очень сильно препятствует. То есть это происходит нелегально. Нелегально это производится увеличение цены. Народ начинает бухтеть, потому что, мол, эти спекулянты взвинтили. Ну, так и их начинают крепить за то, что они работают нелегально, оформляют это самое, что они ведут незаконную деятельность. То есть вместо того, чтобы, наоборот, их ввести в правовое поле, сделать какие-то ускоренные процедуры, что вот человек зарегистрировался, что он делает заявку, он перевозит такое-то топливо, он выручает, по сути, дублирует, по сути, возможности нашей инфраструктуры. И может за ним вести коммерческую деятельность. Да, она пускай будет дороже. Но я готов, там, допустим, переплатить за 10-20-30% за топливо, но чтобы мне его привезли.
3: Но главное, чтобы оно было.
4: И да. Чтобы оно было, да.
3: Алексей...
4: Причем легально. То есть я, чтобы сейчас скажу, что готов там налоги платить официально. В чем проблема? То есть, ну, у нас все упирается в то, что необходимо выдерживать социальную цену. Социальная цена, она хорошая вещь, когда есть в наличии топливо. Когда топлива нет, это уже становится вопрос выживания, и мы тем самым обрезаем свои возможности. То есть вместо того, чтобы увеличить возможности по доставке, никто не думает в тему, ну, в сторону того, чтобы уменьшить их проблем. Это первый момент. Да. Второй момент. У нас есть ограничения по провозу по мосту бензовозов. То есть вот паромы, которые были повреждены.
1: Да, но это в целях
3: паромное сообщение, насколько я знаю, оно вообще сейчас приостановлено.
4: Да, в том-то и дело. Ну, то есть у нас получается ехать официально, получается, чтобы все соблюдение всех нормативов, бензовозы должны ехать только исключительно по трассе Таврида. То есть на северной трассе, которая находится гораздо ближе, соответственно, под ударами. А в отличие от трассы, трассы Новороссия, Таврида как раз южнее, она относительно безопасна, то есть до нее дотянуться крайне сложно противнику. Но оно упирается все в мост. Раньше мост обходился паромом, но с паромом вопрос закрыт. При том, что можно было, в принципе, заблаговременно начать отсыпать, вообще принять решение о постройке дамбы со стороны, я об этом писал у себя в канале, сделать насыпь дамбу, она очень сложно разрушается ударами, и сократить до фарватера участок, чтобы дальше там уже сделать понтонный мост. И тогда при необходимости можно, например, опасные грузы на ливняк, военные грузы возить по дамбе. Вот. Но это вопрос хотя бы несколько, месяца 3-4 надо.
3: Хорошо. Алексей, я прошу прощения, перебью вас, просто мало времени остается, а хочется еще узнать по поводу снабжения продуктами и вообще вещами первой необходимости. Как с этим сейчас
4: вопрос? С продуктами нормально. Я вот сейчас только что в магазин заехал. В принципе, почти вся номенклатура, обычно весь ассортимент продуктов в наличии. То есть это то, что вот раскупают и там панику наводят, это вот чисто информационное мероприятия. То есть по продуктам сейчас проблем нет. Тем более большинство закупалось, скорее всего, за счет на сезон, особенно долговременно охраняющихся. И так как сезон откровенно сорван туристически, то, в принципе, с продуктами проблем тут нету.
3: Поняли вас.
1: Алексей, спасибо вам большое. Время, к сожалению, закончилось. У нас политический обозреватель, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев был с нами на связи. Ситуация в Крыму, конечно, будет и на контроле у властей, на контроле у военных. Ну, а мы будем следить за обстановкой в регионе.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
7: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM.
8: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 7776-123 от 24 июня 2019 года.
9: наше время.
1: Мы продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников в студии. Телефон для контактов 8-925-222-99-92. Задавайте ваши вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Все видим, все читаем. А сейчас переходим к следующей теме. Хотим поговорить по мотивам произошедшего в Краснодаре. Наверное, уже многие видели, что там произошло нападение на посетителей. В результате этого, к сожалению, погибла женщина, 5 человек пострадали. Юноша, вооруженный мачете, ворвался в торговый центр и, значит, начал бросаться на посетителей. А как сообщают в полиции, кроме того, он там разливал какую-то жидкость, бросил пиротехническое изделие в детский развлекательный центр. Ну, а те, кто находился рядом, говорят, что, в общем, люди, конечно, сильно испугались и кричали, и бежали. Но в конечном итоге вот этого молодого человека, который произвел нападение, его задержали.
3: Ему 19 лет. Он из многодетной семьи, как он сам сообщил, отца нет, он умер, а у него еще трое братьев и сестер. Когда у него спросили, зачем он это сделал, ну, в момент задержания, он, конечно, сказал, что он раскаивается. Это первое было, что он сообщил, что он сожалеет и раскаивается. А второе, что ему надоело жить. То есть таким образом он хотел покончить с собой, видимо. Он хотел взять в заложники людей, и чтобы вот снайпер его там каким-то образом... Ну, это он так говорил. На самом деле, может быть, что угодно, потому что сейчас проводится психиатрическая экспертиза, и она, мне кажется, вполне уместна. Там в чем был еще ужас? После того, как он взорвал вот это пиротехническое изделие, ну что-то бабахнуло и повалил дым, он побежал на третий этаж туда, где детская зона. Он пытался прорваться к детям. И именно в этот момент его остановили. И остановили его простые люди, потому что к тому моменту он уже ранил охранника. Охранник пытался его задержать, остановить. Когда охранник получил очень тяжелое ранение, его остановили просто люди, мужчины. Они его скрутили и дождались полиции. Потом этот же человек, который его задержал, остановил, он побежал к охраннику, оказал ему первую помощь, наложил ему шину, там кровотечение было очень серьезное. А дальше к этому центру приехал муж погибшей женщины. Он довольно быстро получил информацию о гибели своей жены. У него осталось 2 детей. Он был в шоковом состоянии в машине. Эти кадры тоже можно найти в интернете. И мужчины заблокировали его в этой машине, чтобы он не совершил самосуд. Они его фактически спасли. Вот эта реакция людей в этой ситуации, мы вот не могли пройти мимо нее. Мне кажется, что она достойна обсуждения.
1: С нами на связи представитель группы компании безопасности «Витязь», эксперт в области комплексной безопасности Петр Фефелов. Петр Алексеевич, здравствуйте.
10: Добрый вечер.
1: Петр Алексеевич, ну, хотелось бы от вас экспертное мнение услышать, как среагировали и люди, то, что нам в глаза бросилось, и службы, которые обязаны были обеспечивать безопасность посетителей торгового центра.
10: Ну, такая, знаете, двоякая ситуация, неординарная. Мы все понимаем, мы надеемся на то, что те люди, которые носят форму и у них на спине написана охрана, это компетентные люди, которые умеют оказать противодействие преступнику. Но, к сожалению, не всегда это так. Мы с вами ходим все по тем же торговым комплексам, и мы иногда смотрим, что люди больше, наверное, стоят для галочки. Мы не говорим обо всех ни в коем случае, но, наверное, большинство сотрудников охраны в торговых комплексах не обладают навыками, чтобы выйти один на один с вооруженным человеком и оказать ему сопротивление. Для этого надо быть профессионалом своего дела, а профессионалы, неважно в любой области, это в первую очередь достойная зарплата. Но когда у нас, в первую очередь, стоят тендер, и предпочтение отдается ЧОПу, который предлагает меньше всего денег, а, соответственно, это зарплата, это профессиональный уровень людей, мы получаем, конечно, итоговые результаты, к сожалению, вот такие, которые мы сейчас наблюдаем.
3: Петр
10: Алексеевич, тут такая цепочка, да, взаимодействия.
3: не один раз с вами уже на эту тему говорили, когда другие темы обсуждали, что, к сожалению, эти охранники, они фактически не владеют... Ну, во-первых, им запрещено использовать оружие, это раз, да, они не имеют на это права. А второе, они не обладают техникой, они физически не подготовлены. С ними никто не работает, их не тренируют, да. Задачу как-то такой у них почему-то нет, обезвреживать людей, уметь обезвреживать людей. И их задача — это нажать на тревожную кнопку в момент, когда что-то происходит. К этому как-то сводится у нас работа охранников. Но нельзя не заметить, что вот этот конкретный человек, который был очень тяжело ранен, и за жизнь которого боролись потом врачи очень долго, он сделал все, что он мог. Может быть, даже больше, чем мог. Так ли это?
10: Да, таким людям надо отдать честь, потому что это просто неравнодушные люди, которые понимают, что он не просто надел эту форму, а он несет ответственность. На него надеются другие. То есть это, ну, очень достойное поведение этого сотрудника охраны. Он не отошел в сторону, не убежал. Он попытался в меру своих способностей оказать сопротивление преступнику. Это однозначно.
3: А реакция людей, вот простых людей, можно я это слово произнесу, но в данном случае, мне кажется, оно эмоционально максимально точно и уж точно восторженно передаст мою эмоцию. Русские мужики, которые вот в этой ситуации повели себя максимально верно, что еще пришло бы в голову этому парню, который разливал какую-то жидкость в зоне, где играют дети? Он же мог это все поджечь. Они его остановили. Вот это как оцените?
10: Оценка однозначно, люди поступили абсолютно верно, правильно, и мы понимаем, что хорошо, когда все-таки есть, опять же повторюсь, неравнодушные люди, которые не отходят в сторону, не бегут, не хватаются за телефоны и пытаются это снять, ничего не делая, а именно берут на себя ответственность и принимают решение и делают нужное дело. То есть в данном случае задержание вооруженного человек, и неважно, кто это, 19 лет тоже бывают, там, двухметровые и так далее, физически развитые люди. Поэтому тут только благодарность таким людям.
1: А как вы думаете, Петр Алексеевич, это вот в сознании что-то изменилось? Вот я пытаюсь припомнить аналогичные случаи трагические, да, которые происходили у нас в стране, и не помню, чтобы люди прям с голыми руками на преступника шли, и вот такие результаты получались. Что-то изменилось в головах, стали с большей готовностью защищать себя?
10: Ну, мы не знаем точно, что это за человек. Может, это какой-то действующий или бывший военный, может быть, он недавно уволился.
3: Нет, мы знаем, почему мы знаем. Я даже назову его имя. Это житель Краснодара Александр Воевода. Он сейчас проходит лечение после ранения на СВО. Он участвовал в боевых действиях.
10: Я понимаю, о чем вы говорите. Вот на самом деле мы сейчас много занимаемся с ребятами реабилитацией и так далее. Это те люди, которые недавно прошли вот эту стрессовую ситуацию. И то, что для обычных людей является стрессом, для них, к сожалению, или в нашем случае, к счастью, да, это рядовая ситуация. И он не растерялся, он хладнокровно, насколько это возможно, действовал в этой ситуации. То есть тот человек, который обладает опытом боевых действий, и для него человек с мачете, с ножом, с оружием, это, в принципе, не является каким-то шоковым таким, который ступор вставляет гражданских людей. То есть для них это, ну, недавно, в прошлом это обыденность. И, соответственно, мы понимаем, что соответствующая реакция, он там принял правильное решение и сделал правильный поступок.
3: И знаете еще, о чем я подумала, Петр Алексеевич, тоже, мне кажется, с вами мы обсуждали эту тему. Вот вопрос самозащиты, да, у нас же очень, очень скользкие все эти законы. Почему люди не помогают попавшим в беду? Потому что они боятся, что их потом обвинят, что они превысили меру самообороны, например, и так далее. Вот в этой ситуации человек тоже мог об этом подумать. А, меня потом посадят, если я сейчас ему там ногу сломаю, этому мальчику. Вот этого не произошло. Есть ли надежда на то, что у нас каким-то образом законодательство изменится в ближайшее время? Два слова.
10: Ну что ж. Да, речь не о боязни, а просто о том, что получить какую-то травму и боязнь не справиться с вооруженным человеком.
3: Понятно. Спасибо большое.
1: Петр Фефелов, представитель группы компании безопасности «Витязь», эксперт в области комплексной безопасности, был с нами на связи.

0: 22 июня. День памяти и скорби. С 1 сентября 1939 года уже активно шла Вторая мировая война. Однако именно 22 июня 1941 года с вторжением в СССР она приобрела совершенно новые масштабы. К лету 1941 года гитлеровская Германия смогла подчинить себе Польшу, Чехословакию, Францию, Бельгию, Люксембург и Данию, Голландию, Норвегию и Югославию. Германию окружали и поддерживали фашистские режимы Италии, Румынии, Венгрии, Хорватии. На стороне Рейха в войне против СССР выступила Финляндия. Дивизию добровольцев прислала фашистская Испания. В этой войне Советский Союз столкнулся с агрессией, военно-экономической мощью, с неприкрытой ненавистью и лицемерием половины мира. И тем не менее, наше Отечество смогло объединиться, преодолеть глубочайшие социальные, политические и национальные распри, на которых всячески пытался играть Гитлер. Наши деды и прадеды смогли объединиться и победить. Победить благодаря усилиям тех, кому жизнь страны, жизнь народов СССР была дороже собственной жизни, дороже собственного комфорта, конформизма и страха. В войне с половиной мира, оказавшись один на один со всей мощью нацистской Германии и ее союзников в континентальной Европе, несмотря на ошеломляющие потери начала войны, Советский Союз смог сплотить вокруг себя антигитлеровскую коалицию и добиться великой победы. Победа для мира, достигнутая колоссальной ценой Родины. Двадцать июня. День памяти и скорби.
1: Радио России. 30 июня. Москва.
2: Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс, и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
5: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Реклама.
6: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска нанесли удар по нефтебазе в Запорожской области. Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо. В Эстонии обнаружили упавший украинский беспилотник со взрывчаткой. И теперь подробнее. Минобороны сообщила об ударе по украинскому хранилищу горюче-смазочных материалов на нефтебазе Канцеровка в Запорожской области беспилотниками «Герань». Штурмовые отряды южной группировки ведут наступление на всех направлениях в Константиновке в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
8: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильных бригад в районах Стародубовки, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Васильевской пустоши. В Константиновке соединения и части южной группировки войск продолжали наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку.
7: Число пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на гражданский автобус в Горловке в ДНР возросло до 15 человек, сообщил глава города Иван Приходько. По данным властей, автобус был атакован ВСУ в час пик и был полон людей. Удар пришелся на заднюю часть и крышу. Правительство России принимает меры по вопросу цен на топливо, находится в координации с нефтяными компаниями. А в этом заверил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
9: Там есть правительственное, собственно, в правительстве такой механизм координации есть и с нефтяными компаниями. Само правительство работает по этой теме. Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры. Поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве.
7: Кроме того, представитель Кремля назвал угрозы Зеленского в адрес Белоруссии вмешательством во внутренние дела страны. Зеленский потребовал убрать от Украины-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов.
9: Угроза абсолютно агрессивная. Вмешательство во внутренние дела другой страны. Посягательство на суверенитет другой страны. Но у нас нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии, сама Белоруссия в состоянии свой суверенитет обеспечить.
7: В эстонской провинции Риоге местный житель обнаружил в поле упавший украинский беспилотник, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ЕРР со ссылкой на руководителя бюро департамента полиции и безопасности Эстонии. По его словам, дрон был найден 10 июня, когда местный житель косил траву. Отдельные части аппарата также обнаружили на дереве, что указывает на его падение с высоты. Беспилотник был оснащен взрывным устройством массой около 5 килограмм. Саперы уничтожили заряд на месте. В полиции связали инцидент с событиями 3 июня, когда в Эстонии объявляли воздушную тревогу в нескольких уездах. Вероятно, это был один из дронов, зафиксированных радарами ВВС. На перехват высылали истребители, но подтверждения не последовало. Радарный сигнал пропал как раз в том районе, где теперь найдены обломки, пояснили там. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что за последние 3 месяца Европа зафиксировала 11 подтвержденных инцидентов с украинскими беспилотниками на своей территории. 15 тысяч заявок на получение образования от ветеранов СВО зарегистрировали в фонде «Защитники Отечества». Об этом сообщила глава фонда замминистра обороны Анна Цивилева. Еще 10 тысяч человек сейчас проходят обучение. Напомню, Миноборнауки России, Ростех и фонд «Защитники Отечества» запустили программу подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в технические вузы.
10: Мы в исполнении указа президента готовим различные программы для того, чтобы наши защитники, наши герои имели возможность совершенствоваться и получать дополнительное образование. 15 тысяч заявок на получение.

0: Из военкомата и попросили назвать номер СНИЛС для получения выплаты. После этого с ней стали связываться лжесотрудники банка и силовых структур, которые обвинили ее в финансировании недружественной страны. Испугавшись, что в ее отношении заведут уголовное дело и заберут несовершеннолетних детей, женщина стала снимать поступившие на счет выплаты и отвозить их курьером в Челябинск. В итоге она лишилась 7 миллионов 250 тысяч рублей. Лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение», 30-летний Жардан Бардела, который является фаворитом президентской гонки, рассказал, что в случае прихода к власти первым делом организует референдум по вопросам иммиграции. По словам Барделы, из-за большого потока мигрантов Франция меняется, и многие люди начинают чувствовать себя иностранцами в собственной стране. Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2027 года. Действующему главе государства Эммануэлю Макрону нельзя в них участвовать, поскольку он находится на посту президента второй срок подряд. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Московский футбольный «Спартак» официально объявил о выходе из летнего отпуска. Сегодня прошли медосмотры, тесты в Тушине, а затем заехали в родную Тарасовку, сообщила пресс-служба красно-белых. Тем временем стало известно о том, что «Спартаку» интересен нападающий рубин из сборной Албании Мерлинд Дако. По данным «Метарейтинг», спортивный блок московского клуба рассматривает 28-летнего футболиста в качестве одного из основных вариантов для усиления атаки. Полузащитник Сочи Александр Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве». Как информирует LegalBet, клубы закрыли сделку. 22-летнему хавбеку осталось пройти медосмотр в Москве. Речь идет об аренде с правом выкупа за 400 миллионов рублей. Манчестер Юнайтед получил в собственность землю для строительства нового стадиона, сообщает пресс-служба команды. Клуб приобрел участок площадью около 10 гектаров, который расположен примерно в 350 метрах к северу-западу от нынешнего стадиона Олд Траффорд. Отмечается, что вместимость новой арены составит 100 тысяч мест. Хоккейный клуб «Динамо Москва» близок к подписанию нового однолетнего контракта с 33-летним нападающим Никитой Гусевым, пишет «Спортэкспресс». На данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения. Череповецкая «Северсталь» заключила новый контракт на один сезон с нападающим и капитаном команды 26-летним словаком Адамом Лишкой. Напомню, Лишка выступает за «Северсталь» с 2019 года. Сборная России стала победителем чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров в смешно-командных соревнованиях. Этот турнир проходит в Будапеште. В составе российской команды выступали Трифонова, Надеев, Кедрина и Киселев. Теннис. Анна Калинская вышла во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Синью Краус 6-4, 6-1. А вот седьмая сейная Диана Шнайдер уступила в первом раунде Клари Таусон 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта.
2: Погода.
0: Во вторник, 23 июня, в Мурманске ожидается от 8 до 10 градусов тепла, временами дожди. В Архангельске 16-18 градусов, кратковременные дожди. В Петрозаводске без осадков, плюс 17, плюс 19 градусов. В Вологде 21-23 градуса, утром небольшие дожди. В Сыктывкаре 18-20 градусов, выше нуля, кратковременные дожди. В Великом Новгороде 20-22 градуса, без осадков. В Калининграде будет сухо, 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге дождя не ожидается, 19-21 градус. В Москве также без осадков. Ночью плюс 15, плюс 17 градусов. Днем 22-24. Сейчас в столице 23 градуса. Без осадков. Относительная влажность 60%.
2: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
3: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
4: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
2: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
3: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
4: Да не может быть, Маша.
2: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
3: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
5: для тех дачников, у которых есть время для любимого

0: хобби.
1: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад».
2: Сигналы точного времени.
1: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
3: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
4: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
5: Прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы возвращаемся в студию. Впереди у нас еще 2 часа нашего времени. С вами Людмила Шаулина и Данил Гусельников. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Если у вас возникнет желание оставить мнение или комментарий, задать вопрос нашим экспертам, вы всегда им можете воспользоваться. Ну, а кроме того, зайти на нашу страничку ВКонтакте. В «Радио России» мы там называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция. Под ней тоже можно оставить комментарий или задать вопрос. Или скачать приложение «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. И в таком случае там тоже есть возможность направить сообщение, а также посмотреть прямую трансляцию или любые другие эфиры, которые непосредственно в прямом эфире уже прошли. Ну и также всегда напоминаю, что самые интересные актуальные новости на вести.ру. Присоединяйтесь и читайте.
6: В ближайшее время, если ничего принципиально не изменится, может так статься, что в фармацевтической отрасли возникнет нехватка специалистов. И вот почему. Дело в том, что 1 марта этого года вступил в силу закон, принятый еще в 2025 году, который запрещает применение дистанционных образовательных технологий, то есть обучение онлайн, для врачей, фармацевтов и фельдшеров. И вот появились данные статистические, фармзнания, компания провела такой опрос, опрашивали, серьезный, в общем, опрос, 10 219 специалистов из более чем 70 регионов России, то есть охват серьезный, солидный. Ну вот, согласно исследованию, эта новая модель обучения, обязательно офлайн, оказывается недоступной для значительной части рынка. 75% фармацевтов и провизоров заявили, что не готовы к переезду или длительной командировке ради прохождения обязательного обучения. И только 4,7% готовы к таким условиям.
7: Ну, действительно, можно себе представить среднестатистический город, скажем, на 50 тысяч человек, где никакого образовательного учреждения, тем более по медицинской тематике, нет. А аптек там, 10 или 20. То есть это как минимум 20 фармацевтов там трудится.
6: Ну, и давай чтобы... все-таки, наверное, 40 сразу, хотя бы 2-то на аптеку должно
7: как
6: быть.
7: Как минимум 20, да. Им нужно пройти обучение. Обязательно для этого нужно в глаза посмотреть преподавателю, а значит, приехать в аудиторию. Нужно ехать в какой-то там областной центр, или, может быть, более крупный районный центр какой-то соседний. И к этому действительно не все готовы. Ну, по разным причинам. Во многих, кстати, тут семейные обстоятельства, называются в первую очередь, что это длительное расставание с семьей. И, в общем, тоже можно понять. Если раньше эту проблему удавалось решить за счет онлайн-обучения, ну, то есть подключения через видеосвязь какую-то, еще как-то, то сейчас вот такой возможности, согласно закону, нет. И эксперты отрасли переживают за то, что из фармацевтики сейчас будет отток специалистов.
6: Ну да, уже 72%, даже 72,4% респондентов допустили смену профессии в связи с этим, понимаете, да? А что еще, какие еще препятствия называли в ходе опроса люди? Они говорили о том, что, ну хорошо, мне надо ехать повышать квалификацию, иначе я дальше не смогу продолжить работу, да, то есть я обязан это сделать. Мне точно в моем городе такую услугу образовательную не предоставлю, мне нужно куда-то ехать, там мне нужно где-то поселиться, потому что, ну извините, 144 часа обучения — это не за один день, да, то есть нужно где-то жить, нужно на что-то питаться, при этом работать я не могу, значит, зарплату я не получаю. Да? И при этом работодатели, в общем, не готовы ждать, пока фармацевт там отучится и вернется, и оплачивать ему это обучение тоже, в общем, готовы далеко не все. Только 13% сообщили, вот те, кто отвечал на опросы, сообщили, что их работодатель готов им оплатить обучение и отсутствие на работе.
7: Попытаемся разобраться в этой потенциальной проблеме с директором по развитию платформы «Фармзнания» Мария Рябуха к нам присоединяется. Мария, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Людмила, Данил. Вы настолько ярко подсветили нашу проблему, поскольку мы сейчас с этим столкнулись. Это действительно большая боль. А ну, фармацевтов, провизоров, к сожалению, такое ощущение, что не слышат, поскольку мы вот на данный момент являемся их рупором. И спасибо, что вы нас пригласили к этой проблеме.
7: Мария, а много вообще у нас в стране фармацевтов? Вот для начала хочется задать такой вопрос.
0: Хороший вопрос, их на самом деле никто никогда не считал, но мы рассчитываем следующим образом. У нас порядка 84 тысяч аптечных точек, и умножаем не на 2, умножаем на 3. Это как раз те фармацевты-провизоры, которые работают у первого стола в аптеках. Но мы еще с вами не считаем тех специалистов, которые работают около отрасли, которые работают в фармацевтических компаниях, в всевозможных учебных центрах, в IT-компаниях, то есть все, что в R&D направлениях, то есть все, что связано с фармой. Поэтому, ну, если так подсчитывать, я думаю, что это в районе 400 тысяч человек, плюс-минус.
6: Серьезно?
7: То есть получается, что сейчас, если мы ожидаем некого оттока, то этот отток может быть, ну, колоссальным, если не побояться сказать так.
0: Ну,
7: 75%, вот согласно вашему исследованию, 75% не готовы к командировкам ради того, чтобы пройти это офлайн, обучение. То есть, смотрите, 400 тысяч, 75%, ну, нехитрая математика, около 300 тысяч получается. Мы можем потерять. Теоретически потерять, да.
0: Ну, мы, давайте вообще поговорим, почему так произошло, потому что все-таки идея-то была хорошая, законопроекта, но как бы, если говорить о базовом нашем образовании, вообще российская система образования, подготовки фармацевтических кадров, она по-прежнему остается одной из самых сильных. Но с 1 марта, да, 26 года вступили вот в силу наши важнейшие изменения, да, в законодательстве. И они ограничили возможность дистанционного обучения фармацевтов и провизоров. Значит, почему так произошло? Ну, поскольку, по сути, этот законопроект является... Этот законопроект является помощью в ограничении рынка компаний недобросовестных,
6: ну,
0: то есть учебных центров, которые раздавали сертификаты, по сути, за деньги.
6: Ну, без проведения обучения, фактически.
0: Совершенно верно.
6: Ну,
0: изначально-то мы поддерживаем меры государства, да, по проведению вот этого порядка, но по факту мы боремся с недобросовестными организациями, которые фактически продавали, да, а по факту сейчас страдают наши добросовестные фармспециалисты.
6: А есть ли какие-то способы выхода из этой ситуации? Ну, вот, я не знаю, я начинаю, конечно, фантазировать, возможно. Ну, например, передвижной образовательный центр. Приехал в один город, там обучил, приехал в другой город, там обучил. Вот так вот, например, поступить можно? Ну, если уж так уж необходимо офлайн образование, и если мы не можем гарантироваться от недобросовестных образовательных центров, которые работают в интернете.
0: Людмила, мне кажется, можно все, что угодно. Главное, чтобы отрасль слышали. То есть очень быстро приняли этот закон, и по большому счету нас не услышали, у нас не спросили нашего мнения. То есть мы понимали, почему это происходит, но какого-то решения единого не случилось. Поэтому у нас колл-центр разрывается, нам звонят специалисты, спрашивают, что нам делать дальше. Никто ничего не знает. Сейчас все ждут 1 сентября, потому что, возможно, 1 сентября будут какие-то изменения. Мы, естественно, держим руку на пульсе, но пока все очень... То есть вы нас, знаете, вы нас прям затронули сейчас за самое больное.
6: Ну, понятно. Простите, пожалуйста. Но, может быть, это как-то поможет.
0: Наоборот, большое.
6: Да. Давайте тогда поговорим о рисках. Что будет, если вот сейчас эти люди, фармацевты, не поедут учиться? Да, что у них? Там, наверное, какие-то документы, срок годности, там, время истечет у этих документов, да? Они не смогут лицензии, они не смогут дальше продолжить свою работу. Что будет?
0: Ну, они не смогут стоять, соответственно, у первого стола, они не смогут работать в течение 5 лет, и пойдет отток кадров. А давайте дальше посмотрим, что у нас происходит с зарплатами. У нас средняя зарплата фармацевтов-провизоров по регионам 60-80 тысяч рублей. Соответственно, ну, найти зарплату у нас в стране 60-80 тысяч рублей можно. У нас курьеры получают больше. Водители в такси получают больше. И вот мы дальше задаем вопрос. Наши специалисты, которые учились 5-7 лет с высшим профессиональным образованием, пойдут в другие отрасли. И что мы с вами получим? По сути, не будет достаточно квалифицированного фармконсультирования. Мы не сможем, мы будем ходить в аптеку, но вопрос, кто будет с нами работать. Потому что уже сейчас у нас идет уже отток кадров порядка 30%, и уже сейчас мы от нашей аудитории, фармацевтов-провизоров, получаем обратную связь, что им приходится перерабатывать, то есть сотрудников не хватает, и приходится работать за двоих.
7: Мария, спасибо вам большое за разговор. Директор по развитию платформы «Фармзнания» Мария Рябуха была с нами на связи. Вот радиослушатели присоединяются. Вот Нина, например, пишет: Николаевна, это касается не только фармспециалистов, но и вообще всех медиков со средним и высшим образованием. Ну да, действительно, закон-то касается не только фармацевтов, но и врачей, и медсестер, как мы понимаем. Ну, действительно, ну, доработают, наверное, какими-то методами. Или скажут, искусственный интеллект с вами будет работать. А дальше уже посмотрим, как будет.
5: Наше время.
7: К следующей теме переходим. В Анапе 58 пляжей уже получили разрешительные документы на открытие сезона. Роспотребнадзор соответствующее заключение им выдал, и сейчас проверяет еще 10 территорий для того, чтобы понять, пригодны они к тому, чтобы туристы туда пошли отдыхать или нет. О том, как складывается туристический сезон на Черноморском побережье, поговорим с вице-президентом Ассоциации Альянс туристических агентств Александр Макарчан к нам присоединяется. Александр Мушевич, приветствую вас.
8: Здравствуйте, Людмила, здравствуйте, Данил.
6: Здравствуйте. Ну что же, как обстоят сейчас дела в Анапе? Восстанавливается турпоток?
8: Ну, в Анапе-то, кстати, все хорошо. Он уже плюс 70% по сравнению с прошлым годом, да. Но вообще, если брать не только Анапу, а всю Россию, то локомотив туристически разгоняется очень-очень медленно в этом году.
6: Понятно, да. Ну вот все-таки давайте мы на Анапе сейчас сосредоточимся, потому что, ну, прошлый год вся эта территория стояла, да, туда никто не ехал, а если ехали, то к морю подойти было нельзя, и поэтому, конечно, понятно, что предпочитали, наверное, какие-то другие направления. Сейчас как там с ценами, с размещением, как с пляжами, безопасно ли?
8: Людмила, ну чудес не бывает, если люди поехали, пляжи открыты. А, кстати, забегая вперед, к 1 июля мы ждем открытия всех пляжей Анапы, без исключения, да, буквально через там 10 дней. Так вот, естественно, цены выросли, да, это понятно. Но нашлись люди, кто бронировал Анапу еще в декабре-январе, и вот они получили самые сладкие цены, потому что о том, что откроют пляжи, объявили только в марте, да, а многие люди забронировали еще вот зимой.
6: Вот талантливые люди могут планировать свою жизнь.
7: Это что у них такое? Это какое-то, я не знаю, чем они пользовались, когда бронировали, ведь они еще не знали, вот чуйка какая-то.
8: Ну, в общем, да. В общем, да. Ну, слушайте, ну, это, ну было бы нереально 2 года держать закрытые пляжи, да. Естественно, все это было понятно, что в этом году откроют. Это было ясно, да, кстати, уже в конце той зимы, в декабре было понятно, и первые уже ласточки прилетали, что пляжи будут открыты.
6: Но меня это удивляет, способность людей планировать на такие долгие сроки.
7: Ну да, это Александр Шевич, что касается, там, я не знаю, соседних, Сочи, Туапсе, там как, оттянула она по сейчас обратно спрос на себя?
8: Ну, конечно, Анапа сейчас оттянула очень много на себя. Мы видим, как, ну, Туапсинский район-то, вы помните, сильно пострадал в этом году, да, там, вот. И Сочи другая история. Сочи мешает развиваться мега-холодное море, да, такое, старожилы не припомнят, там 30-40 лет назад было такое холодное море, вот, в мае, в июне. Обычно у нас купальный сезон уже открывается 1 июня, а в этом году только после 15 июня люди начали купаться, да, и еще вода, там 23 градуса в Сочи нет воды, кстати, до сих пор.
6: Прохладненько, вот. Да, освежает.
8: Растет Абхазия, кстати, из хорошего. Абхазия растет очень сильно, и тоже мы это видим.
6: Из хорошего ли? Тут же подумала
7: настолько
6: я.
7: Настолько хорошо, что можно соседа встретить случайно в Абхазии, да? Скажите, пожалуйста, Александр Мушевич, а что касается прибрежья Каспийского моря, оно на себя какую-то часть турпотока в этом году и какую забирает?
8: Тут тоже, Данил, тоже ситуация. Если вы помните, в марте были большие наводнения с жертвами там, да, и да. Вот все это до сих пор никак не устаканились последствия. Мы все это до сих пор видим, и поэтому турпоток не растет туда. То есть он не превысит прошлогодний. Хотя, безусловно, часть людей в Дагестан на Каспий едет, вот, но, тем не менее, пока мы точно не видим. Пока у нас вот главное такое пятно светлое, где огромный рост, это Анапа. Вот по Анапе у нас все хорошо.
6: Понятно. Александр Мушевич, не могу все-таки вернусь обратно к ценам. Моя любимая тема. Сяду на свою коньку. Да. Вот вы говорите, что чудес не бывает. Конечно, раз люди поехали, цены поехали вверх тоже. Но ведь если люди не поехали, то цены тоже едут вверх, потому что ну, людей-то нет, надо же как-то компенсировать. А когда, в какой момент цены
8: нет,
6: не едут вверх?
8: Нет. Сейчас работает так называемая, во всей России, кстати, работает динамическая система ценообразования. Это когда искусственный интеллект, не хозяин отеля или кто-то, а искусственный интеллект решает, когда поднять цены, когда опустить. Mm-hmm. И если загрузка падает, то в любом отеле, в Москве, в Петербурге, в Анапе, неважно, цены снижаются. Если поток растет, то, естественно, искусственный интеллект поднимает цены. Это мы видим сейчас. Сейчас нет никаких вот стабильных цен. Вот все, кстати, то же самое творится, если вы заметили, у железной дороги и у авиакомпаний.
6: Да, там и тоже у таксистов, искусственный интеллект... да, мы очень заметили.
8: Вот. Но это, давайте так, это в принципе нормально. Это называется здоровая система рыночная, ценообразование. Когда цены падают, помните, как в Советском Союзе были? Неважно, спрос падал или спрос не падал, цены были одинаковые. Да, там, а вот сейчас, да, если спрос есть, цены растут. Спроса нет, цены падают. Кстати, и на все, и на авиабилеты в том числе.
6: Понятно, да, поняли. А где подешевле-то сейчас? На каком побережье?
8: Ну, сейчас, в принципе... Абхазия, да, где-то на 25% ниже, чем Сочи. Ага. Крым, цены ниже, чем, кстати, в Сочи намного. Да и, в принципе, и Анапа цены ниже, чем в Сочи. Вот. А ниже, чем в Анапе, только вот Азовское побережье. Ейск, Темрюк, Приморско-Ахтарск, вот, Голубицкое, Кучугуры, вот эти места. Но это другое море, это Азовское море.
6: Поняли. Спасибо.
7: Александр Мушевич, спасибо вам большое. Вице-президент Ассоциации Альянс туристических агентств Александр Макарчан был с нами на связи.

0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
4: Второй мост через Волгу, железнодорожный, ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Наше время.
5: Ну что ж, мы продолжаем наш эфир, и к нам присоединяется наш спортивный обозреватель со словами «Месси-Месси», правда, я вот не поняла, да, с чем это связано.
6: Ну, Месси, это Лионель Месси, это суперзвезда мирового футбола, я так понимаю, что, конечно, о нем можно говорить бесконечно и не очень интересно, но вот, в частности, он только что буквально не забил пенальти в матче чемпионата мира, в котором Аргентина встречается с Австрией, 30 минут позади, там 0-0, и где-то, по-моему, минут на 15 был назначен пенальти, судья пошел смотреть телевизор, потому что сразу он не поставил на точку, и Месси промахнулся, на самом деле, сам себя перехитрил. А в чем проблема, точнее, не проблема, а в чем интерес этой ситуации? И у Месси, и у Мирослава Клозе по 16 мячей. Это лучший бомбардир чемпионатов мира вообще в истории. Если бы сегодня аргентинец забил, ну, у него, естественно, попыток еще, я думаю, сегодня будет много, он выйдет на чистое первое место в списке лучших бомбардиров. В общем, такая вот история. Ну, mm-hmm.
5: Да, еще одна прекрасная новость. Из раздевалки сборной Ирана, да? Значит, сборная Ирана по футболу после
6: бедная
5: матча...
6: Бедная сборная Ирана. Всех мучают.
5: Почему их все мучают?
6: Ну, их что из Штатов угоняют. Не знаешь историю, да? Что они въезжают в Штаты, там у них есть определенное количество часов, чтобы въехать в Штаты, и потом сразу после матча там под парами самолет, им надо в течение там 2 или 3 часов покинуть страну. Потому что у них такие правила. Они должны были проживать в США, но из-за понятных событий их в Канаду отправили, база у них в Канаде. И главный тренер сборной Ирака, Ирана, да, говорит на каждом шагу, хоть кто-то там в пользу нас-то выскажитесь, да что ж такое, что ж я один-то на пресс-конференции. Да, и пресс-конференция только по политике посвящена, то есть футбол всем наплевать, да.
5: Ну, в итоге, вот, значит, у них прошла второй тур группового этапа, прошла встреча с Бельгией, 0-0 закончилась, судя по всему, Иран покидает, да?
6: Нет, пока нет.
5: Чемпионата еще остается, да, там
6: еще третий тур будет, еще непонятно, да.
5: Хорошо, ну, в любом случае, раздевалку свою они покинули. И когда туда пришли уборщики, обнаружили они записку на лавочке. Прочитаю. От древней Персии тысячи лет назад до цивилизованного Ирана сегодня дух Ирана остается живым и непоколебимым. Мы приехали в Лос-Анджелес с гордостью, соревновались с честью и уезжаем с достоинством. Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство, и спасибо каждому иранцу, который отдал свое сердце, голос и душу за Иран за эти 180 минут. Пусть мир, уважение и дружба воцарятся между всеми
6: народами. Просто следующий матч они, наверное, по-моему, в Канаде, на самом деле, проводят, или в Мексике. Ну, не суть. Нет, на самом деле, в Лос-Анджелесе, в округе Лос-Анджелеса огромная иранская диаспора, проживает там около 1 миллиона иранцев на самом деле проживают, и поэтому там такая, они как все домой приехали, на самом деле за них очень болели. Ну ладно, о чемпионате мира можно рассказывать бесконечно, на самом деле у нас другая неважная, более важная тема есть. В Чебоксарах состоялся Кубок России, и на котором был установлен рекорд в женских прыжках шестом. Полина Кнора спрыгнула на 4.91, это лучший результат сезона вообще в принципе в мире. А если смотреть на предыдущую Олимпиаду в парижскую летнюю, то что это уровень вообще борьбы за золото на Олимпиадах и, соответственно, чемпионатах мира. Одно, но, естественно, российские легкоатлеты давным-давно находятся в бане, их никто оттуда не собирается дисквалифицировать. Я имею в виду, их никто не собирается оттуда доставать. А другая проблема, крайне низкая была посещаемость этого соревнования, несмотря на такие топовые абсолютно мировые результаты. Ну, там можно было по картинке, по телекартинке или в интернете можно было посмотреть, что когда Полина исполняла свой прыжок, да, там, ну, вот просто там трибуны, там, не знаю, там вот 10 рядов, старые-старые пластиковые сиденья, ну, наверняка понимаете, да, о чем я говорю. Ну, и в Лужниках были, или на старых стадионах уже наверняка были, вот они...
5: Страшно, максимально неудобно.
6: Да, максимально, да, они неудобно, они там, вот не то, что мы сейчас в студии, да, на красивых кожаных, да, сиденьях, они никуда не двигаются, ничего, и все это, конечно, производит какое-то удручающее на самом деле действие на всех. И, ну, на самом деле, это так уже давным-давно повелось, да, в российской легкой атлетике, потому что как-то как внимание к ней, в том числе из-за вот этих дисквалификаций, из-за сторонений, конечно, понизилось. Ну, мы сегодня пообщались с нашей коллегой, нашим еще одним спортивным обозревателем, Катей Маловичко. Она очень плотно следит за легкой атлетикой. И вот что она сказала по поводу выступлений Полины Кнурас.
7: Полина Кнурас теперь обладает лучшим результатом сезона в мире. Она превзошла достижение американки Ханны Молл 4.88 и улучшила свой собственный личный рекорд. Еще в прошлом году Полина прыгала 4.86, в июне 4.87. А сейчас, выиграв соревнование уже на высоте 4.65, она решила улучшить свой рекорд и подняла планку не на 1 сантиметр, как это часто делают, а сразу на 4. И взяла высоту с первой попытки, чему сама удивилась, а с другой стороны сказала, что была с утра уже готова к этой высоте. И такой результат позволял бы Полине бороться за медали, золотые медали, не просто на чемпионате мира, а где-нибудь на Олимпиаде. Конечно, 4.91 – это не 5.06, мировой рекорд Елены Исинбаевой, но на такой высоте уже давно никто не выигрывает соревнования. Последний раз высоту 5 метров преодолевала россиянка Анжелика Сидорова. Она взяла на турнире в Цюрихе 5.01 в 2021 году, и с тех пор столько никто не прыгал. Все Олимпиады и чемпионаты мира выигрывают на высоте 4.90-4.91. Очень редко в 2024 году, по-моему, был 4.92. Поэтому Полина могла бы бороться за призы и на Олимпиаде.
8: Ну, теперь, в общем, понятно, почему ее на Олимпиаду не пускают. Не ее, а наших вообще легкоатлетов.
6: Ну, в принципе, да, действительно.
8: Кому интересно, там... кто-нибудь вот на Западе следит за тем, какие они рекорды здесь в России установят?
6: Да, да, да, девушки знают, да. Ну, в смысле, то есть, спортсменки. А... Спортсменки знают, кто такая Полина Кнурас, и совершенно не против. Потому что, конечно, пусть приезжает, соревнуется. Нет, на самом деле, это наша... Ну, не наша, да, ее часто секс таким символом легкой российской легкой атлетики называют. Она там просто невероятно, да, она... выглядит и в секторе, и в жизни, и если бы она была, выступала на международном уровне, у нее бы было огромное количество коммерческих контрактов, она бы была реально звездой легкой, мировой легкой атлетики, да, потому что, ну, плюс результата, плюс хорошо выглядит, и она очень-очень хорошо говорит, и часто за словом в карман не лезет, то есть она так может...
8: Не хватает ее, в общем, на Олимпиаде,
6: да? С большой душой высказаться по всем проблемам, в том числе и по проблемам, которые есть у российской легкой атлетики. Давайте все-таки о низкой посещаемости Кубка России в Чебоксарах. Проблем там много. Не, я не имею в виду у Чебоксар, да, а у организации. Потому что достаточно такой слабый, наверное, маркетинг продвижения турнира. Естественно, нет международной конкуренции, потому что надо соревноваться с лучшими. Не очень удобное расписание соревнований, ставит неудобное для болельщиков время. Ну и, соответственно, проблемы с инфраструктурой и сервисом, они никуда не делись. Собственно, об этом и говорит Катя Малавич.
7: Вот у меня во дворе был стадион, который был доступен всем жителям района. Его закрыли, сделали его только для коммерческой футбольной академии. Там можно заниматься только за деньги, никаких легкоатлетических дорожек там, естественно, давно нет. Люди смотрят то, чем они занимаются. Легкоатлетикой уже давно никто не занимается на самом деле. Еще футбол, хоккей, там всех интересует биатлон. Нельзя сказать, что на легкоатлетику не ходят, потому что россиян отстранили, они не выступают за рубежом. Фигуристы тоже не выступают за рубежом, но там залы битком. А легкую атлетику еще она такая специфика, что надо понимать. Ну, все понимают, хорошо, круто, что Усейн Болт побил рекорд мира в беге на 100 метров, но не все понимают, почему круто, что человек выбежал из 2 минут или из 4 минут на той или иной дистанции. Не все понимают, как проходят прыжки даже с шестом, самые зрелищные прыжки в высоту. Это надо объяснять, для этого нужны очень профессиональные дикторы, для этого надо организовывать турниры как следует. Это раз. Во-вторых, в США, в Британии, там легкая атлетика, она вписана в школьную студенческую жизнь. На соревнования ходят родители и одноклассники, и те, кто там бегает и прыгает. Потом они вырастают, это становятся студенты в университетах, а затем они начинают выступать за национальную сборную. А у нас, например, в каком состоянии легкая атлетика даже в университетах? В Московском государственном университете, где я училась, там все занимаются физкультурой, но вот коллега недавно там побывала на легкоатлетическом стадионе, там дорожку не меняли легкоатлетическую с 70-х годов, она вся разваливается, как и трибуны. На этом стадионе в свое время тренировалась сама Ирина Привалова, наша чемпионка, которая сейчас возглавляет Всероссийскую Федерацию легкой атлетики. Уже тогда этот стадион выглядел позорно. Сейчас у нас чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков тренируется на абсолютно пробитой дорожке в зале, откуда капает вода. О чем еще говорить? О каком интересе к легкой атлетике, если не интересуется ей вообще никто, ни власти, ни... Конечно, люди не будут этим интересоваться. Это для всех какой-то абсолютно заштатный спорт, при том, что это вид спорта очень красивый, очень зрелищный, в нем есть очень яркие сейчас медийные спортсмены. И парадокс еще в том, что очень много людей стало бегать, и они бы, может быть, интересовались легкой атлетикой, но она превратилась в вид спорта, которым интереснее, может быть, заниматься каким-то энтузиастом, чем смотреть.
6: Ну, и действительно, и соревнований каких-то других видов спорта, там, блогеров, да, это фестиваль, огромное количество фудкортов, какие-то активности, концерты, а турниры Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, я не могу сказать, что да, это все отвратительно, и давайте мы закидаем тряпками, естественно, вовсе нет. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, крайне неудобно, пропускной режим, может быть, и билеты бесплатные, но надо где-то регистрироваться, какой-то сервис может отсутствовать, горячая еда, нет. Можно и так далее продолжать. Да, но этим надо просто как вот заниматься.
5: Ну, заниматься.
6: Пробую, да, заниматься. А еще одно мнение Кати Маловечко по поводу отношений с Международной Федерацией.
7: Причем зарубежные спортсменки, они не возражают, вроде они знают про Полину Кнорос, их спрашивали российские журналисты, вот вы слышали, да, да, мы знаем, Полина прыгала 4,86, мы совершенно не против, пускай приезжает, соревнуется, пускай приезжает, но Себастьян Коу против. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что такой результат, как у Полины, только подтверждает, что российская легкая атлетика находится на высочайшем уровне, и надо пустить наших спортсменов, но в логике международных федераций, как мы их видим, это как раз аргумент, почему наших спортсменов не надо пускать. Зачем им Полина Кнорос, если пускай выиграют иностранки, британки, американки. И ужасно другое, что Полина Кнорос установила лучший результат сезона в мире, прыгая при абсолютно пустых трибунах в Чебоксарах. Еще если в 2015 году командный чемпионат России по легкой атлетике, я там была, он собирал трибуны, стадиончик очень небольшой, но очень милый, и там действительно был народ, то за это время вот отстранение легкой атлетики, интерес к этому виду спорта вообще сошел на нет. И что с этим делать, совершенно непонятно. Если в Москве на выступления приглашенных звезд собираются люди, Всероссийская Федерация легкой атлетики делает все последние годы, чтобы привлечь внимание, прыгала в длину Александра Трусова, теперь регулярно бегают звезды в рамках недели легкой атлетики в Москве, в центре. Ну, вот знаете, ну, это скорее шоу, а турнир. А сами соревнования никого не интересуют. Еще когда был чемпионат мира по легкой атлетике в Москве в 2013 году случилась парадоксальная вещь. С огромным трудом удалось собрать людей в Лужники, но сразу после турнира, как только народ заинтересовался легкой атлетикой, стадион закрыли на реконструкцию, легкоатлетические дорожки вообще убрали. Скажите, на каких стадионах вы еще видите легкоатлетические дорожки? В Москве их практически нет.
6: В Чебоксарах.
5: Да, но там капает.
6: На самом деле, можно попробовать, конечно, попадаться в КАС, чтобы вернуться на международную арену, но проблема в том, что у международных федераций есть некая юридическая автономия. То есть даже если КАС примет какое-то решение, там можно огромное количество палок в колеса навставлять, чем занимается, собственно говоря, там и санки, и биатлон. На биатлон вообще говорят, что мы типа не допустим вас, и все, и мало чего интересует. Да, были прецеденты потому что аналогичные коллективные или даже индивидуальные иски российских спортсменов, поданные в КАС 22 года, отклонялись раз за разом. Суд вставал на сторону международных спортивных чиновников. Ну и, соответственно, позиция Себастьяна Коя, который категорически против возвращения россиян.
5: Наш блистательный Андрей Кудряшов был с нами. Ну скажи уже, скажи Месси-то.
6: Забил.
5: Все.
6: Поздравляю.
8: Спасибо Андрею Кудряшову, говорим и переходим к следующей теме.

0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
1: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. В Москве прошел технический пуск первого участка Рублево-Архангельской линии метрополитена. Сергей Собянин, мэр столицы, принял в этом участие. Сейчас ветка связывает две станции, деловой центр и бульвар генерала Карбышева. Параллельно строится продолжение этой же самой ветки. И, как я понимаю, последняя станция на этой ветке будет Новорижская. Мы сейчас все у эксперта узнаем. Какие мероприятия прошли в рамках технического пуска? Нужно сказать, что пассажиры только в сентябре поедут, а сейчас вот технический пуск. Это проверка состояния тоннелей, путей оборудования, а также инженерных сетей и установленных систем. Тестовый мотовоз без пассажиров сейчас организовывает движение на этом участке пути.
3: Ну, в общем, эта линия, по идее, должна серьезно облегчить жизнь огромному количеству, фактически 500 000 жителей районов Пресненский, Хорошово-Мневники, Щукино, Драгомилово, Филевский парк. 550 тысяч жителей этих районов почувствовать облегчение серьезное. Им не понадобится ехать на автобусе до ближайшей станции метро теперь.
2: С нами на связи первый вице-президент Центра экономики и инфраструктуры Максим Фадеев. Максим Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Максим Сергеевич, скажите, пожалуйста, ну вот эта ветка, во-первых, что она из себя представляет и действительно, какую задачу в рамках мегаполиса, в рамках столицы она решит?
4: Эта ветка – одна из новых направлений, которая позволит существенно разгрузить северо-запад города. В первую очередь речь о фиолетовой ветке и синей Арбатско-Покровской. С нее часть пассажиропотока уйдет на новую Рублево-Архангельскую линию. Помимо этого, часть трафика уйдет с МЦД. Это второй диаметр имеется в виду, и часть уйдет с автомобильных дорог, поскольку и автобусы, и личный автомобильный трафик также грузят участки автодорог в этом направлении.
2: Нужно, кстати, здесь, Максим Сергеевич, предупредить, да, что, скорее всего, автобусное движение в связи с этим тоже будет реорганизовано.
4: Да, наверняка, но это не есть плохо, поскольку появятся новые транспортно-пересадочные узлы, и в целом, конечно, рельсовый транспорт – это почти всегда быстрее и удобнее, чем автобусный.
2: Не, я не говорю о том, что это плохо, это наоборот хорошо, что оно будет реорганизовано, просто к тому, чтобы люди не ждали привычного автобуса, скорее всего, им уже проще до метро тут, условно говоря, дойти, например.
4: В большинстве случаев, да.
2: Максим Сергеевич, что касается вот непосредственно линии и ее технического оснащения, вы увидели что-то новое, интересное, как специалист, в том, как это все организовано?
4: Да, там с точки зрения строительства линии ряд интересных сооружений есть, и проход Москвы-реки тоннелем планируется довольно-таки серьезный. Но интересно и то, что будут эксплуатироваться новые поезда «Москва-2026», еще более просторные, комфортные, с более широкими дверьми и так далее.
2: А вот есть еще такая история, как жизнеобеспечение станции. Что это такое? Я просто смотрю, что в рамках технического пуска и последующих мероприятий это тоже будет оцениваться. Это что имеется в виду?
4: Ну, здесь, честно говоря, я вам точно не подскажу. Вероятнее всего, речь идет о безопасности нахождения пассажиров на станции, всяких систем вентиляции, экстренного дымоудаления. Но это моя гипотеза. Здесь я всей полнотой информации не обладаю, к сожалению.
3: Ну, я не могу не спросить. Традиционно московское метро, да, в принципе, любой метрополитен, построенный на территории нашей страны, всегда отличалось дизайнерскими решениями каждой станции. Ну, они все индивидуальны, ни одной похожей. Даже те, которые строили в 70-е годы, они все равно хотя бы разной плиткой были отделаны. Да, разного цвета. То есть вот так вот, чтобы там несколько станций одинаковых, такого быть не может просто. И наверняка эти 5 станций и последующие, которые будут открываться, тоже с индивидуальными решениями дизайнерскими, так?
4: Да, все так. И действительно, уже в открытом доступе есть рендеры этих изображений и какие-то первые фотографии станций, которые фактически уже готовы. Действительно, они все не похожи друг на друга и очень интересны с точки зрения дизайна.
3: А какая-то привлекла ваше внимание особо?
4: Лично мне понравилась станция Звенигородская, но здесь на вкус и цвет.
3: Ну, а расскажите ваше впечатление, с чем она ассоциируется, может быть, у вас?
4: Ну, в первую очередь, интересные решения с точки зрения надписей, как это реализовано с точки зрения арок тоннельных. Ну, в целом, это кажется эстетически привлекательным.
3: То чтобы, есть это вот такое космическое что-то.
2: Чтобы, может быть, понятнее было, там нету сплошной вот этой арки, через которую проезжает поезд. Там вот они как бы такие, как подвешенные, как воздушные такие, что ли, сделаны. Название станции большими печатными буквами запечатлено. Действительно впечатляюще, мне кажется. Там есть... Я просто, знаете, привык, что говорят, вот уникальное решение. Что такое Максим Сергеевич есть? Или это надежное московское метро?
4: Я думаю, в первую очередь, это надежное московское метро. Ну, как вы сказали, действительно, каждая станция имеет какую-то свою изюминку. Ну, здесь вкусы у всех разные. Кому-то больше нравится 11 или кому-то другой. Интересно, что скажут пассажиры в сентябре.
2: Спасибо большое, Максим Сергеевич, первый вице-президент Центра экономики и инфраструктуры. Максим Фадеев был с нами на связи. Действительно, проехаться интересно по любой из новых веток московского метрополитена. Там каждая станция, она по-своему тебя удивляет. Ну уж, а про БКЛ, большое кольцо московское, говорить нечего. Там вообще просто некоторые станции поражают воображение.
3: Ну что ж, мы заканчиваем на сегодня наш эфир. С вами были Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
2: Спасибо и до свидания.
0: Вас не обманут.
5: Здравствуйте. Эксперты говорят, что сейчас опаснее всего для подростков мошеннические схемы, которые предлагают подработку. Потому что именно летом дети ищут возможность заработать деньги, пока каникулы и есть свободное время. А аферисты прекрасно понимают, чего хотят дети, и ловко расставляют свои ловушки. Они предлагают легкую подработку. Такие предложения могут выглядеть безобидно. Нужно поставить лайк, написать отзыв, пройти регистрацию, принять перевод или помочь с оплатой. Но за этими, казалось бы, безобидными формулировками может скрываться немалая опасность. Можно потерять деньги, передать личные данные или стать участником противоправной схемы, то есть стать помощником преступника-дропером. Настоящие работодатели, банки или государственные службы никогда не просят передавать коды из СМС, паролей, не просят доступ к банковским приложениям и не просят переводить деньги якобы для оформления на работу. Наоборот, это работодатели платят, они требуют оплату с работников. Это явно признак обмана. Также нельзя передавать посторонним свои банковские карты, реквизиты, аккаунты в соцсетях и мессенджерах. Любые подобные просьбы – один из главных признаков мошенничества, говорят эксперты. Это значит, аферисты хотят притвориться вами, чтобы обмануть как можно большее количество человек. И будут убеждать, что если вы передадите в аренду свой аккаунт, банковскую карту, примете перевод или отправите деньги на другую карту, то ничего страшного не случится. Но это не так. Расскажите подростку, что его должны насторожить предложения, если незнакомый человек обещает высокий доход за простые действия, если просит оплатить регистрацию, обучение или доступ к заданиям, если требует данные карты, коды из СМС, фотографии документов, если предлагает принять деньги на свою карту и перевести их дальше, или просит оформить банковскую карту и передать ее другому человеку. Если отправляет подозрительные ссылки с обещанием приза или бонуса, или просит взять телефон родителей, открыть банковское приложение или сфотографировать экран телефона с определенными данными. Особенно опасны схемы с так называемыми дропперами – людьми, через чьи карты мошенники проводят чужие деньги. Подросткам могут говорить, что это просто еще один простой способ заработать. Принять перевод, отправить его дальше за небольшой процент. Но участие в таких операциях может привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность. А еще помните, что мошенники – прекрасные манипуляторы. А вот дети, которые привыкли слушать и слушаться взрослых, особенно уязвимы. Поэтому аферистам легко обмануть, запугать. Им достаточно припугнуть, что они опубликуют какие-нибудь фотографии. Или расскажут всем что-то, что ребенок посчитает стыдным. Или могут сказать, что если он что-то не сделает, о чем его просят мошенники, то родителям грозит опасность, уголовное преследование, например, за помощь врагу. И ребенок закроется, ничего не расскажет. А если его обманули, то на счету минуты. Чем раньше родители узнают о проблеме, тем быстрее можно заблокировать карту, спасти хоть часть денег. Так что не теряйте связь со своими детьми. Говорите с ними, расскажите, что лучше спросить у своих близких, чем попасть в неприятную ситуацию. Берегите свои деньги, не дайте мошенникам заработать.

0: 22 июня. День памяти и скорби. Народам России уже ранее приходилось сталкиваться с массированными вторжениями как с востока, так и с запада. В разное время на Москву двигались лучшие армии Европы. Войска Речи Посполитой в разгар смутного времени, шведская армия короля Карла XII во время Северной войны и, наконец, великая армия Наполеона Бонапарта в период войны 1812 года. Именно последняя и вошла в народную память и историографию как Отечественная война. И именно ее преемницей в сознании народа стала война против нацистской Германии. Великая Отечественная война, начавшаяся в 1941 году. Удивительна была судьба народов России, народов Российской империи, Советского Союза. Сталкиваясь с непобедимыми армиями Запада, они, демонстрируя подлинное объединение, добивались великих побед над теми, перед которыми сдавались лучшие европейские армии. Легендарная польская гусария, железные полки шведов, непобежденная великая армия Бонапарта – все они оказывались побежденными народом, познавшим смысл в единстве, в общем деле, в том, чтобы класть душу свою за други свои. Кульминацией этой многовековой борьбы стала война 1941-45 года. Война, которая не только для жителей России, но и для каждого жителя стран бывшего Советского Союза, сохраняющего историческую память, будет навсегда войной отечественной. «22 июня. День памяти и скорби».
1: Радио России. Театр Радио России. Реклама.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Внимание! Важная информация! Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
4: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. ФСБ сообщила о предотвращении подрыва железнодорожного состава с ГСМ в Подмосковье. Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации составили 1440 военных. Представители МИД России и Ирана обсудили в Москве ирано-американский меморандум о завершении военного конфликта на Ближнем Востоке. И теперь подробнее. Пособники украинских спецслужб хотели взорвать в Подмосковье железнодорожный состав, перевозящий горюче-смазочные материалы, сообщили в ФСБ России. С этой целью они провели разведку на железнодорожных путях и выбрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва, говорится в сообщении. Сообщается, что злоумышленников задержали сотрудники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Задержанные дают признательные показания. Как подчеркивают в ФСБ, задержание фигурантов стало результатом длительной оперативной разработки группы лиц, в ходе которой сотрудники ФСБ зафиксировали попытки заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей. ФСБ России вновь обращает внимание на то, что спецслужбами Украины продолжается работа по привлечению иностранных граждан для нанесения ущерба нашей стране и предупреждает, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, добавили в российской спецслужбе. Средства ПВО за 13 часов перехватили и уничтожили над регионами России 141 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России. В период с 7 утра до 20 часов по Москве дежурными средствами ПВО были обезврежены беспилотники над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской областей Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над экваториями Черного и Азовского морей, говорится в сообщении. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск в зоне спецоперации составили 1440 военных за сутки. В Константиновке продолжается наступление группировки «Юг» на всех направлениях. В северо-западной части Красного Лимана бойцы овладели 10 опорными пунктами и заняли 46 зданий, сообщил начальник группировки «Запад», начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигман.
6: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники, механизированной и штурмовой бригад в районах Лозового, Рубцов, Грушевки и Волчьего Яра. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжили уничтожение формирования ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, 2 автомобиля, квадроцикл, 6 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки «О-Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 17 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы.
5: Российские средства ПВО сбили за сутки 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника ВСУ. Представители МИД России и Ирана в ходе консультаций в Москве обсудили иран-американский меморандум о завершении военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в российском дипведомстве. Ранее сегодня американский вице-президент Джей Ди Вэн заявил, что США и Иран достигли значительного прогресса на переговорах в выходные в Швейцарии. По его словам, заложена прочная основа для заключения успешной итоговой мирной сделки. Вэн также сообщил, что технические переговоры возобновят в течение дней или недель. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл почтил память всех погибших в Великой Отечественной войне. Накануне он посетил Брестскую крепость, где провел заупокойную службу. А сегодня, вернувшись в Москву, предстоятель возложил венок к могиле неизвестного солдата.
7: Мы не должны забывать эти страдания, это горе, которое постигло наши семьи, наших родителей, наших дедов, прадедов. И несмотря на все эти скорби, народ нашел в себе силу победить в той страшной войне, а потом и восстановить страну. Да восстановить так, что она стала действительно могучей сверхдержавой. И поэтому сегодня, вспоминая героическое прошлое, мы должны устремляться вперед.
5: В Кушве Свердловской области введен режим повышенной готовности в связи с последствиями прошедшего там урагана. Началась ликвидация последствий, сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин. Судя по видео из местных СМИ, торнадо обрушился на Кушву, повредив кровлю домов, повалив деревья и опор линий электропередачи. Слепухин отметил, что все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, а спасатели, пожарные, коммунальные и дорожные службы работают на улицах, расчищают дороги, убирают поваленные деревья и обломки.

0: в результате обмена с московским «Динамо» и будет выступать за «Спартак» под номером 10. Теннис. Анна Калинская вышла во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Синью Краус 6-4, 6-1. А вот седьмая сейная Диана Шнайдер уступила в первом круге Клари Таусон 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта.
1: Погода.
2: Во вторник, 23 июня, в Перми ожидается 21-23 градуса, кратковременные дожди. В Кирове, Уфе и Оренбурге 20-22 градуса, временами дожди. В Казани от 21 до 23 тепла, временами дожди. В Самаре кратковременные дожди и гроза 25-27 градусов. В Нижнем Новгороде 21-23 градуса без осадков. В Ярославле 22-24, дождя не ожидается. В Воронеже 25-27 градусов. Будет сухо. В Санкт-Петербурге без осадков 19-21 градус. В Москве также без осадков. Ночью 15-17 градусов. Днем 22-24. Сейчас в столице плюс 23 градуса и относительная влажность 63%.
1: Радио России. Музыка.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио России я, Диана Гурцкая, ваша покорная слуга, в эфире, как уже вы догадались, наверняка, дорогая передача. И сегодня напротив меня, дорогие друзья, талантливая певица, музыкант, удивительный человек Юта. Юта, здравствуй!
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуй, Диана! Очень рада быть рядом с тобой, рада быть в этой студии. Я вообще рада.
1: В общем-то, радость – это и есть наша главная задача и задача нашей передачи сегодня, чем мы будем заниматься, радовать вас всех, дорогие друзья. И по традиции давайте послушаем короткое досье, из которого мы узнаем самые главные и важные факты биографии нашей героини.
0: Сегодня в главной роли.
3: Певица и музыкант, автор и исполнитель собственных песен Юта родилась 20 июня 1979 года в Свердловске в семье джазового музыканта и академической певицы. Когда Юте исполнилось 6 лет, семья переехала в Москву. С детства занималась плаванием, художественной гимнастикой и игрой на флейте. Решив освоить фортепиано, будущая певица, не имевшая до этого музыкального образования, поступила в Гнесинское музыкальное училище. С третьего курса параллельно обучалась джазовому вокалу. Но к моменту окончания училища интерес к фортепиано музыки исчез, и Юта начала серьезно увлекаться тяжелой музыкой, а в 2000-х создала одноименную группу «Юта». Первый альбом, который вышел в 2001 году, не принес большой популярности, но был отмечен критиками как необычный и довольно прогрессивный по звучанию. Юту называли пионером поп-гранжа в России. Следующий альбом «Хмель и солод» оказался более удачным. Песни альбома попали в ротацию крупнейших музыкальных каналов России и месяцами не сходили с вершин хит-парадов. В 2005 году Юта начинает писать музыку для кино и сериалов. Саундтреки к сериалу «Солдаты», «Жили-были» и «Та самая девчонка» также попали в ротацию радиостанций. Но уже в 2009 году Юта распускает группу и берет творческую паузу. А спустя 3 года, в 2012 году, продолжая писать музыку для кино, сообщает о начале сольной карьеры. Была замужем за продюсером и режиссером Олегом Осиповым. В браке родились 3 детей, сын Анатолий и двойняшки Катя и Маша. Но в сентябре 2011 года супруг скоропостижно умирает. Юта за годы творчества написала музыку более чем к 40 фильмам и сериалам, выпустила 10 альбомов.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Ну что же, ну и также ближайшие 50 минут мы будем говорить о жизни и о творчестве, конечно же, о музыке. Но пока что давайте послушаем музыку, друзья, давайте послушаем песню нашей певицы Юты, которая сегодня вместе с нами. Объяви, пожалуйста, песню, что послушаем?
2: Начнем мы с композиции, которую я посвящаю всем мужчинам. Называется она «Любимый».

0: эфире дорогая передача. Напротив меня гостья, певица Юта. И вы только что услышали в ее исполнении песню «Любимый мой». Да, любимые мои, все, что мы делаем только для вас и ради вас. Слушайте Радио России и программу «Дорогая передача». Ну что ж, начинаем нашу беседу. И вот такой у меня вопрос. Ты родилась в одном из самых крупных городов России, промышленных городов России, в Свердловске, ныне в Екатеринбурге. 6 лет ты с родителями уезжаешь в Москву. Какие воспоминания остались о родном городе?
1: Вот, спасибо тебе за этот вопрос, потому что детство у меня было самое счастливое в мире. Я была сделана в СССР, и трава была зеленее, деревья были выше. Конечно, Екатеринбург, Свердловск для меня в первую очередь. Угу. Удивительный город. Вот он стоит на границе Европы и Азии. Да, это такой самый-самый-самый центр мира. Конечно же, бабушка с дедушкой. Это люди, которые... Ну, сделали из меня нормального человека, скажем так. Это люди, которые прошли войну, которые знают тяготы, лишения, которые знают, что такое дефицит, которые знают, что такое человеческая жизнь и цена человеческой жизни. Вот как и все наши бабушки и дедушки, это уникальные люди. Бабушка меня всегда учила быть сильной, никогда не ныть, ходить за грибами, в огороде собирать малину и клубнику. Нет, конечно, мама учила меня всему этому тоже. Но бабушки — это же вообще такой совершенно отдельный вид материнской любви, да? И Екатеринбург, Свердловск для меня в первую очередь — это вот то самое сладкое ощущение беззаботного, счастливого детства, которое осталось до сих пор. И когда я приезжаю туда и вижу вот эти вот вдалеке синеющие маленькие-маленькие уральские горы, у меня бегут мурашки по всему телу, и я начинаю реветь. Там остались у меня тетя, дядя, братья, сестры, много друзей. И когда мы уехали с родителями в Москву в моем малолетнем возрасте, каждое лето до поступления в Гнесинское училище я все равно проводила с бабушкой в Свердловске. И удивительно, но город знала, пожалуй, лучше, чем местные, так сказать, жители, потому что мы без конца ездили по друзьям, по родственникам. Ой, я могу про Свердловск долго говорить.
0: Да, ты говоришь, что когда я приезжаю, сейчас часто удается там бывать?
1: Вот сейчас удается там бывать крайне редко, потому что, как правило, это совмещено с гастролями. Угу. Ты же сейчас такой весь занятой из себя, у тебя дела, у тебя дети. И просто так вот доставить себе такое удовольствие, просто взять и приехать, погостить и ничего не делать, это роскошь по нынешним временам. А если ты приезжаешь туда на гастроли, то гастроли всегда расписаны довольно жестко по графику. То есть приезд, отстройка звука, концерт, отдых, отъезд.
0: Вот смотри, твои родители, они профессиональные музыканты. Папа джазовый музыкант, мама академическая певица. Мне кажется, что вопрос перед тобой, кем быть, наверняка не стоял.
1: Вообще не стоял. Я знала с самого того момента, когда я себя помню, понимала, что музыка — это мое. Вот, вот есть музыка, которая доставляет мне удовольствие, и музыка вообще весь мой мир. И мне больше ничего не интересно, кроме художественной гимнастики, фигурного катания, и балериной бы тоже неплохо стать. Было бы. В общем-то, поэтому я хочу сшить себе белую юбку из марли, чем я и занималась. И, конечно, мне очень нравились трамваи, и мне казалось, что водитель трамвая из меня получится тоже нормальный. Но при этом все вышеперечисленные, значит, профессии обязательно должны были петь. Поэтому музыка, да, всегда звучала в доме, всегда звучала в голове. И где бы я ни была, я пела.
0: Папа хотел, чтобы ты стала пианисткой. После школы ты поступаешь в Гнесинское училище, но на 3-м курсе ты понимаешь, что ты хочешь петь. Так вот, что случилось? Как ты все-таки изменила вот эту вот позицию?
1: Папа хитрец, конечно. Папа-то прекрасно понимал, что если делать из ребенка профессионального музыканта, в первую очередь ему нужно дать профессиональное музыкальное образование. И папа, конечно, с самого начала знал, что я буду певицей. Но заниматься вокалом в малолетнем возрасте – это не очень грамотно. Это надо делать аккуратно. И для того, чтобы заниматься вокалом, нужно все-таки быть музыкантом. Поэтому папа за ручку меня привел к преподавателю по фортепиано, и мы начали заниматься. И потом мы поняли, что нам в профессиональное училище, то есть в Гнесинское. И ближе к третьему курсу Гнесинского училища папа-то раскололся, и я осозналась, что, пап, давай это, ну, запоем, что ли. Вот. И папа же привел меня за ручку в эстрадно-джазовое училище на Ордынке. Поэтому, возвращаясь к папе, папа очень много дал мне в жизни правильных вещей, правильных понятий. И главное, дал мне вот этот вот правильный характер. Мне часто говорят, что я все-таки мальчик в юбке. Это же еще Лолита сказала, что если ты хочешь на сцене чего-то добиться, ты должна быть мужиком, неважно, какого ты пола при этом.
0: Вот смотри, ну вот есть такая теплота, когда ты говоришь об отце. Ну вот у меня такой вопрос. Про отношения с отцом ты говорила, что они были непростыми. А вот сейчас отношения изменились? Папа стал тебя понимать?
1: Вот спасибо тебе за этот вопрос про непростые отношения. Они правда были непростыми. Ты знаешь, я только сейчас рядом с тобой поняла, в чем заключалась эта непростота. Мы с ним очень похожи в упрямстве, вот этой пробивной способности, да, в умении дойти до поставленной цели. Мы похожи, и поэтому мы с ним сталкивались по ряду вопросов исключительно из-за вот этого вот нашего упрямства потомственного. Сейчас, конечно, чем я становлюсь старше, тем, надеюсь, ума прибавляется и появляется больше благодарности, больше доброты, больше понимания к собственному папе. Потому что мы уже на многие грабли наступили, походили, посмотрели, как оно бывает, сравнили. И, ну, вот сейчас я могу только сказать большое спасибо папе за все, и за приятные моменты, и за неприятные, потому что это жизнь. Она не может быть сиропно-сахарной, она разная. Поэтому, да, отношения были непростыми. Они, возможно, и сейчас непросты, и слава богу.
0: После выхода твоего первого альбома за тобой закрепился образ панк-гранж певицы, исполняющая экстремальную музыку. Кстати, расскажи, пожалуйста, что за такая экстремальная музыка?
1: Кто-то однажды из приглашенных пиар-менеджеров, мной же, сказал: а давай мы напишем так, что ты играешь вот гранж. Я говорю: ну давай. И все. И вот от этого мы оттолкнулись. Это было перепечатано несколько раз в каких-то изданиях, и появился устойчивый тезис, что Юта начала с гранжа. Хотя, конечно, к настоящему гранжу никакого отношения моя музыка не имела, потому что просто было очень стильное, созданное мастером Егором Жирновым, гитарное звучание альбома. Кто-то вот решил, что давайте мы вот это вот все назовем гранжем. Ну, прекрасно, что назвали, весело, конечно. Песни, по сути своей, были абсолютно эстрадными. То есть понятный припев, понятные слова, понятная мелодия, которую можно воспроизвести по памяти.
0: А вот твой второй альбом «Хмель и солод» получился более воздушный, легкий, по мнению критиков, который в одночасье сделал тебя знаменитой. Помнишь, как создавался этот альбом?
1: Если первый альбом был сделан полностью Егором Жирновым, как продюсером, гитаристом группы «Ронда» и просто отличным парнем, великим мастером своего дела, то второй альбом делала полностью я со своими музыкантами. Мы изобретали велосипед. Мы садились в студию и начинали генерить. В конце концов, то, как звучала песня, за это отвечала полностью я. Это была уже, скажем так, моя продюсерская работа. Поэтому полное отражение моего внутреннего мира на тот момент и получила пластинка «Хмель и солод». Она была уже совсем не гранжевая.
0: Как вообще ты относишься к критике?
1: А я всегда в первую очередь смотрю на источник этой критики. Если это человек, которого я бесконечно уважаю, которому я доверяю, я обращаю внимание на настроение этого человека, в котором он говорит мне эти слова. Потому что, может быть, он просто злой. А если это человек, который любит красиво говорить и занимается тем, что любуется собой, какой он крутой и как он красиво излагает, ну, мне просто становится немножко, ну, все равно. Да. То есть все равно очень важно, кто тебе это говорит. Знаешь, еще удивительно, что люди, которые много чего достигли, реально, которые мастера, они всегда стараются тебя поддержать и добавить тебе какой-то уверенности в себе. Они никогда не акцентируются на тех моментах, которые, скажем так, им не по душе. А вот те люди, которые хотели бы достичь большего в собственных глазах, но не достигли, они всегда тебе скажут что-то такое, что немножко тебе подрежет крылья, по их пониманию.
0: Кто бы не хотел подрезать крылья, самое главное, чтобы мы чувствовали и ощущали музыку, дорогие друзья, и главное, чтобы наша душа подсказывала. И вот как раз об этом говорит сейчас Юта, наша гостья, очаровательная, потрясающая певица, талантливый музыкант. А сейчас, если Юта, ты не возражаешь, давай мы послушаем что-нибудь из альбома «Хмель и солод».
1: А давай мы послушаем песню «Хмель и солод».

0: эфире дорогая передача, я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня Юта, удивительная и потрясающая, замечательный музыкант. И только что мы послушали песню в его исполнении «Хмель и солод». Мы продолжаем нашу беседу. Вообще, как рождается песня? С чего начинается песня Юты? Пока текст, потом музыка или наоборот? Что в голове появляется сперва?
1: Сперва появляется, знаешь, такое острое желание родить. Ты испытываешь прямо потребность услышать в голове что-то и получить от этого колоссальный заряд радости. Вот ты знаешь, очень важные слова ты сказала в начале передачи про радость, что мы хотим, чтобы вы, дорогие радиослушатели, испытывали радость, чувствовали эту радость, купались в этой радости. Мы этого хотим. И вот интересно, да, правда, ведь все самые добрые, самые светлые, самые лучшие вещи, которые с нами случаются, они приносят нам радость.
0: Угу.
1: И получается, что, ну, и живем так-то ради радости. Ну, так вот. И вот ты чувствуешь это желание родить. Потом, кстати, роды тоже приносят очень много радости. Девочки,
0: конечно.
1: Вы знаете.
0: А как? Конечно.
1: Потом появляется какой-то электрический разряд, и приходит она. Вот эта вот фраза, она может быть вместе со словами, может быть без слов, может быть просто мелодия. Может быть мелодия с совершенно другими словами. И ты точно понимаешь, что вот эта фраза одна, допустим, она является таким моментом, от которого ты отталкиваешься. И дальше начинаешь наматывать вторую фразу, третью, четвертую, пятую, как снежный ком это все идет. И ты чувствуешь такой колоссальный прилив сил. Вот так рождается песня.
0: А вот кем ты себя позиционируешь все-таки? Автором, исполнителем?
1: Ой, слушай, какой хороший вопрос. А поскольку я и певица, и композитор, и поэт, и продюсер, я себя ощущаю работником культуры. Профессия эта, она требует дисциплины. Она требует умения концентрироваться, она требует умения преодолевать состояние усталости. Ну, то есть она заставляет тебя делать вид, что у тебя все нормально в любом состоянии. Это свойство любого работника, любой профессии. Поэтому я работник культуры.
0: Когда мы записываем ту или иную песню, мы влюбляемся в эту песню, вот мы представляем, как это будет звучать, как у тебя это происходит. Сколько тебе нужно времени, чтобы ты сроднилась с этой песней?
1: Привет, сестра. Все то же самое. Слушай, вот все, что ты сейчас сказала, оно именно так и происходит. Ты прямо вот как наваждение эта новая песня, ты думаешь только о ней, только. Ощущаю такую безусловную любовь к каждой своей песне. Может быть, это не правильно
0: это
1: с точки зрения профессии, но мне в какой-то степени уже не важно, что скажет тот или другой человек. Я внутри себя всегда знала, что вот эта песня хит, а вот эта песня не хит. Я про свои песни говорю.
0: Вот смотри, кстати, ты писала песню для сериала «Солдаты». Вообще, как это случилось в твоей жизни? Написание музыки к кино.
1: Когда ты пишешь свою песню, ты сам себе режиссер, потому что есть драматургия песни, определенный смысл, определенное настроение, которое несет песня. И ты вот что хочешь, то и делаешь. Ты вольный художник. А когда ты работаешь в кино, как композитор, у тебя есть режиссер, которого конкретно зовут, и который конкретно ставит тебе задачу. Какое настроение должна сопровождать музыка, которую ты напишешь? Например, нам нужна любовь. Романтическую любовь. Да, вот у нас на экране два романтических героя. Любовь же может быть страстная, может быть, нежно-меланхоличная, может быть, стервозная, да? И вот это все надо передать в музыке. То есть это будет три любви разные, три разных мелодии.
0: Мне интересно все-таки, когда делается саундтрек для кино, ты чувствуешь, кто должен спеть эту песню? Или все-таки ты будешь исполнять сама? Это некое такое условие. Давай все-таки я напишу, но я исполню сама. Или кто-то может подсказать нам, тот же самый режиссер, слушай, а давай-ка ты напиши, а вот я чувствую, что здесь кто-то должен это исполнить. Бывали ли такие моменты в твоей жизни?
1: Были конкретные запросы, когда вот для сериала «Хранитель» я писала за главную песню, и ее обязательно должен был спеть мужчина, Александр Маршал. И я писала песню для Александра Маршала, он ее исполнил. Были моменты, когда, например, для сериала «Бешеная» нам требовалось, чтобы актриса Ксения Собчак пела песню. Записывала я свой голос, Ксения отлично отыграла свою роль в кадре. Было много кино, где звучал мой голос. Все зависит исключительно от видения режиссера и продюсера.
0: Ну, ты же можешь тоже предложить идею?
1: Могу. У меня идей куча, я, как правило, со своими идеями и лезу. Говорю, ребята, давайте так, давайте так.
0: И сейчас давайте все-таки послушаем песню «Жили-были». Если ты не возражаешь, хорошо, давай послушаем ее.
1: Давай.

0: Я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня наша гостья, певица, исполнительница, потрясающий автор, композитор Юта. И она как раз радует нас сегодня своей музыкой. И только что мы послушали песню «Жили-были» в ее исполнении. Скажи, пожалуйста, когда ты написала песню для сериала «Солдаты», ты познакомилась с продюсером этого сериала, с Олегом Осиповым. И вообще этот сериал круто изменил твою жизнь не только в творческом плане, но и, в общем-то, он стал твоим мужем, да, будущем, так?
1: Да, представляешь, мы начали работать над сериалом, и спустя месяцев 8, наверное, мы поженились. То есть роман наш развивался совершенно неожиданно для обоих и молниеносно быстро. Конечно, я очень благодарна Олегу, потому что именно он дал мне возможность реализоваться не только как кинокомпозитор, но и как мать. Конечно, материнство...
0: Братья родились трое детей, да?
1: Да, трое детей. Материнство меняет полностью женщину.
0: Абсолютно.
1: Вот есть девочки, которые изначально, еще не будучи мамой, они чувствуют себя мамой, они знают, как это будет, они хотят детей, они видят себя в семье. У меня вот это все проснулось только тогда, когда я увидела собственного ребенка в роддоме. Я и не думала, что материнство является таким важным-важным стимулом жить, радоваться, еще больше творить, писать. Я когда родила ребенка, я моментально родила еще один альбом. И, конечно, вот я сейчас смотрю на молодых еще женщин, которые уже бабушки. Я вижу этот безумный свет радости в их глазах, потому что они уже опытные. Они уже более свободные, не так сильно загруженные работой, да, и они уже могут просто любить и просто наслаждаться общением с маленьким ребенком.
0: И вот такой момент тогда еще, вот как раз про детей. Ты многодетная мама, у тебя сын Анатолий, угу, и девочки, двойняшечки Катя и Маша.
1: Угу.
0: Скажи, пожалуйста, а вот девочки не пошли по твоим стопам? Чем они занимаются? И Анатолий тоже так же. То есть дети, они не хотят заниматься музыкой?
1: Значит, я как правильная мама сказала: дети, давайте заниматься музыкой. Дети сказали: да! Сын начал заниматься на гитаре, и буквально через несколько недель он сказал: да ну, я больше не хочу. А я вижу, что у парня...
0: А сколько лет было все-таки, извини, перебью?
1: Ну, уже так это познаватенько. То есть он где-то начал лет в 9, то есть не рано.
0: То есть уже осознанно?
1: Уже абсолютно осознанно, но лень победила, и он сказал: да не, мам, я, знаешь что, я не буду. Мне, я не хочу. А я вижу, что у него есть чувство ритма, есть чувство фразы, есть чувство струны. Он вот он одарен, но нету фанатизма, который вот присущ тем детям, которые понимают, что они будут профессиональными музыкантами. И я начала его заставлять. И были слезы, и были, значит, швырение гитары. 2 года. Я билась за этот, значит, гитарный процесс обучения. Через 2 года я сдалась.
0: Ага.
1: Я сдалась, еще наступила эта пандемия, и все перестали заниматься физически. Ну, то есть вот заниматься на инструменте онлайн — это,
0: ну, да,
1: очень
0: страшно, да, да,
1: страшная,
0: да,
1: вещь. Как ты думаешь, что сказал мне сын спустя 2 года?
0: Почему ты меня не заставлял?
1: Нет, он сказал: мам, купи мне гитару.
0: Опять.
1: Ну, он взял инструмент в руки и как будто ничего и не потерял. То есть сейчас у него появляется желание что-то освоить, лень по-прежнему присутствует, но желание есть. И это здорово. И тут я себе ставлю такую галочку: мама, молодец, ты все сделала правильно. Правильно вовремя отпустила, вовремя правильно купила новую гитару. Значит, с дочками история другая. Дочки, вы будете заниматься на фортепиано? Да! Начали заниматься, и интерес к инструменту потихоньку гас, гас, гас. Потом он перерос в какое-то нежелание подходить к этому инструменту, потом он перерос в отвращение.
0: Вот это очень плохо, кстати. Вот как раз до этого нельзя доводить как-то.
1: И, да, и когда я им сказала: ну, коли так, тогда мы заканчиваем. И получила такую ответку счастья от них, что тоже поставила себе галочку и подумала: да, мама, Наверное, ты все сделала правильно.
0: Нет, конечно, безусловно. И вообще, они любят твою музыку, дети?
1: Ты знаешь, да. Они все время просят в машине: мама, поставь свою песню.
0: А подпевают?
1: Вот почему я не стала настаивать на том, чтобы они продолжали? Потому что они не подпевают. Они внутри слушают, но у них они не поют в душе, они не поют у себя где-то втихаря в комнате. Они не поют. И если не поют, значит, душа этого не просит. А если душа не просит, ну зачем я буду их заставлять нажимать на клавиши? Потому что человек, когда играет на инструменте, он внутренне поет. Мои девчонки не поют, у них по-другому. Значит, ждем, когда запоют.
0: Ну что ж, дорогие друзья, как вы слышите, у нас потрясающая беседа, и как здорово, и вообще как замечательно. Ну, настало время для музыки, от музыки мы не отойдем, потому что нам нравится то, что делает Юта, то, что пишет, то, что поет. Так что давай послушаем сейчас еще одну песню в твоем исполнении. Что это будет?
1: Вот, давай послушаем песню, которую я написала своей маме. Песня так и называется «Мама».

0: Только что прозвучала песня «Мама» в исполнении Юты на волнах Радио России. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня как раз она, Юта, гостья дорогой передачи, чему мы несказанно рады. Итак, Юта, твой псевдоним, как я это понимаю, да? Переводе с японского это означает как «песня».
1: Ну да, мы были крайне удивлены, что получилось такое совпадение, потому что по паспорту я Анна, в миру Анюта, да, минус две буквы, остается Юта. Ну и спустя несколько лет после уже, так сказать, работы под этим псевдонимом, когда меня уже, братья и сестры зовут Юта, я говорю, слушайте, ребят, да, Ютик, привет! Да, и выяснилось, что есть такой иероглиф, который звучит как Юта в стране Японии. И он означает...
0: То есть это было до того, как ты стала петь, просто себя стали так называть близкие люди?
1: Ну
0: то
1: да,
0: есть...
1: да, Юта, Юта. И, в общем, этот иероглиф, ну, так это интересная история. Звучит как песня, звучание. Я думаю, ну вот совпадение? Не думаю.
0: А есть песня самая такая дорогая, самая родная, самая близкая? Не обязательно, чтобы это была твоя. Какую бы... песню бы ты назвала бы?
1: Я очень люблю песню «Светит незнакомая звезда».
0: Да.
1: Вот я не знаю, с самого детства. Вот у меня была пластинка виниловая, я крутила эту пластинку, слушала эту песню. Ну, люблю эту песню. Еще люблю песню «Темная ночь». Еще мне нравится... Вот эти вот две песни, это я их могу петь без конца и без начала. Вообще, каждая своя песня, конечно, она там. И есть у меня сейчас самая любимая песня. Мы ее обязательно послушаем, называется она «Земля». И многие отмечают, что эта песня звучит отчасти в лучших традициях советской эстрады. Именно по подаче материала, именно по мелодии и по словам. И ты знаешь, мне это так приятно.
0: Здорово. Замечательно. Мы обязательно ее и послушаем на прощание, поскольку, к сожалению, программа наша подходит к концу, но у меня остается еще несколько минут, и я задам тебе, если ты согласишься, несколько коротких вопросов. Хорошо?
1: Давай.
0: На что ты не готова пойти ради славы?
1: На предательство.
0: Что для тебя творчество?
1: Источник радости, источник жизни и способ подарить людям радость, добро и свет, сделать этот мир чуть-чуть лучше.
0: Что такое любовь?
1: Это больше, чем уважение. Это желание сделать этот мир чуть-чуть лучше.
0: Что пожелаешь себе на ближайшие 5-10 лет?
1: Пожелаю почаще испытывать чувство благодарности абсолютно за все, что происходит в жизни. Потому что все-таки иногда, когда ты наступаешь ногой в лужу и оказываешься мокрым, ты говоришь, ну, елки-палки. А надо сказать по-другому. Какая классная погода, какая классная лужа. Завтра будет еще лучше.
0: Во как. Люблю позитив. Что бы ни случилось в нашей жизни, на самом деле никогда нельзя опускать руки. И каждый человек творит своего счастья. Я желаю тебе счастья. Я желаю, чтобы все твои желания и мечты сбывались. Желаю тебе всего самого-самого наилучшего. Но вот, к сожалению, все-таки программа подходит к концу. Давайте сейчас послушаем песню под названием «Земля», дорогие друзья, в исполнении Юты на волнах Радио России.
2: Нас

0: Только что мы послушали песню Юты под названием «Земля», дорогие друзья. Спасибо большое.
1: Спасибо огромное тебе, потому что ты наполняешь этот эфир каким-то невероятным светом, добротой и любовью.
0: Ну что ж, огромное тебе спасибо, дорогая, за твою музыку, за твои ответы, за то, что ты тоже нам сегодня подарила вот такой день с чудесной музыкой. Дорогие друзья, я Диана Гурцкая, и я, хотя не совсем хочу, но попрощаюсь с вами тоже, и обязательно обещаю, что через неделю мы услышимся. Будьте счастливы, до встречи. Люблю вас бесконечно. Всегда ваша Диана. Пока.
2: Дорогая передача.
3: Июня. День памяти и скорби. За планом Барбаросса стоял еще более жуткий план нацизма. Генеральный план ОСТ, лично курируемый рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. Этот план предписывал уничтожение еврейского и цыганского населения на оккупированных территориях, массовую депортацию или порабощение славянского, русского, украинского, белорусского, польского, создание малых государственных образований на основе националистических движений, сведенных до положения сателлитов Рейха, массовую колонизацию очищенных территорий немцами и германизацию региона. Европейская часть Советского Союза должна была стать кормовой и энергетической базой для самого страшного государства в истории человечества. Территории, покрытые внешне благополучными немецкими поселениями и промышленного масштаба поместьями, в которых обречены были трудиться сведенные до рабского положения славяне. Территории, укромные места которой были бы покрыты лагерями смерти, подобными Аушвицу. Города, памятники, население, неугодное Рейху, должно было быть стерто с лица земли. Когда кто-то проводит лживые сравнения репрессий коммунистов с преступлениями нацистов, порекомендуйте этому человеку прочитать «План ОСТ», а заодно воспоминания выживших жертв Холокоста, для которых появление немцев и коллаборантов означало судьбу, которая подчас была хуже смерти, а появление советского солдата – жизнь, заботу, возвращение веры в человечество и человечность. 22 июня. День памяти и скорби.
4: Радио России. Полевая почта радио. Реклама.
5: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
7: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
8: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Реклама.
2: Московское время 22 часа.
9: Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские средства ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника самолетного типа. Подразделения группировки «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад. Сотрудники ФСБ задержали 2 россиян, которые готовили по заданию украинских спецслужб подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. День памяти и скорби отмечают сегодня в России. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские средства ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб, 734 беспилотника самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны, а также наши войска поразили места сборки и хранения беспилотников дальнего действия. В Константиновке продолжается наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы ВСУ в юго-восточной части населенного пункта. В северо-западной части Красного Лимана бойцы овладели 10 опорными пунктами и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. Потери противника в результате действий российских группировок войск составили порядка 1440 военных за сутки. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
10: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Тумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад, бригады территориальной обороны и бригады Национальной гвардии в районах Колодезного, Терновой, Белого Колодезя и Рубежного. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада».
1: Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад в районах населенных пунктов «Золотой колодезь», «Новогришино», «Доброполье», «Рубежное», Водянская Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих. Средствами ПВО с 7 до 20 часов сегодняшнего дня над российскими регионами, а также Черным и Азовским морями, перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотник. Сотрудники ФСБ задержали 2 россиян, которые готовили по заданию украинских спецслужб подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленники вступили в контакт с представителями украинских спецслужб и, действуя по заданию куратора, изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Задержанные успели провести разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва. У них обнаружены средства связи, подтверждающие преступные намерения. Задержанные дают признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как отметили в ФСБ, задержание стало результатом длительной оперативной разработки группы лиц, в ходе которой зафиксированы их попытки заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей. Владимир Путин сегодня, в День памяти и скорби, принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир. В 1941 году обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провел акцию «Митинг свеча памяти». Более 150 человек, включая депутатов ЛДПР всех уровней, участников СВО, ветеранов боевых действий, их семей, волонтеров, активистов партии, собрались у мемориала воинам-дорожникам Великой Отечественной войны на Минском шоссе. Они почтили минуты молчания памяти погибших.
11: Мы обязательно победим сейчас, сегодня. Победим в СВО. И эта победа будет продолжением той победы. И мы никогда не допустим, чтобы нацизм вновь пришел на нашу планету. Это последняя схватка. И в память о тех, кто отдал свои жизни за победу Великой Отечественной, благодаря которым мы пришли в этот мир, появились на свет, без этой победы не было бы никого из нас.
12: День памяти и скорби отмечают 22 июня. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. Другим событиям: делегация вице-президента США покидает Швейцарию после переговоров с Ираном. Джей Ди Венс снова заявила о прогрессе. По его словам, команды переговорщиков США и Ирана продолжит работу. Американский вице-президент заявил, что Соединенные Штаты допускают возможность разморозки иранских активов, и это принесет пользу самим же Штатам. Он утверждает, что Ормузский пролив открыт, и что Иран согласился принять инспекторов МАГАТЭ. Они могут прибыть в Исламскую Республику и посетить ядерные объекты уже на этой неделе. Венс также сообщила о создании механизма по снижению напряженности между Израилем, Хезболлой и Ливаном. По его словам, переговоры по урегулированию конфликта Израиля и Ливана идут на постоянной основе. Падение деревьев, опор линий электропередачи и повреждения крыш домов произошли

0: Трафорд. Отмечается, что вместимость новой арены составит 100 тысяч мест. Хоккейный клуб «Динамо Москва» близок к подписанию нового однолетнего контракта с 33-летним нападающим Никитой Гусевым, пишет «Спортэкспресс». На данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения. А «Череповецка Северсталь» уже заключила новый контракт на один сезон с нападающим и капитаном команды 26-летним словаком Адамом Лишкой. Напомню, Лишка выступает за «Северсталь» с 2019 года. В завершении о теннисе Анна Калинская пробилась во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. Российская теннисистка обыграла Синью Краус 6-4, 6-1. А вот седьмая сейная Диана Шнайдер уступила в матче первого круга. Шнайдер проиграла Клари Таусон 4-6, 4-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, 23 июня в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 12 градусов, утром пройдут небольшие дожди. В Владивостоке тоже дождливые до плюс 15, в Екатеринбурге жара до плюс 25. Также обещают кратковременные дожди в Сургуте до 30-32 градусов выше нуля и без осадков. В Мурманске прохладнее, плюс 8-10, облачно, дождливо. В Казани плюс 23, временами дожди. В Воронеже до 27 тепла, без осадков. В Волгограде до плюс 29 кратковременные дожди и грозы, а в Ялте плюс 30. В Санкт-Петербурге без осадков, днем до плюс 20, ночью 12-14 тепла. В Москве чуть теплее, ночью 15-17, днем до 24 градусов. Ожидается переменная облачность. По области местами возможны кратковременные дожди.

0: «Неопалимая Купина». Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть первая.
1: Товарищи, отправляюсь 10 тысяч армию. Мы все как никогда уверены в окончательной победе над коварным врагом. Будем же впредь без промаха бить немецких фашистских захватчиков до полного их истребления. Пока не освободим нашу советскую землю от гитлеровских мерзавцев.
2: До свидания, товарищи!

0: Детей у нее не было.
1: Были 3 ранения, 2 легких и 1 тяжелое. Были контузия и 2 инсульта.
2: Были 3 ордена, Отечественной войны 1-й степени и 2 Красной звезды.
3: Ich bin Oberleutnant Götz Hahn. Ich bin gestorben bei einer russischen Infanterieattacke. Alles ist so plötzlich passiert. Ich schaffte es nur noch, mich umzudrehen, die Revolvertasche zu öffnen und meinen Walter rauszunehmen. Aber zu schießen, das habe ich nicht geschafft. Und erst dann sah ich... Nein, ich glaube, es schien nur so, als ob... Das kann doch nicht wahr sein.
1: Были медали. 2 за отвагу и 1 за боевые заслуги.
4: Были всяческие значки, билет инвалида Великой Отечественной войны, право ношения формы в День Победы, комната в 2-комнатной квартире.
5: Хорошие, прям как родные соседи.
1: И бездомная студентка Тонечка.
6: А вот детей у Антонины Федоровны Иваншиной никогда не было.
0: Один раз, правда, началась в ней иная жизнь, и она счастлива была без меры. И только боялась признаться ему.

0: любимому, виновнику этой иной жизни, чтобы не отправили в тыл, чтобы не разлучили раньше времени. Но все равно разлучили. Только зря хитрила. Пуля разлучила. Убила и любовь ее единственную, и все надежды разом. Отрыдалась тогда Антонина и пошла к врачу.
1: Вырезайте.
2: Лейтенант Иванчина, подумайте.
1: Мне воевать надо, а не рожать. Я этому больше обучена.
2: Антонина, пойми, это же очень опасно для будущего. Ты женщина, у тебя есть долг.
1: Рожать — это не долг, это физиология. Долг умирать, когда не хочется.

0: отправляем
1: мы все, как никогда, уверены в окончательной победе над коварным врагом. Будем же
0: упрять без промаха
1: бить немецких фашистских захватчиков
0: до полного
1: их истребления. Уходим в нашу советскую землю от гитлеровских русских мерзавцев.
0: Расплескалась в уличках окрестных.
2: Дано бы, может, и это обошлось. Если бы не то болото в апреле. Сутки пролежало в нем. Не подстрелили, не оглушили даже. А через 3 дня боли, температура.
3: Воспаление, осложнение, да весь мешок лекарств. Не все еще потеряно, Иванщина. Лечение, режим, санатории. Надо бороться с недугом.
2: Поживем, увидим, товарищ полковник медицинской службы. А пока будем воевать. Эх, будьте здоровы, живите богато, гоните проклятых фашистов от хаты.
4: Гоните бандитов, лупите их, бейте.
2: Снаряды и бомбы на них не жалейте.

0: А через полгода контузия. Сухим закаменелым комом. Точно в поясницу, в позвонок. И будто переломили ее тогда. До сей поры боль-то помнится. 3 часа отлеживалась, а потом поднялась кое-как.
1: Вперед, мужики! Вперед, родимые! Нам высотку приказано взять, и я ее возьму! Что, славяне, смотреть будете, как баба под пули полезет?
0: Это всегда действовало, и все об этом знали.
2: Так слышишь, Клем? Отлично! Отлично! Я Ромашка! Ромашка! Роту Иваншевой старшему лейтенанту из пополнения не передам! Так и доложи сосне! Лучше Иваншиной командира роты у меня в полку нет! Все! Конец связи! Кто эти позывные в дивизии выдумывает? Ромашка, мать-перемать!

0: Божьей жертвы нам.
1: Мы все, как вы тогда уверены, в окончательной победе над коварным врагом будем уже впредь без промаха бить немецких фашистских захватчиков до полного их истребления.

0: сегодня уже впредь, без промаха, бить немецко-фашистского захватчиков, но полное их истребление. Понесло один нашу советскую землю от гитлеровских мерзавцев.
1: Но все кончается, даже война. А миру не нужны командиры рот в юбках. В атаку больше поднимать нет надобности, и все мужики сразу становятся очень смелыми. И в августе 45-го...
2: Товарищ военком, командир стрелковой роты старший лейтенант Антонина Иванчина прибыла в ваше распоряжение.
3: Получишь по вещевому удовольствию два одеяла, постельный комплект и подушку. Утром спрячь в шкаф с несекретной перепиской, вечером спать будешь на моем столе. Он тут самый широкий, жестковато, но...
1: Через город тоже прошла война. Почти все в нем сгорело или было взорвано. Родные и знакомые исчезли, бесследные навсегда. И старший лейтенант Тонечка жила в подвале, где размещался горвоенкомат.
3: Как спалось, Иванщина?
2: Отлично, товарищ военком. Даже сны не снятся, за войну отсыпаюсь.
3: Антонина, чего учиться не идешь? Чего вала крутишь? Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
2: Строить, товарищ майор. Гады всю страну пожгли да порушили. А учится пусть тот, кто настоящего дела боится.
3: Ой, нету сил спорить с тобой, Иванщина. Убили мою силу. Старшего в 42-м на Дону, младшего в 45-м на Одере.
1: А в Антонине еще фронтовой завод не кончился. Еще рвалась куда-то, еще в бриджах ходила, еще пистолет на ночь под подушку клала. И темной октябрьской ночью привычно рванула его оттуда.
2: Кто? Стреляю!
4: Свои, не пойми с перепугу. Крючок на дверях послабее твоего храп, старший лейтенант. Лейтенант Валентин Вильяминов прибыл в ваше распоряжение. На вокзале яблоко упасть негде, на улице дождь, так что разреши с тобой переночевать. Я вот стулья составлю и лягу.
2: Валяй.
4: У тебя шинель найдется, старшой?
2: В кафу. Только я не храплю.
4: Да я иносказательно. Ты, то есть, вы женщина, то есть, девушка.
2: Свет погаси.
4: Абсолютно все равно, где служить. Из родни никого не осталось. Выбрал именно ваш город, потому что отсюда родом был друг фронтовой. В самом конце войны погиб. Обидно так. Проживал по вокзальной улице, 27.
3: Иванщина покажет. А жить будешь в офицерском резерве. Нечего нам крючки ломать.
4: Мать – преподаватель литературы. Отец – директор школы в Истре, под Москвой. Ушел в ополчение вместе со своими десятиклассниками.
2: А ты не пошел.
4: Взяли. Я 26-го года. Меня отправили в эвакуацию. Мама осталась. Она почему-то была уверена, что отец вернется.
2: В 41-м не возвращались.
4: Да, вы правильно говорите.
2: Вы? А ночью братишку изображал. И имя у тебя какое-то?
4: Какое?
2: Девичье. Вот какое. Валя. Вальчик. У нас в полку была одна такая, Валечка. Значит, штабы с собой таскал, пока я члену военного совета не доложила.
1: Никакой Валечки в полку не существовало. На штабы никого с собой не таскал. И ничего командира роты Антонина Иванчина члену военного совета не докладывала, поскольку видела ты его всего два раза издалека. Но ей вдруг захотелось позлить вежливо-спокойного лейтенанта, надерзить ему, обидеть, заставить рассердиться.
2: Да-да. Чего глаза вылупил? Доложила в письменной форме, как положено рапортом. И Валечку эту коленом под зад.
4: Как? Как же вы могли? А если они любили? А если это была любовь? Вообще лезть в чужую жизнь?
2: А пусть нас не пачкает. Мы не затем на фронт шли. А из-за таких, как этот, твоя...
4: Моя? Почему же моя? Где логика?
2: Терпеть не могу интеллигентов.
4: За что? За что, интересно? За то, что они вас учат, лечат, развлекают.
2: Не надо. Не надо. Меня не учить, не лечить. Не надо. Я сама.
4: Что сама?
2: Сама. А? Уж как-нибудь.
4: Что ты сама как?
2: Сама как-нибудь.
4: Что сама как-нибудь? Ты сама как... Что сама? Ты дура ты, оказывается. Дура. Дура.
2: Эй, лейтенант. Валентин, ты не в ту сторону пошел. Ты ко мне сперва вернись.
4: Откуда ты такая взялась? Интересно. Реликт эпохи военного коммунизма.
2: Тебе вокзальную? Ну, так мы на ней стоим. Красивый пейзаж. А ты говоришь, учить, лечить, да развлекать.
1: Так они встретились, и так они подружились. Стояла глухая, припозднившаяся осень, в подвале было сыро, и Антонина как-то незаметно для самой себя раздобыла керосинку, чайник и даже одну кастрюльку. Она мерзла, но считала, что согревать надо его. Голодала, но варила картофельную баланду тоже только для него. Она обрастала бытом и заботами естественной, с удовольствием, но была убеждена, что главное — это их разговоры.
4: Знаешь, чем страшна война, кроме жертв, разрушений, горя? Тем, что лишает человека культуры. И не просто лишает, а обесценивает, уничтожает ее.
2: Почему это? Вон сколько, говорят, на фронте концертов было, артисты приезжали, а ты говоришь...
4: Нет, концерт — знак культуры. А я говорю об атмосфере, в которой живет современный человек, и без которой он превращается в животное. Ну, культура поведения, культура знаний, быта, общения. Ну, то есть культура каждого дня. Вот чего лишает нас война.
2: Ну что мы на войне? Некультурно вели себя, что ли? Ты, Валентин, говори, да не заговаривайся. Да,
4: я же не о том, Тоня.
2: Ладно, помолчи уж. Ешь вон картошку, пока горячая.
1: Ворчливо кормила лейтенанта Вильяминова, подкладывая получше да повкуснее. Ей нравилось его кормить, поить чаем, даже ворчать на него нравилось.
2: Если все учеными станут, что будет-то?
4: Не знаю, но уверен, что замечательно. Представляешь, все вокруг грамотные, вежливые, воспитанные. Вот поэтому нам учиться необходимо, Тоня. Да-да-да. Да, и самим учиться, и других учить. И ты времени не теряй, и иди в институт, пока не все еще перезабыла. Я в тебя верю.
1: Военком приглядывался молча, но внимательно. А приметив, что вместо бриджей появилась юбка, сказал с глазу на глаз.
3: Комната тебе нужна, Иванщина.
2: Зачем?
1: Начала она с привычной агрессивностью, но примолкла и неожиданно покраснела.
3: Через месяц старого военкома демобилизовали, но он успел сделать все.
1: К тому времени в городе что-то сумели подштопать, подремонтировать, восстановить, и бывший командир роты, старший лейтенант Иваншина...
3: С учетом ранений, контузий, наград, заслуг, а также для устройства личной женской судьбы, вскоре получила комнату.
1: И с ордером в руках ворвалась в общежитие офицерского резерва. Лейтенант Валентин Вильяминов собирал немногочисленные пожитки и улыбался. Он и слова не дал сказать. Обнял, расцеловал, закружил. Сердце в ней оборвалось, ведь впервые обнял, впервые расцеловал, впервые закружил.
4: Милый ты, старший лейтенант Тонечко, я-то понимаешь, я невесту свою отыскал. Она только что из эвакуации вернулась и ждет меня, понимаешь? Ждет меня, Тонечко.
2: Вот хорошо. Поезжай. Обязательно. Я ведь тоже попрощаться зашла. Уезжаю. К мужу. Да. Муж у меня.
1: И вышла. Неделю из собственной военкомом для ее счастья выхлопотанной комнаты не выходила. 7 дней лежала, ничего не ела, слушая, как ноет сердце и тупо болит позвоночник, в который угодил когда-то ком твердый, как камень, смерзшейся глины.
2: Любви нет и никогда не будет. Все. Точка на этом вопросе.
5: Значит так, Иванишина. Пришел приказ об увольнении в бессрочный отпуск из рядов советской армии. Что думаешь делать, Антонина Федоровна? Чем заняться?
2: Учиться хочу. На заочном или вечернем?
5: Трудно.
2: Не труднее, чем воевать. Справимся.
5: Не скажи. В пединститут согласна? Тогда считай себя студенткой. А работать...
2: В школу пойду. Уже договорилась. Старший пионер-вожатый, а заодно и военруком.
5: Какой тебе военрук, Иваншина? Кончилась война, так ее и разэток.
2: Нет. Знаете, когда она кончится? Когда последний из тех помрет, кто под бомбами землю грыз. Вот. Вот тогда она кончится. Наша великая отечественная.
1: Учение давалось с большим трудом.
6: Таким ты был, таким остался, орел степной.
7: Тонь, пошли вечером на танцы.
2: Нет, Юр, нельзя мне. Не допоняла я одного момента, подзубрить требуется.
7: Это для курсовой, что ли? Так я тебе все в 5 минут разъясню.
2: Но мне, Юр, не разъяснения нужны, а исключительно личное понимание.
1: 2 раза в институте парни делали предложение, и 2 раза она сама от любви, семейной жизни и женского счастья отказывалась. Тут же переводила разговор, твердила, что чего-то недопонимает, что где-то что-то надо доделать, додумать, выучить. А на самом-то деле совсем о другом думала. О лейтенанте Вильяминове и его ликующем, вновь обретенном счастье.
2: И еще о болотце в апреле и о сухом ударе в позвоночник.
1: Однако природе не закажешь, да Антонина и заказывать ничего не собиралась. Тело помнило мужскую ласку, и коли требовало ее, то с полным правом. Благо, была у нее своя комната в 2-комнатной квартире. Небывалое счастье по тем временам.
2: Говорить шепотом, соседи за стеной. За громкий смех выгоняю без промедления, ясно? Ушел. Эх, ушел. Ну и черт с ним. Этак еще и вправду влюблюсь.
1: Но это все между делом. Делом была очередная высота, которую сама же решила взять. Институт. А учение давалось немыслимым напряжением. Но Антонина лезла на свою высоту, стиснув зубы, не досыпая и не доедая.
2: Отчисляйте к чертовой матери, не способна.
8: Чего взяли? У вас все сдано.
2: На тройки? Так они мне эти тройки из жалости ставят, ясно? А мне жалость не нужна. Так что либо отчисляйте, либо дайте право все тройки обратно пересдавать.
8: Это нарушение.
2: А когда бабы ротами командовали, это как? Не нарушение? Но и нечего мне законами в нос тыкать.
1: Разрешили. Самолюбивая до болезненности, Антонина старалась по возможности не пользоваться этой особой льготой, но иногда приходилось. Историю древнего мира, к примеру, 3 раза пересдавала, пока 4 не заработала.
2: Каким образом дата рождения всяких там Периклов, Ганнибалов, Спартаков, да Александров Македонских больше, чем дата смерти?
7: Ну это же все до нашей эры, понимаешь? Потому и считают наоборот.
2: Какой же может быть оборот во времени?
7: Условность такая, Антонина. От новой эры плюс, до новой минус. Ну, от рождения Христа...
2: Ты мне башку не морочь. Он же легендарный.
1: За разъяснениями она обращалась только к мужчинам, хотя в педвузе их было очень мало. Не потому, что презирала девчонок. Она не презирала, а жалела их. А потому, что чувствовала себя неизмеримо старше. Старше даже тех, кто годами обогнал ее, будто время, которым измеряла она собственную жизнь, тоже считалось наоборот. как до нашей эры.
2: Мне чулки шелковые выдали, а у тебя ноги красивые. Держи.
9: Что ты, а сама как же?
2: А мне к чему, все равно в сапогах.
9: Контуженная.
2: Пальтишко купи, простудишься. Держи сотню, больше нет.
9: Ой, Тонь, я же отдать не смогу.
2: А ты не отдавай, ты пальтишко купи.
9: Контуженная.
1: Старый историк на празднике 7 ноября сказал:
10: «Неопалимая вы наша Купина, товарищ Иваншина! Настоящая, советская, неопалимая Купина!»
2: Это что за религиозное сравнение?
7: Это просто-напросто куст, который в огне не горит.
2: Ясно. Как в песне, значит. И в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим.

0: не трогай.
1: Мы не тронем.
0: А затронем, пусть полетим. И где мы не утонем, и где мы не сгорим.
2: Вы слушали первую часть радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Джабраилова, Игорь Гордин, Елена Доронина, Сергей Колесников, Егор Перегудов. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы.
3: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей. На Радио России.
4: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков. Я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях народный артист России, актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин, скульптор, народный художник России, академик Александр Юлианович Рукавишников и заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России Игорь Филиппович Петрухин. Здравствуйте, друзья! Очень рад вас вновь видеть в этой студии.
5: Здравствуйте.
4: Давайте продолжим разговор о высоком, о культуре, об искусстве. Я хочу Володю спросить, потому что, понимаешь, Володь, каждую передачу вот эти два монстра не дают нам слова произнести. Я поэтому начну с тебя, потому что потом уже не получится ничего. Скажи, пожалуйста, у тебя же есть младший брат.
5: Да.
4: Насколько я знаю, и тоже артист.
5: Да.
4: И такой интересный фактурный товарищ. Да. И есть у тебя племянники.
5: Да.
4: И один из них, или я не знаю, все. А все это сколько?
5: А Илья, Алексей и Александр.
4: И Александр.
5: Их жены.
4: И их жены артистки.
5: Две артистки. Я хотел вспомнить батину жену, Нелку, она тоже была артистка. Моя жена тоже была артистка. Все артисты.
4: Боже мой, как же вы живете?
5: Я не знаю.
4: Это полный кошмар.
5: Ну, главное, мы никогда не разговариваем об этом. Вообще, ни о театре.
6: Это спасает.
4: Это спасает семью прежде всего, да?
5: Дети спасают.
4: А племянники, у тебя какой-то один очень известный парень.
5: Это младший, который начал сниматься в «Интернах». Его сразу все заприметили, а дальше он может не только это.
4: Но он хороший парень, да?
5: Хороший тоже, артист. Боксом занимается. Классные ребята, классные.
4: У вас вся семья востребована,
5: внуки,
4: да?
5: Внуки классные все.
4: Еще и внуки артисты.
5: Футбол играют все. Тут какие-то места какие-то серебряные эти.
4: На радио можно говорить и золотые, потому что все равно никто не проверит. И золотые, и бронзовые.
5: Нет, серебряные какие-то.
4: То есть тоже неплохо, да?
5: Конечно.
4: Хорошо.
5: Мы в командах, они еще.
4: А ты спортом занимался когда-нибудь?
5: Фигурным катанием.
4: Молодец.
5: Да.
4: Один крутил эти кренделя всякие на льду, да?
5: Крутил немножко.
4: Ох, молодец.
5: Ну, полтора, не больше.
4: Это я специально при вот этих наших спортсменах спрашиваю тебя, чтобы показал ты удаль свою молодецкую. До мастеров дошел в фигурном катании?
5: Нет. Я совсем в детстве
4: На серебре занимался. Остановился, я понял.
5: Все простудил, что можно было, и меня сестра водила, маме.
4: Ну, конечно.
5: Все, что можно было.
4: Кольсончиков не было у тебя? Урал? Какие кольсоны? В одних легких тренировочных штанах?
5: Да. И каждый день ходил мимо дома, где расстреляли семью царскую нашу. Здесь, на взгорке тут. Этот дом.
4: А коньки к валенкам привинчивал, да?
5: Нет.
4: Нормальные коньки были?
5: Да, это немножко плавание, немножко футбол. Каждый пацан, по-моему, играл в футбол.
4: Футбол, хоккей, просто наверняка.
5: Хоккей нет.
4: Нет.
5: А, один раз я играл в хоккей, и я играл на соревнованиях, школа на школу. Мне повезло, мне дали пас, я успел поставить клюшку и забил гол. Леша Шишкин.
4: Свердлов гордится этим эпизодом в твоей жизни,
5: да,
4: я даже не сомневаюсь. А извини меня, на родину ты приезжаешь в Свердловск или нет? Бываешь?
5: Бывает, с гастролями было, но я боюсь туда ездить, потому что там как из-под трамвая надо вылезать, потому что
4: нападают
5: друзей.
4: Все. Любят сильно, да?
5: как-то не просто.
4: Водка, пиво, да?
5: Да, там много родственников, да. Бываю, люблю, я Урал люблю. Где все детство, ну, в лесу было.
4: Ну, кто Урал как, не любит? Урал – опорный край державы.
5: Валуны эти, из речки торчат, природа сумасшедшая.
4: Главное, ты с этих валунов в речку не ныряй, а то опасно. Шрам очередной.
5: Это я узнал после.
4: Хорошо, прекрасно. Так скажи, пожалуйста, вся семья, включая жен твоих племянников, жену брата...
5: Жену отца.
4: Жену отца.
5: Вторую.
4: Они все играют, играют и играют.
5: Играли, умерли все.
4: Ну, младшие-то остались, да, живы, да, и да. Брат остался.
5: Танька за детей перестала быть артисткой.
4: А ну, Танька – это жена младшего
5: Татьяна
4: брата.
5: Максакова. На его Мосфильме собирала, работала у больших мастеров, у Павла Лунгина. Даже Андрон Кончаловский ее брал, как набрать артистов. Она хорошая, очень хорошая актриса. Где-то в кусочках была Таня Максакова. А Сашка, что-то поснимывается. Тоже как пригласят, он поснимывает. А ты имею в виду. Никто ничего не рассказывает. Я только узнаю с телевизора. Так они мимо меня едут по Риге. Заезжают, я поглажу, поцелую, пообедаю. Или, а если обратно, поужинают там. Или опять пообедают.
4: И надолго расстаешься опять, да?
5: Я к ним езжу туда. У него там он пруд вырыл. И там у него караси всякие. Это если...
4: А ты заядлый рыбак, да?
5: Да нет, это
4: нет. Нет, да?
5: Нет. Просто повидаться.
4: Хорошо. Так, дорогие мои друзья, расскажите, пожалуйста, тот, другой, третий. Над чем вы сейчас работаете? Начнем с Саши Рукавишниковой. Расскажи, пожалуйста, твою долгую-долгую историю взаимоотношения с архитекторами. Архитекторами, которые занимались метро. Я знаю, что ты уже не один десяток лет делаешь что-то в метро, и в последнее время буквально десяток станций ты сделал, расписал. Да. Это была не скульптура даже, это не свойственно
6: если
4: тебе.
6: Если я правильно считаю, по-моему, 6 станций. Вот я участвовал в 6 станциях. Да. Вот, и на станции Электрозаводская как-то вот получилось это.
4: А скажи, остальные 5 станций перечисли.
6: Я сейчас попробую перечислить.
7: Все, авиамоторная, но там все-таки рельефы, там все-таки со скульптурой это связано. Потом академическая последняя станция.
4: У сложности тебя две последних все-таки, ЗИЛ и,
7: да, и ЗИЛ,
4: и
7: да,
4: академическая.
7: ЗИЛ, да. Но академическая и ЗИЛ, они как бы несравнимы по сложности и по масштабу. Потом еще Яхромская, да.
4: Так она называется.
7: Наверное, все, нет. Или что-то мы забываем еще.
4: Что-то забываем, потому что и ты слаб на голову, а я еще хуже.
7: Ну, ничего страшного.
4: К концу передачи вспомним.
7: Хорошо.
4: Академическая, там ни много ни мало две путевых стены, и каждая по 162 метра. Одна стена посвящена истории становления Российской академии наук.
7: Да.
4: А вторая стена – это наше время.
7: Да, и начинаешь ты читать, и список ученых, которые должны там быть отражены, ты понимаешь, что 20 музеев не хватит для того, чтобы историю Российской академии сначала сделать, а на другой стене сделать историю Советской академии. И я ход искал, вот этот вот ход, как же придумать и все-таки, ну, внятно отразить, о чем идет речь-то, как бы. И я придумал такой ход, что кто-то где-то обнаружил записки людей неуравновешенных, а они все были неуравновешенные, вот Циолковский, вот записки, как будто они для себя, вот что-то, каракули какие-то, почеркушки делали, оборванные они, где-то подгоревшие, где-то залитые там водой или какой-то едой, супом. Вот такие вот странные вещи, и якобы это нарисовали они, а не я, и мы их нашли и увеличили и опубликовали. И вот таким способом.
4: И на их фоне еще портреты посадили.
7: Ну, тоже нарисованные какие-то.
4: Нарисованные.
7: Но тоже в той же манере все это. Так вот, удалось выкрутиться из этой ситуации. Потому что тоже был момент, я думаю, ну, не получается. Я не знаю, что придумать. Я уж какие-то там и в маленьких там разных рамках что-то пытался. И так, и сяк. Ну,
8: а руководство Академии наук давало советы?
7: И я не буду называть фамилии, потому что это будет обидно родственникам там и все. Но там у нас были изображены некоторые колоссы с нашей точки зрения обывательской, колоссы науки советской.
4: Которые пришлось закрасить.
7: Нет, поменять.
4: Поменять, да.
7: И он говорит, вот этого и вот этого, говорит, если можно, их поменяйте на других. Мы говорим, ну как же так, этот вот известный, все его знают, и там как бы его роль, ну, трудно переоценить вообще в советской науке. Он говорит, а настоящий это все-таки вот этот и тот, которых мы не слышали и не видели, не знаем, кто это такие. И мы, оставив те костюмы, я, врисовали другие, другие, да. Да. А можно рассказать историю про ЗИЛ, про тебя?
4: Ну, конечно, это замечательная история.
7: Ну, конечно, и какая глупость.
4: Это глупость невероятная.
7: И станция ЗИЛ. Значит, я следую традициям всего мирового искусства, включая Возрождение, Средневековье и 19-18 века, все. Я решил, как человек благородный, остроумный, изобразить авторов станции среди зиловских рабочих, которые собирают грузовики, и рабочих, и инженеров. И изобразил Николая Ивановича и Александра Орлова, стоящих в халатах в синих, обсуждающих, они смотрят на грузовик, там несколько этапов, наверное, 80-х годов где-то вот там, да, в середине, в общем, так, достаточно ненавязчиво и незаметно, с их портретным сходством. Нам с каким-то остервенением, я бы сказал, запретило какие-то персонажи из заказчиков, да, и что это такое, запретили, и пришлось тоже закрашивать эти лица и рисовать абстрактных. Ну, почему? А еще я помню, что они, еще Орлов и Шумаков, говорят, и себя изобрази
4: на грузовике.
7: Я еще на грузовике, в кузове, и свою физиономию нарисую. Слава богу, я сказал да, но не сделал этого. Слава богу, ума хватило. А то мне трех пришлось переделывать.
4: Страшная история.
7: Конец истории.
4: Но замечательная. Игорь, расскажи, пожалуйста, ты же единственный в России получил в свое время, это было уже давно, Оскара, причем по бодибилдингу. Что это за история была? За что, за какие выдающиеся заслуги тебя наградили? Что это за награды? Кто тебя наградил?
9: Международная ассоциация ветеранов спорта, так она называлась, из Лос-Анджелеса, собрались богатенькие старики и решили вот отметить тех, кого они считали интересом. Среди них был, правда, господин Вайдер, человек, который родил бодибилдинг, президент ассоциации наполеонистов, человек, который, в общем-то, все это сделал. Первым лауреатом был 8-кратный олимпийский чемпион Марк Спиц, 1972 год. Американец еврейского происхождения. Помните, Берлинская это Олимпиада, где застрелили 12 еврейских спортсменов. Марк Спиц был просто легендой.
4: Это Мюнхен.
9: Мюнхен. Вот. И Марк Спиц был просто национальным героем Японии. Ну, 8 золотых медалей по тем временам, это было что-то фантастическое. А я в Америке был в 1973 году, значит, ну, вся Америка была обклеена. Он стоит, красивый очень парень, золотые медали, зайцы солнца. Он был первым. Среди россиян был Иван Ярыгин, борец. Шварценеггер был 14-м, я 17-й. Почему-то они решили, ну, наверняка с протекцией господина Вайдера.
4: Понятно. И ты получал эту премию, ездил в Америку, да?
9: Да, да.
4: Я так полагаю.
9: Да.
4: Что она из себя представляет? Статуэтка, киностатуэтка?
9: Она такая же.
4: Такая же, да? Mm-hmm.
9: Сейчас как-то стало модно все эти призы называть Оскаром. Есть такой Виктор Иванов, самый знаменитый, самый крутой каскадер, ведь своим сыном сегодня являются самыми серьезными каскадерами в Голливуде. Только у них вот два Оскара. Боюсь, сейчас я совру, как он немножко Оскар и еще какое-то там продолжение есть. Вот он два раза был награжден. То есть все фильмы Джеймс Бонда и это все Бити делал. Это вот друг Александра Иншакова. Очень смешная у меня с ним история получилась. В 1997 году я еду в Америку, встречаю Иншакова, да, и рассказываю, говорю, Саш, так и так. Он говорит, о, говорит, класс какой, там мой товарищ живет, Витька, передай ему плакат. Сентябрь месяц, я в Америке не был лет 20, наверное, так. И стоит мужикашка с такой помятой какая-то нестиранная рубашка, шортики такие, и, как я называю, вьетнамки такие. От Саши, я говорю, да. То есть он помог нам приехать в этот далекий район в Лос-Анджелесе, это Лонг-Бич. Я там был примерно неделю, у меня были два свободных дня, и я всегда мечтал поехать на Венес-Бич, там, где рожден был бодибилдинг Gold Gym. Короче, мы садимся на машину, Витя нас везет. У меня был оператор тогда, он только что и пришел из кино. Толя Гришко. Он очень много художественных фильмов снял. Значит. Он хорошо знает английский язык, а мне английский так не дался. Входим в Gold Gym, это же огромный ангар, в котором родился Шварценеггер. Все стены обклеены звездами. Политики, эстрады, кино, спорта. Огромное количество тренажеров, и, естественно, там идет похота такая. И, конечно, у меня глаза, я ошалевший, хожу, дурдом. И вижу стоящего в стороне тренирующийся Бола Янг. Это актер, культурист, боец и так далее, которого пустил в кино Брюс Ли. С сыном он занимается. Все, сейчас мы возьмем интервью, он расскажет нам про Брюса Ли, он нам сейчас расскажет про Ван Дамма, все расскажет, значит. Подходим к нему, начинаем спрашивать разрешение взять у него интервью. Он очень долго кокетничает, потом все-таки соглашается. А киношный оператор – это не оператор телевизионный. Свет, угол, подняли, ушли, зашли, то есть любая сценка там, она готовится часами. Я понимаю, что это китаец нервничает, и нервничает очень серьезно. Мы отвлекли его от тренировки. Во-первых, у него с глубоким уважением он к себе относится, и потом приехали какие-то трудноговорящие по-английски, значит, перцы, которые отвлекают. Сынок, тем более, там, начинает ножками сучить. Минут через 20 наш оператор сказал, что он готов. Вот сейчас и начнем. Значит, эти уже стоят, их колбасят. Первый вопрос, который очень простой, которым, конечно, я мог бы сам справиться, но я все-таки решил и говорю, прошу оператора. Он говорит, ты знаешь, мне неудобно и здесь стоять, и там спрашивать. И в это время, значит, Иванов, Витя, значит, говорит, так я это сейчас все сделаю. Он же в Америке живет, он уже работает там. Короче, Витька подходит. А вопрос простой, как мир. Бола, вы больше культурист или боец? Ну, казалось бы, что там. Он буксовал 16 секунд. Потом он произнес какое-то слово, потом еще 20 секунд. В конце концов, сын его подходит, говорит, в следующий раз, когда вы приедете в Америку брать интервью у американских звезд, переводчик, возьмите побыстрее, а вот этого, который с камерой, вообще не берите. Мы уходим, значит, ну, а Витя...
4: Ну, подожди, значит, интервью так и не взяли.
9: Да какое интервью? Не, ну, у меня продолжение было, мне рассказ это есть смешной. Мы уходим, значит, и Витя, значит, говорит, тоже не Шварценеггер. Проходит ровно 10 лет. Почему ровно 10? Потому что Олимпия происходит каждый год в один и тот же день. Третий выходной сентября месяца. Мы летим в Лас-Вегас с пересадкой в Лос-Анджелес. Лететь 13 часов, просто с ума можно сойти. Со мной напросился мой приятель, он добрый, грузин, ну, просто очаровашка. Он говорит, возьми меня с собой, он тоже качок, огромный такой большой. Значит, что такое лететь 12 часов, не знаю, летали вот столько, а я 20 лет летал, я просто ошалел. Что он сделал вначале? Он скупил весь дьюти-фри. В течение всего полета подходит к людям и дарит им. Ему общаться хочется. И он летит в Америку, интересные люди, девушки красивые. Он все дарит. Проходит часов 5, наверное. Я заснул, он ко мне подходит, толкает, мне говорит, слушай, там мужик один сидит, узбек, знакомый, ты его должен знать. Короче говоря, я подхожу к этому узбеку, он сидит, этот узбек, а у него бейсболка, а вот здесь написано Бола Янг. Он перевернул ее просто. Короче говоря, этот Бола Янг летит из Киргизии промежутком через Москву в Америку, ошалелый от Дастархана восточных людей. Сами в Киргизии находиться 2 недели. Там какие-то съемки были. То есть, как там принимают и как относятся к уважаемым людям, может представить. Он уже вот так наелся. И в это время, значит, теребит его какой-то непонятный грузин здоровый. И я, когда ему рассказал историю про Бола Янга, значит, он не знал, он не видел никогда этот фильм. Он ошалел, он все остатки, которые есть в дьюти-фри, он к его ногам. И потом, значит, самое главное он сказал, а сейчас мы будем для московского телевидения снимать интервью. Как только он услышал телевидение, он начал орать по-китайски так, я думаю, что самолет остановится. Естественно, мы ушли и опять не взяли интервью никакого, да. И на этот раз Бесик, его называют Абиссалон, он говорит, ты же мне Шварценеггер. А приехали, значит, в Лос-Анджелес, пересад, берут багаж, мы стояли наверху, смотрим, он взял быстро чемодан и орал, Russian crazy, ты. Так что вот как-то вот так.
4: Скажи, пожалуйста, ты еще помимо «Оскара» получал какую-то золотую медаль?
9: Нет, у меня их... Или... У меня 36 килограмм золотых медалей.
4: Именно в Америке?
9: И в Америке, и здесь, и в Европе.
4: 36 килограмм?
9: Да.
4: Ну, как-то, я не знаю, надо хотя бы, надо хотя бы зубы золотые сделать, ну, что они пропадают.
9: Вот, я, Юлиан, сейчас дам, он что-то выпилим.
7: Делиться надо, делиться.
4: Делиться надо, да, слушай, да. Вот у нас тут четверо сидит.
9: Да, помидальки вам.
4: 9,4, да, не надо, не надо жмотиться, 9,4,36.
9: Нет, мне очень помог в смысле и спорта. И телевидение, прежде всего, конечно, Бен Вайдер, светлый очень человек, человек, который посвятил всю свою жизнь спорту, который собрал из ничего, он был разведчиком, он помогал евреям, да, во время войны эвакуироваться из Европы, он вывозил большое количество, и с братом они создали вот эту самую великую федерацию, которая сегодня объединяет весь мир. Ведь что такое бодибилдинг? Это то, что люди занимаются фитнесом, то есть весь мир занимается бодибилдингом. То есть есть профессионалы, которые качаются и выступают, а есть люди, которые все виды спорта сегодня посещают тренажерный зал. Все люди, которые хотят прибавить вес, убрать вес, девочки, которые хотят быть красивыми, они все занимаются бодибилдингом. И вот этот человек, который это все сделал. К сожалению, он умер.
4: К сожалению, это.
9: Да.
4: А к сожалению, что? То, что передача наша заканчивается. Извините, дорогие друзья, что я вас так мучил, что не все у вас расспросил, что я хотел и что вы хотели сказать. Но я с вами прощаюсь. Напомню, у нас в студии были народный артист России, актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин, скульптор, народный художник России, академик Александр Юлианович Рукавишников и заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России Игорь Филиппович Петрухин. Спасибо вам, ребята.

0: 22 июня. День памяти и скорби. Борьба, жертвы и победа в Великой Отечественной войне, погибшие мужчины, женщины, дети – это наше общее прошлое. Прошлое, которое, особенно сейчас, когда мир намеренно или невольно забывает, так бережно оберегает Россия. Мне кажется порою, что джигиты с кровавых не пришедшие полей в могилах братских не были зарыты, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Именно так звучало стихотворение Расула Гамзатова, и посвящалось оно погибшим в Великой Отечественной войне воинам Северного Кавказа. В переводе Наума Глебова, где джигиты переводчик заменил на солдаты, эти слова легли в основу одной из самых пронзительных песен о войне, воплощенной гением Яна Френкеля и Марка Бернеса. И сейчас мы вспоминаем жертв и героев Великой Отечественной войны, солдат и джигитов, познавших страдания детей, отдававших последние женщины стариков, узников концентрационных лагерей и гетто. Мы никогда их не забудем. Мы в мае с гордостью, а в июне со слезами на глазах вспоминаем, что мы – их потомки, что их боль – это наша боль, а их жертва стала дарованной нам жизнью. 22 июня. День памяти и скорби.
1: Радио России. Реклама.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
4: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении южной группировки российских войск продолжают наступление на всех направлениях. В Константиновке Донецкой Народной Республики сообщают в Минобороны. Владимир Путин в день памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Представители Москвы и Тегерана обсудили меморандум Ирана и США о завершении конфликта. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также склады горючего, которые используют ВСУ, места по сборке и хранению беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 6 украинских бригад. Об этом доложил начальник пресс-центра Александр Савчук.
6: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад. Бригады морской пехоты и 2 бригад Национальной гвардии в районах Золотого Колотезя, Новогригоровки, Доброполя, Рубежного, Водинского и Новогришина. Потери украинских вооруженных формирований составили более 335 военнослужащих, 3 автомобиля и 2 орудия полевой артиллерии.
5: Подразделения южной группировки продолжают наступление на всех направлениях в Константиновке, Донецкой Народной Республике, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части города. По данным Минобороны России, за сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих. Владимир Путин сегодня, в День памяти и скорби, принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок из роз и гвоздик. Также у стен Кремля президент возложил цветы к стелам городов-героев, в том числе Киева и Одессы. А в 12:15 по московскому времени по всей России была объявлена минута молчания. Это точное время выхода в эфир в 1941 году обращение к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз. Почтил память всех погибших в Великой Отечественной войне патриарх Московский всея Руси Кирилл. Накануне он посетил Брестскую крепость, где провел заупокойную службу, а уже сегодня вернулся в Москву и возложил венок к могиле неизвестного солдата.
7: Мы не должны забывать эти страдания, это горе, которое постигло наши семьи, наших родителей, наших дедов, прадедов. И несмотря на все эти скорби, народ нашел в себе силу победить в той страшной войне, а потом и восстановить страну. Да восстановить так, что она стала действительно могучей сверхдержавой. И поэтому сегодня, вспоминая героическое прошлое, мы должны устремляться вперед.
5: День памяти и скорби отмечается 22 июня. В нынешнем году исполнилось 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня. Сотрудники ФСБ задержали 2 россиян, которые готовили по заданию украинских спецслужб подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленники вступили в контакт с представителем украинских спецслужб и, действуя по заданию куратора, изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Задержанные успели провести разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки взрывного устройства и его подрыва. У них обнаружены средства связи, подтверждающие преступные намерения. Задержанные дают признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Представители Москвы и Тегерана обсудили меморандум Ирана и США о завершении конфликта. На межмидовских консультациях в Москве представители России и Исламской Республики отметили важность строгого соблюдения договоренности Ирана и США всеми участниками конфликта на Ближнем Востоке. Россия и Иран также отметили необходимость скорейшего вывода войск Израиля из Ливана. Как сообщили в российском дипведомстве, сегодня же замглавы российского МИДа Александр Панкин обсудил с послом Израиля в Москве Адедом Юсефом развитие отношений 2 стран в сфере экономики, культуры, образования и на других направлениях. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс, покидая в составе делегации Швейцарию после переговоров с Ираном, заявил о прогрессе и продолжении работы команды переговорщиков. Венс также сообщил о создании механизма по снижению напряженности между Израилем, Хезболлой и Ливаном. По его словам, переговоры по урегулированию конфликта Израиля и Ливана идут на постоянной основе. 6 человек обратились за медицинской помощью из-за смерча в Куршеве Свердловской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Ранее поступала информация о торнадо, но синоптики уточнили, что это был смерч. В соцсетях появилось видео, как большая воронка гнет деревья и движется в сторону жилых строений. Вокруг воронки летает мусор и мелкие обломки. Удар стихии привел к тому, что в Куршеве обесточены более 4000 частных домов. Ветром повреждены 40 кровель. Произошло падение 25 деревьев и 9 опор линии электропередачи. Сейчас в городе расчищают дороги, восстанавливают электроснабжение, организованы пункты временного размещения для жителей, чьи дома повредил ураган. 19 землетрясений магнитудой 4,4 зарегистрировано у берегов Севастополя. За понедельник 4 из них были ощутимы на суше, сообщили РИА Новости в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета. Первый подземный толчок был зафиксирован в Черном море примерно в 5 утра. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о 7 землетрясениях, которые прошли у побережья сегодня утром. В городе повреждений нет, не исключена вероятность повторных толчков. Следим за развитием событий.

0: Окончательное согласие на кандидатуру Угальде. Руководство испанского клуба хочет закрыть сделку до медосмотра, который запланирован на 3 июля. Состав ЦСКА может пополнить полузащитник крыльев Советов Сергей Бабкин. Инсайдер Иван Карпов сообщает о том, что армейцы высоко оценивают 23-летнего хавбека и всерьез рассматривают возможность его трансфера в случае продажи Дмитрия Баринова в АЭК. Переговоры о трансфере Баринова в греческий клуб уже идут. Отмечу, что в соглашении Бабкина с крыльями Советов прописаны отступные в размере 300 миллионов рублей. Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с 24-летним российским опорным полузащитником Максимом Мухиным, который по соглашению сторон ранее покинул ЦСКА. Сообщалось о том, что соглашение Мухина с «Ростовом» будет рассчитано на 3 года. Хоккейный «Спартак» и канадский нападающий, чемпион мира 2021 года Макс Камтуа заключили однолетний контракт. Ранее форвард пополнил состав красно-белых в результате обмена с московским «Динамо». Добавлю, что канадец будет выступать за «Спартак» под номером 10. Сборная России стала победителем чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров в смешанных командных соревнованиях в Будапеште. В составе российской команды выступали Трифонова, Надеев, Кедрина и Киселев. Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с Линдой Носковой стала победительницей турнира категории WTA 500 в Берлине в парном разряде. В финале Александрова и Носкова победили Сару Эрани и Николь Меликар-Мартинес 6-2, 6-4. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОСа в Южно-Сахалинске, днем 23 июня до 15 градусов тепла и без осадков. В Челябинске плюс 22-24, пройдут кратковременные дожди. В Красноярске без осадков и до плюс 26. В Архангельске и Петрозаводске 18-19 тепла. В Архангельске возможны небольшие осадки. В Оренбурге до 22 градусов выше 0. В Пензе и Ярославле плюс 24. В Пензе кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону до 30 градусов тепла, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В Сочи плюс 28 без осадков. Их не будет и в Санкт-Петербурге, в городе на Неве днем плюс 20. В столице переменная облачность, по области местами кратковременные дожди, днем плюс 22-24.

0: Экзотика.
1: Здравствуйте! В эфире «Экзотика», у микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе ветераны прогрессивного рока, легендарная группа «Yes», совместный проект ямайского даб-патриарха Ли Скретч Перри и немецких электронщиков «Маус он Марс», очередная сольная работа гитариста Radiohead Эда О'Брайена и бывший участник нью-йоркской группы «Vampire Weekend» Ростам. Открывает нашу встречу талантливая представительница британской неоклассической сцены Поппи Акроид с композицией «Континуум».

Poppy Acroyd Continuum из альбома Liminal, изданного лейблом One Little Independent Records. Получившая классическую подготовку, лондонская скрипачка и пианистка Poppy Acroyd – давняя соратница шотландского композитора Джо Ачесона и постоянная участница его проектов Hidden Orchestra и Джо Ачесон Quartet. Также в ее активе 7 крайне интересных сольных альбомов, которые ставят Acroyd в один ряд с такими яркими представителями постклассической сцены, как Макс Рихтер, Хаушка и Нильс Фрам. Подобно им, в своей музыке Поппи, с одной стороны, развивает традицию, уходящую корнями в лирический романтизм XIX века и аскетичный минимализм XX, а с другой использует достижения современной электроники и передовые технологии звукозаписи.

0: Это была британская мультиинструменталистка, композитор и продюсер Поппи Акройд. Прозвучала пьеса «Between Two Worlds» «Между двумя мирами» из нового альбома «Liminal».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш еженедельный обзор продолжает легенда британского прогрессивного рока группы Yes с композицией «Переломная ситуация».

Yes, Turnaround Situation из 24-го студийного альбома «Аурора», выпущенного лейблом Inside Out Music. Группа Yes была основана вокалистом Джоном Андерсоном и басистом Крисом Сквайром в 1968 году. Этот уникальный коллектив не только стал одним из флагманов прогрессивного рока, но и оказал мощное влияние на развитие всей современной музыки во всем многообразии стилей и жанров. За свою более чем полувековую историю Yes не раз переживали взлеты и падения, смены составов и творческие кризисы. Но, несмотря на все это, сохранили свое легко узнаваемое звучание и способность создавать сложно устроенную, изобретательную и вдохновляющую музыку. И хотя Джон Андерсон и Рик Уэйкман давно предпочли сольную карьеру, а Крис Сквайр и Алан Уайт покинули подлунный мир, история Yes продолжается. Вот что говорит о новом альбоме гитарист Стив Хау, лидер и единственный оставшийся ветеран в нынешнем составе группы. В нашем творчестве самым важным всегда было сотрудничество. Кто-то может написать песню, но пока каждый день несет свой вклад, это не настоящая песня Yes. Мы не пытаемся повторять прошлое, мы просто несем дух Yes вперед и превращаем его во что-то новое.

Это были легендарные «Yes», прозвучала композиция «Ариадна» из нового альбома «Аврора». А у нас на очереди Ли Скретч Перри и Маус он Марс с треком «Рок Карри».

Лид Скретч Перри и Маус он Марс, Рок Карри. Из альбома Special No Problem, пространственный, без проблем, изданного лейблом Домино. Последняя официальная работа легендарного ямайского даб-пионера Лид Скретч Перри была записана незадолго до его смерти в 2019 году в берлинской студии немецкого электронного продюсерского дуэта Маус он Марс. Перри, Янус Антвернеру и Энди Тома потребовалось всего 3 дня, чтобы открыть новые горизонты и создать уникальную музыку, которая охватывает буквально все. От электронных экспериментов и духовых Нового Орлеана до крауд-рока, даба, эмбиента и джаза.

0: Lisa's berry, pick a cherry. Pick a cherry in the rose garden. Pick a cherry, then I beg your pardon. In the Roman Empire.
1: Это были Ли Скретч Перри и Маус он Марс. Прозвучала композиция «Hello, Shiva» из совместного альбома «Special No Problem». А нашу программу продолжает гитарист Radiohead Эд О'Брайен с песней «Sweet Spot».

Эд О'Брайен, Sweet Spot из альбома Blue Morpho, выпущенного Transgressive Records. Эд О'Брайен – признанный гитарист и автор песен, известный как сооснователь и постоянный участник группы Radiohead. Его второй сольный альбом, названный в честь радужной бабочки Blue Morpho, довольно необычное сочетание гипнотического психофолка, инди-рока, джаза и трип-хопа, украшенное изысканными гитарными партиями. Продюсировал пластинку Пол Эпворд, известный своими работами с Адель, Florence and the Machine и Coldplay. В записи также приняли участие Шабака Хатчинс флейта, Дэйв Акуму гитары, бас, барабанщик Radiohead Филипп Сэллоуэй и Таллинский камерный оркестр.

0: Это был гитарист культовой британской группы Radiohead Эд О'Брайен. Прозвучала заглавная композиция из нового альбома Blue Morpho.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор бывший участник нью-йоркской группы «Vampire Weekend» Ростам с песней «Вес».

Rostam – The Weight из альбома American Stories, выпущенного лейблом Mazur Projects. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна песня из нового альбома Rostam «Американские истории». Она называется «Back of the Truck».

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв поезда в Подмосковье. В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Размороженные иранские активы пойдут на закупки сельскохозяйственной продукции у Соединенных Штатов, заявил Трамп по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Сотрудники ФСБ задержали двух граждан России, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв поезда с горюче-смазочными материалами в Подмосковье. Как сообщили в Центре общественных связей, злоумышленники изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта. Они успели провести разведку на железнодорожных путях и подобрали удобное место для закладки бомбы и ее подрыва. Сообщается, что задержанные дают признательные показания. Подразделения южной группировки российских войск продолжают наступление на всех направлениях в Константиновке Донецкой Народной Республики, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части города. По данным Минобороны России, за сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих. О результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильных бригад в районах Стародубовки, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Васильевской пустоши. В Константиновке соединения и части южной группировки войск продолжали наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки от украинских боевиков освобождено 103 здания. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, 8 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку, станцию радиоэлектронной борьбы, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 165 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку.
1: В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ и продвижение в западном направлении. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в северо-западной части города овладели 10 опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. В результате огневого поражения за сутки в городе уничтожено до 30 боевиков. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих. Количество и агрессивность атак ВСУ на Запорожскую АЭС и «Энергодар» резко выросли с начала июня, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, украинские атаки стали более изощренными, но киевскому режиму ударами не удастся расшатать коллектив атомной станции и население «Энергодара». Запорожская АЭС, благодаря усилиям персонала, находится в безопасном состоянии, подчеркнул Лихачев. Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата. Традиционная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду в Москве. Солдаты роты почетного караула под траурный марш установили перед вечным огнем венок. Также у стен Кремля президент возложил цветы к стелам городов-героев. В нынешнем году исполнилось 85 лет со дня вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны. В Москве у Музея Победы на Поклонной горе прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Более 2000 человек зажгли свечи у вечного огня. Размороженные иранские активы пойдут на закупки сельскохозяйственной продукции у Соединенных Штатов. Об этом заявил Дональд Трамп по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. Президент США уточнил, что речь идет о кукурузе, сое и другой продукции. Также Трамп утверждает, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что объемы поставок нефти и газа через Ормуз уже восстановились до кризисного уровня, а два дня назад был установлен рекордный важный показатель по суточным объемам поставок энергоресурсов через Ормузский пролив. Трамп также заявил, что решит проблему с нежеланием Израиля вывести войска из Ливана. Президент США назвал себя специалистом по решению проблем, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Свердловска и Кушвы. После смерча сообщили власти. 6 человек обратились за медицинской помощью. После урагана в Свердловской области, сообщает МЧС, без света остаются более 5000 домов не только в Кушве, но и в Бранчинском. У 90 зданий повреждены кровли, ведутся работы по восстановлению электроснабжения. В Москве во вторник распогодится. Вторая половина недели будет прохладной. Через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Во вторник, благодаря антициклону, с запада распогодится. В среду также солнечная без осадков. Максимальная температура плюс 20-23. В четверг и пятницу атмосфера станет неустойчивой. Через регион пройдет атмосферный фронт. Облака уплотнятся, пройдут небольшие дожди. Что вкупе с северным ветром понизит температурный фон. В дневное время посвежеет до плюс 16-19, а это на 5 градусов ниже климатической нормы. В субботу погода наладится, ночью 7-10, днем 19-22, а в воскресенье потеплеет до 24-27, но уже с дождем.
1: Как отметил Тишковец, погода в июне напоминает маятник. Тем временем во Франции из-за аномальной жары закрыты школы, отменены поезда, воздух в некоторых районах прогрелся до 44 градусов. Уже в 49 департаментах Франции объявлен максимальный красный уровень погодной опасности, еще в 40 департаментах оранжевый. Высший уровень погодной опасности объявлен из-за жары и в половине крупнейших городов Италии. У меня на этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию вы можете найти на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» официально объявил о выходе из летнего отпуска. В понедельник прошли медосмотры, тесты в Тушине, затем заехали в родную Тарасовку, сообщила пресс-служба красно-белых. Тем временем стало известно о том, что «Спартаку» интересен нападающий Рубина из сборной Албании Мерлин Даку. По данным «Метарейтингс»...

0: Александрова в паре с Линдой Носковой стала победительницей турнира категории WTA 500 в Берлине в парном разряде. В финале Александрова и Носкова победили Сару Эрани и Николь Меликар-Мартинес 6-2-6-4. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 11 градусов, облачно и без осадков. В Новосибирске воздух прогреется до 30, тепла, в Иркутске плюс 24, утром небольшие дожди. В Вологде до 22 и тоже дождливо. В Нижнем Новгороде плюс 21-23 без осадков, в Туле до 25 тепла, в Краснодаре плюс 30-32, в Владикавказе 26-28 градусов выше 0, здесь без осадков. В Санкт-Петербурге осадков тоже не ожидается днем, плюс 20, атмосферное давление будет немного выше нормы. В столице, наоборот, давление ниже нормы, переменная облачность. По области местами кратковременные дожди, днем плюс 22-24 градуса.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России. Сегодня я вам их напомню чуть позже. Меня зовут Алексей Певчев, и сегодня в гостях у «Полевой почты Радио России» сотрудники волонтерско-медицинской группы 5МГ, Илья, позывной Бинт, и Алексей, позывной Винсент. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Ну, я думаю, что постоянные слушатели нашей программы Винсент как раз помнит. Относительно недавно у нас была встреча, мы обсуждали твое приложение под названием «Поддорожник». Это медицинское приложение, оно позволяет максимально оперативно получить медицинскую помощь, консультацию, если надо, в бою. Ну, в помощь, конечно, в первую очередь. И более подробно об этом приложении, приложение «Поддорожник», напомню, называется, вы можете узнать, послушав нашу программу на ресурсе смотрим.ру. С Алексеем Винтентом мы тогда пообщались. А сегодня вот еще и Илья Бинт пришел. И вы приехали недавно, я так понимаю.
3: Так точно.
1: И у вас там есть определенные медицинские нововведения. И вообще, в принципе, расскажите, что сейчас представляет из себя медицинская служба на фронте.
2: Вопрос, на самом деле, очень глубокий, большой, тут одной передачи для него будет мало, потому что медицинская служба – это не какая-то, скажем так, тема, которую можно раскрыть там, за один день, люди там всю жизнь этому учатся, да, там, основу тактики медицинской службы, целый предмет, который изучают в военно-медицинских академиях, и тут одним там, эфиром, наверное, мы не обойдемся, но если вкратце… Что есть военная медицина? Как говорил Пирогов, есть суть администрации, в первую очередь, для организации поэтапного лечения боевой хирургической патологии, сортировки и эвакуации пострадавших, а также оказание помощи раненым в том объеме и в тех возможностях, которые необходимы здесь и сейчас. Военная медицина отличается от медицины гражданской, и это существенное различие заключается в трех основных, наверное, факторах. Первый – это ограниченные ресурсы. Второе – это повышенная опасность. Ну и третье – это объемы. Потому что в отличие от гражданской медицины, военная медицина требует быстрого принятия решений, качественной диагностики, ну и объемов, соответствующих тем уровням и этапам, на которых находится раненый.
1: Вы с 2014 года работаете, я так понимаю, в этом направлении. Ну и насколько сейчас все-таки стало все это как-то попродвинуть, если так можно выразиться, вообще с чем вы сталкивались тогда и с чем сейчас? Есть ли какой-то прогресс определенный в снабжении, в обеспечении?
2: Я бы не сказал, что медицина военная – это что-то, что меняется максимально быстро. Принципы подхода к лечению боевой хирургической патологии, они, конечно же, не стоят на месте. Проходят исследования научные, и в связи с этим весь научный мир как бы меняет определенные подходы и концепции. Но основная платформа, на которой зиждется военная медицина, она остается неизменной. Платформа эта называется «Военно-медицинская доктрина». Она была описана Ефимом Смирновым в 1942 году.

0: Основные принципы доктрины, это вот они исчерпывающие, перечень вот этих принципов. Основной из них это единство подходов к лечению, единство терминологии, единство методов лечения и оказания помощи, ну и там еще несколько таких неважных для слушателей терминов.
1: Начнем нашу музыкальную часть. Она, сегодня песня звучит по заказу наших гостей. Песня группы «Родная речь» называется «Победа».

позовет меня. Зарево на поле брани, время беззаботное. Помахала мне руками, здравствуй, моя родина. Позабыли мы друг друга, будет все исполнено. Ты вернешь?

0: Это была песня «Победа» в исполнении группы «Родная речь». Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес поле@radioru.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России. Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сегодня гости – сотрудники волонтерской медицинской группы 5МГ. Илья, позывной «Бинт», и Алексей Винсент. Алексей, у меня к тебе теперь вопрос. Скажи, пожалуйста, по поводу подорожника. Насколько динамично он внедряется и насколько результативна его деятельность?
1: Ну, смотрите, Алексей, после нашей встречи, вот сколько времени прошло, да, на данный момент количество пользователей нашего приложения уже перевалило за 70 тысяч. А сейчас просто в данный момент мы занимаемся вместе, ну вот в коллективе 5МГ немножко другими делами, да, то есть занимаемся медицинскими и, соответственно, разрабатываем приложения тоже уже такие более прикладные. Что касается подорожника, ну, единственное, что просто получаем, конечно, связь оттуда, да, ребята пишут. Сейчас, конечно, просят много добавить что-то нового, да. Мы вот сейчас, соответственно, тоже готовим для этого обновление, чтобы удовлетворить требованиям, потому что там много добровольцев, и для них, соответственно, не всегда получается вовремя получить вот это вот обучение. Это будет для них хоть какая-то палочка-выручалочка. Вот. Но на данный момент наше внимание вообще коллектива, который занимается подорожником, да, оно направлено на совместную работу по
2: цифровизации,
1: процессов движения раненых вообще. То есть это больше такое уже более профессиональное приложение сделали. И вот сейчас, соответственно, Илья Бинтон более подробно уже об этом всем расскажет.
2: Да. Ну, в целом, группа у нас работает достаточно давно уже. Практически все ребята ветераны боевых действий. Кто-то с 2014 года участвует, кто-то с 2022. Все на опыте, все ребята образованные. Группа волонтерская. Задачи у нас стоят в первую очередь реализация передовых концепций по оказанию помощи раненым на поле боя и реализация концепции преемственности этапов эвакуации между собой. Мы работаем в интересах нашей армии, помогаем военнослужащим Министерства обороны и во взаимодействии с медицинской службой одной из штурмовых бригад выполняем сейчас задачи непосредственно на линии боевого соприкосновения. В связи с этим, по ходу движения развития нашего коллектива и опыта, который мы получали на разных конфликтах, не только на территории Украины, но и там за рубежом, приходим к выводу, что цифровизация – это процессы неминуемо необходимы. То есть основной принцип какой? Противник сейчас активно развивает технологии. Война 21 века, будущие войны – это все войны технологии. Парадигма полностью поменялась. Человек с человеком на поле боя уже практически не видится. Для ускорения процессов, для улучшения работы нам необходимо быть выше на голову технически, в том числе это касается и медицины. Медицина в этом плане на месте не должна стоять. И исходя из этого, мы, не придумывая ничего нового, условно, да, там ничего нового не придумали, просто реализовали концепцию, о которой говорилось давно, но там на определенные исторические периоды возможности реализовать это не было. Сейчас мы реализовываем. Первый процесс – это цифровизация, то есть мы стараемся весь документооборот и все знания о раненом перевести в электронное поле, где есть единый информационный хаб, чтобы мы могли в режиме реального времени отслеживать движение раненого от момента получения ранения до момента его реабилитации. Приложение позволяет, ну вот, которое мы сейчас тестируем. Прототипы этого приложения тестируются еще с года с 2016-го, и прошла большая выборка раненых. В период там, с 2022 года больше 40 тысяч. И на базе этих прототипов мы с Алексеем вот решили сделать полноценное удобное рабочее приложение для медицинских специалистов, которые смогут контролировать весь процесс. Это приложение исключает возможности коррупционной составляющей, потому что попавший в систему уже из нее не выпадет. Это приложение позволяет, повторюсь, в режиме реального времени отслеживать этап, на котором находится раненый, объемы манипуляций выполненных, препараты, которые ему были введены, его состояние при поступлении, состояние при отправке на следующий этап, кто отправляет, как отправляет. То есть вся необходимая информация для ведения делопроизводства, для оценки работы медицинских подразделений, для контроля и учета входного потока и структуры входного потока раненых. И, соответственно, это упрощает процесс. То есть то, что раньше выводилось на бумагу, мы хотим от бумаги полностью уйти, потому что бумага ненадежна, бумага может потеряться, плюс бумага – это человеческий фактор, а приложение позволяет минимизировать воздействие человеческого фактора.
1: Да, я хотел бы, чтобы слушатели наши немножко были в контексте того, что говорит Бинт, потому что, ну, возможно, некоторые не знают, то есть вот по поводу этапов движения раненого, да, то есть с момента ранения, как все это происходит, да. И в чем особенность той программы и уникальности всего, что, собственно говоря, мы делаем, да, то есть вот есть момент, когда солдат получил ранение, ему оказана помощь, соответственно, у нас санинструктор оказывает помощь раненому, заполняет электронную карту на телефоне, в нашем приложении. И, соответственно, после того, как он ее заполнил, на следующий этап, это в санитарное гнездо, и последующие этапы тоже получают, там, как они у нас называются, стабилизационные пункты, правильно? Вот. Туда, соответственно, как только санитар заполнит эту карту, туда уходят вот эти сообщения, да, в этих пунктах медики уже знают, кто получил ранение, куда он едет, да, то есть какой из этих пунктов...
3: Ну, то есть представляют масштаб проблемы, да?
1: Да, они уже условно знают, что к ним едет человек, они уже к этому готовятся. Соответственно, к ним приходят, ему оказывают помощь, после этого опять заполняется следующая карта, и опять она уходит дальше. Теперь вот сейчас вот на всех этапах мы всегда видим, где этот человек, какая ему помощь была оказана, что ему нужно сделать. Он, собственно говоря, никуда уже не денется, не будет никаких там потерянных душ. Это, ну, огромное достижение, на самом деле.
3: Слушайте, ну тут тогда резонный вопрос, потому что, например, даже в гражданских поликлиниках, когда происходит цифровой сбой, это уже целая история. Это, заметьте, в крупном мегаполисе. А когда это на поле боя, что неужели вы считаете, что цифровые технологии, они более надежны, чем какие-то бумаги или там оперативная связь по рации?
2: Мы считаем, что нет ничего идеального, это, во-первых, потому что нет ничего надежного. Все ненадежно, равно как и человек, который тоже может ошибаться. И для всего этого существует дубляж. То есть цифровая составляющая важна, да, но она не исключает фиксацию информации. То есть информация – это оружие. Да? То есть мы понимаем прекрасно, что может не быть связи. Прекрасно понимаем, что может не быть вообще там ни телефона, ничего в этом роде. Тут вопрос стоит не в том, будет или не будет, вопрос в обеспечении. То есть если это действительно будет необходимо, то задача – обеспечить. То есть, в принципе, для того, чтобы один человек на войне штурмовал и воевал, нужно 10 обеспеченцев разных направленностей. То есть 10 человек на одного, чтобы он мог пойти в бой, чтобы он был сытый, чтобы он был, жил там условно с нормально сформированным, сделанным блиндаже, чтобы у него было бронежилет, каска, оружие, боеприпасы, аптечка, первые там средства индивидуальные, медицинские и куча всего. Вот. Это все стоит в вопросах обеспечения. Было бы желание. Если есть желание, связь можно провести где угодно. Так же самое, что и с приложениями и куча всего. То есть мы на практике это прекрасно знаем.
3: Ну, а разработки эти все основаны на сугубо отечественном опыте, или вы каким-то образом уже перенимаете вплоть до трофейного?
2: Но тут вопрос в том, что опыт международный, он не сильно друг от друга отличается. Вот. У нас сейчас нам нет смысла вообще, ну, на мой взгляд, нам, ну, грубо говоря, смотрите, международный опыт, да, там, зарубежный, это все здорово и интересно, но у нас сейчас сформирована своя полноценная школа отечественная. Мы участвуем в самом масштабном военном конфликте за последние там 50-60 лет, даже больше. И зачем нам смотреть куда-то? Ни у одной страны мира, кроме нас и нашего противника, нету такого колоссального опыта сейчас, такого количества той структуры раненых, такого потока раненых, который мы сейчас имеем, той интенсивности боевых действий. То есть, ну, раньше у нас все смотрели на американцев, вот как они в Афганистане, в Ираке воюют. Из-за этого родилась вот эта рудиментарная система в голове мышления, ну, мышление, что прилетит вертолет и всех спасет. СВО показало, что вертолет не прилетит, его собьют, сожгут, не приедет машина, ее сожгут. И человек, может быть, даже не дойдет. Раненый может дожидаться эвакуации от нескольких часов до нескольких месяцев. Вот у меня рекорд был, 90 суток человек в окопе пролежал, ждал, пока его заберут. Ему с дронов скидывали еду, воду, батарейки для радиостанций. Парадигма войны полностью изменилась. Нам не обязательно смотреть на то, что там делают какие-то норвежцы, англичане, французы. У них нет такого опыта. У нас сформировалась своя полноценная школа. Причем она у нас была изначально. Наши предки в Великую Отечественную войну самую такую масштабную и тяжелую, да, во Вторую мировую, они уже сформировали полноценную школу и понимание, что делать при таких объемах и масштабах. Причем масштабы СВО и масштабы Великой Отечественной, они как бы несопоставимы друг с другом. Как бы небольшую историческую справку внесу, но через медицинскую службу Советского Союза, Красной Армии, прошло 17 миллионов раненых. 17 миллионов возвращенных в строй. Это, по-моему, очень даже колоссальная школа и весьма неплохая выборка для того, чтобы обратиться к ней и посмотреть, как наши предки работали. Естественно, модернизируя под сегодняшние реалии.
0: Напомню, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России», и сегодня в гостях у нас сотрудники волонтерской медицинской группы 5МГ, Илья, позывной Винт, и Алексей, позывной Винсент. Скажите, а вот непосредственно сейчас вот вы были на фронте, как проходит, ну, собственно, внедрение ваших новых схем, ваших разработок?
2: На данный момент апробация вот этой вот, скажем так, технической составляющей проходит только в рамках вот нашей медицинской группы и подразделения, в интересах которого мы работаем. Угу. На основе эффективности или неэффективности мы будем делать выводы, насколько это нужно, но мой опыт уже показывает, что это нужно, потому что, еще раз повторюсь, прототипы этого приложения уже были, и мы с ним работали. Насколько это будет нужно нашей стране, насколько это будет нужно нашей армии, ну, время покажет. Во взаимодействии я не сомневаюсь, уверен, что у нас в армии есть люди умные и понимающие необходимость технологического развития, поэтому я думаю, что диалог состоится, мы открыты к тому, чтобы весь свой опыт транслировать, делиться и все свои передовые наработки рассказывать и показывать. Но опять же, добрую часть концепций, которые мы реализуем, они уже написаны в учебниках.
0: Угу.
2: Да, нужно просто взять и сделать. Для этого нужно немножко смелости, немножко дерзости, где-то организованности. Но та же концепция передовых медицинских групп о приближении квалифицированной хирургической помощи к линии боевого соприкосновения, о ней написано давно. О том, что нужно работать маленькими группами, не обязательно делать большой госпиталь, чтобы квалифицированно оперировать пострадавшего.
3: Ну, получается, в любом случае, что современный военмед, да, он должен обладать навыками компьютерными, то есть, да, то есть, ну, то есть, в случае быть уверенным пользователем вообще планшета, телефона и всех,
2: может, современный военмед должен обладать, да не только военмед, а в принципе любой военный, любой сферы, должен обладать навыками техническими, должен обладать навыками, там, работы, знания, РЭП, БПЛА, ПВО. То есть сейчас у нас современная война требует знаний. Ты должен разбираться в процессах, которые напрямую влияют на твою жизнь или смерть. Военмед, не военмед. Вот дрону абсолютно все равно, кто едет в машине. И искусственному интеллекту в камере абсолютно наплевать, там, с оружием ты едешь или нет, тебя сожгут. Поэтому мы должны понимать, как противодействовать, мы должны понимать, как работать, мы должны понимать, как ускорять процессы, унифицировать процессы. Вот в этом плане хороший пример – это сфера гражданского здравоохранения. Они шагнули прямо на 10 шагов вперед уже очень давно, у них все цифровизировано, это очень удобно, это ускоряет процессы, это контроль, это статистика, это наука. Да? То есть мы можем посмотреть через вот подобного рода программы, мы можем изучить опыт. Мы можем посмотреть, на каком участке фронта, в какой период, какое из подразделений, как себя проявило в обороне, в наступлении, какие были приняты маневры, какое количество у нас раненых за такой-то период, какая структура этих раненых, сколько легких, сколько тяжелых и так далее. С точки зрения медицины очень важно понимать, какой у тебя входной структура. Почему? Потому что если мы сидим в госпитале за 100 километров от ЛБС, и до нас, дай бог, там доезжает один раненый в неделю легкий, и мы потом говорим, что у нас выживаемость просто колоссальная, ну, естественно, просто до вас не доезжают все остальные. И тут встает вопрос, либо ты далеко, раз до тебя только легкие доезжают, либо ты неэффективен, как, ну, то есть медслужба неэффективна. Тут ведь какой еще момент? У нас вот зачастую принято как там вот тактические медики, вот эти военные врачи и так далее, что вот существует какая-то блажь в головах многих людей, которые не знакомы с процессами, что спасает только там кто-то один. Не спасает, спасает только система. Выстроенная этапность, да, которая между собой как единая сеть работает от этапа ЛБС до этапа госпиталя. И если один где-то накосячил, то вот этот комок последствий, он идет вплоть до реабилитации. Если мы в самом начале начали плохо работать, в дальнейшем последствия могут быть, можно исправить, но это уже будет тяжелее. Равно как и состояние раненого может ухудшаться от этапа к этапу, если на каждом этапе кто-то будет делать какие-то определенные косяки. Поэтому сама суть военной медицины – это системность.
0: Прервемся на песню. Сейчас это будет песня в исполнении Кубанского казачьего хора. Песня называется «Горькая моя родина». Песни сегодня звучат по заявке наших гостей. Ильи позывной Бинт и Алексей позывной Винсент. Это сотрудники волонтерско-медицинской группы 5МГ.

0: Это была песня в исполнении Кубанского казачьего хора, песня «Горькая моя родина». Звучат они по заявкам сегодняшних гостей. Позывные «Бинты», позывной «Винсент». Они сотрудники волонтерской медицинской группы 5МГ. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вот ты мне в прошлый раз рассказывал, что вы с интересом всегда относитесь к нововведениям каким-то, когда люди что-то советуют, всегда вы прислушиваетесь о том, какой... Как с вами могут связаться где-то, наверное, в сети или какие-то еще есть контакты? Или то, чем вы занимаетесь, это пока сфера закрытая, и вам достаточно тех людей, которые, тех ресурсов, которые у вас есть?
1: Мы ни от кого не скрываемся, во-первых. Во-вторых, деятельность наша полностью открыта, соответствует законодательству. Вот, у нас есть...
0: Ну, законодательством понятно.
1: Да, да, да. На всякий случай.
0: Мало кому еще интересно.
1: Да, вот.
0: С другой стороны.
1: У нас есть канал, называется 5МГ. Ну и, в принципе, мы открыты к обратной связи, но, опять же, вопрос в том, от кого она идет. Потому что обратная связь должна быть компетентной. В медицине есть такой термин, как ошибка выжившего.
0: Uh-huh.
1: Да? И человек, который однажды что-то сделал, у него получилось, но он не видит конечного результата, может думать, что он все сделал правильно. И вот эта вот ошибка выжившего, когда вот ты выжил не благодаря, а вопреки. И потом начинаешь всем раздавать советы. Но с другим это не сработает. Так вот, мы открыты всегда к какому-то взаимодействию, к общению, к обмену опытом, но с людьми, компетентными в этом вопросе.
0: Алексей, вот ты мне скажи, пожалуйста, на этот вопрос я ответ получил, а вот что касается технической части, под что заточена эта нынешняя программа, под какие системы, с чем вообще вы работаете, как это, ну, если вот максимально просто для людей, которые, ну, имеют, так сказать, опосредованное знание в вопросах техники, а медицину уж подальше.
2: Спасибо, Алексей, хороший вопрос. Ну, собственно говоря, при проектировании любых приложений, как и при проектировании того же подорожника, мы, опять же, исходили из того, чтобы любому пользователю, даже который не является специалистом, было бы удобно и интуитивно понятно, как, соответственно, пользоваться. Соответственно, и при разработке вот этого данного нового приложения, которое учитывает путь раненого по всем этапам, мы, соответственно, тоже подошли с той позиции, что даже человек, который впервые возьмет в руки, собственно говоря, телефон с нашим приложением, да, он сможет все грамотно и беспроблемно заполнить вот эту карту, даже, ну, опять же, несмотря на то, что это приложение вроде как специализировано, и допускаться до него должны, как говорится, люди, такие специалисты, да. Но у нас парадигма все равно такая же, да. То есть мы не делаем что-то только для того, чтобы что-то сделать. Мы делаем это, чтобы это было удобно, понятно. И самое главное, опять же, как и с подорожником, мы и здесь тоже понимаем, ценность-то приложения знаем. Но мы, опять же, понимаем, чтобы им пользовались, оно должно быть удобное и простое. Соответственно, оно всем этим требованиям и отвечает.
0: Устанавливается на телефон, да, все подхватывается?
2: Да, то есть... да, устанавливается на
0: важно
2: телефон,
0: дальше, на Android. Чтобы только был интернет.
2: Да, да, да. Оно, ну, соответственно, пока нет интернета, оно тоже является действенным, потому что ты же заполняешь там карту, она у тебя там сохраняется. То есть это вот как на бумаге. При связи с интернетом, соответственно, она уже рассылается дальше. То есть это то, что работает всегда. Есть интернет, нет интернета, она помогает.
0: Скажите, понятно, что не всегда технические разработки, ну, встречают инициативу, да? Многие стараются по... извиняюсь, тавтологии, по старинке воевать. Вот. То, что вы сформулировали в самом начале, это для многих это очевидно, для многих и нет, что это война технологий уже, и действительно соприкосновение с противником, оно совершенно на другом уровне находится. Тем не менее, как помогают и как мешают?
1: Никак не помогают и никак не мешают. Это самое
0: главное. В автономном режиме существует?
1: Ну, конечно. То есть здесь, ну, конкретно за нашу группу и конкретно за вот разработку приложения все исключительно на личной инициативе. У нас достаточно пассионарный коллектив. Нам не нужна похвала какая-то от кого-то или какие-то похлопывания по плечу. Мол, молодцы ребята. Нам не страшно, если нам будет как-то противодействовать или говорить, что у нас что-то не получается. Мы уже практически там 13 лет находимся на войне, и нам, ну, абсолютно индифферентно мнение идущих мимо людей, поэтому мы просто делаем то, что необходимо, на наш взгляд. Когда мы что-то придумывали и там пытались реализовать, мы это делали не для того, чтобы кого-то удивить или кому-то там показать, вау, смотрите, какие эффекты. Мы это сделали, чтобы нам было удобнее работать.
0: Ну, расскажите поподробнее про вашу вообще команду. Кто в нее входит, чем занимаетесь, ну, то есть как распределяются обязанности. Ведь это такая удивительная, удивительный микс, удивительное объединение гуманитариев и технарей. получается. Хотя медиков я к гуманитариям, наверное, не причислил бы, но я имею в виду, что именно медицина и технологии. То есть тут опять страшная возникает фраза насчет того, что война становится свидетелем прогресса.
1: Но медицина, в принципе, без технологий не может развиваться.
0: Понятно.
1: Она
0: понятно.
1: Напрямую прям взаимосвязана. Любая медицина, она сейчас напрямую завязана на технологии.
0: Но тут у вас темп другой развития.
1: Нам на этот темп будет всегда напрямую диктовать обстановка, в которой мы находимся.
0: Ну, да.
1: Если мы хотим выжить, если мы хотим дать результат, если мы хотим спасать наших солдат, то мы должны соответствовать требованию и вызовам современного боя. Хотя мне вот субъективно кажется, что наша команда, да и в целом, достаточно сильно отстаем. Но это субъективно. С этим кто-то может не согласиться, а я человек, могу ошибаться. А по поводу команды. Команда у нас, как я уже говорил, достаточно опытная. У нас есть врачи, есть фельдшера, санитары, все ребята, еще раз повторюсь, пассионарные, добрая часть ребят у нас православные, у нас определенного рода такой как бы орден, братство, у нас такой элитарный круг по интересам людей, которых главный приоритет – это работа на результат, профессионализм и сделать круче, чем ты сделал в прошлый раз. Мы будем стараться работать дальше. То есть у нас принцип какой? Мы работаем, если кому-то нравится, давайте с нами. Там, хотите слушать, что мы говорим, слушайте. Не хотите, мы никого не заставляем. Мы делаем свое дело, идем. Кто захочет, тот к нам присоединится. Кто не захочет, это исключительно личное желание каждого.
0: Ну, а ваша недавняя поездка, можете какой-нибудь эпизод привести в пример, именно как внедряется ваша технология, ваша система?
1: Так, у нас каждый день эти примеры. Вот, прямо сейчас ребята находятся на позициях и выполняют задачи. То есть мы сейчас, во-первых, мы приехали на новое направление в марте, вступили во взаимодействие с подразделением, обучили 30 санитаров, а на минуточку в нашей стране сейчас, к сожалению, с 90-х годов санитаров не готовят. И это большая проблема. Вот об этом можно, я думаю, сказать, что это действительно проблема. Почему? Потому что санитарный инструктор – это такая боевая единица, которая является, наверное, первым представителем этапов санитарной эвакуации, работающей с раненым. То есть, если у нас там до 90-х годов там, школа санитарных инструкторов была очень сильная в стране, потом ее вовсе не стало. И сейчас, ввиду современного развития вот этого, в этих вызовов этого боя и условий, уровень компетенций к специалистам догоспитального этапа и требования, они очень высокие. То есть санитар должен уже уметь намного больше, чем это было раньше. Потому что сейчас это дистанции и время между этапами катастрофически увеличены. Поэтому санитарный инструктор как специалист должен уметь много. Должен уметь правильно проводить сортировку, стабилизировать, оказывать все объемы необходимой помощи и транспортировать на следующий этап, да, там, для того, чтобы человека приняли, и он там дальше пошел по всем этапам, остался живой. Это мы делаем. Мы обучили 30 санитарных конструкторов. Сейчас они выполняют боевые задачи на линии боевого соприкосновения, оказывают помощь раненым. Большая победа. Второе. Мы, выполняя свою концепцию, приблизили этапы доврачебной и первой врачебной с элементами квалифицированной к линии боевого соприкосновения. То есть у нас медицина ближе. Но мы делаем это не так, что вот, а давайте поставим госпиталь там 500 метров от укропов. Нет, у нас концепция малых медицинских групп, то есть у нас небольшие группки, у нас всего 12 человек. Сейчас мы силами 12 человек вполне спокойно справляемся с задачами, которые должны выполнять человек 50.
0: Вот, это интересно, да,
1: я понял. То есть, во-первых, было бы желание, во-вторых, мы стараемся делать это все аккуратно. Слава Господу за то, что за все годы работы у нас в личном составе нет ни одной потери. Все ранены, но никто, слава Господу, не погиб, и это тоже большой показатель, что для нас прежде всего важно работать головой, а не мускулами, и мы стараемся все сделать аккуратно, безопасно для личного состава, максимально эффективно для наших раненых, с целью сохранить жизнь и здоровье всех, кто попадает на наш этап. Мы применяем принципы, уже давно сформулированные, написанные в учебниках, но мало где встречающиеся на практике, например, по первой психологической помощи с пострадавшим. Раненому уже важно не только оказать помощь и спасти его, важно, как ты его спасаешь. Это колоссальный вопрос, это профилактика ПТСР, раз. Второй момент, мы говорим о ранней реабилитации. Можно по-разному намотать повязку. можно наложить повязку остановить кровотечение, но она будет выполнена как венозный жгут. Это в дальнейшем на этапах приведет к компактному синдрому, развитию необратимой ишемии, и человеку в любом случае там ампутируют конечность, грубо говоря. Это первый момент. То есть у нас концепция какая? Принципы. Принцип один, и очень, ну, он такой достаточно фундаментальный. Ты должен спасти раненого таким образом, чтобы он вернулся в строй. Но если по определенным причинам его увечье не позволяет ему вернуться в строй, то жизнь его на гражданке должна быть максимально комфортной. И мы, как медицинские специалисты, должны это обеспечить. Если ему грозит ампутация, она должна быть, ну, максимально ниже. Да? То есть мы должны максимальное количество конечностей сохранить для того, чтобы ему, его дальнейшая жизнь была комфортнее. Мы говорим о том, что пострадавший поступает на этап оказания там, доврачебной помощи, он должен быть обязательно согрет, обязательно у него должен быть нормальная подача кислорода, и он должен обязательно быть контролируемый. То есть греть раненых надо всегда, разговаривать с ними надо всегда, психологическая поддержка очень важна, важна контроль, важна диагностика, сортировка. То есть здесь большое количество факторов, которые будут влиять на дальнейшее движение и развитие осложнений, либо улучшения состояния пострадавшего. Потому что на нас не заканчивается все. Для раненого настоящая война продолжается и начинается вот в госпитале. У нас вот в составе нашей команды есть боец, мы с ним вместе еще служили по контракту в свое время, там 76-й дивизии, вот у него позывной помор. Под Изюмом ему полбашки снесло. Прилетел осколок прямо под каску. Человек лишился дара речи, зрения, его парализовало, он не мог ходить. Ну, в результате он восстановился и сейчас снова спасает раненых. Да, то есть человек с десанта попал в медицинскую группу, он всю жизнь был санитаром, он там с 2008 года, с 2009 он в строю, служит нашему отечеству, и сейчас продолжает это делать. И вот он, как никто другой, может с уверенностью рассказать, насколько важна ранняя реабилитация, насколько тяжело потом в тыловых госпиталях восстанавливаться. И здесь в головах, то есть разруха, она не в клозетах, она в головах. Очень важно проводить профилактику и ликвидацию безграмотности. Важно работать с военнослужащими, объясняя необходимости, ну, до банального доходит объяснять необходимость носить с собой аптечку. То есть нельзя сказать, что у нас есть какие-то там фундаментальные проблемы, связанные только с руководством. Ни в коем случае это системно. То есть человеческий фактор, он все равно побеждает. И мы стараемся, насколько можем, медийно освещать определенные проблемы и пробелы в образованности именно вот характера первой помощи среди населения и людей, которые смотрят наш канал. И в том же моменте, когда сами работаем с ранеными, еще и им все это пытаемся объяснить. У нас есть специалисты, которые занимаются реабилитацией непосредственно, которые заинтересованы именно в том, чтобы профилактировать определенные состояния. Это такие состояния, как контрактура, там, ишемия и куча-куча-куча всего остального.
0: Алексей, ну у меня к тебе тогда завершающий вопрос. А скажи, пожалуйста, а как вся эта система, которую вы разрабатываете, и которую, дай бог, поддержит, и чтобы все это шло как нужно, может быть применена в гражданских отраслях, в гражданской жизни? Применимо ли это? Или все-таки это заточено сугубо под военные действия, под бой, под фронт? Ну, вот так просто, не знаю, на уровне небольшой фантастики даже сейчас, если...
2: Ну, тот момент какой, как я и ранее, да, сказал, это на самом деле очень прикладная. Угу. Очень прикладная программа, она заточена сугубо на выполнение боевой задачи.
0: Угу.
2: Но вот Илья на меня смотрит и хочет...
0: Ну, я что сказать.
1: Я не согласен.
2: Ну, хорошо.
1: Ну, во-первых, еще раз повторюсь, в гражданской медицине...
0: Да, понятно.
1: Все уже придумано. У них все есть, и оно работает. И это круто. Вот здесь вот аплодирую стоя. Мы, по сути, что сделали? Мы хотим сделать то же самое, что у них. То есть то, что есть у гражданской медицины. Вот эта система ЕМИАС, она реально крутая просто.
2: Ну да.
1: Вот это вообще, да, дай бог здоровья тому, ну, кто это сделал. Конечно, это колоссальный труд, но это очень круто. И в военном тоже надо свой собственный военный ЕМИАС.
0: Вот.
2: Всё. Ну вот, я к тому-то и говорю, что она именно вот для военных, а у гражданских она уже просто есть. Но я вот хотел бы кое-что еще добавить, или я как бы поскромничал, но на самом деле у коллектива 5МГ огромный опыт по оказанию медпомощи, да, в различных ситуациях. И, соответственно, помимо вот прикладного приложения, которое мы сейчас уже, собственно говоря, сделали, опыт всего коллектива по тому, как вот оказывать помощь, мы это все тоже в следующих приложениях, конечно же, отобразим. То есть это только начало.
1: Ну, методические рекомендации в любом случае, да, как бы будем транслировать, стараться, потому что надо делиться информацией. Особенно сейчас. Вот сейчас от каждого из нас зависит, не побоюсь этого слова, выживаемость нашей нации как таковой.
2: Да, и у нас вот прям есть возможность, это не просто в какой-то там, как говорится, бутафорской форме, а в максимально приближенной к реальности, к боевой, вот этот опыт, который сейчас есть, и мы хотим его передать, и мы это сделаем.
0: В финале прозвучит песня «Каспер» под названием «Ночь», и с ней у наших гостей тоже связана интересная история.
1: Исполнитель «Каспер», мой близкий друг, товарищ, который пишет песни на военную тематику, поддерживая всех участников СВО, комбатантов. Я иногда пишу разные заметки, там небольшие рассказы, очерки по своей деятельности, деятельности нашей группы. И вот у нас, у меня есть цикл рассказов «Самая длинная ночь» называется, его, с ним можно ознакомиться у нас на канале как раз. И на основе вот этой вот цикла «Самая длинная ночь» Каспер написал вот эту песню. Там предыстория, если вкратце рассказать, то это один из моментов самого большого входного потока раненых за одну ночь на этапе штурма Бахмута в составе 5-го штурмового отряда частной военной компании, в которой мы работали. И там описываются и переживания, и сам принцип работы, и атмосфера, и мысли, которые нас постигали в тот момент.
0: Сегодняшние гости, сотрудники волонтерской медицинской группы 5МГ, Илья, позывной Бинт, и Алексей, позывной Винсент. Илья, Алексей, спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Желаю вам удачи и желаю, чтобы помощь приходила вовремя благодаря таким людям, как вы. Ну и, соответственно, чтобы внимание к вашей работе было то же самое неустанно приковано, чтобы сил у вас хватало на все это дело, возможностей и поддержки от тех, кто эту поддержку может оказать.
1: Большое спасибо, что пригласили. Было очень приятно пообщаться и за возможность транслировать свои мысли на широкую публику. Всем всего доброго. Слава России. Спаси Христос.
2: Спасибо, Алексей. Спасибо.
0: Вы слушали программу «Полевая почта» Радио России. Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Господи. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
3: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
4: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
3: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
5: Очень важно понимать, что, смотря замена препарата для пациента с муковисцидозом, прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следить, сходить, даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны. Потери противника в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1500 военных. Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Уже 15 тысяч заявок на получение образования зарегистрировали в фонде «Защитники Отечества», сообщила глава фонда замминистра обороны Анна Цивилева. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские средства ПВО за сутки сбили 12 управляемых авиабомб и 734 беспилотника самолетного типа ВСУ, сообщили в Минобороны. Также наши войска поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ дальнего действия. В Константиновке продолжается наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы ВСУ в юго-западной части населенного пункта. В северо-западной части Красного Лимана бойцы овладели 10 опорными пунктами, очистили от украинских вооруженных формирований 46 зданий. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Радьковка, Толстодубово и Бачевск Тумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад, бригады территориальной обороны и бригады Национальной гвардии в районах Колодезного, Терновой, Белого колодезя и Рубежного. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», орудия полевой артиллерии и станцию контрбатарейной борьбы «Рада».
1: Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки составили порядка 1440 военнослужащих. Армия России установила огневой контроль над значительной частью Славянско-Краматорской агломерации после освобождения села Рай-Александровка на севере ДНР. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава региона Денис Пушилин. По его словам, российские средства ПВО особое внимание уделяют антидронной защите дорог Донбасса.
3: Системой РЭП «Купол Донбасса», а также сводными мобильными огневыми группами было за прошедшую неделю было нивелировано 128 попыток противника проведения террористических атак. К сожалению, с учетом объемов запускаемых беспилотников, конечно, нельзя сказать, что полностью все последствия удается предотвратить. Но значительное количество предотвращенных террористических атак – это факт, значит, увеличивается количество мобильных групп. Причем теперь в поле зрения попадает еще и необходимость защиты дорог.
1: Спецоперация последовательно достигает поставленных целей. Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу. Об этом заявила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета безопасности по Украине. Дипломат отметила, что никакие поставки западного оружия Украине, санкции, попытки давления на Россию не способны изменить ситуацию на фронте. Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила около 16 часов. Экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31. Как отметили в Минобороны, на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств. Уже 15 тысяч заявок на получение образования зарегистрировали в фонде «Защитники Отечества». Об этом сообщила глава фонда замминистра обороны Анна Цивилева. Еще 10 тысяч человек сейчас проходят обучение. Напомню, что Миноборнауки, Ростех, фонд «Защитники Отечества» запустили программу подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в технические вузы.
4: Мы в исполнении указа президента готовим различные программы для того, чтобы наши защитники, наши герои имели возможность совершенствоваться и получать дополнительное образование. 15 тысяч заявок на получение образования у нас в Фонде защитники Отечества зарегистрировано. 10 тысяч человек сейчас в данный момент проходят обучение.
1: Отмечу, что первые 27 участников проекта уже завершили обучение. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал запуск программы успешным. На атомной электростанции Акуй в Турции начались холодные гидравлические испытания реакторной установки. Это важный этап перед пуском реактора. Станцию посетила делегация руководства Росатома во главе с директором госкорпорации Алексеем Лихачевым. Атомная станция, напомню, строится при участии России.
5: Мы сегодня фиксируем завершение строительных работ. Завершены холодные гидравлические испытания реактора сегодня ночью. И в течение нескольких недель эта работа уже будет завершена. Останутся буквально считанные недели до начала настоящих пусковых операций. А по итогам всей проделанной работы будет проведена определенная ревизия. И внесены непосредственные корректировки уже в финальный этап доведения блока до рабочего состояния.
1: Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Свердловской Кушвы. После смерча 15 человек обратились за медицинской помощью. Сообщает МЧС, без света остаются более 5000 домов в самой Кушве и Баранчинском. Почти 100 зданий повреждены кровли. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения. Губернатор Паслер направил в муниципалитет специалистов для оценки масштабов ущерба. Поисковая операция возобновилась в Тернийском округе Приморья. Сегодня утром здесь пытаются обнаружить с воздуха место аварийной посадки или крушения вертолета «Робинсон». Он принадлежал авиакомпании «Гранат» и выполнял лесопатрулирование. На борту находились два человека, пилот и летчик-наблюдатель, которые перестали выходить на связь. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Московский «Спартак» официально объявил о выходе из летнего отпуска. В понедельник прошли медосмотры, тесты в Тушине, затем заехали в родную Тарасовку, сообщила пресс-служба красно-белых. Тем временем стало известно о том, что «Спартаку» интересен нападающий Рубина из сборной Албании Мерлин Даку. По данным «Метарейтингс», спортивный блок московского клуба рассматривает 28-летнего футболиста в качестве одного из основных вариантов для усиления атаки. Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Александр Коваленко продолжит карьеру в «Локомотиве». Как сообщает LegalBet, клубы закрыли сделку. 22-летнему хавбеку осталось пройти медосмотр в Москве. Речь идет об аренде с правом выкупа за 400 миллионов рублей. Манчестер Юнайтед получил в собственность землю для строительства нового стадиона, сообщает пресс-служба команды. Клуб приобрел участок площадью около 10 гектаров, который расположен примерно в 350 метрах к северу-западу от нынешнего стадиона Олд Траффорд. Отмечается, что вместимость новой арены составит 100 тысяч мест. Хоккейный клуб «Динамо Москва» близок к подписанию нового однолетнего контракта с 33-летним нападающим Никитой Гусевым, пишет «Спортэкспресс». На данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения. А «Череповецкая Северсталь» уже заключила новый контракт на один сезон с нападающим и капитаном команды 26-летним словаком Адамом Лишкой. Напомню, Лишка выступает за «Северсталь» с 2019 года. В завершении о теннисе Анна Калинская пробилась во второй раунд турнира категории WTA 500 в Бад Хомбурге. Российская теннисистка обыграла Синью Краус 6-4, 6-1. А вот